0: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
2: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
1: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й на 24%, 98-й сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Борис Оранштейн.
3: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства. Это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики, повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис, и полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
1: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
4: Я столько простояла, ушла за машиной! Я пришла с камерой, говорю, камеру!
5: Да, какую камеру? Жёлтый!
4: У них камера!
5: О, да!
4: Если пошёл,
1: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новые правила. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
6: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 331203 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
1: Как говорится, хозяйке на заметку. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов о том, что приезжающие в Россию мигранты будут обязаны приобретать мобильные телефоны с электронным профилем.
8: К чему мы идем? Что у каждого мигранта при регистрации туда, который приезжает сюда, вот, на труд, особенно трудовые, ну или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой, бесконтрольно там, поменять место, какое-то предназначение своего пребывания. Это, вот, это будет основа. И этот же телефон создаст возможность, вот этот электронный ресурс, он даст возможность не просто его где-то отлавливать, там, если он что-то совершил, а упреждать его заранее. То есть он будет иметь возможность, у вас там срок истекает, вы там что-то не то сделали, вам надо прибыть там туда. А не так, что неожиданно человек пропустил что-то или не знал там. Ну, это будет так.
0: Главные новости дня.
1: Дроны разбомбили резервуарный парк «Славнефть-Янас». Из-за дефицита бензина в регионах срываются закупки топлива для больниц и пожарных. После утренней атаки 16 июля в Ярославле горит резервуарный парк «Славнефть-Янас». Это огромный автоматизированный комплекс хранения нефти объемом более 620 тысяч кубических метров. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся атаке украинских беспилотников. По его словам, все 54 дрона успешно сбиты. Однако непонятно, откуда в сети кадры очевидцев, на которых отчетливо видно, как дрон пикирует и взрывается на территории Ярославского НПЗ. При этом все попытки сбить его из крупнокалиберного пулемета ни к чему не приводят.

0: Подобные попытки сбить цель при помощи автоматического оружия – это скорее имитация бурной деятельности, а не эффективная защита, говорит военный эксперт Даниил Кондратьев.
1: Военные пытаются стрелять со своих калашников по воздушной цели, что, в принципе, является просто имитацией попытки что-то перехватить и никак не может помочь для перехвата таких воздушных целей на такой высоте.
0: Губернатор Ярославской области сообщил, что в результате атаки погиб мужчина. Еще четверо мужчин пострадали. Росавиация вводила ограничения на работу местного аэропорта. Также в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение на въезде из Ярославля в сторону Москвы. Там как раз и находится местный НПЗ. Он последний из четырех крупных нефтеперерабатывающих предприятий, который снабжал топливом столичный регион и который продолжал работать после атак украинских дронов до сегодняшнего дня. НПЗ в Ярославле – пятый по мощности переработки в России. В год он перерабатывает почти 16 миллионов тонн нефти. Сегодняшняя атака на этот НПЗ стала по меньшей мере седьмой с начала года. И пока налеты будут продолжаться, решить проблему бензинового кризиса не получится, считает аналитик топливного рынка Борис Оранштейн.
2: Факт налицо следующий. ВСУ совершенно перестроила тактику своих ударов. Теперь это очень комплексные, очень интенсивные, повторяющиеся удары по всей цепочке логистической и инфраструктурной нефтегазового рынка России. И я думаю, что если интенсивность и комплексность этих ударов будет продолжаться, то уже кризис, он уже имеется, национальный топливный кризис. Я думаю, что он станет перманентным.
0: Из-за дефицита бензина в России начали срываться закупки топлива для больниц, пожарных и коммунальных служб. Поставщикам топлива стало невыгодно работать по госконтрактам с фиксированной ценой. Пока проводится конкурс, рыночная стоимость топлива успевает вырасти. Поэтому компании предпочитают продавать бензин через розничные сети вместо участия в госзакупках. Так не смогли приобрести бензин, потому что на тендер не поступило ни одной заявки. Самарский областной медицинский центр «Династия», реабилитационный центр «Дарина» в Ленобласти, автобаза администрации Тамбова и компания «Госэлектросеть» во Владимирской области. На Ставрополье противопожарной и аварийно-спасательной службе пришлось несколько раз переобъявлять закупку топлива, после чего контракт заключили с единственным поставщиком. Также под угрозой срыва летний ремонт дорог в России, резкий рост цен на дизельное топливо и битум на 75% и 45% соответственно вынуждает подрядчиков сокращать объемы работ, а это меньше отремонтированных дорог. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об отсутствии графиков привоза топлива на АЗС и равномерного распределения электроэнергии по полуострову.
5: Значит, гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем, поэтому напряжение сохранится еще определенное время. Что касается электроэнергии, сформировать график, который равномерно бы распределял электроэнергию по территории Республики Крым, сегодня невозможно. Поэтому графиков сегодня справедливых, которые бы по регионам, значит, отвечали бы, то есть, потребностям людей, нет, и в ближайшее время справедливых в данном случае не будет.
3: На радио Лента. Опасность дня.
6: Вслед за Пензой и Иркутском массовые облавы на мужчин начались в Ижевске. Силовики останавливают их под предлогом проверки документов, а после доставляют в участок, где заставляют подписывать контракт на СВО. При этом власти активно блокируют городские чаты, в которых люди предупреждают друг друга о точках, где собираются полицейские.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Фермер из Башкирии Азамат Тактаров объяснил, чем обернется топливный кризис для агросектора.
8: Небольшие фермера и без этого были не самой лучшей экономической ситуации, потому что они и без этого работают с постоянно растущими затратами на производство. И поэтому вот даже небольшой скачок цен очень так чувствительно влияет на весь процесс. Вот этот вот рост цен на топливо и в целом остальной рост затрат будет, мне кажется, влиять очень сильно на фермеров, потому что в первую очередь они начнут экономить. Экономить они будут, как правило, на удобрениях, что будет сказываться на урожайности. Ну и самый такой худший вариант будут уменьшаться посевные площади.
7: Владелец «Северстали» Алексей Мордашов о том, что у бизнеса появляется все больше проблем.
9: Если говорить вот о состоянии бизнеса, то мы слышим очень много очень негативных болезненных реакций. Как факт, кстати, мы «Северсталь» сокращаем инвестиционную программу, там в прошлом году 165 миллионов, она очень большая еще. Кстати, тоже очень важно. Вот простой пример наш «Северсталь», металлургическая компания. Инвестиции 2025 года 165 миллиардов. Мы месяц назад сократили портфель инвестиционный этого года на 24%. Осталось 147, тоже еще довольно много. Но на будущий год, но мы уже вошли в отрицательный кэш. Причем мы всегда были, ну, самой рентабельной компанией среди металлургических компаний России, ну, даже мира. Мы попали в ситуацию отрицательного кэша. У нас доходность упала резко.
7: Сталинград о волне увольнений, которая докатилась до крупнейших компаний страны.
10: Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия, автозаводы, докатилась до внешэкономбанка, ключевого Госбанка России, который имеет статус госкорпорация развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты Кремля. В ЭБРФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике глава банка Игорь Шувалов. Он отметил, что сокращение ВЭБ проводят в условиях кредитного охлаждения экономики. Мы уже приняли 10 дней назад приказ. Мы начали, в этот раз мы сокращаем 15%, сокращаем бюджет своей организации с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года.
7: Экономист Дмитрий Потапенко о том, что люди в России переходят от жизни к выживанию.
11: Люди переходят к системе выживания. Эта система выживания отработана, конечно, годами. Мы привыкли жить параллельно штуке, которую мы ошибочно называем государство. К сожалению, оно о нас не только не заботится, но и постоянно старается отобрать у нас не только деньги, но и вообще возможность хоть что-то проявлять какой-то своеволие или высказывать свое попискивание где-нибудь на кухне. На кухнях все тише и тише, а в публичном пространстве людей, ну, чуть ли не на коленях заставляют извиняться. Вот так мы и живем в системе закрытой, где сама власть приводит себя же в состояние непонимания, чего происходит внизу. Хотя должно было бы быть наоборот. Если ты что-то хочешь продвинуть, была должна причинно-следственная связь хотя бы у самой власти. Она этого не хочет знать, не видеть.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Жительница Саратова пожаловалась, что в городе ввели штрафы за очереди за бензином, если автомобиль стоит в зоне действия знака «Остановка запрещена».
13: В России снова прилетело, откуда не ждали. Автомобилистам массово стали приходить штрафы за стояние в очереди за бензином в зоне действия знака «Остановка запрещена». От ГИБДД уже поступили разъяснения о том, что аннулировать эти штрафы они не собираются, так как к этому нет законных оснований. И формально все вроде бы чисто. Знак есть, остановка в зоне запрещена, факт остановки есть, он зафиксирован. Но с точки зрения справедливости вроде как-то не очень.
14: Я сейчас приехала на заправку, мне нравится, нас тут всех штрафуют, потому что мы стоим в очереди. Сейчас у меня забрали документы, мне забрали права. Перекресток манипулируется, просто все выписывают штрафы. Вот это номер экипажа. Просто вот там вот стоит парень, и он штрафы забирает у всех документы, кто стоит в очереди, штрафуют всех. Мы и так тут не можем заправить. Вот просто все, стоят все.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все поверились. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «МЛ». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележкам в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
16: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
17: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Это не та армия, которой можно гордиться. Мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшие юные умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
18: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
0: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына. Однако она этого не исключает. Подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну. А он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах. С другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
18: На контракт уговаривают тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, в Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут. А вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, Уссурийске, Хабаровске, Медовке, будто бы в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
0: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
18: Я не переживаю, что он в армию пошел. В армию это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
0: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
19: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передумы. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
0: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком в семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии и заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам – будущим вербовщикам умение убеждать.
22: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
21: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
1: Это люди 40+, ну, как правило, да, и, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
21: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
1: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами без пальцев.
21: В начале июля в Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
4: Польша становится все сильнее. Военкор Подубный о новом военном проекте Варшавы и США.
23: Польша выступила с инициативой разместить на своей территории постоянную военную базу штатов. Официальное предложение Варшава передала Вашингтону еще в начале июня. В качестве основной площадки рассматривают западные регионы страны. По словам замминистра национальной обороны, наиболее перспективными вариантами выступают Великопольша и Нижняя Силезия, хотя польские власти не исключают и другие локации. Важную роль в подготовке к потенциальному размещению базы играет уже существующая инфраструктура. На протяжении ряда лет Польша целенаправленно развивала логистические мощности вблизи аэропортов в западной части страны. Модернизация взлетно-посадочных полос, складских комплексов и транспортных узлов ведется с расчетом на прием и распределение крупных объемов военной техники и грузов, в том числе в рамках программ экстренной поддержки союзников по НАТО.
4: Учения НАТО прикрыли разведку. Военкор канал «Архангел» спецназа о событиях после удара по Геленджику.
23: После атаки БЭК на порт Геленджик с ударом по сторожевому кораблю погранслужбы ФСБ России важно отметить то, как активно работала натовская разведка. Сразу после атаки в море прилетел американский разведывательный самолет, который летал к югу от Крыма и у берегов Краснодарского края. Помимо этого, в западной части Черного моря парный полет совершили самолеты «Атлантик-2» Франции и ATR-72 ВМС Турции, которые патрулировали в этой зоне. И делали они это под вполне понятным предлогом проводимого НАТО учения «Бриз-26», которое началось 10 июля и закончится 19-го. В нем участвуют болгарские подразделения, военнослужащие из Бельгии, Франции, Греции, Румынии, США и Турции. Всего около 1400 военнослужащих. Но, как всем известно, любое такое мероприятие создает удобный предлог и возможность проведения разведки в западной части Черного моря, а для штатов — во всей акватории. Активизация разведывательной авиации пришлась на прошлую неделю, когда сначала прилетел британский RC-135, а затем снова начали летать и американские самолеты.
4: Европа переносит производство дронов. Военкор Подубный о новом соглашении Евросоюза и Украины.
23: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подписании соглашения между Европейским Союзом и Украиной о производстве беспилотных летательных аппаратов для нужд Украины на территории Союза. Ключевым аргументом в пользу такого формата сотрудничества названа безопасность. Размещение производственных мощностей в Европе призвано защитить заводы от российских ударов. Европа располагает развитой промышленной базой, современными технологиями и, что немаловажно, защищенными площадками, где можно стабильно наращивать объемы выпуска. Украина же вносит в этот альянс боевой опыт и практические знания, накопленные в условиях интенсивных боевых действий. Безусловно, это соглашение лишь часть в более широкого политического контекста. Поддержка Украины со стороны Евросоюза остается одним из приоритетов Брюсселя, который стремится усилить давление на Россию, в том числе за счет расширения возможностей Киева наносить удары по нашей территории.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новые режимы и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
6: Электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивают, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет. Для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все. Хотя бы есть сварить, искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
5: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
8: Почему он идет смеяться? Потому что за литр бензина 299 рублей. Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
9: Сотый есть.
8: А, сотый сколько стоит?
9: 350 рублей литр.
8: О, 350 рублей литр сотый.
9: Новый рекорд.
8: Это судак Крым.
5: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
24: Слушайте, ну бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
5: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
25: Я вчера заправила полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
26: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? Просто вы угораете.
5: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевозок по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
4: Донбасс без воды, миллиарды без следа. Z-блогер Олег Царев о хищениях при строительстве водовода.
27: Возбуждено дело о хищении более 500 миллионов рублей при строительстве водовода Дон-Донбасс. Подрядчики вместо качественных поставили дешевые китайские краны. Но это лишь один из эпизодов. Отдельное уголовное дело. Потому что в целом на строительстве водовода украли гораздо большие деньги. Следствие считает, что подрядчик дал взятку Тимуру Иванову, благодаря чему стоимость строительства выросла с 70 миллиардов рублей до 200 миллиардов. Представляете объемы взяток только по этой отдельной стройке? Можно предположить, что и по остальным стройкам Министерства обороны были такие накрутки и откаты. Один из теневых подрядчиков объекта, Исай Захаров, был найден убитым на стройплощадке в 2024 году. Было мнение, что это попытка скрыть следы. Тимур Иванов уже осужден за паромы для Керчи и проходит по делу о взятках всего на 1,3 миллиарда. Приговора по водоводу у Иванова пока нет. Разборки, кто виноват, и приговоры – это по закону, и это правильно. Но самое важное, что вопрос с водоснабжением Донбасса так и не решен. Потрачены и разворованы огромные деньги, а воды у дончан как не было, так и нет.
4: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зыргулио о новых гражданах России.
23: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
4: Новая ночь массированных ударов. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Россию.
23: После суточной паузы в виде снижения общей интенсивности ударов по РФ украинские формирования провели очередной налет на Россию. В ночь на 16 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 375 беспилотников. Всего с утра прошлых суток поражено не менее 530 птичек над разными регионами. Этой ночью ключевой целью стала Саратовская область, куда противник направил несколько групп по маршруту через Воронежскую и Волгоградскую области. Под удар попал аэродром в Энгельсе, что стало известно из кадров, заснятых местными жителями. Украинские Асинт-ресурсы уже оценивают результаты своего налета. Кроме того, дроны в данный момент сбивают над Московским регионом и Ярославской областью. В последний, вероятно, пытаются снова ударить по нефтеперерабатывающему заводу, который уже не раз становился целью. Еще беспилотники фиксировали над Ставропольским краем. Учитывая, что там есть и химические предприятия, и нефтяные, конечная цель украинских формирований очевидна.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
7: Официальная стоимость литра бензина АИ-95 превысила 100 рублей. Это новый исторический рекорд. До этого в современной России розничная цена на топливо никогда не достигала трехзначной отметки. При этом у перекупщиков в некоторых регионах ценник достиг 350 рублей за литр.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Житель Крыма, у которого строительный бизнес пришел в состояние шока, когда узнал новые цены на стройматериалы.
11: Стоимость строительных материалов на 13 июля 2026 года в Крыму. По приходу на строительную базу нас встречает вот такая табличка. Цемент 800 рублей мешок.
12: Это есть шестерка?
13: Есть 6,5.
12: Ну, 6,5.
11: Да. Сами продавцы очень осторожно называют цену, потому что сами в шоке. А покупатели так тем более.
13: А метр сказать?
12: Да, метр почем?
13: Метр.
11: Месяц назад 52 рубля. И еще нам понадобился лес. И как вы думаете, сколько же он стоит? 28 тысяч за куб. Вы представляете себе? И следующая машина, она говорит, будет 30. Это просто.
13: Примерно 2,5.
11: Угу. 2,5 тысячи доставка, хотя месяц назад она была 800 рублей. В Прибрежное смотаться, я не знаю, это может от силы километров 6-7 к нам. Это просто... Пока ждем доставку, собирается, пьем кофеек и с доставкой на работу вместе поедем. Ну что, подобьем итоги без эмоций. Арматура 12-я. 76-70, лес 28 тысяч и цемент 800 рублей. Доставка 6 километров 2500. Хочешь стройся, хочешь не стройся. Вот так вот.
20: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Крымом прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой живут сотни тысяч людей на полуострове. Без света, без воды, без нормальной еды, без транспорта и без понимания того, когда все это закончится. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами стоят живые люди.
14: Да. И начать тут логичнее всего с самого фундамента, скажем так, с электричества. Потому что спусковым крючком для всех этих событий стало именно системное, методичное разрушение энергетического каркаса региона.
0: Энергетика – это база. Абсолютно согласен. Без нее все остальное просто сыплется.
14: 100%. Слушай, за первую неделю июля поражены 25 электроподстанций. И, ну, важно понимать, это не какие-то там локальные аварии из-за износа сетей.
0: 25 подстанций за неделю – это звучит как целенаправленное отключение всей магистрали.
14: Именно. Это удары по критическим узлам. В итоге жители Северного и Западного Крыма, включая Раздольнинский район, просто остались в полной темноте. От 2 до 5 суток вообще без света.
0: 5 суток в июле без электричества – это жесть. Я так понимаю, ключевым моментом там стал выход из строя подстанции «Симферопольская». Это в районе Строгановки.
14: Да, подстанция на 330 киловольт – это очень серьезный объект.
0: 330 киловольт – это магистральный уровень. Знаешь, это можно сравнить с кровеносной системой.
14: Ага, хорошая аналогия.
0: Ну смотри, есть капилляры – это проводка в обычных домах. Есть вены – это районные трансформаторы. А есть аорта – вот такие узлы, как «Симферопольская». Перережешь капилляр, погаснет один дом.
14: А разрушишь магистральный узел, и возникает колоссальный дефицит мощности на огромной территории. Автоматика просто начинает отсекать целые районы.
0: Да, чтобы банально спасти генераторы от перегрузки и физического разрушения. Это как если бы в огромном здании выбило главный щиток, а запасных предохранителей в природе больше нет.
14: Точно. Физика процесса тут неумолима. Энергосистема работает нормально только тогда, когда генерация и потребление идеально сбалансированы. Выпадает узел, все рушится.
0: Была же попытка ввести графики верных отключений, типа 3 часа через 3 часа.
14: Пытались, да. Администрация ввела такой регламент. В теории звучит красиво. Нагрузка просто перераспределяется во времени. Но по факту этот график вообще не соблюдается.
0: Ожидание света превратилось в лотерею.
14: Абсолютно. И знаешь почему?
0: Из-за пусковых токов. Эффект холодного

0: коня.
1: И снова все врубают, спасая трансформаторы от возгорания. Получается такой бесконечный цикл. Система просто не может стабилизироваться.
0: Замкнутый круг. Но самое страшное, что исчезновение напряжения – это только начало. Как только исчезает этот базовый слой, сразу начинает лететь следующий критический уровень – водоснабжение.
1: Ну да, вода же не течет вверх по волшебству.
0: Городской водопровод – это сложнейшая гидравлика. Она полностью завязана на электрических насосах. Нет напряжения, падает давление.
1: И вода физически не может подняться выше первых этажей. Сейчас 9 муниципалитетов остались вообще без централизованной подачи воды.
0: В Евпатории, например, воду развозят автоцистернами.
1: Возврат в 19 век. В Алуште и Джанкое ввели жесткие графики. Вода есть только с 6 до 9 утра и в эти же часы вечером.
0: То есть современный город переходит в режим ручного распределения ведер с водой. Но тут есть еще один нюанс. Даже если бы насосы работали идеально, качать было бы особо нечего.
1: Климатический фактор – долгосрочная засуха.
2: Именно. Энергетический коллапс просто ускорил кризис, который зрел давно. Ключевые водохранилища, тоже Белогорское, вообще не наполнились к зиме из-за нехватки осадков.
1: Знаковые реки пересыхают, да? Бьюг, Красу, Малый Салгир.
2: Пересох даже знаменитый Пушкинский фонтан в Симферополе. Это очень символично.
1: Подземные горизонты истощены за долгие годы. Так что отключение насосов – это просто финальный удар по системе, которая и так еле дышала.
2: Наложение инфраструктурного кризиса на природный – кошмарная комбинация. Но давай перейдем к следующему аспекту каскадного обрушения. Отсутствие электричества убивает не только потоки воды, но и цифровые потоки.
1: Финансовая система – остановка безналичных платежей.
2: Да, терминалы в магазинах превращаются в бесполезные куски пластика. Возникает парадокс. Еда в уцелевшем магазине есть, сотни тысяч на счету лежат, а купить бутылку воды невозможно.
1: Естественно, это вызывает панический спрос на наличку. Наличные становятся единственным инструментом выживания. Люди просто бросаются к банкоматам.
2: А банкоматы не работают? Большинство обесточено?
1: А те, что еще работают на генераторах, начинают вести себя непредсказуемо. Крупнейшие банки, например, ВТБ с его сетью в 1400 аппаратов, вводят жесточайшие лимиты.
2: 15 тысяч рублей в сутки на снятие со сторонних карт. А ведь раньше было 150 тысяч.
1: И не больше 3 операций, после чего карта просто блокируется для выдачи наличных.
2: Возникает вопрос, зачем банку искусственно ограничивать выдачу собственных денег в момент такой паники?
1: Алгоритмы безопасности. Все завязано на протоколы работы в офлайне. Когда падает интернет-инфраструктура, банкомат теряет связь с центральным сервером.
2: То есть он не может в реальном времени проверить баланс сторонней карты?
1: Вот именно. И чтобы минимизировать риски мошенничества, софт автоматически включает минимальные пороги доверия. Те самые 3 транзакции и 15 тысяч рублей.
0: Плюс инкассация в обесточенном городе без светофоров превращается в логистический ад. Банки просто растягивают остатки наличности в кассетах на подольше.
1: Но для обычного человека эта защита банка оборачивается катастрофой. Замкнутый круг. Чтобы купить еду, нужны наличные. Чтобы снять наличные, нужно отстоять огромную очередь.
2: А когда очередь подходит, банкомат выдает копейки и блокирует карту. В итоге человек фактически остается на улице обесточенного города без средств к существованию.
1: Логичный шаг в такой ситуации – попытаться уехать. Эвакуироваться туда, где есть свет и работают карты.
2: И тут мы подходим к третьему этапу коллапса. Транспортный паралич и топливная ловушка. Инфраструктура возводит новую стену.
1: Острый дефицит топлива. Вводятся административные лимиты 20 литров бензина в одни руки.
0: 20 литров – это смешно. Этого едва хватит километров на 200. Для дальней эвакуации по пробкам это крайне рискованно.
1: А высокооктановые 95-й вообще перевели на талоны. Отпускают только экстренным службам – скорым, пожарным, коммунальщикам.
0: Естественно, сразу появляется черный рынок. Цены участников взлетают до 300 рублей за литр.
1: Но самое поразительное решение администрации – это полный запрет на продажу бензина за наличные на официальных заправках.
0: Вот это просто захлопывает ловушку. Терминалы не работают, наличку снимают с боем, но на заправке эту наличку не берут.
1: Какая тут логика? Зачем запрещать кэш в такой момент?
0: Контроль над стратегическим ресурсом. Наличные платежи невозможно отследить в реальном времени. Эта серая зона идеальна.

0: специальное для массовой скупки топлива и перепродажи.
1: А запрет вынуждает проводить все по безналу или талонам. Так можно централизованно управлять запасами?
0: Логика неоспорима. Нужно гарантировать, что генераторы в больницах не остановятся.
1: Но побочный эффект – обычный человек не может заправить машину, безнал не проходит, а кэш не принимают. Управленческий пад.
0: Личный транспорт парализован, остается общественное. Но там ситуация не лучше. Поезда на перегоне Керчь-Симферополь остановлены из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре.
1: Писали даже о гибели помощника машиниста.
0: Да. А знаменитый междугородний троллейбус Симферополь-Алушта, 51-й маршрут, просто встал из-за обесточивания сети.
1: Электротранспорт умирает первым. Но знаешь, что ярко показывает изменение приоритетов?
0: История с автобусами.
1: Да. Когда на перегоне Керчь-Симферополь встали пассажирские поезда, нужно было срочно эвакуировать транзитных пассажиров. И для этого сняли обычные рейсовые автобусы с муниципальных маршрутов.
0: В Керчи, Симферополе, Феодосии. То есть, чтобы спасти магистральную логистику, пожертвовали микроуровнем.
1: Местные жители, которым надо в больницу или на работу, просто остались на остановках. Городские автобусы уехали спасать транзитников.
0: Это классическая инфраструктурная сортировка. Ресурсов мало, и система отсекает наименее важное ради критических артерий.
1: Гражданское население и его рутины уходят на 10-й план. Главное – выживание транспортной матрицы.
0: И это напрямую меняет статус всего региона. Переход от режима обслуживания населения к жесткому административному нормированию.
1: Милитаризация управления ресурсами.
0: Точно. И все эти факторы – отсутствие воды, пустые банкоматы, топливные лимиты – они полностью несовместимы со статусом курортной зоны.
1: Курортный сезон 2026 года сорван окончательно. Отдых предполагает комфорт, а он исчез.
0: Люди массово бегут из отелей и санаториев. Испорченные продукты, потекшие холодильники, невозможность принять душ.
1: Бросают номера даже без требований компенсаций, лишь бы уехать из зоны кризиса.
0: Но процесс эвакуации тоже парализован. Логистические артерии просто задыхаются от пиковых нагрузок.
1: На Крымском мосту многочасовые пробки. Ожидание досмотра более 3 часов.
0: В очередях скапливаются до 1900 автомобилей одновременно, а задержки поездов достигают 10 часов.
1: Узкие горлышки инфраструктуры превращают эвакуацию в стихийное бедствие.
0: Если собрать всю эту картину воедино, от перегоревшего реле на подстанции 330 кВ до тысячных очередей на мосту, видно, как регион теряет статус зоны рекреации
1: и превращается в закрытую территорию, которая пытается выжить на мобильных генераторах и ручном распределении воды.
0: Вопрос в том, каков запас прочности у такой модели.
1: Он крайне ограничен. Генераторы требуют топлива, которого и так дефицит. А подвоз воды цистернами не может закрыть потребности канализации целого города.
0: Временные заплатки начинают становиться постоянными, а адаптивные резервы системы на исходе.
1: И возникает вопрос, если пара ударов по узловым станциям отбрасывает современный регион в 19 век к наличному обмену и воде из бочек, насколько вообще жизнеспособна концепция современных мегаполисов, которые тотально зависят от розеток и оптоволокна? Это, знаешь, повод задуматься каждому.
0: На сегодня это все. Крымский кризис – это не просто набор отключений и перебоев. Это системный коллапс, затронувший абсолютно все сферы жизни сотен тысяч людей одновременно. Масштаб разрушений, глубина кризиса и полная неопределенность его окончания делают ситуацию одной из самых тяжелых гуманитарных катастроф в регионе за последние десятилетия. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Калининградская область готовится. Власти хотят приспособить под убежище подвалы больниц. Настолько все серьезно. Свет не тушите, он погаснет сам. Власти признали проблемы с аварийным отключением электричества. Жителям региона стоит привыкать к блэкаутам. Дороже, чем в большой России. Минимальная продуктовая корзина в регионе стоит 9 тысяч рублей. До каких рекордных уровней вырастут цены на фоне топливного кризиса? Итак, власти Калининграда планируют обследовать подвалы и цокольные этажи городской больницы номер 2, чтобы оценить возможность их использования в качестве убежищ гражданской обороны. Работы проведут в корпусах на улице Дзержинского, 147 и на Чапаева. На обследование планируют потратить более 520 тысяч рублей. Подрядчика определят 17 июля, а завершить работы хотят до конца года. Ранее аналогичное обследование подвалов для использования их в качестве укрытий для населения заказали и другие медицинские учреждения региона, в том числе БСМП и областная станция переливания крови. Напомню, ранее в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки беспилотников. В инструкциях людям рекомендуется при виде дрона покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а об укрытиях в ней ни слова.
4: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь. Но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
3: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитались, что обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. А вот в Финляндии, которая после начала СВО на Украине официально стала 31-м членом НАТО и начала серьезно готовиться к нападению России, функционирует целая сеть бомбоубежищ.
5: Только в Хельсинки действует сеть из 5500 убежищ, способная принять почти миллион человек в случае ядерного удара или нападения, пишет издание The Times. По финским законам, все новые жилые и офисные здания должны иметь собственное бомбоубежище. Самый большой бункер в Хельсинки может вместить 11,5 тысячи человек. Некоторые убежища расположены на глубине около 20 метров и рассчитаны минимум на 6 тысяч человек. Газета отмечает, что Финляндия начала строить убежище еще в 1939 году и не прекращает этот процесс до сих пор. Подготовка к возможной войне является частью национальной системы всеобщей безопасности, которая также включает обязательный призыв мужчин с 18 лет, регулярные курсы гражданской обороны, выездные семинары выходного дня для женщин по организации полевых кухонь и обнаружению дронов, а также готовность строительных компаний в течение 6 часов приступить к возведению оборонительных сооружений. Такие меры продиктованы как историческими причинами – нападением Советского Союза на Финляндию и захватом 10% ее территории, так и географическими. Финляндия имеет самую протяженную среди всех стран-членов НАТО границу с Россией – более 1200 километров, отмечает The Times.
3: Надо признать, что на фоне подготовки Финляндии к чрезвычайным ситуациям Калининградская область явно не дорабатывает, причем даже в элементарных вопросах. Власти региона подтвердили, что не в состоянии гарантировать постоянное электроснабжение. Поэтому от внезапных отключений света в Калининграде никто не застрахован. Дело в том, что жительница Московского района Калининграда Галина обратилась к губернатору, чтобы найти ответ на волнующий ее вопрос о причине внезапного отключения электричества на улице маршала Новикова, 11. По ее словам, за месяц таких внезапных блэкаутов было уже 3. К тому же в доме женщины отключение света влечет за собой и сбой водоснабжения. Однако утешить калининградку власти ничем не смогли. Скорее наоборот. Вот что ответили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
5: Связались с энергетиками, которые рассказали, что, к сожалению, временные отключения потребителей возможны по причине срабатывания противоаварийной автоматики.
3: Так что калининградцам нужно привыкать к тому, что электричество может погаснуть внезапно, а потом также внезапно включиться. Остается открытым и вопрос, а почему так часто срабатывает противоаварийная автоматика и какие меры принимаются, чтобы это не повторялось. Тем более тогда, когда Польша бросает 4 армейские бригады к границам с Россией, которые, как сообщается, займутся разведкой и быстрым реагированием на угрозы. А ранее, если кто забыл, Варшава грозила за 48 часов установить противопехотные мины, если ситуация на Балтике обострится. Тем временем в правительстве Калининградской области предпочитают не отвечать жителям и на вопросы о возможности заправить бензин в канистры для использования в инструментах по окосу.
6: «Мне пора косить огород. Могу ли на автозаправке «Сургутнефтегаз», территориально близко для моего пешего хода до огорода в Гвардейске, заправить емкость 6 литров? Спросила у губернатора Алексея Беспрозванных в социальной сети жительница Гвардейска Марина.
3: В профильном министерстве региона на это ответили так.
5: Меры по ограничениям отпуска топлива приняты для того, чтобы снизить нагрузку на АЗС и топливных операторов. Региональное правительство мониторит ситуацию, прорабатывает возможные варианты. При введении новых мер информация будет опубликована на официальных ресурсах.
3: В общем, ясного и четкого ответа на обращение не последовало. Но единственная, самая вероятная интерпретация – нет. А у женщины, между прочим, огород зарастает. Тем временем ажиотаж на заправках региона в общем сходит на нет. Однако локально проблемы остаются. Периодически не хватает то одного, то другого вида бензина. На частных АЗС либо сократился ассортимент, либо топливо продают по другой цене. Например, в Нивинском АИ-96 на «Титане» стоил 99 рублей, а где-то и по 110 видели. На фоне топливного кризиса, вызванного массированными ударами ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, взлетели цены на базовые вещи. Люди каждый день видят в магазинах подорожание мяса, молочки, овощей и других продуктов. Минимальная продуктовая корзина в Калининградской области уже превысила 9000 рублей.
5: Стоимость минимальной продуктовой корзины в регионе в июне 2026 года составила 9750 рублей. За квартал показатель увеличился почти на процент, а за первое полугодие – на 3%. Для сравнения, минимальная цена месячной продуктовой корзины по России меньше на 2000 и составляет 7805 рублей. С января стоимость базового набора питания на одного человека в среднем по стране подорожала на 4%. Давно все привыкли, что в Калининградской области продукты дороже, чем в Санкт-Петербурге и Москве. Разве что Чукотка общеголяла. Там минимальная продуктовая корзина обойдется в 20 тысяч рублей.
3: По словам экономистов, подорожание жизни происходит на фоне продолжения спецоперации. Боевые действия требуют огромных бюджетных расходов, деньги направляются на военные нужды, растут издержки бизнеса, повышаются налоги, дорожают кредиты, логистика, рабочая сила. Все это в итоге оплачивают обычные покупатели на кассе. Между тем, бывший руководитель аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге публично призвал европейские страны объединиться для усиления давления на Калининградскую область и Крымский полуостров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение в соцсети X. В своем профиле немецкий экс-чиновник заявил, что европейским партнерам необходимо лишить Россию ее ключевых преимуществ в этих регионах. По мнению Ланге, Крым и Калининград должны перестать быть надежными стратегическими форпостами российского государства, превратившись для Москвы в дорогостоящие стратегические недостатки, содержание которых обходится недешево. В Москве ответили «не дождетесь», но реальность более красноречивая, чем политические батлы. И жители Калининградской области прекрасно ощущают качество жизни до 2022 года и сейчас. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать? Там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы – денег или проблем?
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» «Потеря дня».
8: В ночь на 16 июля украинские дроны разбомбили резервуарный парк НПЗ «Славнефть-Янус» в Ярославле. Завод, который обеспечивал до 8 миллионов литров бензина в сутки, охватил масштабный пожар.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
9: Жительница Ялты поинтересовалась, почему нет никакой гуманитарной помощи для крымчан, ведь еще совсем недавно они сами собирали гуманитарку для Дагестана.
10: Всего на самом деле интересует, а где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Или все сейчас игнорируют и показывают, что за 3000 рублей можно в отеле отдохнуть в Крыму? Ну это... если честно, товарищи. Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь в Красноперекоп, потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
12: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит в банковской системе, неплатежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взять и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос, идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
11: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
13: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более двух десятков лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
11: За первые шесть месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: Экономика измождена войной, изнурена войной, разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу. С учетом вот этих факторов больше 10%, есть оценки чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплату-то не получают совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти ниоткуда, экономика рушится, мало-средний бизнес раз разваливается, крупные компании теряют прибыль.
11: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по НПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Российский предприниматель Герман Клименко предложил устанавливать мессенджер Max и ВКонтакте на iPhone через многофункциональный центр.
15: Сейчас самый интересный вопрос, конечно, в этой истории, да, как ведет себя Google. Потому что, несмотря на то, что Google по деньгам крайне жестко к нам обошел, но есть другая часть, которую юристы разрешили. Вот Apple-овские не разрешили сделать российский магазин. Вот вам российский магазин, и делайте, что хотите. У нас есть Google Play, а есть Rustore. Да? То есть, по сути, это инструмент, который позволяет... Он, естественно, связан очень плотно с Google, он очень связан, но он индивидуально для нас. Там все наши приложения живут, запрещенные, но формально их как бы в Google Play нет. То есть, юристы по-разному извращают. То есть, вот по деньгам Google обошелся жестче, а по программному обеспечению нет. Повторять путь изгнания ВКонтакта и Макса, да, мне кажется, они не будут. Ну, во-первых, там, по-моему, и Макса и нет в Google Play, он, по-моему, в Русторе как раз. Не помню сейчас, честно говоря, то есть уже не смотрел 100 лет, да, не видел. Но, скорее всего, если уж они пойдут в эту часть, было бы это очень нехорошо, да, если бы они пошли в сторону Рустора. Трудно сказать, потому что волна разгоняется, очевидно, да, ну, потому что сейчас европейские санкции, и мы можем дождаться каких-нибудь еще других, я не знаю, кто у нас там еще, Америка присоединится или кто-то еще, или какие-то разъяснения. Для пользователей здесь самое главное, давайте сразу скажем, пользователям, в принципе, все равно. Их это не касается, да, то есть как жили, так и будем жить. Обновление на айфоне, конечно, там придется с бубном побегать. Но в целом мы как-то к этому, вот как банками мы же пользуемся, да, то есть я думаю, что, скорее всего, появится такая опция, зайди в МФЦ, установи ВКонтакт. Ну, или там установи, вообще, давно бы уже надо было сделать, зайди в МФЦ, и тебе все поставят. Потому что сейчас бегают по отделениям банков, да, то есть, ну...
16: То есть на iPhone имеется в виду, или как?
15: Да, на iPhone. С Android все гораздо проще. Поэтому ситуация нехорошая, потому что либо этот накат остановился, но что-то мне подсказывает, да, что, наверное, будут что-то дальше двигаться куда-то, потому что там есть куда двигаться Apple по этой волне. У нас же там и госуслуги есть, еще что-то есть.
2: Криминальные новости.
17: Стрельба произошла на улице Масальского в Петербурге. По данным канала 112, один из грузчиков якобы задел припаркованную машину. Тогда автомобилист достал оружие и начал стрелять. Ранил двоих человек. Обстоятельства выясняются. Разъяренная женщина с огромным топором атаковала машины в Балабаново, Калужской области. Разбиты 10 автомобилей. Остановить вооруженную даму никто не решился. Сейчас ее ищет полиция. На заправке в Челябинске один водитель выстрелил в другого. На заправке «Газпрома» в Челябинске произошел конфликт в очереди за бензином. В тот день один из водителей решил заправиться без очереди. Мужчине сделали замечание. В ответ он выстрелил из травматического пистолета в критиковавшего его водителя. Затем скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние стабильно. После этого сотрудники МВД задержали напавшего на него водителя, против него возбудили дело о побоях. Инвалида-колясочника, который издевался над пасынком в подмосковном Дрожжино, освободили из колонии. Василия Васина заметили жители дома по улице Южная. По их словам, мужчина пытается втереться в доверие и просится к соседям переночевать. В июле прошлого года стало известно, что Васин устроил аттракцион неслыханной жестокости для своего пасынка. Жуткий случай стал достоянием общественности после того, как в полицию обратилась бабушка ребенка. С чего-то решив, что родственники мальчика задолжали ему денег, Васин записал мотивирующее видео. На кадрах мужчина до полусмерти избивает битой 11-летнего мальчика, сына своей сожительницы. Тогда, по словам медиков, парень выжил чудом. Васина приговорили к 14 годам колонии строгого режима. В Балтийске посадили на 14 лет таксиста-педофила. Балтийский городской суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. По данным следствия, вечером 31 декабря 2024 года фигурант приехал к дому, где живет девочка. Он был знаком с ее мамой, поэтому ребенок ему доверял. Мужчина позвонил в дверь, сказал, что хочет отдать какие-то вещи, попросил девочку выйти к машине. Как только она спустилась, он усадил ее в автомобиль, отвез в пустынное место на одной из улиц Балтийска, заблокировал дверь и изнасиловал ребенка. Это было не единственное преступление. Такие же действия при похожих обстоятельствах он совершил в отношении этой же девочки в декабре 2024 года. В зале суда мужчина отказался от признательных показаний, которые давал раньше. В итоге суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили 6 лет работать в сфере пассажирских перевозок, конфисковали личный автомобиль и ограничили свободу еще на 1,5 года после выхода из колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
18: Радио Лента. Прямая речь.
9: Юрист Роман Поднеглазов о том, что предложение Министерства обороны об отмене обязательной медкомиссии при заключении контракта и призыве по мобилизации, мало на что повлияет, так как ВВК мобилизованных и ранее не проводилось.
19: Минобороны РФ предложила отменить обязательную проверку годности перед заключением контракта. Согласно поправкам, медосмотр с определением категории годности будут проводить только при наличии увечий или заболеваний, из-за которых человека могут признать ограниченно годным или негодным. Сейчас медосмотр обязательный всегда перед заключением контракта или в случае призыва по мобилизации. Это уже не соответствует действительности, потому что в случае заключения контракта ВВК проходит в формальном варианте, то есть человека не исследуют полностью. У нас 1001 есть обращение, когда человек с заболеванием по своей дурости идет заключать контракт, подписывает все документы, а в итоге спустя буквально несколько недель он заявляет о том, что у него гепатит С, ВИЧ, все что угодно. У него инвалидность, оказывается, второй группы была, и такой случай у нас был. Поэтому даже то ВВК, которое сейчас есть, оно работает весьма посредственно и формально. Это первое. Второе. В случае призыва по мобилизации ВВК вообще не будет. Мы это все наблюдали в 2022 году. ВВК не проводилось. Ни одного ВВК в 2022 году проведено не было. Особенно для тех, кого мобилизовали. Их просто взяли за шкирку и отправили на фронт. Это не секретная информация, товарищи. Жители Донбасса это наблюдали в ОЧЮ. То, что здесь происходило и как людей мобилизовывали. Была ли мобилизация законна? Нет, она была полностью изначально незаконна. Законы не соблюдались вообще от слова совсем. Могут ли они отменить ВВК? Да, могут. Вполне себе могут. А почему бы и нет? Мы, по-моему, к этому идем. Что отменить все и министерство самостоятельно будет решать, кому служить, а кому нет. Почему? Ну, потому что вот так они решили. Потому что мы смерды вонючие, а они господа.
18: Главные новости дня.
20: Украина взялась за небо. Дроны атаковали крупнейший военный аэродром в Энгельсе, Саратовской области.
21: Лётка там вся дымит.
20: В ночь на 16 июля жители Саратовской области сообщили о большом количестве взрывов. Очевидцы пишут, они слышали гул беспилотников, стрельбу, сильные хлопки. А через некоторое время в районе военного аэродрома «Энгельс-2» появился огромный столб черного дыма.
0: Вон еще дым. Не завода, а за ним где-то вон там, за домом.
20: На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых российская армия обстреливает территорию Украины. По предварительным данным, повреждены несколько бортов, но точное количество неизвестно. В Минобороны об атаке военного аэродрома не сообщали.
1: Он не летает. Опа.
20: Также в ночь на 16 июля под удар попала электроподстанция в Энгельсе. В городе перебои со светом. Кроме того, один из дронов после работы РЭП упал на многоэтажку в ЖК «Ладья». От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома «Энгельс» около 2 километра. Защитить аэродром Энгельса не помог даже плотный пулеметный огонь, пишут военкоры. Кроме того, беспилотники атаковали крупный НПЗ в Ярославле, один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, отмечают военные аналитики.
22: Близко!

0: Сейчас обьют.
1: Ранее после ударов БПЛА уже останавливали работу НПЗ в Рязани, КСТОВа Нижегородской области и Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает до 40% потребностей столичного региона в топливе. Ярославский НПЗ мощностью почти 16 миллионов тонн нефти в год до этих пор продолжал работу, несмотря на предыдущие атаки. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Опасность дня.
3: Вслед за Пензой и Иркутском массовые облавы на мужчин начались в Ижевске. Силовики останавливают их под предлогом проверки документов, а после доставляют в участок, где заставляют подписывать контракт на СВО. При этом власти активно блокируют городские чаты, в которых люди предупреждают друг друга о точках, где собираются полицейские.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Мобилизационная экономика. О том, что доля предприятий, которые не могут платить по кредитам, достигла рекордной отметки.
4: Доля крупнейших компаний, чья операционная прибыль не покрывает даже процентные расходы на обслуживание долга, достигла 9% от общего корпоративного долга. Эта информация содержится в документах Центробанка. Выборка для расчета ICR включает 89 крупнейших компаний, чей совокупный долг на конец 2025 года составил 48 триллионов рублей. Таким образом, 9% от этой суммы – это примерно 4,32 триллиона. Центробанк осторожно сообщает, что речь идет об отдельных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, и добавляет, что такие компании могут столкнуться с трудностями. Это все указано в обзоре финансовой стабильности Банка России за 4-й квартал 2025-го, 1-й квартал 2026 года. Регулятор старается не драматизировать, поэтому оценки дают обтекаемые. Например, называют темп прироста предельно закредитованных компаний незначительным. На самом деле, это один из самых высоких показателей за последние 10 лет. И сравнение, в 2018-2023 годах доля заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки держалась в районе 3,3%. Сейчас она почти утроилась. ICR меньше 1 означает, что бизнес не генерирует достаточной прибыли даже для выплаты процентов. Такие компании существуют только за счет новых кредитов и реструктуризаций. Это прямой путь к дефолту. Банки вынуждены доначислять резервы. При сохранении текущих темпов к концу 2026 года доля компаний, не способных покрыть проценты операционной прибылью, достигнет около 10%. Если темпы роста проблемы и задолженности будут увеличиваться, то фактический результат может оказаться еще выше 10-11% и более.
3: Роман Романов о том, что по поручению президента Путина в регионах поднимут транспортные, земельные и другие налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете.
5: Путин повелел поднять налоги в регионах, чтобы закрыть огромную дыру в бюджете. Федеральная налоговая служба спустила в регионы директиву о необходимости срочно изыскать резервы и повысить налоги для граждан и бизнеса, исполняя прямое поручение президента. Поводом стал рекордный совокупный дефолт региональных бюджетов, который по итогам прошлого года достиг 1,5 триллиона рублей, увеличившись в 5 раз к уровню 2024 и почти в 8 раз к 2023 году. Налоговики решили расширить перечень недвижимости, облагаемый налогами по кадастровой стоимости, поднять до максимальной значение ставки транспортного налога, урезать льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Отдельно регионам поручено пройтись по землепользованию. Так хотят найти участки, используемые не по целевому назначению, и взвинтить для них налоговую ставку в несколько раз. У 4 регионов, а именно у Кемеровской, Вологодской, Архангельской и Тюменской областей, дефицит бюджетов уже превысил 30% собственных доходов. Еще 6 субъектов, включая Коми, Янао, Сахалин и Челябинскую область, балансируют на грани с дырой более четверти доходов. При этом глава Минфина Сивуанов предупредил, что в 2026 году совокупный региональный дефицит может раздуться до почти 2 триллионов рублей.
2: Радио Лента. Прямая речь.
0: Во дворах Нижнего Новгорода появились воры, которые нагло на глазах у всех сливают бензин из отечественных автомобилей, потому что с иномарки слить сложнее.
6: Они приехали на машине, заправлять денег нет, решили как бы заправить свой автомобиль.
7: За ваш счет?
6: Конечно. По моей машине, да, был замечен один, второй, говорят, был рядышком, вот девушка сняла на видео как бы. Около магазина была «Газель» непосредственно, слили с нее, то есть это вот буквально за поворотом недалеко. Ну там, я так понял, уже побольше слили.
7: Их было, этих малолеток, наверное, штук 5. Были они на девятке.
8: Собравшись на работу примерно в 7 часов утра, сев автомобиль ВАЗ-2105, почувствовал запах бензина, но не придав этому значения, завел его. На датчике уровня топлива обнаружил, что топливо отсутствует. После этого заметил на асфальте свежие следы пролитого бензина. Бак закрывался крышкой с ключом. Взломав его и слив из бака бензин, как-то смогли крышку закрыть и провернуть личинку замка на место, как будто ничего не вскрывалось.
9: Какой-то возврат в 90-е, потому что, ну, давно такого не было, и очень наглые ребята. Возможно, ребятам не хотелось стоять в очереди, и они нашли такой способ.
7: А вы заявление в полицию подали?
10: Нет.
7: То есть вы не будете решать эту ситуацию?
10: Я думаю, что если мы с достоверностью установим виновников данной ситуации, то мы будем общаться для начала с родителями. Если вопрос с родителями не будет решен, то мы будем дальше думать, будем мы подавать заявление в полицию или нет.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии и заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам – будущим вербовщикам умение убеждать.
11: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
1: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
12: Это люди 40 плюс, ну, как правило, да. И, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
1: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
12: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев.
1: В начале июля в Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
13: Фальшивый статус участника СВО. Военкор «Синяя Z-борода» о скандале с депутатом.
14: Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев участвовал в праймерис «Единой России» с пометкой «Участник спецоперации в бланке голосования». Однако по результатам запросов в прокуратуру и Минобороны было установлено, что справка не имеет ничего общего с реальностью. Такая махинация была проведена для увеличения собственных шансов на победу. После вскрывшегося факта подлога документ был аннулирован, а фракция «Едра» в Самаре в срочном порядке с позором и единогласно исключила Милеева из партии. Примечательно, что на сайте предварительного голосования Милеев красуется и по сей день с пометками о членстве в партии и участии в спецоперации. Помимо всего прочего, Милеев, как заявлено, награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» в 2016 году. Членство в «Единой России» при этом он приобрел еще в 2006. Национальная правозащита решительно осуждает неправомерное присвоение боевых заслуг. Подобные поступки в попытках присесть ближе к кормушке не должны оставаться незамеченными.
13: Китайские детали для украинских дронов. Олег Царев о новом решении Брюсселя.
15: Financial Times сообщила, что Евросоюз разрешил Киеву закупать китайские комплектующие для дронов из кредита в 60 миллиардов евро, выделяемого на военные закупки. Сколько именно, не сообщают. Новость беспрецедентна, так как по первоначальным условиям кредита Украина могла покупать военную продукцию только у Евросоюза, своего ВПК или у утвержденных европейцами партнеров – Великобритания, Канада. Деньги должны были возвращаться их производителям. Китайцев в списке не было. Теперь условия меняют под китайские компоненты. Тем не менее, это вписывается в общую логику. Критически важная роль китайских компонентов в производстве беспилотников всеми сторонами конфликта общеизвестна. Я сам не раз писал об этом. И решение Евросоюза – официальное признание этой ключевой роли. Китай на этом зарабатывает, на поставках и комплектующих, и самих дронов. Война на Украине все больше превращается в войну дронов, и роль Китая в ней постоянно возрастает. Повторю то, что я уже писал. Если бы Китай захотел, он бы закончил конфликт на Украине очень быстро. Просто перестал бы поставлять Украине комплектующие к дронам и сами дроны. Выводы делайте сами.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
17: Конкретика всегда отрезвляет.
16: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
17: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
16: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
18: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
16: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
18: Ну да, потому что на выплату выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
16: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
18: Логисты теряют стабильные маршруты.
16: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
18: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
16: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
18: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
16: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
18: В смысле?
16: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
18: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
16: Так, и что там в цифрах?
18: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч! И это всего за один квартал.
16: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
18: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
16: Да ладно? За 90 дней?
18: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
16: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
18: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
16: И как это бьет по логистике?
18: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
16: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
18: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
16: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
18: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
16: А сейчас этот хребет крошится.
18: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
16: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
18: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
16: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
18: Абсолютно.
16: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
18: И что в такой ситуации?

0: стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
1: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
0: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
1: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
0: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
1: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
0: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
1: О, больная тема.
0: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
1: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
0: И что с ними не так?
1: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
0: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
1: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
0: Протоколы разные.
1: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
0: А принудительная локализация, когда заставляют использовать только местные компоненты?
1: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
0: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
1: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
0: То есть все равно импорт?
1: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
0: А что в других секторах?
1: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
0: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
1: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
0: Замкнутый круг.
1: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
0: Слушай, ну если предприятие зажатое со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
1: Ну да, звучит разумно.
0: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
1: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
0: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
1: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок. А сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод

0: Кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
1: 20% – это еще оптимистично сейчас?
0: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
1: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
0: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
1: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести?
0: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
1: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику, даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
0: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
1: 80% вообще не развиваются?
0: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
1: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
0: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
1: А если такой градообразующий завод встает?
0: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
1: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
0: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
1: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
0: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
1: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
0: И главный вопрос – где дно?
1: Да, что дальше?
0: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
1: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
0: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
1: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио Лента. 15:57 AM. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Украина взялась за небо. Дроны атаковали крупнейший военный аэродром в Энгельсе Саратовской области.
4: Лётка там вся дымит.
3: В ночь на 16 июля жители Саратовской области сообщили о большом количестве взрывов. Очевидцы пишут, они слышали гул беспилотников, стрельбу, сильные хлопки. А через некоторое время в районе военного аэродрома «Энгельс-2» появился огромный столб черного дыма.
4: Вон еще дым. Не завода, а за ним где-то вон там, за домом.
3: На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых российская армия обстреливает территорию Украины. По предварительным данным, повреждены несколько бортов, но точное количество неизвестно. В Минобороны об атаке военного аэродрома не сообщали.
5: Вон они летают. Опа.
3: Также в ночь на 16 июля под удар попала электроподстанция в Энгельсе. В городе перебои со светом. Кроме того, один из дронов после работы РЭП упал на многоэтажку в ЖК «Ладья». От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома «Энгельс» около 2 километра. Защитить аэродром Энгельса не помог даже плотный пулеметный огонь, пишут военкоры. Кроме того, беспилотники атаковали крупный НПЗ в Ярославле. Один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, отмечают военные аналитики.
6: Близко!

0: Сейчас обьют.
1: Ранее после ударов БПЛА уже останавливали работу НПЗ в Рязани, КСТОВа Нижегородской области и Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает до 40% потребностей столичного региона в топливе. Ярославский НПЗ мощностью почти 16 миллионов тонн нефти в год до этих пор продолжал работу, несмотря на предыдущие атаки. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Республики Саха Айсен Николаев на встрече с главой государства рассказал о росте числа многодетных семей в Якутии и поддержке бизнеса.
4: Что отрадно, Владимирович, у нас за прошлый год число многодетных семей увеличилось, причем почти на 10%. У нас на 3000 семей увеличилось, и их стало сейчас 37 тысяч. Это наша гордость, я считаю, всей страны, потому что многодетные семьи – это наша традиция. Вот я сам вырос в многодетной семье, и, конечно, чем больше детей, тем лучше.
5: Суммарный коэффициент рождаемости чуть снизился, но в целом незначительно.
4: Ну, я считаю, что мы еще сделаем так, чтобы он и начал возрастать. Сейчас, слава богу, и бизнес начал подключаться. Они все-таки уже в это дело очень хорошо, скажем так, прониклись. У нас компании, например, вот железные дороги Якутии, горнорудная компания западная, это вот «Октогрупп», они сейчас своим работникам по 1 000 000 рублей уже выплачивают за рождение детей. Мы добились того, что подписано в республике трехстороннее соглашение между профсоюзами, между работодателями и правительством республики в области социально-трудовых отношений. И там как раз корпоративный демографический стандарт, корпоративная программа укрепления здоровья работников, ну и, конечно, поддержка участников своих семей вот отдельными разделами целыми прописаны.
5: Ну, стимулируйте бизнес к продолжению этой работы.
4: Это очень важно. У нас бизнес настоящий. У нас жулики не выживают. Я так скажу.
5: Холодно.
4: И я считаю, что мы и дальше будем делать все, чтобы всем обществом мы программу демографии выполнили.
2: Главные новости дня.
1: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
6: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит в банковской системе, неплатежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взять и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос, идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
1: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
7: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более 20 лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
1: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсиц.
0: Экономика измождена войной, изнурена войной, разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу. С учетом вот этих факторов больше 10%, есть оценки чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплату-то не получают совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти неоткуда, экономика рушится, мало-средний бизнес раз разваливается, крупные компании теряют прибыль.
1: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по НПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что Россия научилась обходить введенные против нее санкции.
8: Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно. Никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств. Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными. Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь.
2: Радиолента. Цифра дня.
9: Официальная стоимость литра бензина АИ-95 превысила 100 рублей. Это новый исторический рекорд. До этого в современной России розничная цена на топливо никогда не достигала трехзначной отметки. При этом у перекупщиков в некоторых регионах ценник достиг 350 рублей за литр.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Говорят военкоры.
10: Фальшивый статус участника СВО. Военкор «Синяя Z-борода» о скандале с депутатом.
11: Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев участвовал в праймере с «Единой России» с пометкой «Участник спецоперации» в бланке голосования. Однако по результатам запросов в прокуратуру и Минобороны было установлено, что справка не имеет ничего общего с реальностью. Такая махинация была проведена для увеличения собственных шансов на победу. После вскрывшегося факта подлога документ был аннулирован, а фракция «Едра» в Самаре в срочном порядке с позором и единогласно исключила Милеева из партии. Примечательно, что на сайте предварительного голосования Милеев красуется и по сей день с пометками о членстве в партии и участии в спецоперации. Помимо всего прочего, Милеев, как заявлено, награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» в 2016 году. Членство в «Единой России» при этом он приобрел еще в 2006. Национальная правозащита решительно осуждает неправомерное присвоение боевых заслуг. Подобные поступки в попытках присесть ближе к кормушке не должны оставаться незамеченными.
10: Китайские детали для украинских дронов. Олег Царев о новом решении Брюсселя.
12: Financial Times сообщила, что Евросоюз разрешил Киеву закупать китайские комплектующие для дронов из кредита в 60 миллиардов евро, выделяемого на военные закупки. Сколько именно, не сообщают. Новость беспрецедентна, так как по первоначальным условиям кредита Украина могла покупать военную продукцию только у Евросоюза, своего ВПК или у утвержденных европейцами партнеров – Великобритания, Канада. Деньги должны были возвращаться их производителям. Китайцев в списке не было. Теперь условия меняют под китайские компоненты. Тем не менее, это вписывается в общую логику. Критически важная роль китайских компонентов в производстве беспилотников всеми сторонами конфликта общеизвестна. Я сам не раз писал об этом. И решение Евросоюза – официальное признание этой ключевой роли. Китай на этом зарабатывает, на поставках и комплектующих, и самих дронов. Война на Украине все больше превращается в войну дронов, и роль Китая в ней постоянно возрастает. Повторю то, что я уже писал. Если бы Китай захотел, он бы закончил конфликт на Украине очень быстро. Просто перестал бы поставлять Украине комплектующие к дронам и сами дроны. Выводы делайте сами.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
13: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
1: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
14: Короче, ребят, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто. Вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
1: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
15: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали. Давай, подписывай. И все, это не СВО. Такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так. Сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят и все. Ну вот, когда я подписал вот это, он сказал мне: поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор, и там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали, даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
1: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
16: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки диагноза, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но нет, тут-то было новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
10: Донбасс без воды, миллиарды без следа. Z-блогер Олег Царев о хищениях при строительстве водовода.
12: Возбуждено дело о хищении более 500 миллионов рублей при строительстве водовода Дон-Донбасс. Подрядчики вместо качественных поставили дешевые китайские краны. Но это лишь один из эпизодов. Отдельное уголовное дело. Потому что в целом на строительстве водовода украли гораздо большие деньги. Следствие считает, что подрядчик дал взятку Тимуру Иванову, благодаря чему стоимость строительства выросла с 70 миллиардов рублей до 200 миллиардов. Представляете объемы взяток только по этой отдельной стройке? Можно предположить, что и по остальным стройкам Министерства обороны были такие накрутки и откаты. Один из теневых подрядчиков объекта, Исай Захаров, был найден убитым на стройплощадке в 2024 году. Было мнение, что это попытка скрыть следы. Тимур Иванов уже осужден за паромы для Керчи и проходит по делу о взятках всего на 1,3 миллиарда. Приговора по водоводу у Иванова пока нет. Разборки, кто виноват и приговоры, это по закону, и это правильно. Но самое важное, что вопрос с водоснабжением Донбасса так и не решен. Потрачены и разворованы огромные деньги, а воды у дончан как не было, так и нет.
10: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
11: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
10: Новая ночь массированных ударов. Военкор-канал «Архангел» спецназа о налете на Россию.
11: После суточной паузы в виде снижения общей интенсивности ударов по РФ украинские формирования провели очередной налет на Россию. В ночь на 16 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 375 беспилотников. Всего с утра прошлых суток поражено не менее 530 птичек над разными регионами. Этой ночью ключевой целью стала Саратовская область, куда противник направил несколько групп по маршруту через Воронежскую и Волгоградскую области. Под удар попал аэродром в Энгельсе, что стало известно из кадров, заснятых местными жителями. Украинские Асинт-ресурсы уже оценивают результаты своего налета. Кроме того, дроны в данный момент сбивают над Московским регионом и Ярославской областью. В последний, вероятно, пытаются снова ударить по нефтеперерабатывающему заводу, который уже не раз становился целью. Еще беспилотники фиксировали над Ставропольским краем. Учитывая, что там есть и химические предприятия, и нефтяные, конечная цель украинских формирований очевидна.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии, заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам будущим вербовщикам – умение убеждать.
18: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
17: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
19: Это люди, 40+, ну, как правило, да. И, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
1: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
19: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь, или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев.
1: В начале июля Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
3: Мать солдата срочной службы Элина Зайниева выразила тревогу из-за принуждения срочников, в том числе и ее сына, к подписанию контрактов.
20: Сейчас просто берут. Ну, я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются. Но физическое воздействие говорить нету. Или пока нету. Фиг знает. Или просто мне не говорит, что нету. Чтобы я не расстраивалась. На контракт уговариваю тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут. А вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, в Уссурийске, Хабаровске, Ментовке, будто бы в Тюмени. Не знаю, насколько это правда, но я своему говорю, не соглашайся ни на что. Я не переживаю, что он в армию пошел. В армию – это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел и сходил, отслужил. Но то, что происходит, это немыслимо.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказание. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». Красный Карлик на радио Лента.
5: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Мы привыкли думать, что ход человеческой истории, все великие войны, революции и социальные потрясения зависят исключительно от воли политиков или экономических кризисов. Но что, если истинная причина массового безумия, охватывающего целые народы, кроется в поведении нашего бурного солнца, расположенного за 150 миллионов километров от нас? Исследователи давно заметили пугающую закономерность. Пики появления черных солнечных пятен и мощнейших вспышек с точностью до года совпадают с самыми кровавыми событиями на нашей планете Земля. Когда на Солнце бушуют магнитные бури, человечество словно сходит с ума, выходя на площади и развязывая масштабные затяжные конфликты. Выдающийся ученый Александр Чижевский, основатель гелиобиологии, провел колоссальный исторический анализ и доказал, что более 80% всех значимых массовых движений, крестовых походов, революций за последние 2000 лет приходились именно на периоды максимальной солнечной активности. Его идеи часто критиковались как мистические, а советские чиновники и вовсе отправили ученого в лагеря за то, что он посмел связать пролетарскую революцию с космическими процессами. Астрологи и современные эзотерики уверяют, что солнечный ветер несет в себе особые ментальные коды, которые перепрограммируют человеческую психику и вызывают вспышки агрессии. Современные нейробиологи и кардиологи дают этому явлению строгое медицинское объяснение. Мощные геомагнитные бури напрямую влияют на вегетативную нервную систему человека, вызывая резкие изменения в выработке мелатонина и серотонина. Это приводит к массовому ухудшению самочувствия, росту депрессивных состояний, общей раздражительности и снижению порога агрессии у миллионов людей одновременно, что в условиях политического кризиса становится идеальным триггером для бунта. Ученые подчеркивают, что космическая погода действует как глобальный катализатор, усиливая уже существующие скрытые конфликты в человеческом обществе и толкая колеблющиеся массы к решительным, часто деструктивным действиям. Каждый 11-летний цикл солнечной активности приносит с собой новую волну социальных изменений, заставляя историков удивленно сопоставлять графики активности светила с хрониками земных потрясений. Космическая погода не управляет нашими мыслями напрямую, но она создает тот самый эмоциональный фон, в котором вспыхивает пламя истории. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
21: Руна дня на 17 июля. Давайте спросим у рун. Сейчас я вытяну подсказку на этот день. Итак, у нас выпала руна Иса. Это руна льда, остановки и, знаете, может быть, даже внутреннего покоя. Иса – это, знаете, не враг прогресса. Она просто говорит: «Постой, посмотри, подумай». Это, может быть, день паузы, когда спешка вот точно неуместна, пора остановиться, все… Что замирает, замирает не зря. Это как завершение старого. Это замерзшее озеро, подо льдом которого все равно течет жизнь. Знаете, и вам важно замедлиться и, может быть, посмотреть внутрь. То есть не торопитесь принимать решения. В другой день будет все более ясно. А сейчас просто остановитесь и сделайте паузу. Вот нажмите на паузу, будто на проигрывателе. В работе могут возникнуть задержки, отсрочки, какие-то бюрократические проволочки. Вот все, что ожидали, будто не клеится. Все требует паузы. И здесь не раздражайтесь. Иса учит нас терпению. Здесь главное не ломиться в закрытые двери, а все-таки дождаться, когда они откроются сами. День хорошо подойдет для анализа, для подготовки, может быть, планирования, потому что иногда пауза – это будто начало новой фазы, просто она еще не проявилась. В отношениях руна Иса может вызывать ощущение холода, какой-то отстраненности, и это не обязательно плохо. Иногда партнерам нужно немножко личного пространства, и здесь лучше не давить, не требовать, а понаблюдать. То есть день для какой-то саморефлексии, работы с обидами или старыми какими-то паттернами, программами внутри себя. Одиноким – это не лучший момент для активных знакомств, зато отличный, чтобы понять, чего на самом деле хочется. То есть проанализируйте свои прошлые отношения, чего вам хотелось бы сейчас, кто вы сейчас, к чему стремитесь. День понятия «что я хочу». По здоровью Иса требует внимания к хроническим состояниям и замедлению процессов. Возможно, усталость, снижение энергии. Здесь не перенапрягайтесь. То есть тепло, отдых, восстановление, солнышко – это же лето. Ваши лучшие союзники. А вот эмоциональная заморозка тоже возможна. То есть позвольте себе прожить это состояние без вины. Не обязательно вам каждый день за всех тревожиться и волноваться. Иногда может быть и все равно. Вот приходит такой момент, когда все становится неважным. Просто хочется выдохнуть и отдохнуть. Сделайте себе такой день паузы. Иногда остановка – это и есть исцеление. И в такой день, день тишины и покоя, все встанет на свои места. Просто дайте себе паузу. Принимайте, благодарите, берегите себя, прислушивайтесь к себе и обязательно поймете, что на следующий день вы полны сил и энергии. Просто дайте себе иногда остановиться.
2: На радио Лента. Потеря дня.
9: В ночь на 16 июля украинские дроны разбомбили резервуарный парк НПЗ «Славнефть-Янос» в Ярославле. Завод, который обеспечивал до 8 миллионов литров бензина в сутки, охватил масштабный пожар.
2: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Известный блогер Дмитрий Борисенко назвал СВО преступлением и варварством.
4: Ну, ёперный театр. Ну, надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать. Я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление. И я полагаю, эти люди должны быть наказаны за то, что они делали. В 21 веке вести широкомасштабные действия с сотнями тысяч убитых — это варварство. Это, во-первых, признак полнейшей профнепригодности как руководителя страны. Во-вторых, это варварство.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
1: Калининградская область готовится. Власти хотят приспособить под убежище подвалы больниц. Настолько все серьезно. Свет не тушите, он погаснет сам. Власти признали проблемы с аварийным отключением электричества. Жителям региона стоит привыкать к блэкаутам. Дороже, чем в большой России. Минимальная продуктовая корзина в регионе стоит 9 тысяч рублей. До каких рекордных уровней вырастут цены на фоне топливного кризиса? Итак, власти Калининграда планируют обследовать подвалы и цокольные этажи городской больницы номер 2, чтобы оценить возможность их использования в качестве убежищ гражданской обороны. Работы проведут в корпусах на улице Дзержинского, 147 и на Чапаева. На обследование планируют потратить более 520 тысяч рублей. Подрядчика определят 17 июля, а завершить работы хотят до конца года. Ранее аналогичное обследование подвалов для использования их в качестве укрытий для населения заказали и другие медицинские учреждения региона, в том числе БСМП и областные станция переливания крови. Напомню, ранее в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки беспилотников. В инструкциях людям рекомендуется при виде дрона покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а об укрытиях в ней ни слова.
6: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь. Но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
1: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитались, что обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. А вот в Финляндии, которая после начала СВО на Украине официально стала 31-м членом НАТО и начала серьезно готовиться к нападению России, функционирует целая сеть бомбоубежищ.
7: Только в Хельсинки действует сеть из 5500 убежищ, способная принять почти 1 000 000 человек в случае ядерного удара или нападения, пишет издание The Times. По финским законам, все новые жилые и офисные здания должны иметь собственное бомбоубежище. Самый большой бункер в Хельсинки может вместить 11,5 тысячи человек. Некоторые убежища расположены на глубине около 20 метров и рассчитаны минимум на 6 тысяч человек. Газета отмечает, что Финляндия начала строить убежище еще в 1939 году и не прекращает этот процесс до сих пор. Подготовка к возможной войне является частью национальной системы всеобщей безопасности, которая также включает обязательный призыв мужчин с 18 лет, регулярные курсы гражданской обороны, выездные семинары выходного дня для женщин по организации полевых кухонь и обнаружению дронов, а также готовность строительных компаний в течение 6 часов приступить к возведению оборонительных сооружений. Такие меры продиктованы как историческими причинами, нападением Советского Союза на Финляндию и захватом 10% ее территории, так и географическими. Финляндия имеет самую протяженную среди всех стран-членов НАТО границу с Россией – более 1200 километров, отмечает The Times.
1: Надо признать, что на фоне подготовки Финляндии к чрезвычайным ситуациям Калининградская область явно не дорабатывает, причем даже в элементарных вопросах. Власти региона подтвердили, что не в состоянии гарантировать постоянное электроснабжение. Поэтому от внезапных отключений света в Калининграде никто не застрахован. Дело в том, что жительница Московского района Калининграда Галина обратилась к губернатору, чтобы найти ответ на волнующий ее вопрос о причине внезапного отключения электричества на улице маршала Новикова, 11. По ее словам, за месяц таких внезапных блэкаутов было уже 3. К тому же в доме женщины отключение света влечет за собой и сбой водоснабжения. Однако утешить калининградку власти ничем не смогли. Скорее наоборот. Вот что ответили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
7: Связались с энергетиками, которые рассказали, что, к сожалению, временные отключения потребителей возможны по причине срабатывания противоаварийной автоматики.
0: Так что калининградцам нужно привыкать к тому, что электричество может погаснуть внезапно, а потом также внезапно включиться. Остается открытым и вопрос, а почему так часто срабатывает противоаварийная автоматика и какие меры принимаются, чтобы это не повторялось. Тем более тогда, когда Польша бросает 4 армейские бригады к границам с Россией, которые, как сообщается, займутся разведкой и быстрым реагированием на угрозы. А ранее, если кто забыл, Варшава грозила за 48 часов установить противопехотные мины, если ситуация на Балтике обострится. Тем временем в правительстве Калининградской области предпочитают не отвечать жителям и на вопросы о возможности заправить бензин в канистры для использования в инструментах по окосу.
8: «Мне пора косить огород. Могу ли на автозаправке «Сургутнефтегаз» территориально близко для моего пешего хода до огорода в Гвардейске заправить емкость 6 литров?» – спросила у губернатора Алексея Беспрозванных в социальной сети жительница Гвардейска Марина.
0: В профильном министерстве региона на это ответили так.
7: Меры по ограничениям отпуска топлива приняты для того, чтобы снизить нагрузку на АЗС и топливных операторов. Региональное правительство мониторит ситуацию, прорабатывает возможные варианты. При введении новых мер информация будет опубликована на официальных ресурсах.
0: В общем, ясного и четкого ответа на обращение не последовало. Но единственная, самая вероятная интерпретация – нет. А у женщины, между прочим, огород зарастает. Тем временем ажиотаж на заправках региона в общем сходит на нет, однако локально проблемы остаются. Периодически не хватает то одного, то другого вида бензина. На частных АЗС либо сократился ассортимент, либо топливо продают по другой цене. Например, в Нивинском АИ-96 на «Титане» стоил 99 рублей, а где-то и по 110 видели. На фоне топливного кризиса, вызванного массированными ударами ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, взлетели цены на базовые вещи. Люди каждый день видят в магазинах подорожание мяса, молочки, овощей и других продуктов. Минимальная продуктовая корзина в Калининградской области уже превысила 9000 рублей.
7: Стоимость минимальной продуктовой корзины в регионе в июне 2026 года составила 9750 рублей. За квартал показатель увеличился почти на процент, а за первое полугодие – на 3%. Для сравнения, минимальная цена месячной продуктовой корзины по России меньше на 2000 и составляет 7805 рублей. С января стоимость базового набора питания на одного человека в среднем по стране подорожала на 4%. Давно все привыкли, что в Калининградской области продукты дороже, чем в Санкт-Петербурге и Москве. Разве что Чукотка общеголяла. Там минимальная продуктовая корзина обойдется в 20 тысяч рублей.
0: По словам экономистов, подорожание жизни происходит на фоне продолжения спецоперации. Боевые действия требуют огромных бюджетных расходов, деньги направляются на военные нужды, растут издержки бизнеса, повышаются налоги, дорожают кредиты, логистика, рабочая сила. Все это в итоге оплачивают обычные покупатели на кассе.
22: Между тем, бывший руководитель аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге публично призвал европейские страны объединиться для усиления

0: политические батлы. И жители Калининградской области прекрасно ощущают качество жизни до 2022 года и сейчас. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать? Там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сел в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где

0: Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы? Денег или проблем?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
2: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбинолучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
4: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
3: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й – на 24%, 98-й – сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Борис Ронштейн.
5: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства. Это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики, повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис, и полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
3: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
6: Я столько раз стояла, ушла за машиной, я пришла с камерой, говорю, камеру!
7: Да, какую камеру?
6: Жёлтый! У них камера!
7: О, да!
3: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новые правила. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
8: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 331203 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
3: Как говорится, хозяйке на заметку. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов о том, что приезжающие в Россию мигранты будут обязаны приобретать мобильные телефоны с электронным профилем.
10: К чему мы идем? Что у каждого мигранта при регистрации туда, который приезжает сюда, вот, на труда, особенно трудовые, ну или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой, бесконтрольно там, поменять место, какое-то предназначение своего пребывания. Это, вот, это будет основа. И этот же телефон создаст возможность, вот этот электронный ресурс, он даст возможность не просто его где-то отлавливать, там, если он что-то совершил, а упреждать его заранее. То есть он будет иметь возможность, у вас там срок истекает, вы там что-то не то сделали, вам надо прибыть там туда. А не так, что неожиданно человек пропустил что-то или не знал там. Он, это будет так.
1: Главные новости дня.
3: Дроны разбомбили резервуарный парк Славнефть-Янас. Из-за дефицита бензина в регионах срываются закупки топлива для больниц и пожарных. После утренней атаки 16 июля в Ярославле горит резервуарный парк Славнефть-Янас. Это огромный автоматизированный комплекс хранения нефти объемом более 620 тысяч кубических метров. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся атаке украинских беспилотников. По его словам, все 54 дрона успешно сбиты. Однако непонятно, откуда в сети кадры очевидцев, на которых отчетливо видно, как дрон пикирует и взрывается на территории Ярославского НПЗ. При этом все попытки сбить его из крупнокалиберного пулемета ни к чему не приводят.

0: Подобные попытки сбить цель при помощи автоматического оружия – это скорее имитация бурной деятельности, а не эффективная защита, говорит военный эксперт Даниил Кондратьев.
1: Военные пытаются стрелять со своих калашников по воздушной цели, что, в принципе, является просто имитацией попытки что-то перехватить и никак не может помочь для перехвата таких воздушных целей на такой высоте.
0: Губернатор Ярославской области сообщил, что в результате атаки погиб мужчина. Еще четверо мужчин пострадали. Росавиация вводила ограничения на работу местного аэропорта. Также в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение на въезде из Ярославля в сторону Москвы. Там как раз и находится местный НПЗ. Он последний из четырех крупных нефтеперерабатывающих предприятий, который снабжал топливом столичный регион и который продолжал работать после атак украинских дронов до сегодняшнего дня. НПЗ в Ярославле – пятый по мощности переработки в России. В год он перерабатывает почти 16 миллионов тонн нефти. Сегодняшняя атака на этот НПЗ стала по меньшей мере седьмой с начала года. И пока налеты будут продолжаться, решить проблему бензинового кризиса не получится, считает аналитик топливного рынка Борис Оранштейн.
2: Факт налицо следующий. ВСУ совершенно перестроила тактику своих ударов. Теперь это очень комплексные, очень интенсивные, повторяющиеся удары по всей цепочке логистической и инфраструктурной нефтегазового рынка России. И я думаю, что если интенсивность и комплексность этих ударов будет продолжаться, то уже кризис, он уже имеется, национальный топливный кризис. Я думаю, что он станет перманентным.
0: Из-за дефицита бензина в России начали срываться закупки топлива для больниц, пожарных и коммунальных служб. Поставщикам топлива стало невыгодно работать по госконтрактам с фиксированной ценой. Пока проводится конкурс, рыночная стоимость топлива успевает вырасти. Поэтому компании предпочитают продавать бензин через розничные сети вместо участия в госзакупках. Так не смогли приобрести бензин, потому что на тендер не поступило ни одной заявки. Самарский областной медицинский центр «Династия», реабилитационный центр «Дарина» в Ленобласти, автобаза администрации Тамбова и компания «Госэлектросеть» во Владимирской области. На Ставрополье противопожарной и аварийно-спасательной службе пришлось несколько раз переобъявлять закупку топлива, после чего контракт заключили с единственным поставщиком. Также под угрозой срыва летний ремонт дорог в России, резкий рост цен на дизельное топливо и битум на 75% и 45% соответственно вынуждает подрядчиков сокращать объемы работ, а это меньше отремонтированных дорог. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об отсутствии графиков привоза топлива на АЗС и равномерного распределения электроэнергии по полуострову.
5: Значит, гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем, поэтому напряжение сохранится еще определенное время. Что касается электроэнергии, сформировать график, который равномерно бы распределял электроэнергию по территории Республики Крым, сегодня невозможно. Поэтому графиков сегодня справедливых, которые бы по регионам, значит, отвечали бы, то есть, потребностям людей, нет. И в ближайшее время справедливых в данном случае не будет.
3: На радио Лента. Опасность дня.
6: Вслед за Пензой и Иркутском массовые облавы на мужчин начались в Ижевске. Силовики останавливают их под предлогом проверки документов, а после доставляют в участок, где заставляют подписывать контракт на СВО. При этом власти активно блокируют городские чаты, в которых люди предупреждают друг друга о точках, где собираются полицейские.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Фермер из Башкирии Азамат Тактаров объяснил, чем обернется топливный кризис для агросектора.
8: Небольшие фермера и без этого были не самой лучшей экономической ситуации, потому что они и без этого работают с постоянно растущими затратами на производство. И поэтому вот даже небольшой скачок цен очень так чувствительно влияет на весь процесс. Вот этот вот рост цен на топливо и в целом остальной рост затрат будет, мне кажется, влиять очень сильно на фермеров, потому что в первую очередь они начнут экономить. Экономить они будут, как правило, на удобрениях, что будет сказываться на урожайности. Ну и самый такой худший вариант будут уменьшаться посевные площади.
7: Владелец «Северстали» Алексей Мордашов о том, что у бизнеса появляется все больше проблем.
9: Если говорить вот о состоянии бизнеса, то мы слышим очень много очень негативных болезненных реакций. Как факт, кстати, мы «Северсталь» сокращаем инвестиционную программу, там в прошлом году 165 миллионов, она очень большая еще. Кстати, тоже очень важно. Вот простой пример наш, «Северсталь», металлургическая компания. Инвестиции 25 года 165 миллиардов. Мы месяц назад сократили портфель инвестиционный этого года на 24%. Осталось 147, тоже еще довольно много. Но на будущий год, но мы уже вошли в отрицательный кэш. Причем мы всегда были, ну, самой рентабельной компанией среди металлургических компаний России, ну, даже мира. Мы попали в ситуацию отрицательного кэша. У нас доходность упала резко.
7: Сталинград о волне увольнений, которая докатилась до крупнейших компаний страны.
10: Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия, автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого Госбанка России, который имеет статус госкорпорация развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты Кремля. ВБРФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике глава банка Игорь Шувалов. Он отметил, что сокращение ВЭП проводят в условиях кредитного охлаждения. Экономики. Мы уже приняли 10 дней назад приказ. Мы начали, в этот раз мы сокращаем 15%, сокращаем бюджет своей организации с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года.
7: Экономист Дмитрий Потапенко о том, что люди в России переходят от жизни к выживанию.
11: Люди переходят к системе выживания. Эта система выживания отработана, конечно, годами. Мы привыкли жить параллельно штуке, которую мы ошибочно называем государство. К сожалению, оно о нас не только не заботится, но и постоянно старается отобрать у нас не только деньги, но и вообще возможность хоть что-то проявлять, какое-то своеволие или высказывать свое попискивание где-нибудь на кухне. На кухнях все тише и тише, а в публичном пространстве людей, ну, чуть ли не на коленях заставляют извиняться. Вот так мы и живем в системе закрытой, где сама власть приводит себя же в состояние непонимания, чего происходит внизу. Хотя должно было бы быть наоборот. Если ты что-то хочешь продвинуть, была бы должна причинно-следственная связь хотя бы у самой власти. Она этого не хочет знать, не видеть.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Жительница Саратова пожаловалась, что в городе ввели штрафы за очереди за бензином, если автомобиль стоит в зоне действия знака «Остановка запрещена».
13: В России снова прилетело, откуда не ждали. Автомобилистам массово стали приходить штрафы за стояние в очереди за бензином в зоне действия знака «Остановка запрещена». От ГИБДД уже поступили разъяснения о том, что аннулировать эти штрафы они не собираются, так как к этому нет законных оснований. И формально все вроде бы чисто. Знак есть, остановка в зоне запрещена, факт остановки есть, он зафиксирован. Но с точки зрения справедливости вроде как-то не очень.
14: Я сейчас приехала на заправку заправиться, нас тут всех штрафуют, потому что мы стоим в очереди. Сейчас у меня забрали документы, меня забрали права. Просто все выписывают штрафы. Вот это номер экипажа. Просто вот там вот стоит парень, и он штрафы забирает у всех документы, кто стоит в очереди, штрафуют всех. Мы и так тут не можем заправить. Вот просто все, стоят все.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством «Мерседеса». Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильнее, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству «Патриотов», по-моему, что-то около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не в то производство. Совершенно. Это вам не колеса к «Мерседесу» прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда там низ, и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает Прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
16: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
17: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Это не та армия, которой можно гордиться. Мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшие юные умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
18: Сейчас просто берут, я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
0: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает, подозревая, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну, а он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах, с другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
18: На контракт уговаривают тем, что типа вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут, а вы типа будете альтернативную службу проходить где-то там, типа Уссурийске, Хабаровске, Ментовке, будто бы в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
0: Пока что сын Илины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
18: Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию – это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
0: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
19: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передумы. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, а ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
0: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком в семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии и заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам будущего. Вербовщикам умение убеждать.
22: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
21: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
1: Это люди 40+, ну, как правило, да, и, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
21: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
1: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев.
21: В начале июля в Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
4: Польша становится все сильнее. Военкор Подубный о новом военном проекте Варшавы и США.
23: Польша выступила с инициативой разместить на своей территории постоянную военную базу штатов. Официальное предложение Варшава передала Вашингтону еще в начале июня. В качестве основной площадки рассматривают западные регионы страны. По словам замминистра национальной обороны, наиболее перспективными вариантами выступают Великопольша и Нижняя Силезия, хотя польские власти не исключают и другие локации. Важную роль в подготовке к потенциальному размещению базы играет уже существующая инфраструктура. На протяжении ряда лет Польша целенаправленно развивала логистические мощности вблизи аэропортов в западной части страны. Модернизация взлетно-посадочных полос, складских комплексов и транспортных узлов ведется с расчетом на прием и распределение крупных объемов военной техники и грузов, в том числе в рамках программ экстренной поддержки союзников по НАТО.
4: Учения НАТО прикрыли разведку. Военкор канал «Архангел» спецназа о событиях после удара по Геленджику.
23: После атаки БЭК на порт Геленджик с ударом по сторожевому кораблю погранслужбы ФСБ России важно отметить то, как активно работала натовская разведка. Сразу после атаки в море прилетел американский разведывательный самолет, который летал к югу от Крыма и у берегов Краснодарского края. Помимо этого, в западной части Черного моря парный полет совершили самолеты «Атлантик-2» Франции и ATR-72 ВМС Турции, которые патрулировали в этой зоне. И делали они это под вполне понятным предлогом проводимого НАТО учения «Бриз-26», которое началось 10 июля и закончится 19-го. В нем участвуют болгарские подразделения, военнослужащие из Бельгии, Франции, Греции, Румынии, США и Турции. Всего около 1400 военнослужащих. Но, как всем известно, любое такое мероприятие создает удобный предлог и возможность проведения разведки в западной части Черного моря, а для штатов – во всей акватории. Активизация разведывательной авиации пришлась на прошлую неделю, когда сначала прилетел британский RC-135, а затем снова начали летать и американские самолеты.
4: Европа переносит производство дронов. Военкор Подубный о новом соглашении Евросоюза и Украины.
23: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подписании соглашения между Европейским Союзом и Украиной о производстве беспилотных летательных аппаратов для нужд Украины на территории Союза. Ключевым аргументом в пользу такого формата сотрудничества названа безопасность. Размещение производственных мощностей в Европе призвано защитить заводы от российских ударов. Европа располагает развитой промышленной базой, современными технологиями и, что немаловажно, защищенными площадками, где можно стабильно наращивать объемы выпуска. Украина же вносит в этот альянс боевой опыт и практические знания, накопленные в условиях интенсивных боевых действий. Безусловно, это соглашение лишь часть в более широкого политического контекста. Поддержка Украины со стороны Евросоюза остается одним из приоритетов Брюсселя, который стремится усилить давление на Россию, в том числе за счет расширения возможностей Киева наносить удары по нашей территории.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новые режимы и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
6: Электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивает, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить. Искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
5: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
8: Почему он идет смеяться? Потому что за литр бензина 299 рублей. Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
9: Сотый есть.
8: А, сотый сколько стоит?
9: 350 рублей литр.
8: О, 350 рублей литр сотый.
9: Новый рекорд.
8: Это Судак, Крым.
5: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
24: Слушайте, ну, бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну, как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
5: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
25: Я вчера заправила полный бак бензина. Полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
26: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? Просто вы угораете.
5: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевозок по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
27: Донбасс без воды, миллиарды без следа. Z-блогер Олег Царев о хищениях при строительстве водовода.
28: Возбуждено дело о хищении более 500 миллионов рублей при строительстве водовода Дон-Донбасс. Подрядчики вместо качественных поставили дешевые китайские краны. Но это лишь один из эпизодов. Отдельное уголовное дело. Потому что в целом на строительстве водовода украли гораздо большие деньги. Следствие считает, что подрядчик дал взятку Тимуру Иванову, благодаря чему стоимость строительства выросла с 70 миллиардов рублей до 200 миллиардов. Представляете объемы взяток только по этой отдельной стройке? Можно предположить, что и по остальным стройкам Министерства обороны были такие накрутки и откаты. Один из теневых подрядчиков объекта, Исай Захаров, был найден убитым на стройплощадке в 2024 году. Было мнение, что это попытка скрыть следы. Тимур Иванов уже осужден за паромы для Керчи и проходит по делу о взятках всего на 1,3 миллиарда. Приговора по водоводу у Иванова пока нет. Разборки, кто виноват, и приговоры – это по закону, и это правильно. Но самое важное, что вопрос с водоснабжением Донбасса так и не решен. Потрачены и разворованы огромные деньги, а воды у дончан как не было, так и нет.
27: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
23: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 8 сотням тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
27: Новая ночь массированных ударов. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Россию.
23: После суточной паузы в виде снижения общей интенсивности ударов по РФ украинские формирования провели очередной налет на Россию. В ночь на 16 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 375 беспилотников. Всего с утра прошлых суток поражено не менее 530 птичек над разными регионами. Этой ночью ключевой целью стала Саратовская область, куда противник направил несколько групп по маршруту через Воронежскую и Волгоградскую области. Под удар попал аэродром в Энгельсе, что стало известно из кадров, заснятых местными жителями. Украинские Асинт-ресурсы уже оценивают результаты своего налета. Кроме того, дроны в данный момент сбивают над Московским регионом и Ярославской областью. В последний, вероятно, пытаются снова ударить по нефтеперерабатывающему заводу, который уже не раз становился целью. Еще беспилотники фиксировали над Ставропольским краем. Учитывая, что там есть и химические предприятия, и нефтяные, конечная цель украинских формирований очевидна.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
7: Официальная стоимость литра бензина АИ-95 превысила 100 рублей. Это новый исторический рекорд. До этого в современной России розничная цена на топливо никогда не достигала трехзначной отметки. При этом у перекупщиков в некоторых регионах ценник достиг 350 рублей за литр.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Житель Крыма, у которого строительный бизнес, пришел в состояние шока, когда узнал новые цены на стройматериалы.
11: Стоимость строительных материалов на 13 июля 2026 года в Крыму. По приходу на строительную базу нас встречает вот такая табличка. Цемент 800 рублей мешок.
12: Это есть шестерка?
13: Есть 6,5.
12: Ну, 6,5.
11: Да, сами продавцы очень осторожно называют цену, потому что сами в шоке. А покупатели так тем более.
13: А метр сказать?
12: Да, метр. Почему?
13: Метр. 6,70.
11: Месяц назад 52 рубля. И еще нам понадобился лес. И как вы думаете, сколько же он стоит? 28 тысяч за куб. Вы представляете себе? И следующая машина, она говорит, будет 30. Это просто.
13: Примерно 2,5.
11: Угу. 2,5 тысячи доставка. Хотя месяц назад она была 800 рублей. В Прибрежное смотаться? Я не знаю, там может от силы километров 6-7 к нам. Это просто. Пока ждем доставку, собирается, пьем кофеек и с доставкой на работу вместе поедем. Ну что, подобьем итоги без эмоций. Арматура 12-я, 76-70, лес 28 тысяч и цемент 800 рублей. Доставка 6 километров 2500. Хочешь стройся, хочешь не стройся. Вот так вот.
20: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Крымом прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой живут сотни тысяч людей на полуострове. Без света, без воды, без нормальной еды, без транспорта и без понимания того, когда все это закончится. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами стоят живые люди.
1: Да. И начать тут логичнее всего с самого фундамента, скажем так, с электричества. Потому что спусковым крючком для всех этих событий стало именно системное, методичное разрушение энергетического каркаса региона.
0: Энергетика – это база. Абсолютно согласен. Без нее все остальное просто сыплется.
1: 100%. Слушай, за первую неделю июля поражены 25 электроподстанций. И, ну, важно понимать, это не какие-то там локальные аварии из-за износа сетей.
0: 25 подстанций за неделю – это звучит как целенаправленное отключение всей магистрали.
1: Именно. Это удары по критическим узлам. В итоге жители Северного и Западного Крыма, включая Раздольнинский район, просто остались в полной темноте. От 2 до 5 суток вообще без света.
0: 5 суток в июле без электричества – это жесть. Я так понимаю, ключевым моментом там стал выход из строя подстанции «Симферопольская». Это в районе Строгановки.
1: Да, подстанция на 330 киловольт. Это очень серьезный объект.
0: 330 киловольт – это магистральный уровень. Знаешь, это можно сравнить с кровеносной системой.
1: Ага, хорошая аналогия.
0: Ну смотри, есть капилляры – это проводка в обычных домах. Есть вены – это районные трансформаторы. А есть аорта – вот такие узлы, как «Симферопольская». Перережешь капилляр, погаснет один дом.
1: А разрушишь магистральный узел, и возникает колоссальный дефицит мощности на огромной территории. Автоматика просто начинает отсекать целые районы.
0: Да, чтобы банально спасти генераторы от перегрузки и физического разрушения. Это как если бы в огромном здании выбило главный щиток, а запасных предохранителей в природе больше нет.
1: Точно. Физика процесса тут неумолима. Энергосистема работает нормально только тогда, когда генерация и потребление идеально сбалансированы. Выпадает узел, все рушится.
0: Была же попытка ввести графики верных отключений, типа 3 часа через 3 часа.
1: Пытались, да. Администрация ввела такой регламент. В теории звучит красиво. Нагрузка просто перераспределяется во времени. Но по факту этот график вообще не соблюдается.
0: Ожидание света превратилось в лотерею.
1: Абсолютно. И знаешь почему?
0: Из-за пусковых токов. Эффект холодного старта, верно?
1: Бинго. Вот представь, в районе нет света 3 часа.
0: Квартиры нагреваются, холодильники начинают течь.
1: Да. И в момент, когда напряжение возвращается,

0: Но самое страшное, что исчезновение напряжения – это только начало. Как только исчезает этот базовый слой, сразу начинает лететь следующий критический уровень – водоснабжение.
1: Ну да, вода же не течет вверх по волшебству.
0: Городской водопровод – это сложнейшая гидравлика. Она полностью завязана на электрических насосах. Нет напряжения, падает давление.
1: И вода физически не может подняться выше первых этажей. Сейчас 9 муниципалитетов остались вообще без централизованной подачи воды.
0: В Евпаторе, например, воду развозят автоцистернами.
1: Возврат в 19 век. В Алуште и Джанкое ввели жесткие графики. Вода есть только с 6 до 9 утра и в эти же часы вечером.
0: То есть современный город переходит в режим ручного распределения ведер с водой. Но тут есть еще один нюанс. Даже если бы насосы работали идеально, качать было бы особо нечего.
1: Климатический фактор – долгосрочная засуха.
2: Именно. Энергетический коллапс просто ускорил кризис, который зрел давно. Ключевые водохранилища, тоже Белогорское, вообще не наполнились к зиме из-за нехватки осадков.
1: Знаковые реки пересыхают, да? Бьюх, Красу, Малый Салгир.
2: Пересох даже знаменитый Пушкинский фонтан в Симферополе. Это очень символично.
1: Подземные горизонты истощены за долгие годы. Так что отключение насосов – это просто финальный удар по системе, которая и так еле дышала.
2: Наложение инфраструктурного кризиса на природный – кошмарная комбинация. Но давай перейдем к следующему аспекту каскадного обрушения. Отсутствие электричества убивает не только потоки воды, но и цифровые потоки.
1: Финансовая система – остановка безналичных платежей.
2: Да, терминалы в магазинах превращаются в бесполезные куски пластика. Возникает парадокс. Еда в уцелевшем магазине есть, сотни тысяч на счету лежат, а купить бутылку воды невозможно.
1: Естественно, это вызывает панический спрос на наличку. Наличные становятся единственным инструментом выживания. Люди просто бросаются к банкоматам.
2: А банкоматы не работают, большинство обесточено.
1: А те, что еще работают на генераторах, начинают вести себя непредсказуемо. Крупнейшие банки, например, ВТБ с его сетью в 1400 аппаратов, вводят жесточайшие лимиты.
2: 15 тысяч рублей в сутки на снятие со сторонних карт. А ведь раньше было 150 тысяч.
1: И не больше 3 операций, после чего карта просто блокируется для выдачи наличных.
2: Возникает вопрос, зачем банку искусственно ограничивать выдачу собственных денег в момент такой паники?
1: Алгоритмы безопасности. Все завязано на протоколы работы в офлайне. Когда падает интернет-инфраструктура, банкомат теряет связь с центральным сервером.
2: То есть он не может в реальном времени проверить баланс сторонней карты?
1: Вот именно. И чтобы минимизировать риски мошенничества, софт автоматически включает минимальные пороги доверия. Те самые 3 транзакции и 15 тысяч рублей.
0: Плюс инкассация в обесточенном городе без светофоров превращается в логистический ад. Банки просто растягивают остатки наличности в кассетах на подольше.
1: Но для обычного человека эта защита банка оборачивается катастрофой. Замкнутый круг. Чтобы купить еду, нужны наличные. Чтобы снять наличные, нужно отстоять огромную очередь.
2: А когда очередь подходит, банкомат выдает копейки и блокирует карту. В итоге человек фактически остается на улице обесточенного города без средств к существованию.
1: Логичный шаг в такой ситуации – попытаться уехать. Эвакуироваться туда, где есть свет и работают карты.
0: И тут мы подходим к третьему этапу коллапса. Транспортный паралич и топливная ловушка. Инфраструктура возводит новую стену.
1: Острый дефицит топлива. Вводятся административные лимиты 20 литров бензина в одни руки.
0: 20 литров – это смешно. Этого едва хватит километров на 200. Для дальней эвакуации по пробкам это крайне рискованно.
1: А высокооктановые 95-й вообще перевели на талоны. Отпускают только экстренным службам – скорым, пожарным, коммунальщикам.
0: Естественно, сразу появляется черный рынок. Цены участников взлетают до 300 рублей за литр.
1: Но самое поразительное решение администрации – это полный запрет на продажу бензина за наличные на официальных заправках.
0: Вот это просто захлопывает ловушку. Терминалы не работают, наличку снимают с боем, но на заправке эту наличку не берут.
1: Какая тут логика? Зачем запрещать кэш в такой момент?
0: Контроль над стратегическим ресурсом. Наличные платежи невозможно отследить в реальном времени. Эта серая зона идеальная для массовой скупки топлива и перепродажи.
1: А запрет вынуждает проводить все...
3: На радио Лента все о Калининграде и об...

0: области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Калининградская область готовится. Власти хотят приспособить под убежище подвалы больниц. Настолько все серьезно. Свет не тушите, он погаснет сам. Власти признали проблемы с аварийным отключением электричества. Жителям региона стоит привыкать к блэкаутам. Дороже, чем в большой России. Минимальная продуктовая корзина в регионе стоит 9 тысяч рублей. До каких рекордных уровней вырастут цены на фоне топливного кризиса? Итак, власти Калининграда планируют обследовать подвалы и цокольные этажи городской больницы номер 2, чтобы оценить возможность их использования в качестве убежищ гражданской обороны. Работы проведут в корпусах на улице Дзержинского, 147 и на Чапаева. На обследование планируют потратить более 520 тысяч рублей. Подрядчика определят 17 июля, а завершить работы хотят до конца года. Ранее аналогичное обследование подвалов для использования их в качестве укрытий для населения заказали и другие медицинские учреждения региона, в том числе БСМП и областная станция переливания крови. Напомню, ранее в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки беспилотников. В инструкциях людям рекомендуется при виде дрона покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а об укрытиях в ней ни слова.
2: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь. Но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
1: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитались, что обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. А вот в Финляндии, которая после начала СВО на Украине официально стала 31-м членом НАТО и начала серьезно готовиться к нападению России, функционирует целая сеть бомбоубежищ.
3: Только в Хельсинки действует сеть из 5500 убежищ, способная принять почти миллион человек в случае ядерного удара или нападения, пишет издание The Times. По финским законам, все новые жилые и офисные здания должны иметь собственное бомбоубежище. Самый большой бункер в Хельсинки может вместить 11,5 тысячи человек. Некоторые убежища расположены на глубине около 20 метров и рассчитаны минимум на 6 тысяч человек. Газета отмечает, что Финляндия начала строить убежище еще в 1939 году и не прекращает этот процесс до сих пор. Подготовка к возможной войне является частью национальной системы всеобщей безопасности, которая также включает обязательный призыв мужчин с 18 лет, регулярные курсы гражданской обороны, выездные семинары выходного дня для женщин по организации полевых кухонь и обнаружению дронов, а также готовность строительных компаний в течение 6 часов приступить к возведению оборонительных сооружений. Такие меры продиктованы как историческими причинами – нападением Советского Союза на Финляндию и захватом 10% ее территории, так и географическими. Финляндия имеет самую протяженную среди всех стран-членов НАТО границу с Россией – более 1200 километров, отмечает The Times.
1: Надо признать, что на фоне подготовки Финляндии к чрезвычайным ситуациям Калининградская область явно не дорабатывает, причем даже в элементарных вопросах. Власти региона подтвердили, что не в состоянии гарантировать постоянное электроснабжение. Поэтому от внезапных отключений света в Калининграде никто не застрахован. Дело в том, что жительница Московского района Калининграда Галина обратилась к губернатору, чтобы найти ответ на волнующий ее вопрос о причине внезапного отключения электричества на улице маршала Новикова, 11. По ее словам, за месяц таких внезапных блэкаутов было уже 3. К тому же в доме женщины отключение света влечет за собой и сбой водоснабжения. Однако утешить калининградку власти ничем не смогли. Скорее наоборот. Вот что ответили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
3: Связались с энергетиками, которые рассказали, что, к сожалению, временные отключения потребителей возможны по причине срабатывания противоаварийной автоматики.
1: Так что калининградцам нужно привыкать к тому, что электричество может погаснуть внезапно, а потом также внезапно включиться. Остается открытым и вопрос, а почему так часто срабатывает противоаварийная автоматика и какие меры принимаются, чтобы это не повторялось. Тем более тогда, когда Польша бросает 4 армейские бригады к границам с Россией, которые, как сообщается, займутся разведкой и быстрым реагированием на угрозы. А ранее, если кто забыл, Варшава грозила за 48 часов установить противопехотные мины, если ситуация на Балтике обострится. Тем временем в правительстве Калининградской области предпочитают не отвечать жителям и на вопросы о возможности заправить бензин в канистры для использования в инструментах по окосу.
4: «Мне пора косить огород. Могу ли на автозаправке «Сургутнефтегаз», территориально близко для моего пешего хода до огорода в Гвардейске, заправить емкость 6 литров?» – спросила у губернатора Алексея Беспрозванных в социальной сети жительница Гвардейска Марина.
1: В профильном министерстве региона на это ответили так.
3: Меры по ограничениям отпуска топлива приняты для того, чтобы снизить нагрузку на АЗС и топливных операторов. Региональное правительство мониторит ситуацию, прорабатывает возможные варианты. При введении новых мер информация будет опубликована на официальных ресурсах.
1: В общем, ясного и четкого ответа на обращение не последовало. Но единственная, самая вероятная интерпретация – нет. А у женщины, между прочим, огород зарастает. Тем временем ажиотаж на заправках региона, в общем, сходит на нет. Однако локально проблемы остаются. Периодически не хватает то одного, то другого вида бензина. На частных АЗС либо сократился ассортимент, либо топливо продают по другой цене. Например, в Нивинском АЕ-96 на «Титане» стоил 99 рублей, а где-то и по 110 видели. На фоне топливного кризиса, вызванного массированными ударами ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, взлетели цены на базовые вещи. Люди каждый день видят в магазинах подорожание мяса, молочки, овощей и других продуктов. Минимальная продуктовая корзина в Калининградской области уже превысила 9000 рублей.
3: Стоимость минимальной продуктовой корзины в регионе в июне 2026 года составила 9750 рублей. За квартал показатель увеличился почти на процент, а за первое полугодие – на 3%. Для сравнения, минимальная цена месячной продуктовой корзины по России меньше на 2000 и составляет 7805 рублей. С января стоимость базового набора питания на одного человека в среднем по стране подорожала на 4%. Давно все привыкли, что в Калининградской области продукты дороже, чем в Санкт-Петербурге и Москве. Разве что Чукотка общеголяла. Там минимальная продуктовая корзина обойдется в 20 тысяч рублей.
1: По словам экономистов, подорожание жизни происходит на фоне продолжения спецоперации. Боевые действия требуют огромных бюджетных расходов, деньги направляются на военные нужды, растут издержки бизнеса, повышаются налоги, дорожают кредиты, логистика, рабочая сила. Все это в итоге оплачивают обычные покупатели на кассе.
5: Между тем, бывший руководитель аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге публично призвал европейские страны объединиться для усиления давления на Калининградскую область и Крымский полуостров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение в соцсети X. В своем профиле немецкий экс-чиновник заявил, что европейским партнерам необходимо лишить Россию ее ключевых преимуществ в этих регионах. По мнению Ланге, Крым и Калининград должны перестать быть надежными стратегическими форпостами российского государства, превратившись для Москвы в дорогостоящие стратегические недостатки, содержание которых обходится недешево. В Москве ответили: не дождетесь. Но реальность более красноречивая, чем политические батлы. И жители Калининградской области прекрасно ощущают качество жизни до 2022 года и сейчас. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать, там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует. Потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы? Денег или проблем?
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Радиолента. Потеря дня.
7: В ночь на 16 июля украинские дроны разбомбили резервуарный парк НПЗ «Славнефть-Янос» в Ярославле. Завод, который обеспечивал до 8 миллионов литров бензина в сутки, охватил масштабный пожар.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Жительница Ялты поинтересовалась, почему нет никакой гуманитарной помощи для крымчан, ведь еще совсем недавно они сами собирали гуманитарку для Дагестана.
9: Всего на самом деле интересует, а где же гуманитарная помощь в Крым, а? Но мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Или все сейчас игнорируют и показывают, что за 3000 рублей можно в отеле отдохнуть в Крыму? Ну это пи***ц, если честно, товарищи. Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь в Красноперекоп, потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну а про продукты там уже и говорить нечего.
0: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
11: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит банковской системы, неплатежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взять и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос, идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
10: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
12: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более двух десятков лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно, не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
10: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Экономика измождена войной, изнурена войной. разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу. С учетом вот этих факторов, больше 10%, есть оценки чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплата-то не получается совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти неоткуда, экономика рушится, малый и средний бизнес разваливается, крупные компании теряют прибыль.
10: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по НПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
8: Российский предприниматель Герман Клименко предложил устанавливать мессенджер Макс и ВКонтакте на iPhone через многофункциональный центр.
14: Сейчас самый интересный вопрос, конечно, в этой истории, да, как поведет себя Google. Потому что, несмотря на то, что Google по деньгам крайне жестко к нам обошел, но есть другая часть, которую юристы разрешили. Вот Apple-овские не разрешили сделать российский магазин. Вот вам российский магазин, и делайте, что хотите. У нас есть Google Play, а есть Rustore. Да? То есть, по сути, это инструмент, который позволяет, он, естественно, он связан очень плотно с Google, он очень связан, но он индивидуально для нас. Там все наши приложения живут, запрещенные, но формально их как бы в Google Play нет. То есть, юристы по-разному извращают. То есть, вот по деньгам Google обошелся жестче, а по программному обеспечению нет. Повторять путь изгнания ВКонтакта и Макса, да, мне кажется, они не будут. Ну, во-первых, там, по-моему, и Макса и нет в Google Play, он, по-моему, в Rustore как раз. Не помню сейчас, честно говоря, то есть уже не смотрел 100 лет, да, не видел. Но, скорее всего, если уж они пойдут в эту часть, было бы это очень нехорошо, да, если бы они пошли в сторону Rustore. Трудно сказать, потому что волна разгоняется, очевидно, да, ну, потому что сейчас европейские санкции, и мы можем дождаться каких-нибудь еще других, я не знаю, кто у нас там еще, Америка присоединится или кто-то еще, или какие-то разъяснения. Для пользователей здесь самое главное, давайте сразу скажем, пользователям, в принципе, все равно. Их это не касается, да, то есть, как жили, так и будем жить. Обновление на айфоне, конечно, там придется с бубном побегать. Но в целом мы как-то к этому, вот как банками мы же пользуемся, да, то есть я думаю, что, скорее всего, появится такая опция, зайди в МФЦ, установи ВКонтакт. Ну, или там установи, вообще, давно бы уже надо было сделать, зайди в МФЦ, и тебе все поставят. Потому что сейчас бегают по отделениям банков, да, то есть, ну...
15: То есть на iPhone имеется в виду, или как?
14: Да, на iPhone. С Android все гораздо проще. Поэтому ситуация нехорошая, потому что либо этот накат остановился, но что-то мне подсказывает, да, что, наверное, будут что-то дальше двигаться куда-то, потому что там есть куда двигаться Apple по этой волне. У нас же там и госуслуги есть, еще что-то есть.
0: Криминальные новости.
16: Стрельба произошла на улице Масальского в Петербурге. По данным канала 112, один из грузчиков якобы задел припаркованную машину. Тогда автомобилист достал оружие и начал стрелять. Ранил двоих человек. Обстоятельства выясняются. Разъяренная женщина с огромным топором атаковала машины в Балабаново, Калужской области. Разбиты 10 автомобилей. Остановить вооруженную даму никто не решился. Сейчас ее ищет полиция. На заправке в Челябинске один водитель выстрелил в другого. На заправке «Газпрома» в Челябинске произошел конфликт в очереди за бензином. В тот день один из водителей решил заправиться без очереди. Мужчине сделали замечание. В ответ он выстрелил из травматического пистолета в критиковавшего его водителя. Затем скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние стабильно. После этого сотрудники МВД задержали напавшего на него водителя, против него возбудили дело о побоях. Инвалида-колясочника, который издевался над пасынком в подмосковном Дрожжино, освободили из колонии. Василия Васина заметили жители дома по улице Южная. По их словам, мужчина пытается втереться в доверие и просится к соседям переночевать. В июле прошлого года стало известно, что Васин устроил аттракцион неслыханной жестокости для своего пасынка. Жуткий случай стал достоянием общественности после того, как в полицию обратилась бабушка ребенка, с чего-то решив, что родственники родственники мальчика задолжали ему денег, Васин записал мотивирующее видео. На кадрах мужчина до полусмерти избивает битой 11-летнего мальчика, сына своей сожительницы. Тогда, по словам медиков, парень выжил чудом. Васина приговорили к 14 годам колонии строгого режима. В Балтийске посадили на 14 лет таксиста-педофила. Балтийский городской суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. По данным следствия, вечером 31 декабря 2024 года фигурант приехал к дому, где живет девочка. Он был знаком с ее мамой, поэтому ребенок ему доверял. Мужчина позвонил в дверь, сказал, что хочет отдать какие-то вещи, попросил девочку выйти к машине. Как только она спустилась, он усадил ее в автомобиль, отвез в пустынное место на одной из улиц Балтийска, заблокировал дверь и изнасиловал ребенка. Это было не единственное преступление. Такие же действия при похожих обстоятельствах он совершил в отношении этой же девочки в декабре 2024 года. В зале суда мужчина отказался от признательных показаний, которые давал раньше. В итоге суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили 6 лет работать в сфере пассажирских перевозок, конфисковали личный автомобиль и ограничили свободу еще на 1,5 года после выхода из колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радио Лента. Прямая речь.
8: Юрист Роман Поднеглазов о том, что предложение Министерства обороны об отмене обязательной медкомиссии при заключении контракта и призыве по мобилизации мало на что повлияет, так как ВВК мобилизованных и ранее не проводилось.
15: Минобороны РФ предложила отменить обязательную проверку годности перед заключением контракта. Согласно поправкам, медосмотр с определением категории годности будут проводить только при наличии увечий или заболеваний, из-за которых человека могут признать ограниченно годным или негодным. Сейчас медосмотр обязательный всегда перед заключением контракта или в случае призыва по мобилизации. Это уже не соответствует действительности, потому что в случае заключения контракта ВВК проходит в формальном варианте, то есть человека не исследуют полностью. У нас 1001 есть обращение, когда человек с заболеванием по своей дурости идет заключать контракт, подписывает все документы, а в итоге спустя буквально несколько недель он заявляет о том, что у него гепатит С, ВИЧ, все что угодно. У него инвалидность, оказывается, второй группы была, и такой случай у нас был. Поэтому даже то ВВК, которое сейчас есть, оно работает весьма посредственно и формально. Это первое. Второе. В случае призыва по мобилизации ВВК вообще не будет. Мы это все наблюдали в 2022 году. ВВК не проводилось. Ни одного ВВК в 2022 году проведено не было. Особенно для тех, кого мобилизовали. Их просто взяли за шкирку и отправили на фронт. Это не секретная информация, товарищи. Жители Донбасса это наблюдали в ОЧЮ. То, что здесь происходило и как людей мобилизовывали. Была ли мобилизация законна? Нет, она была полностью изначально незаконна. Законы не соблюдались вообще от слова совсем. Могут ли они отменить ВВК? Да, могут. Вполне себе могут. А почему бы и нет? Мы, по-моему, к этому идем. Что отменить все и министерство самостоятельно будет решать, кому служить, а кому нет. Почему? Ну, потому что вот так они решили. Потому что мы смерды вонючие, а они господа.
0: Главные новости дня.
17: Украина взялась за небо. Дроны атаковали крупнейший военный аэродром в Энгельсе, Саратовской области.
18: Лётка там вся дымит.
17: В ночь на 16 июля жители Саратовской области сообщили о большом количестве взрывов. Очевидцы пишут, они слышали гул беспилотников, стрельбу, сильные хлопки. А через некоторое время в районе военного аэродрома «Энгельс-2» появился огромный столб черного дыма.
18: Вон еще дым. Не завода, а за ним где-то вон там, за домом.
17: На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых российская армия обстреливает территорию Украины. По предварительным данным, повреждены несколько бортов, но точное количество неизвестно. В Минобороны об атаке военного аэродрома не сообщали.
19: Он и не летает. Опа.
17: Также в ночь на 16 июля под удар попала электроподстанция в Энгельсе. В городе перебои со светом. Кроме того, один из дронов после работы РЭП упал на многоэтажку в ЖК «Ладья». От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома Энгельс около 2 километра. Защитить аэродром Энгельса не помог даже плотный пулеметный огонь, пишут военкоры. Кроме того, беспилотники атаковали крупный НПЗ в Ярославле. Один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, отмечают военные аналитики.
20: Близко!

0: Сейчас обьют.
1: Ранее после ударов БПЛА уже останавливали работу НПЗ в Рязани, КСТОВа Нижегородской области и Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает до 40% потребностей столичного региона в топливе. Ярославский НПЗ мощностью почти 16 миллионов тонн нефти в год до этих пор продолжал работу, несмотря на предыдущие атаки. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Опасность дня.
3: Вслед за Пензой и Иркутском массовые облавы на мужчин начались в Ижевске. Силовики останавливают их под предлогом проверки документов, а после доставляют в участок, где заставляют подписывать контракт на СВО. При этом власти активно блокируют городские чаты, в которых люди предупреждают друг друга о точках, где собираются полицейские.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Мобилизационная экономика. О том, что доля предприятий, которые не могут платить по кредитам, достигла рекордной отметки.
4: Доля крупнейших компаний, чья операционная прибыль не покрывает даже процентные расходы на обслуживание долга, достигла 9% от общего корпоративного долга. Эта информация содержится в документах Центробанка. Выборка для расчета ICR включает 89 крупнейших компаний, чей совокупный долг на конец 2025 года составил 48 триллионов рублей. Таким образом, 9% от этой суммы – это примерно 4,32 триллиона. Центробанк осторожно сообщает, что речь идет об отдельных заемщиках с высоким уровнем долговой нагрузки, и добавляет, что такие компании могут столкнуться с трудностями. Это все указано в обзоре финансовой стабильности Банка России за 4-й квартал 2025-го, 1-й квартал 2026 года. Регулятор старается не драматизировать, поэтому оценки дают обтекаемые. Например, называют темп прироста предельно закредитованных компаний незначительным. На самом деле, это один из самых высоких показателей за последние 10 лет. И сравнение, в 2018-2023 годах доля заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки держалась в районе 3,3%. Сейчас она почти утроилась. ICR меньше 1 означает, что бизнес не генерирует достаточной прибыли даже для выплаты процентов. Такие компании существуют только за счет новых кредитов и реструктуризаций. Это прямой путь к дефолту. Банки вынуждены доначислять резервы. При сохранении текущих темпов к концу 2026 года доля компаний, не способных покрыть проценты операционной прибылью, достигнет около 10%. Если темпы роста проблемы и задолженности будут увеличиваться, то фактический результат может оказаться еще выше 10-11% и более.
3: Роман Романов о том, что по поручению президента Путина в регионах поднимут транспортные, земельные и другие налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете.
5: Путин повелел поднять налоги в регионах, чтобы закрыть огромную дыру в бюджете. Федеральная налоговая служба спустила в регионы директиву о необходимости срочно изыскать резервы и повысить налоги для граждан и бизнеса, исполняя прямое поручение президента. Поводом стал рекордный совокупный дефолт региональных бюджетов, который по итогам прошлого года достиг 1,5 триллиона рублей, увеличившись 5 раз к уровню 2024 и почти 8 раз к 2023 году. Налоговики решили расширить перечень недвижимости, облагаемый налогами по кадастровой стоимости, поднять до максимальной значение ставки транспортного налога, урезать льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Отдельно регионам поручено пройтись по землепользованию. Так хотят найти участки, используемые не по целевому назначению, и взвинтить для них налоговую ставку в несколько раз. У 4 регионов, а именно у Кемеровской, Вологодской, Архангельской и Тюменской областей, дефицит бюджетов уже превысил 30% собственных доходов. Еще 6 субъектов, включая Коми, Янао, Сахалин и Челябинскую область, балансируют на грани с дырой более четверти доходов. При этом глава Минфина Сивуанов предупредил, что в 2026 году совокупный региональный дефицит может раздуться до почти 2 триллионов рублей.
2: Радио Лента. Прямая речь.
6: Во дворах Нижнего Новгорода появились воры, которые нагло на глазах у всех сливают бензин из отечественных автомобилей, потому что с иномарки слить сложнее.
0: Они приехали на машине, заправлять денег нет, решили как бы заправить свой автомобиль.
7: За ваш счет?
0: Конечно. По моей машине, да, был замечен один, второй, говорят, был рядышком, вот девушка сняла на видео как бы. Около магазина была «Газель» непосредственно, слили с нее, то есть это вот буквально за поворотом недалеко. Ну там, я так понял, уже побольше слили.
8: Их было, этих малолеток, наверное, штук 5. Были они на девятке.
9: Собравшись на работу примерно в 7 часов утра, сев автомобиль ВАЗ-2105, почувствовал запах бензина, но не придав этому значения, завел его. На датчике уровня топлива обнаружил, что топливо отсутствует. После этого заметил на асфальте свежие следы пролитого бензина. Бак закрывался крышкой с ключом. Взломав его и слив из бака бензин, как-то смогли крышку закрыть и провернуть личинку замка на место, как будто ничего не вскрывалось.
10: Какой-то возврат в 90-е, потому что давно такого не было, и очень наглые ребята. Возможно, ребятам не хотелось стоять в очереди, и они нашли такой способ.
7: А вы заявление в полицию подали?
11: Нет.
7: То есть вы не будете решать эту ситуацию?
11: Я думаю, что если мы с достоверностью установим виновников данной ситуации, то мы будем общаться для начала с родителями. Если вопрос с родителями не будет решен, то мы будем дальше думать, будем мы подавать заявление в полицию или нет.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии и заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам – будущим вербовщикам умение убеждать.
12: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
1: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
13: Это люди 40+, ну, как правило, да. И, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
1: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
13: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь, или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами без пальцев.
1: В начале июля Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
14: Фальшивый статус участника СВО. Военкор «Синяя Z-борода» о скандале с депутатом.
15: Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев участвовал в праймерис «Единой России» с пометкой «Участник спецоперации в бланке голосования». Однако по результатам запросов в прокуратуру и Минобороны было установлено, что справка не имеет ничего общего с реальностью. Такая махинация была проведена для увеличения собственных шансов на победу. После вскрывшегося факта подлога документ был аннулирован, а фракция «Едра» в Самаре в срочном порядке с позором и единогласно исключила Милеева из партии. Примечательно, что на сайте предварительного голосования Милеев красуется и по сей день с пометками о членстве в партии и участии в спецоперации. Помимо всего прочего, Милеев, как заявлено, награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» в 2016 году. Членство в «Единой России» при этом он приобрел еще в 2006. Национальная правозащита решительно осуждает неправомерное присвоение боевых заслуг. Подобные поступки в попытках присесть ближе к кормушке не должны оставаться незамеченными.
14: Китайские детали для украинских дронов. Олег Царев о новом решении Брюсселя.
16: Financial Times сообщила, что Евросоюз разрешил Киеву закупать китайские комплектующие для дронов из кредита в 60 миллиардов евро, выделяемого на военные закупки. Сколько именно, не сообщают. Новость беспрецедентна, так как по первоначальным условиям кредита Украина могла покупать военную продукцию только у Евросоюза, своего ВПК или у утвержденных европейцами партнеров – Великобритания, Канада. Деньги должны были возвращаться их производителям. Китайцев в списке не было. Теперь условия меняют под китайские компоненты. Тем не менее, это вписывается в общую логику. Критически важная роль китайских компонентов в производстве беспилотников всеми сторонами конфликта общеизвестна. Я сам не раз писал об этом. И решение Евросоюза – официальное признание этой ключевой роли. Китай на этом зарабатывает, на поставках и комплектующих, и самих дронов. Война на Украине все больше превращается в войну дронов, и роль Китая в ней постоянно возрастает. Повторю то, что я уже писал. Если бы Китай захотел, он бы закончил конфликт на Украине очень быстро. Просто перестал бы поставлять Украине комплектующие к дронам и сами дроны. Выводы делайте сами.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
18: Конкретика всегда отрезляет.
17: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
18: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
17: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
18: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
17: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
18: Ну да, потому что на выплату выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
17: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
18: Логисты теряют стабильные маршруты.
17: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
18: Ух, бюджет — это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
17: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
18: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
17: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
18: В смысле?
17: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
18: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
17: Так, и что там в цифрах?
18: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч. И это всего за один квартал.
17: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
18: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
17: Да ладно? За 90 дней?
18: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
17: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
18: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
17: И как это бьет по логистике?
18: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
17: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
18: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
17: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
18: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
17: А сейчас этот хребет крошится.
18: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
17: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
18: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
17: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
18: Абсолютно.
17: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
18: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
17: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
18: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
17: Вот. И тут они наталкиваются на 3-ю, самую болезненную проблему – кадровый голод.
18: О, да. Я читал и про это.
17: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
18: Так.
17: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
18: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
17: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
18: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
17: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
18: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
17: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря шестого разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
18: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
17: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
18: О, больная тема.
17: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
18: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
17: И что с ними не так?
18: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
17: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
18: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
17: Протоколы разные.
18: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
17: А принудительная локализация? Когда заставляют использовать только местные компоненты.
18: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
17: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
18: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
17: То есть все равно импорт?
18: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
17: А что в других секторах?
18: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
17: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
18: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит себестоимость кубометров взлетает.
17: Замкнутый круг.
18: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
17: Слушай, ну если предприятие зажатое со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать, логичный выход – это глубокая модернизация.
18: Ну да, звучит разумно.
17: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
18: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
17: Ну, ставки двузначные, да.

0: Просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
1: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
0: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести.
1: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать в марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
0: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику, даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
1: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
0: 80% вообще не развиваются.
1: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
0: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
1: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
0: А если такой градообразующий завод встает?
1: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
0: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
1: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
0: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
1: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
0: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
1: И главный вопрос – где дно?
0: Да, что дальше?
1: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
0: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
1: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
0: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на

0: 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Украина взялась за небо. Дроны атаковали крупнейший военный аэродром в Энгельсе, Саратовской области.
2: Лётка там вся дымит.
1: В ночь на 16 июля жители Саратовской области сообщили о большом количестве взрывов. Очевидцы пишут, они слышали гул беспилотников, стрельбу, сильные хлопки. А через некоторое время в районе военного аэродрома «Энгельс-2» появился огромный столб черного дыма.
2: Вон еще дым. Не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
1: На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых российская армия обстреливает территорию Украины. По предварительным данным, повреждены несколько бортов, но точное количество неизвестно. В Минобороны об атаке военного аэродрома не сообщали.
3: Он не летает. Опа.
1: Также в ночь на 16 июля под удар попала электроподстанция в Энгельсе. В городе перебои со светом. Кроме того, один из дронов после работы РЭП упал на многоэтажку в ЖК «Ладья». От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома «Энгельс» около 2 километра. Защитить аэродром Энгельса не помог даже плотный пулеметный огонь, пишут военкоры. Кроме того, беспилотники атаковали крупный НПЗ в Ярославле, один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, отмечают военные аналитики.
4: Близко!

0: Сейчас обьют.
1: Ранее после ударов БПЛА уже останавливали работу НПЗ в Рязани, КСТОВа Нижегородской области и Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает до 40% потребностей столичного региона в топливе. Ярославский НПЗ мощностью почти 16 миллионов тонн нефти в год до этих пор продолжал работу, несмотря на предыдущие атаки. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Республики Саха Айсен Николаев на встрече с главой государства рассказал о росте числа многодетных семей в Якутии и поддержке бизнеса.
4: Что отрадно, Владимирович, у нас за прошлый год число многодетных семей увеличилось, причем почти на 10%. У нас на 3000 семей увеличилось, и их стало сейчас 37 тысяч. Это наша гордость, я считаю, всей страны, потому что многодетные семьи – это наша традиция. Вот я сам вырос в многодетной семье, и, конечно, чем больше детей, тем лучше.
5: Суммарный коэффициент рождаемости чуть снизился, но в целом незначительно.
4: Ну, я считаю, что мы еще сделаем так, чтобы он и начал вырастать. Сейчас, слава богу, и бизнес начал подключаться. Они все-таки уже в это дело очень хорошо, скажем так, прониклись. У нас компании, например, вот «Железные дороги Якутии», горнорудная компания западная, это вот «Октогрупп», они сейчас своим работникам по 1 000 000 рублей уже выплачивают за рождение детей. Мы добились того, что подписано в республике трехстороннее соглашение между профсоюзами, между работодателями и правительством республики в области социально-трудовых отношений. И там как раз корпоративный демографический стандарт, корпоративная программа укрепления здоровья работников, ну и, конечно, поддержка участников своих семей вот отдельными разделами целыми прописаны.
5: Ну, стимулируйте бизнес к продолжению этой работы.
4: Это очень важно. У нас бизнес настоящий. У нас жулики не выживают. Я так скажу.
5: Холодно.
4: И я считаю, что мы и дальше будем делать все, чтобы всем обществом мы программу демографии выполнили.
2: Главные новости дня.
1: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
6: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит в банковской системе, неплатежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взять и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос. Идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
1: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
7: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более 20 лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно, не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
1: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсиц.
0: Экономика измождена войной, изнурена войной, разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу. С учетом вот этих факторов больше 10%, есть оценки чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплату-то не получают совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти ниоткуда, экономика рушится, мало-средний бизнес раз разваливается, крупные компании теряют прибыль.
1: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по НПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что Россия научилась обходить введенные против нее санкции.
8: Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно. Никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств. Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными. Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь.
2: Радиолента. Цифра дня.
9: Официальная стоимость литра бензина АИ-95 превысила 100 рублей. Это новый исторический рекорд. До этого в современной России розничная цена на топливо никогда не достигала трехзначной отметки. При этом у перекупщиков в некоторых регионах ценник достиг 350 рублей за литр.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Говорят военкоры.
10: Фальшивый статус участника СВО. Военкор «Синяя Z-борода» о скандале с депутатом.
11: Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев участвовал в праймерис «Единой России» с пометкой «Участник спецоперации в бланке голосования». Однако по результатам запросов в прокуратуру и Минобороны было установлено, что справка не имеет ничего общего с реальностью. Такая махинация была проведена для увеличения собственных шансов на победу. После вскрывшегося факта подлога документ был аннулирован, а фракция «Едра» в Самаре в срочном порядке с позором и единогласно исключила Милеева из партии. Примечательно, что на сайте предварительного голосования Милеев красуется и по сей день с пометками о членстве в партии и участии в спецоперации. Помимо всего прочего, Милеев, как заявлено, награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» в 2016 году. Членство в «Единой России» при этом он приобрел еще в 2006. Национальная правозащита решительно осуждает неправомерное присвоение боевых заслуг. Подобные поступки в попытках присесть ближе к кормушке не должны оставаться незамеченными.
10: Китайские детали для украинских дронов. Олег Царев о новом решении Брюсселя.
12: Financial Times сообщила, что Евросоюз разрешил Киеву закупать китайские комплектующие для дронов из кредита в 60 миллиардов евро, выделяемого на военные закупки. Сколько именно, не сообщают. Новость беспрецедентна, так как по первоначальным условиям кредита Украина могла покупать военную продукцию только у Евросоюза, своего ВПК или у утвержденных европейцами партнеров – Великобритания, Канада. Деньги должны были возвращаться их производителям. Китайцев в списке не было. Теперь условия меняют под китайские компоненты. Тем не менее, это вписывается в общую логику. Критически важная роль китайских компонентов в производстве беспилотников всеми сторонами конфликта общеизвестна. Я сам не раз писал об этом. И решение Евросоюза – официальное признание этой ключевой роли. Китай на этом зарабатывает, на поставках и комплектующих, и самих дронов. Война на Украине все больше превращается в войну дронов, и роль Китая в ней постоянно возрастает. Повторю то, что я уже писал. Если бы Китай захотел, он бы закончил конфликт на Украине очень быстро. Просто перестал бы поставлять Украине комплектующие к дронам и сами дроны. Выводы делайте сами.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
13: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
1: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
14: Короче, ребят, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто. Вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
1: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
15: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали. Что давай, подписывай. И все, это не СВО. Такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так. Сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят и все. Ну вот, когда я подписал вот это, он сказал мне: поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор, и там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали, даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
1: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
16: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
10: Донбасс без воды, миллиарды без следа. Z-блогер Олег Царев о хищениях при строительстве водовода.
12: Возбуждено дело о хищении более 500 миллионов рублей при строительстве водовода «Дон-Донбасс». Подрядчики вместо качественных поставили дешевые китайские краны. Но это лишь один из эпизодов. Отдельное уголовное дело. Потому что в целом на строительстве водовода украли гораздо большие деньги. Следствие считает, что подрядчик дал взятку Тимуру Иванову, благодаря чему стоимость строительства выросла с 70 миллиардов рублей до 200 миллиардов. Представляете объемы взяток только по этой отдельной стройке? Можно предположить, что и по остальным стройкам Министерства обороны были такие накрутки и откаты. Один из теневых подрядчиков объекта, Исай Захаров, был найден убитым на стройплощадке в 2024 году. Было мнение, что это попытка скрыть следы. Тимур Иванов уже осужден за паромы для Керчи и проходит по делу о взятках всего на 1,3 миллиарда. Приговора по водоводу у Иванова пока нет. Разборки, кто виноват и приговоры, это по закону, и это правильно. Но самое важное, что вопрос с водоснабжением Донбасса так и не решен. Потрачены и разворованы огромные деньги, а воды у дончан как не было, так и нет.
10: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зыргулио о новых гражданах России.
11: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 8 сотням тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая! Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
10: Новая ночь массированных ударов. Военкор-канал «Архангел» спецназа о налете на Россию.
11: После суточной паузы в виде снижения общей интенсивности ударов по РФ украинские формирования провели очередной налет на Россию. В ночь на 16 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 375 беспилотников. Всего с утра прошлых суток поражено не менее 530 птичек над разными регионами. Этой ночью ключевой целью стала Саратовская область, куда противник направил несколько групп по маршруту через Воронежскую и Волгоградскую области. Под удар попал аэродром в Энгельсе, что стало известно из кадров, заснятых местными жителями. Украинские Асинт-ресурсы уже оценивают результаты своего налета. Кроме того, дроны в данный момент сбивают над Московским регионом и Ярославской областью. В последний, вероятно, пытаются снова ударить по нефтеперерабатывающему заводу, который уже не раз становился целью. Еще беспилотники фиксировали над Ставропольским краем. Учитывая, что там есть и химические предприятия, и нефтяные, конечная цель украинских формирований очевидна.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
17: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии и заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам будущим вербовщикам – умение убеждать.
18: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
17: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
19: Это люди 40+, ну, как правило, да. И как бы культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
1: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
19: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев.
1: В начале июля в Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
3: Мать солдата срочной службы Элина Зайниева выразила тревогу из-за принуждения срочников, в том числе и ее сына, к подписанию контрактов.
20: Сейчас просто берут, я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по два часа обрабатывают, и ребята соглашаются. Но физическое воздействие говорит нету, или пока нету, фиг знает. Или просто мне не говорит, что нету, чтобы я не расстраивалась. На контракт уговариваю тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, в Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут, а вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, в Уссурийске, Хабаровске, Ментовке, будто бы в Тюмени. Не знаю, насколько это правда, но я своему говорю, не соглашайся ни на что. Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это немыслимо.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». Красный карлик. на радио «Лента».
5: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Мы привыкли думать, что ход человеческой истории, все великие войны, революции и социальные потрясения зависят исключительно от воли политиков или экономических кризисов. Но что, если истинная причина массового безумия, охватывающего целые народы, кроется в поведении нашего бурного солнца, расположенного за 150 миллионов километров от нас? Исследователи давно заметили пугающую закономерность. Пики появления черных солнечных пятен и мощнейших вспышек с точностью до года совпадают с самыми кровавыми событиями на нашей планете Земля. Когда на Солнце бушуют магнитные бури, человечество словно сходит с ума, выходя на площади и развязывая масштабные затяжные конфликты. Выдающийся ученый Александр Чижевский, основатель гелиобиологии, провел колоссальный исторический анализ и доказал, что более 80% всех значимых массовых движений, крестовых походов, революций за последние 2000 лет приходились именно на периоды максимальной солнечной активности. Его идеи часто критиковались как мистические, а советские чиновники и вовсе отправили ученого в лагеря за то, что он посмел связать пролетарскую революцию с космическими процессами. Астрологи и современные эзотерики уверяют, что солнечный ветер несет в себе особые ментальные коды, которые перепрограммируют человеческую психику и вызывают вспышки агрессии. Современные нейробиологи и кардиологи дают этому явлению строгое медицинское объяснение. Мощные геомагнитные бури напрямую влияют на вегетативную нервную систему человека, вызывая резкие изменения в выработке мелатонина и серотонина. Это приводит к массовому ухудшению самочувствия, росту депрессивных состояний, общей раздражительности и снижению порога агрессии у миллионов людей одновременно, что в условиях политического кризиса становится идеальным триггером для бунта. Ученые подчеркивают, что космическая погода действует как глобальный катализатор, усиливая уже существующие скрытые конфликты в человеческом обществе и толкая колеблющиеся массы к решительным, часто деструктивным действиям. Каждый 11-летний цикл солнечной активности приносит с собой новую волну социальных изменений, заставляя историков удивленно сопоставлять графики активности светила с хрониками земных потрясений. Космическая погода не управляет нашими мыслями напрямую, но она создает тот самый эмоциональный фон, в котором вспыхивает пламя истории. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
21: Руна дня на 17 июля. Давайте спросим у рун. Сейчас я вытяну подсказку на этот день. Итак, у нас выпала руна Иса. Это руна льда, остановки и, знаете, может быть, даже внутреннего покоя. Иса – это, знаете, не враг прогресса. Она просто говорит: «Постой, посмотри, подумай». Это может быть день паузы, когда спешка вот точно неуместна, пора остановиться, все. Что замирает, замирает не зря. Это как завершение старого. Это замерзшее озеро, подо льдом которого все равно течет жизнь. Знаете, и вам важно замедлиться и, может быть, посмотреть внутрь. То есть не торопитесь принимать решение. В другой день будет все более ясно, а сейчас просто остановитесь и сделайте паузу. Вот нажмите на паузу, будто на проигрывателе. В работе могут возникнуть задержки, отсрочки, какие-то бюрократические проволочки. Вот все, что ожидали, будто не клеится, все требует паузы. И здесь не раздражайтесь. Иса учит нас терпению. Здесь главное не ломиться в закрытые двери, а все-таки дождаться, когда они откроются сами. День хорошо подойдет для анализа, для подготовки, может быть, планирования, потому что иногда пауза – это будто начало новой фазы, просто она еще не проявилась. В отношениях руна Иса может вызывать ощущение холода, какой-то отстраненности, и это не обязательно плохо. Иногда партнерам нужно немножко личного пространства, и здесь лучше не давить, не требовать, а понаблюдать. То есть день для какой-то саморефлексии, работы с обидами или старыми какими-то паттернами, программами внутри себя. Одиноким – это не лучший момент для активных знакомств, зато отлично, чтобы понять, чего на самом деле хочется. То есть проанализируйте свои прошлые отношения, чего вам хотелось бы сейчас, кто вы сейчас, к чему стремитесь. День – понятие, что я хочу. По здоровью Иса требует внимания к хроническим состояниям и замедлению процессов. Возможно, усталость, снижение энергии. Здесь не перенапрягайтесь. То есть тепло, отдых, восстановление, солнышко – это же лето. Ваши лучшие союзники. А вот эмоциональная заморозка тоже возможна. То есть позвольте себе прожить это состояние без вины. Не обязательно вам каждый день за всех тревожиться и волноваться. Иногда может быть и все равно. Вот приходит такой момент, когда все становится неважным. Просто хочется выдохнуть и отдохнуть. Сделайте себе такой день паузы. Иногда остановка – это и есть исцеление. И в такой день, день тишины и покоя, все встанет на свои места. Просто дайте себе паузу. Принимайте, благодарите, берегите себя, прислушивайтесь к себе и обязательно поймете, что на следующий день вы полны сил и энергии. Просто дайте себе иногда остановиться.
2: На радио Лента. Потеря дня.
9: В ночь на 16 июля украинские дроны разбомбили резервуарный парк НПЗ «Славнефть-Янос» в Ярославле. Завод, который обеспечивал до 8 миллионов литров бензина в сутки, охватил масштабный пожар.
2: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Известный блогер Дмитрий Борисенко назвал СВО преступлением и варварством.
4: Ну, ёперный театр. Ну, надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление. И я полагаю, эти люди должны быть наказаны за то, что они делали. В 21 веке вести широкомасштабные действия с сотнями тысяч убитых — это варварство. Это, во-первых, признак полнейшей профнепригодности как руководители страны. Во-вторых, это варварство.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Калининградская область готовится. Власти хотят приспособить под убежище подвалы больниц. Настолько все серьезно. Свет не тушите, он погаснет сам. Власти признали проблемы с аварийным отключением электричества. Жителям региона стоит привыкать к блэкаутам. Дороже, чем в большой России. Минимальная продуктовая корзина в регионе стоит 9 тысяч рублей. До каких рекордных уровней вырастут цены на фоне топливного кризиса? Итак, власти Калининграда планируют обследовать подвалы и цокольные этажи городской больницы номер 2, чтобы оценить возможность их использования в качестве убежищ гражданской обороны. Работы проведут в корпусах на улице Дзержинского, 147 и на Чапаева. На обследование планируют потратить более 520 тысяч рублей. Подрядчика определят 17 июля, а завершить работы хотят до конца года. Ранее аналогичное обследование подвалов для использования их в качестве укрытий для населения заказали и другие медицинские учреждения региона, в том числе БСМП и областная станция переливания крови. Напомню, ранее в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки беспилотников. В инструкциях людям рекомендуется при виде дрона покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а об укрытиях в ней ни слова.
0: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь, но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
6: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитались, что обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. А вот в Финляндии, которая после начала СВО на Украине официально стала 31-м членом НАТО и начала серьезно готовиться к нападению России, функционирует целая сеть бомбоубежищ.
7: Только в Хельсинки действует сеть из 5500 убежищ, способная принять почти 1 000 000 человек в случае ядерного удара или нападения, пишет издание The Times. По финским законам, все новые жилые и офисные здания должны иметь собственное бомбоубежище. Самый большой бункер в Хельсинки может вместить 11,5 тысячи человек. Некоторые убежища расположены на глубине около 20 метров и рассчитаны минимум на 6 тысяч человек. Газета отмечает, что Финляндия начала строить убежище еще в 1939 году и не прекращает этот процесс до сих пор. Подготовка к возможной войне является частью национальной системы всеобщей безопасности, которая также включает обязательный призыв мужчин с 18 лет, регулярные курсы гражданской обороны, выездные семинары выходного дня для женщин по организации полевых кухонь и обнаружению дронов, а также готовность строительных компаний в течение 6 часов приступить к возведению оборонительных сооружений. Такие меры продиктованы как историческими причинами, нападением Советского Союза на Финляндию и захватом 10% ее территории, так и географическими. Финляндия имеет самую протяженную среди всех стран-членов НАТО границу с Россией – более 1200 километров, отмечает The Times.
6: Надо признать, что на фоне подготовки Финляндии к чрезвычайным ситуациям Калининградская область явно не дорабатывает, причем даже в элементарных вопросах. Власти региона подтвердили, что не в состоянии гарантировать постоянное электроснабжение. Поэтому от внезапных отключений света в Калининграде никто не застрахован. Дело в том, что жительница Московского района Калининграда Галина обратилась к губернатору, чтобы найти ответ на волнующий ее вопрос о причине внезапного отключения электричества на улице маршала Новикова, 11. По ее словам, за месяц таких внезапных блэкаутов было уже 3. К тому же в доме женщины отключение света влечет за собой и сбой водоснабжения. Однако утешить калининградку власти ничем не смогли. Скорее наоборот. Вот что ответили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
7: Связались с энергетиками, которые рассказали, что, к сожалению, временные отключения потребителей возможны по причине срабатывания противоаварийной автоматики.
6: Так что калининградцам нужно привыкать к тому, что электричество может погаснуть внезапно, а потом также внезапно включиться. Остается открытым и вопрос, а почему так часто срабатывает противоаварийная автоматика и какие меры принимаются, чтобы это не повторялось. Тем более тогда, когда Польша бросает 4 армейские бригады к границам с Россией, которые, как сообщается, займутся разведкой и быстрым реагированием на угрозы. А ранее, если кто забыл, Варшава грозила за 48 часов установить противопехотные мины, если ситуация на Балтике обострится. Тем временем в правительстве Калининградской области предпочитают не отвечать жителям и на вопросы о возможности заправить бензин в канистры для использования в инструментах по окосу.
22: «Мне пора косить огород.
6: Могу ли на автозаправке «Сургутнефтегаз», территориально близко для моего пешего хода до огорода в Гвардейске, заправить емкость 6 литров? Спросила у губернатора Алексея Беспрозванных в социальной сети жительница Гвардейска Марина.
8: В профильном министерстве региона на это ответили так.
13: Меры по ограничениям отпуска топлива приняты для того, чтобы снизить нагрузку на АЗС и топливных операторов. Региональное правительство мониторит ситуацию, прорабатывает возможные варианты. При введении новых мер информация будет опубликована на официальных ресурсах.
8: В общем, ясного и четкого ответа на обращение не последовало. Но единственная, самая вероятная интерпретация – нет. А у женщины, между прочим, огород зарастает. Тем временем ажиотаж на заправках региона, в общем, сходит на нет. Однако локально проблемы остаются. Периодически не хватает то одного, то другого вида бензина. На частных АЗС либо сократился ассортимент, либо топливо продают по другой цене. Например, в Нивинском АЕ-96 на «Титане» стоил 99 рублей, а где-то и по 110 видели. На фоне топливного кризиса, вызванного массированными ударами ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, взлетели цены на базовые вещи. Люди каждый день видят в магазинах подорожание мяса, молочки, овощей и других продуктов. Минимальная продуктовая корзина в Калининградской области уже превысила 9000 рублей.
13: Стоимость минимальной продуктовой корзины в регионе в июне 2026 года составила 9750 рублей. За квартал показатель увеличился почти на процент, а за первое полугодие – на 3%. Для сравнения, минимальная цена месячной продуктовой корзины по России меньше на 2000 и составляет 7805 рублей. С января стоимость базового набора питания на одного человека в среднем по стране подорожала на 4%. Давно все привыкли, что в Калининградской области продукты дороже, чем в Санкт-Петербурге и Москве. Разве что Чукотка общеголяла. Там минимальная продуктовая корзина обойдется в 20 тысяч рублей.
8: По словам экономистов, подорожание жизни происходит на фоне продолжения спецоперации. Боевые действия требуют огромных бюджетных расходов, деньги направляются на военные нужды, растут издержки бизнеса, повышаются налоги, дорожают кредиты, логистика, рабочая сила. Все это в итоге оплачивают обычные покупатели на кассе. Между тем, бывший руководитель аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге публично призвал европейские страны объединиться для усиления давления на Калининградскую область и Крымский полуостров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение в соцсети X. В своем профиле немецкий экс-чиновник заявил, что европейским партнерам необходимо лишить Россию ее ключевых преимуществ в этих регионах. По мнению Ланге, Крым и Калининград должны перестать быть надежными стратегическими форпостами российского государства, превратившись для Москвы в дорогостоящие стратегические недостатки, содержание которых обходится недешево. В Москве ответили: не дождетесь. Но реальность более красноречивая, чем политические батлы. И жители Калининградской области прекрасно ощущают качество жизни до 2022 года и сейчас. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
22: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
23: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать, там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные.

0: И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы – денег или проблем?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
2: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбино-лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Дю», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире

0: каждый вечер. Главные новости дня.
1: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
2: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
1: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й – на 24%, 98-й – сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Борис Оранштейн.
3: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства. Это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики. Повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис. И полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
1: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
4: Я столько раз стояла, ушла за машиной, я пришла за ним, говорю, камеру!
5: Да, какую камеру? Жёлтый!
4: У них камера!
5: О, да!
1: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новые правила. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
6: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 331203 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
1: Как говорится, хозяйке на заметку. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов о том, что приезжающие в Россию мигранты будут обязаны приобретать мобильные телефоны с электронным профилем.
8: К чему мы идем? Что у каждого мигранта при регистрации туда, который приезжает сюда, вот, на труда, особенно трудовые, ну или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой, бесконтрольно там, поменять место, какое-то предназначение своего пребывания. Это, вот, это будет основа. И этот же телефон создаст возможность, вот этот электронный ресурс, он даст возможность не просто его где-то отлавливать, там, если он что-то совершил, а упреждать его заранее. То есть он будет иметь возможность, у вас там срок истекает, вы там что-то не то сделали, вам надо прибыть там туда. А не так, что неожиданно человек пропустил что-то или не знал там. Он, это будет так.
0: Главные новости дня.
1: Дроны разбомбили резервуарный парк «Славнефть-Янас». Из-за дефицита бензина в регионах срываются закупки топлива для больниц и пожарных. После утренней атаки 16 июля в Ярославле горит резервуарный парк «Славнефть-Янас». Это огромный автоматизированный комплекс хранения нефти объемом более 620 тысяч кубических метров. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся атаке украинских беспилотников. По его словам, все 54 дрона успешно сбиты. Однако непонятно, откуда в сети кадры очевидцев, на которых отчетливо видно, как дрон пикирует и взрывается на территории Ярославского НПЗ. При этом все попытки сбить его из крупнокалиберного пулемета ни к чему не приводят.

0: Подобные попытки сбить цель при помощи автоматического оружия – это скорее имитация бурной деятельности, а не эффективная защита, говорит военный эксперт Даниил Кондратьев.
1: Военные пытаются стрелять со своих калашников по воздушной цели, что, в принципе, является просто имитацией попытки что-то перехватить и никак не может помочь для перехвата таких воздушных целей на такой высоте.
0: Губернатор Ярославской области сообщил, что в результате атаки погиб мужчина. Еще четверо мужчин пострадали. Росавиация вводила ограничения на работу местного аэропорта. Также в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение на въезде из Ярославля в сторону Москвы. Там как раз и находится местный НПЗ. Он последний из четырех крупных нефтеперерабатывающих предприятий, который снабжал топливом столичный регион и который продолжал работать после атак украинских дронов до сегодняшнего дня. НПЗ в Ярославле – пятый по мощности переработки в России. В год он перерабатывает почти 16 миллионов тонн нефти. Сегодняшняя атака на этот НПЗ стала по меньшей мере седьмой с начала года. И пока налеты будут продолжаться, решить проблему бензинового кризиса не получится, считает аналитик топливного рынка Борис Оранштейн.
2: Факт налицо следующий. ВСУ совершенно перестроила тактику своих ударов. Теперь это очень комплексные, очень интенсивные, повторяющиеся удары по всей цепочке логистической и инфраструктурной нефтегазового рынка России. И я думаю, что если интенсивность и комплексность этих ударов будет продолжаться, то уже кризис, он уже имеется, национальный топливный кризис. Я думаю, что он станет перманентным.
0: Из-за дефицита бензина в России начали срываться закупки топлива для больниц, пожарных и коммунальных служб. Поставщикам топлива стало невыгодно работать по госконтрактам с фиксированной ценой. Пока проводится конкурс, рыночная стоимость топлива успевает вырасти. Поэтому компании предпочитают продавать бензин через розничные сети вместо участия в госзакупках. Так не смогли приобрести бензин, потому что на тендер не поступило ни одной заявки. Самарский областной медицинский центр «Династия», реабилитационный центр «Дарина» в Ленобласти, автобаза администрации Тамбова и компания «Госэлектросеть» во Владимирской области. На Ставрополье противопожарной и аварийно-спасательной службе пришлось несколько раз переобъявлять закупку топлива, после чего контракт заключили с единственным поставщиком. Также под угрозой срыва летний ремонт дорог в России, резкий рост цен на дизельное топливо и битум на 75% и 45% соответственно вынуждает подрядчиков сокращать объемы работ, а это меньше отремонтированных дорог. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об отсутствии графиков привоза топлива на АЗС и равномерного распределения электроэнергии по полуострову.
5: Значит, гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем, поэтому напряжение сохранится еще определенное время. Что касается электроэнергии, сформировать график, который равномерно бы распределял электроэнергию по территории Республики Крым, сегодня невозможно. Поэтому графиков сегодня справедливых, которые бы по регионам, значит, отвечали бы, то есть, потребностям людей, нет, и в ближайшее время справедливых в данном случае не будет.
3: На радио Лента. Опасность дня.
6: Вслед за Пензой и Иркутском массовые облавы на мужчин начались в Ижевске. Силовики останавливают их под предлогом проверки документов, а после доставляют в участок, где заставляют подписывать контракт на СВО. При этом власти активно блокируют городские чаты, в которых люди предупреждают друг друга о точках, где собираются полицейские.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Фермер из Башкирии Азамат Тактаров объяснил, чем обернется топливный кризис для агросектора.
8: Небольшие фермера и без этого были не самой лучшей экономической ситуации, потому что они и без этого работают с постоянно растущими затратами на производство. И поэтому вот даже небольшой скачок цен очень так чувствительно влияет на весь процесс. Вот этот вот рост цен на топливо и в целом остальной рост затрат будет, мне кажется, влиять очень сильно на фермеров, потому что в первую очередь они начнут экономить. Экономить они будут, как правило, на удобрениях, что будет сказываться на урожайности. Ну и самый такой худший вариант будут уменьшаться посевные площади.
7: Владелец «Северстали» Алексей Мордашов о том, что у бизнеса появляется все больше проблем.
9: Если говорить вот о состоянии бизнеса, то мы слышим очень много очень негативных болезненных реакций. Как факт, кстати, мы «Северсталь» сокращаем инвестиционную программу, там в прошлом году 165 миллионов, она очень большая еще. Кстати, тоже очень важно. Вот простой пример наш, «Северстали», металлургическая компания. Инвестиции 25 года 165 миллиардов. Мы месяц назад сократили портфель инвестиционный этого года на 24%. Осталось 147, тоже еще довольно много. Но на будущий год, но мы уже вошли в отрицательный кэш. Причем мы всегда были, ну, самой рентабельной компанией среди металлургических компаний России, ну, даже мира. Мы попали в ситуацию отрицательного кэша. У нас доходность упала резко.
7: Сталинград о волне увольнений, которая докатилась до крупнейших компаний страны.
10: Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия, автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого Госбанка России, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты Кремля. ВБРФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике глава банка Игорь Шувалов. Он отметил, что сокращение ВЭП проводят в условиях кредитного охлаждения экономики. Мы уже приняли 10 дней назад приказ. Мы начали, в этот раз мы сокращаем 15%, сокращаем бюджет своей организации с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года.
7: Экономист Дмитрий Потапенко о том, что люди в России переходят от жизни к выживанию.
11: Люди переходят к системе выживания. Эта система выживания отработана, конечно, годами. Мы привыкли жить параллельно штуке, которую мы ошибочно называем государство. К сожалению, оно о нас не только не заботится, но и постоянно старается отобрать у нас не только деньги, но и вообще возможность хоть что-то проявлять какой-то своеволие или высказывать свое попискивание где-нибудь на кухне. На кухнях все тише и тише, а в публичном пространстве людей, ну, чуть ли не на коленях заставляют извиняться. Вот так мы и живем в системе закрытой, где сама власть приводит себя же в состояние непонимания, чего происходит внизу. Хотя должно было бы быть наоборот. Если ты что-то хочешь продвинуть, была бы должна причинно-следственная связь хотя бы у самой власти. Она этого не хочет знать, не видеть.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Жительница Саратова пожаловалась, что в городе ввели штрафы за очереди за бензином, если автомобиль стоит в зоне действия знака «Остановка запрещена».
13: В России снова прилетело, откуда не ждали. Автомобилистам массово стали приходить штрафы за стояние в очереди за бензином в зоне действия знака «Остановка запрещена». От ГИБДД уже поступили разъяснения о том, что аннулировать эти штрафы они не собираются, так как к этому нет законных оснований. И формально все вроде бы чисто. Знак есть, остановка в зоне запрещена, факт остановки есть, он зафиксирован. Но с точки зрения справедливости вроде как-то не очень.
14: Нет, я сейчас приехала на заправку, заправиться, нас тут всех штрафуют, потому что мы стоим в очереди. Сейчас у меня забрали документы, у меня забрали права. Перекресток не регулируется, просто всем выписывают штрафы. Вот это номер экипажа. Просто вот там вот стоит парень, и он штрафы забирает у всех документы, кто стоит в очереди, штрафуют всех. Мы так тут не можем заправить. Вот просто все, стоят все.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше. Детали расскажу. А вот применять она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете. Рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес». Это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством «Мерседеса». Улавливаете? Будет то же самое, только табличку будут прикручивать в лучшем случае, в лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины, понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству «Патриотов», по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележкам в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к «Мерседесу» прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. таких нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда там вниз, и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали, вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
16: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
17: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Это не та армия, которой можно гордиться. Мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшие юные умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
18: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
0: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына. Однако она этого не исключает. Подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну. А он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах. С другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
18: На контракт уговаривают тем, что типа вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут. А вы типа будете альтернативную службу проходить где-то там, типа уссурийские, хабаровские, ментовки, бутовые, в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
0: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
18: Я не переживаю, то, что он в армию пошел. В армию – это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
0: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
19: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передовую. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
0: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком в семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии и заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам – будущим вербовщикам умение убеждать.
22: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
21: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
1: Это люди 40+, ну, как правило, да, и, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
21: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
1: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь, или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, в Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами без пальцев.
21: В начале июля Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
4: Польша становится все сильнее. Военкор Подубный о новом военном проекте Варшавы и США.
23: Польша выступила с инициативой разместить на своей территории постоянную военную базу штатов. Официальное предложение Варшава передала Вашингтону еще в начале июня. В качестве основной площадки рассматривают западные регионы страны. По словам замминистра национальной обороны, наиболее перспективными вариантами выступают Великопольша и Нижняя Силезия, хотя польские власти не исключают и другие локации. Важную роль в подготовке к потенциальному размещению базы играет уже существующая инфраструктура. На протяжении ряда лет Польша целенаправленно развивала логистические мощности вблизи аэропортов в западной части страны. Модернизация взлетно-посадочных полос, складских комплексов и транспортных узлов ведется с расчетом на прием и распределение крупных объемов военной техники и грузов, в том числе в рамках программ экстренной поддержки союзников по НАТО.
4: Учения НАТО прикрыли разведку. Военкор канал «Архангел» спецназа о событиях после удара по Геленджику.
23: После атаки БЭК на порт Геленджик с ударом по сторожевому кораблю погранслужбы ФСБ России важно отметить то, как активно работала натовская разведка. Сразу после атаки в море прилетел американский разведывательный самолет, который летал к югу от Крыма и у берегов Краснодарского края. Помимо этого, в западной части Черного моря парный полет совершили самолеты «Атлантик-2» Франции и ATR-72 ВМС Турции, которые патрулировали в этой зоне. И делали они это под вполне понятным предлогом проводимого НАТО учения «Бриз-26», которое началось 10 июля и закончится 19-го. В нем участвуют болгарские подразделения, военнослужащие из Бельгии, Франции, Греции, Румынии, США и Турции. Всего около 1400 военнослужащих. Но, как всем известно, любое такое мероприятие создает удобный предлог и возможность проведения разведки в западной части Черного моря, а для штатов — во всей акватории. Активизация разведывательной авиации пришлась на прошлую неделю, когда сначала прилетел британский RC-135, а затем снова начали летать и американские самолеты.
4: Европа переносит производство дронов. Военкор Подубный о новом соглашении Евросоюза и Украины.
23: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подписании соглашения между Европейским Союзом и Украиной о производстве беспилотных летательных аппаратов для нужд Украины на территории Союза. Ключевым аргументом в пользу такого формата сотрудничества названа безопасность. Размещение производственных мощностей в Европе призвано защитить заводы от российских ударов. Европа располагает развитой промышленной базой, современными технологиями
5: и, что немаловажно, защищенными площадками, где можно стабильно наращивать объемы выпуска. Украина же вносит в этот альянс боевой опыт и практические знания, накопленные в условиях интенсивных боевых действий. Безусловно, это соглашение лишь часть в более широкого политического контекста. Поддержка Украины со стороны Евросоюза остается одним из приоритетов Брюсселя, который стремится усилить давление на Россию, в том числе за счет расширения возможностей Киева наносить удары по нашей территории.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новый режим и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
8: Электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивают, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить. Искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
6: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
9: Почему он идет смеется? Потому что за литр бензина 299 рублей. Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
24: Соты есть.
9: А, соты сколько стоит?
24: 350 рублей литр.
9: О, 350 рублей литр соты.
24: Новый рекорд.
9: Это судак Крым.
6: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
25: Слушайте, ну бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
6: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
26: Я вчера заправила полный бак бензина. Полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
27: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? Просто вы угораете.
6: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевозок по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
4: Донбасс без воды, миллиарды без следа. Z-блогер Олег Царев о хищениях при строительстве водовода.
28: Возбуждено дело о хищении более 500 миллионов рублей при строительстве водовода Дон-Донбасс. Подрядчики вместо качественных поставили дешевые китайские краны. Но это лишь один из эпизодов. Отдельное уголовное дело. Потому что в целом на строительстве водовода украли гораздо большие деньги. Следствие считает, что подрядчик дал взятку Тимуру Иванову, благодаря чему стоимость строительства выросла с 70 миллиардов рублей до 200 миллиардов. Представляете объемы взяток только по этой отдельной стройке? Можно предположить, что и по остальным стройкам Министерства обороны были такие накрутки и откаты. Один из теневых подрядчиков объекта, Исай Захаров, был найден убитым на стройплощадке в 2024 году. Было мнение, что это попытка скрыть следы. Тимур Иванов уже осужден за паромы для Керчи и проходит по делу о взятках всего на 1,3 миллиарда. Приговора по водоводу у Иванова пока нет. Разборки, кто виноват и приговоры, это по закону, и это правильно. Но самое важное, что вопрос с водоснабжением Донбасса так и не решен. Потрачены и разворованы огромные деньги, а воды у дончан как не было, так и нет.
4: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зыргулио о новых гражданах России.
23: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
4: Новая ночь массированных ударов. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Россию.
23: После суточной паузы в виде снижения общей интенсивности ударов по РФ украинские формирования провели очередной налет на Россию. В ночь на 16 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 375 беспилотников. Всего с утра прошлых суток поражено не менее 530 птичек над разными регионами. Этой ночью ключевой целью стала Саратовская область, куда противник направил несколько групп по маршруту через Воронежскую и Волгоградскую области. Под удар попал аэродром в Энгельсе, что стало известно из кадров, заснятых местными жителями. Украинские Асинт-ресурсы уже оценивают результаты своего налета. Кроме того, дроны в данный момент сбивают над Московским регионом и Ярославской областью. В последний, вероятно, пытаются снова ударить по нефтеперерабатывающему заводу, который уже не раз становился целью. Еще беспилотники фиксировали над Ставропольским краем. Учитывая, что там есть и химические предприятия, и нефтяные, конечная цель украинских формирований очевидна.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
7: Официальная стоимость литра бензина АИ-95 превысила 100 рублей. Это новый исторический рекорд. До этого в современной России розничная цена на топливо никогда не достигала трехзначной отметки. При этом у перекупщиков в некоторых регионах ценник достиг 350 рублей за литр.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Житель Крыма, у которого строительный бизнес, пришел в состояние шока, когда узнал новые цены на стройматериалы.
11: Стоимость строительных материалов на 13 июля 2026 года в Крыму. По приходу на строительную базу нас встречает вот такая табличка. Цемент 800 рублей мешок.
12: Это есть шестерка?
13: Есть 6,5.
12: Ну, 6,5.
11: Сами продавцы очень осторожно называют цену, потому что сами в шоке. А покупатели так тем более.
13: А метр сказать?
12: Да, метр. Почему?
13: Метр. 6,70.
11: Месяц назад 52 рубля. И еще нам понадобился лес. И как вы думаете, сколько же он стоит? 28 тысяч за куб. Вы представляете себе? И следующая машина, она говорит, будет 30. Это просто.
13: Примерно 2,5.
11: 2,5 тысячи доставка. Хотя месяц назад она была 800 рублей. В Прибрежное смотаться? Я не знаю, это может от силы километров 6-7 к нам. Это просто. Пока ждем доставку, собирается, пьем кофеек и с доставкой на работу вместе поедем. Ну что, подобьем итоги без эмоций. Арматура 12-я, 76-70, лес 28 тысяч и цемент 800 рублей. Доставка 6 километров 2500. Хочешь стройся, хочешь не стройся. Вот так вот.
20: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Крымом прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой живут сотни тысяч людей на полуострове. Без света, без воды, без нормальной еды, без транспорта и без понимания того, когда все это закончится. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами стоят живые люди.
1: Да. И начать тут логичнее всего с самого фундамента, скажем так. С электричества. Потому что спусковым крючком для всех этих событий стало именно системное, методичное разрушение энергетического каркаса региона.
0: Энергетика – это база. Абсолютно согласен. Без нее все остальное просто сыплется.
1: 100%. Слушай, за первую неделю июля поражены 25 электроподстанций. И, ну, важно понимать, это не какие-то там локальные аварии из-за износа сетей.
0: 25 подстанций за неделю – это звучит как целенаправленное отключение всей магистрали.
1: Именно. Это удары по критическим узлам. В итоге жители Северного и Западного Крыма, включая Раздольнинский район, просто остались в полной темноте. От 2 до 5 суток вообще без света.
0: 5 суток в июле без электричества – это жесть. Я так понимаю, ключевым моментом там стал выход из строя подстанции «Симферопольская». Это в районе Строгановки.
1: Да, подстанция на 330 киловольт – это очень серьезный объект.
0: 330 киловольт – это магистральный уровень. Знаешь, это можно сравнить с кровеносной системой.
1: Ага, хорошая аналогия.
0: Ну смотри, есть капилляры – это проводка в обычных домах. Есть вены – это районные трансформаторы. А есть аорта – вот такие узлы, как «Симферопольская». Перережешь капилляр, погаснет один дом.
1: А разрушишь магистральный узел, и возникает колоссальный дефицит мощности на огромной территории. Автоматика просто начинает отсекать целые районы.
0: Да, чтобы банально спасти генераторы от перегрузки и физического разрушения. Это как если бы в огромном здании выбило главный щиток, а запасных предохранителей в природе больше нет.
1: Точно. Физика процесса тут неумолима. Энергосистема работает нормально только тогда, когда генерация и потребление идеально сбалансированы. Выпадает узел, все рушится.
0: Была же попытка ввести графики верных отключений, типа 3 часа через 3 часа.
1: Пытались, да. Администрация ввела такой регламент. В теории звучит красиво. Нагрузка просто перераспределяется во времени. Но по факту этот график вообще не соблюдается.
0: Ожидание света превратилось в лотерею.
1: Абсолютно. И знаешь почему?
0: Из-за пусковых токов. Эффект холодного старта, верно?
1: Бинго. Вот представь, в районе нет света 3 часа.
0: Квартиры нагреваются, холодильники начинают течь.
1: Да. И в момент, когда напряжение возвращается, тысячи компрессоров, кондиционеров и насосов пытаются запуститься в одну и ту же секунду.
0: А пусковой ток электродвигателя в первые секунды может в 5-7 раз превышать номинальный.
1: Вот именно. Уцелевшие сети, которые и так работают на пределе, получают колоссальный удар. Своего рода гидравлический удар, только электрический.
0: И защитное реле на подстанциях воспринимает этот скачок как короткое замыкание.
1: И снова все врубают, спасая трансформаторы от возгорания. Получается такой бесконечный цикл. Система просто не может стабилизироваться.
0: Замкнутый круг. Но самое страшное, что исчезновение напряжения – это только начало. Как только исчезает этот базовый слой, сразу начинает лететь следующий критический уровень – водоснабжение.
1: Ну да, вода же не течет вверх по волшебству.
0: Городской водопровод – это сложнейшая гидравлика. Она полностью завязана на электрических насосах. Нет напряжения – падает давление.
1: И вода физически не может подняться выше первых этажей. Сейчас 9 муниципалитетов остались вообще без централизованной подачи воды.
0: В Евпаторе, например, воду развозят автоцистернами.
1: Возврат в 19 век. В Алуште и Джанкое ввели жесткие графики. Вода есть только с 6 до 9 утра и в эти же часы вечером.
0: То есть современный город переходит в режим ручного распределения ведер с водой. Но тут есть еще один нюанс. Даже если бы насосы работали идеально, качать было бы особо нечего.
1: Климатический фактор – долгосрочная засуха.
0: Именно. Энергетический коллапс просто ускорил кризис, который зрел давно. Ключевые водохранилища, тоже Белогорское, вообще не наполнились к зиме из-за нехватки осадков.
1: Знаковые реки пересыхают, да? Бьюг-Красу, Малый Салгир.
0: Пересох даже знаменитый Пушкинский фонтан в Симферополе. Это очень символично.
1: Подземные горизонты истощены за долгие годы. Так что отключение насосов – это просто финальный удар по системе, которая и так еле дышала.
0: Наложение инфраструктурного кризиса на природный – кошмарная комбинация. Но давай перейдем к следующему аспекту каскадного обрушения. Отсутствие электричества убивает не только потоки воды, но и цифровые потоки.
1: Финансовая система – остановка безналичных платежей.
0: Да, терминалы в магазинах превращаются в бесполезные куски пластика. Возникает парадокс. Еда в уцелевшем магазине есть, сотни тысяч на счету лежат, а купить бутылку воды невозможно.
1: Естественно, это вызывает панический спрос на наличку. Наличные становятся единственным инструментом выживания. Люди просто бросаются к банкоматам.
0: А банкоматы не работают, большинство обесточено.
1: А те, что еще работают на генераторах, начинают вести себя непредсказуемо. Крупнейшие банки, например, ВТБ с его сетью в 1400 аппаратов, вводят жесточайшие лимиты.
0: 15 тысяч рублей в сутки на снятие со сторонних карт. А ведь раньше было 150 тысяч.
1: И не больше 3 операций, после чего карта просто блокируется для выдачи наличных.
0: Возникает вопрос. Зачем банку искусственно ограничивать выдачу собственных денег в момент такой паники?
1: Алгоритмы безопасности. Все завязано на протоколы работы в офлайне. Когда падает интернет-инфраструктура, банкомат теряет связь с центральным сервером.
0: То есть он не может в реальном времени проверить баланс сторонней карты?
1: Вот именно. И чтобы минимизировать риски мошенничества, софт автоматически включает минимальные пороги доверия. Те самые 3 транзакции и 15 тысяч рублей.
0: Плюс инкассация в обесточенном городе без светофоров превращается в логистический ад. Банки просто растягивают остатки наличности в кассетах на подольше.
1: Но для обычного человека эта защита банка оборачивается катастрофой. Замкнутый круг. Чтобы купить еду, нужны наличные. Чтобы снять наличные, нужно отстоять огромную очередь.
0: А когда очередь подходит, банкомат выдает копейки и блокирует карту. В итоге человек фактически остается на улице обесточенного города без средств к существованию.
1: Логичный шаг в такой ситуации – попытаться уехать. Эвакуироваться туда, где есть свет и работают карты.
0: И тут мы подходим к третьему этапу коллапса. Транспортный паралич и топливная ловушка. Инфраструктура возводит новую стену.
1: Острый дефицит топлива. Вводятся административные лимиты 20 литров бензина в одни руки.
0: 20 литров – это смешно. Этого едва хватит километров на 200. Для дальней эвакуации по пробкам это крайне рискованно.
1: А высокооктановые 95-й вообще перевели на талоны. Отпускают только экстренным службам – скорым, пожарным, коммунальщикам.
0: Естественно, сразу появляется черный рынок. Цены участников взлетают до 300 рублей за литр.
1: Но самое поразительное решение администрации – это полный запрет на продажу бензина за наличные на официальных заправках.
0: Вот это просто захлопывает ловушку. Терминалы не работают, наличку снимают с боем, но на заправке эту наличку не берут.
1: Какая тут логика?

0: единственное. Но там ситуация не лучше. Поезда на перегоне Керчь-Симферополь остановлены из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре.
1: Писали даже о гибели помощника машиниста.
0: Да. А знаменитый междугородний троллейбус Симферополь-Алушта, 51-й маршрут, просто встал из-за обесточивания сети.
1: Электротранспорт умирает первым. Но знаешь, что ярко показывает изменение приоритетов?
0: История с автобусами.
1: Да. Когда на перегоне Керчь-Симферополь встали пассажирские поезда, нужно было срочно эвакуировать транзитных пассажиров. И для этого сняли обычные рейсовые автобусы с муниципальных маршрутов.
0: В Керчи, Симферополе, Феодосии. То есть, чтобы спасти магистральную логистику, пожертвовали микроуровнем.
1: Местные жители, которым надо в больницу или на работу, просто остались на остановках. Городские автобусы уехали спасать транзитников.
0: Это классическая инфраструктурная сортировка. Ресурсов мало, и система отсекает наименее важное ради критических артерий.
1: Гражданское население и его рутины уходят на 10-й план. Главное – выживание транспортной матрицы.
0: И это напрямую меняет статус всего региона. Переход от режима обслуживания населения к жесткому административному нормированию.
1: Милитаризация управления ресурсами.
0: Точно. И все эти факторы – отсутствие воды, пустые банкоматы, топливные лимиты – они полностью несовместимы со статусом курортной зоны.
1: Курортный сезон 2026 года сорван окончательно. Отдых предполагает комфорт, а он исчез.
0: Люди массово бегут из отелей и санаториев. Испорченные продукты, потекшие холодильники, невозможность принять душ.
1: Бросают номера даже без требований компенсаций, лишь бы уехать из зоны кризиса.
0: Но процесс эвакуации тоже парализован. Логистические артерии просто задыхаются от пиковых нагрузок.
1: На Крымском мосту многочасовые пробки. Ожидание досмотра более 3 часов.
0: В очередях скапливаются до 1900 автомобилей одновременно, а задержки поездов достигают 10 часов.
1: Узкие горлышки инфраструктуры превращают эвакуацию в стихийное бедствие.
0: Если собрать всю эту картину воедино, от перегоревшего реле на подстанции 330 кВ до тысячных очередей на мосту, видно, как регион теряет статус зоны рекреации
1: и превращается в закрытую территорию, которая пытается выжить на мобильных генераторах и ручном распределении воды.
0: Вопрос в том, каков запас прочности у такой модели.
1: Он крайне ограничен. Генераторы требуют топлива, которого и так дефицит. А подвоз воды цистернами не может закрыть потребности канализации целого города.
0: Временные заплатки начинают становиться постоянными, а адаптивные резервы системы на исходе.
1: И возникает вопрос, если пара ударов по узловым станциям отбрасывает современный регион в 19 век к наличному обмену и воде из бочек, насколько вообще жизнеспособна концепция современных мегаполисов, которые тотально зависят от розеток и оптоволокна? Это, знаешь, повод задуматься каждому.
0: На сегодня это все. Крымский кризис – это не просто набор отключений и перебоев. Это системный коллапс, затронувший абсолютно все сферы жизни сотен тысяч людей одновременно. Масштаб разрушений, глубина кризиса и полная неопределенность его окончания делают ситуацию одной из самых тяжелых гуманитарных катастроф в регионе за последние десятилетия. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст.

0: в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Калининградская область готовится. Власти хотят приспособить под убежище подвалы больниц. Настолько все серьезно. Свет не тушите, он погаснет сам. Власти признали проблемы с аварийным отключением электричества. Жителям региона стоит привыкать к блэкаутам. Дороже, чем в большой России. Минимальная продуктовая корзина в регионе стоит 9 тысяч рублей. До каких рекордных уровней вырастут цены на фоне топливного кризиса? Итак, власти Калининграда планируют обследовать подвалы и цокольные этажи городской больницы номер 2, чтобы оценить возможность их использования в качестве убежищ гражданской обороны. Работы проведут в корпусах на улице Дзержинского, 147 и на Чапаева. На обследование планируют потратить более 520 тысяч рублей. Подрядчика определят 17 июля, а завершить работы хотят до конца года. Ранее аналогичное обследование подвалов для использования их в качестве укрытий для населения заказали и другие медицинские учреждения региона, в том числе БСМП и областная станция переливания крови. Напомню, ранее в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки беспилотников. В инструкциях людям рекомендуется при виде дрона покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а об укрытиях в ней ни слова.
2: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь. Но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
1: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитались, что обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. А вот в Финляндии, которая после начала СВО на Украине официально стала 31-м членом НАТО и начала серьезно готовиться к нападению России, функционирует целая сеть бомбоубежищ.
3: Только в Хельсинки действует сеть из 5500 убежищ, способная принять почти миллион человек в случае ядерного удара или нападения, пишет издание The Times. По финским законам, все новые жилые и офисные здания должны иметь собственное бомбоубежище. Самый большой бункер в Хельсинки может вместить 11,5 тысячи человек. Некоторые убежища расположены на глубине около 20 метров и рассчитаны минимум на 6 тысяч человек. Газета отмечает, что Финляндия начала строить убежище еще в 1939 году и не прекращает этот процесс до сих пор. Подготовка к возможной войне является частью национальной системы всеобщей безопасности, которая также включает обязательный призыв мужчин с 18 лет, регулярные курсы гражданской обороны, выездные семинары выходного дня для женщин по организации полевых кухонь и обнаружению дронов, а также готовность строительных компаний в течение 6 часов приступить к возведению оборонительных сооружений. Такие меры продиктованы как историческими причинами – нападением Советского Союза на Финляндию и захватом 10% ее территории, так и географическими. Финляндия имеет самую протяженную среди всех стран-членов НАТО границу с Россией – более 1200 километров, отмечает The Times.
1: Надо признать, что на фоне подготовки Финляндии к чрезвычайным ситуациям Калининградская область явно не дорабатывает, причем даже в элементарных вопросах. Власти региона подтвердили, что не в состоянии гарантировать постоянное электроснабжение. Поэтому от внезапных отключений света в Калининграде никто не застрахован. Дело в том, что жительница Московского района Калининграда Галина обратилась к губернатору, чтобы найти ответ на волнующий ее вопрос о причине внезапного отключения электричества на улице маршала Новикова, 11. По ее словам, за месяц таких внезапных блэкаутов было уже 3. К тому же в доме женщины отключение света влечет за собой и сбой водоснабжения. Однако утешить калининградку власти ничем не смогли. Скорее наоборот. Вот что ответили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
3: С Связались с энергетиками, которые рассказали, что, к сожалению, временные отключения потребителей возможны по причине срабатывания противоаварийной автоматики.
1: Так что калининградцам нужно привыкать к тому, что электричество может погаснуть внезапно, а потом также внезапно включиться. Остается открытым и вопрос, а почему так часто срабатывает противоаварийная автоматика и какие меры принимаются, чтобы это не повторялось. Тем более тогда, когда Польша бросает 4 армейские бригады к границам с Россией, которые, как сообщается, займутся разведкой и быстрым реагированием на угрозы. А ранее, если кто забыл, Варшава грозила за 48 часов установить противопехотные мины, если ситуация на Балтике обострится. Тем временем в правительстве Калининградской области предпочитают не отвечать жителям и на вопросы о возможности заправить бензин в канистры для использования в инструментах по окосу.
4: «Мне пора косить огород. Могу ли на автозаправке «Сургутнефтегаз» территориально близко для моего пешего хода до огорода в Гвардейске заправить емкость 6 литров?» – спросила у губернатора Алексея Беспрозванных в социальной сети жительница Гвардейска Марина.
1: В профильном министерстве региона на это ответили так.
3: Меры по ограничениям отпуска топлива приняты для того, чтобы снизить нагрузку на АЗС и топливных операторов. Региональное правительство мониторит ситуацию, прорабатывает возможные варианты. При введении новых мер информация будет опубликована на официальных ресурсах.
1: В общем, ясного и четкого ответа на обращение не последовало. Но единственная, самая вероятная интерпретация – нет. А у женщины, между прочим, огород зарастает. Тем временем ажиотаж на заправках региона в общем сходит на нет, однако локально проблемы остаются. Периодически не хватает то одного, то другого вида бензина. На частных АЗС либо сократился ассортимент, либо топливо продают по другой цене. Например, в Нивинском АИ-96 на «Титане» стоил 99 рублей, а где-то и по 110 видели. На фоне топливного кризиса, вызванного массированными ударами ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, взлетели цены на базовые вещи. Люди каждый день видят в магазинах подорожание мяса, молочки, овощей и других продуктов. Минимальная продуктовая корзина в Калининградской области уже превысила 9000 рублей.
3: Стоимость минимальной продуктовой корзины в регионе в июне 2026 года составила 9750 рублей. За квартал показатель увеличился почти на процент, а за первое полугодие – на 3%. Для сравнения, минимальная цена месячной продуктовой корзины по России меньше на 2000 и составляет 7805 рублей. С января стоимость базового набора питания на одного человека в среднем по стране подорожала на 4%. Давно все привыкли, что в Калининградской области продукты дороже, чем в Санкт-Петербурге и Москве. Разве что Чукотка общеголяла. Там минимальная продуктовая корзина обойдется в 20 тысяч рублей.
1: По словам экономистов, подорожание жизни происходит на фоне продолжения спецоперации. Боевые действия требуют огромных бюджетных расходов, деньги направляются на военные нужды, растут издержки бизнеса, повышаются налоги, дорожают кредиты, логистика, рабочая сила. Все это в итоге оплачивают обычные покупатели на кассе.
5: Между тем, бывший руководитель аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге публично призвал европейские страны объединиться для усиления давления на Калининградскую область и Крымский полуостров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение в соцсети X. В своем профиле немецкий экс-чиновник заявил, что европейским партнерам необходимо лишить Россию ее ключевых преимуществ в этих регионах. По мнению Ланге, Крым и Калининград должны перестать быть надежными стратегическими форпостами российского государства, превратившись для Москвы в дорогостоящие стратегические недостатки, содержание которых обходится недешево. В Москве ответили «не дождетесь», но реальность более красноречивая, чем политические батлы. И жители Калининградской области прекрасно ощущают качество жизни до 2022 года и сейчас. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать? Там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы? Денег или проблем?
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
7: В ночь на 16 июля украинские дроны разбомбили резервуарный парк НПЗ «Славнефть-Янус» в Ярославле. Завод, который обеспечивал до 8 миллионов литров бензина в сутки, охватил масштабный пожар.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
8: Жительница Ялты поинтересовалась, почему нет никакой гуманитарной помощи для крымчан, ведь еще совсем недавно они сами собирали гуманитарку для Дагестана.
9: Всего на самом деле интересует, а где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Или все сейчас игнорируют и показывают, что за 3000 рублей можно в отеле отдохнуть в Крыму? Ну это... если честно, товарищи. Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь в Красноперекоп, потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
0: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
11: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит в банковской системе, неплатежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взять и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос, идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
10: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
12: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более двух десятков лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
10: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Экономика изнурена войной, разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу. С учетом вот этих факторов, больше 10%, есть оценки чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплату-то не получают совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти неоткуда, экономика рушится, малый и средний бизнес разваливается, крупные компании теряют прибыль.
10: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по НПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Российский предприниматель Герман Клименко предложил устанавливать мессенджер «Макс» и «ВКонтакте» на iPhone через многофункциональный центр.
14: Сейчас самый интересный вопрос, конечно, в этой истории, да, как ведет себя Google. Потому что, несмотря на то, что Google по деньгам крайне жестко к нам обошел, но есть другая часть, которую юристы разрешили. Вот Apple-овские не разрешили сделать российский магазин. Вот вам российский магазин, и делайте, что хотите. У нас есть Google Play, а есть Rostore. Да? То есть, по сути, это инструмент, который позволяет... Он, естественно, связан очень плотно с Google, он очень связан, но он индивидуально для нас. Там все наши приложения живут, запрещенные, но формально их как бы в Google Play нет. То есть, юристы по-разному извращают. То есть вот по деньгам Google обошелся жестче, а по программному обеспечению нет. Повторять путь изгнания ВКонтакта и Макса, да, мне кажется, они не будут. Ну, во-первых, там, по-моему, и Макса и нет в Google Play, он, по-моему, в Русторе как раз. Не помню сейчас, честно говоря, то есть уже не смотрел 100 лет, да, не видел. Но, скорее всего, если уж они пойдут в эту часть, было бы это очень нехорошо, да, если бы они пошли в сторону Рустора. Трудно сказать, потому что волна разгоняется, очевидно, да, ну, потому что сейчас европейские санкции, и мы можем дождаться каких-нибудь еще других, я не знаю, кто у нас там еще, Америка присоединится или кто-то еще, или какие-то разъяснения. Для пользователей здесь самое главное, давайте сразу скажем, пользователям, в принципе, все равно. Их это не касается, да, то есть как жили, так и будем жить. Обновление на айфоне, конечно, там придется с бубном побегать. Но в целом мы как-то к этому, вот как банками мы же пользуемся, да, то есть я думаю, что, скорее всего, появится такая опция, зайди в МФЦ, установи ВКонтакт. Ну, или там установи, вообще, давно бы уже надо было сделать, зайди в МФЦ, и тебе все поставят. Потому что сейчас бегают по отделениям банков, да, то есть, ну...
15: То есть на iPhone имеется в виду, или как?
14: Да, на iPhone. С Android все гораздо проще. Поэтому ситуация нехорошая, потому что либо этот накат остановился, но что-то мне подсказывает, да, что, наверное, будут что-то дальше двигаться куда-то, потому что там есть куда двигаться Apple по этой волне. У нас же там и госуслуги есть, еще что-то есть.
0: Криминальные новости.
16: Стрельба произошла на улице Масальского в Петербурге. По данным канала 112, один из грузчиков якобы задел припаркованную машину. Тогда автомобилист достал оружие и начал стрелять. Ранил двоих человек. Обстоятельства выясняются. Разъяренная женщина с огромным топором атаковала машины в Балабаново, Калужской области. Разбиты 10 автомобилей. Остановить вооруженную даму никто не решился. Сейчас ее ищет полиция. На заправке в Челябинске один водитель выстрелил в другого. На заправке «Газпрома» в Челябинске произошел конфликт в очереди за бензином. В тот день один из водителей решил заправиться без очереди. Мужчине сделали замечание. В ответ он выстрелил из травматического пистолета в критиковавшего его водителя. Затем скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние стабильно. После этого сотрудники МВД задержали напавшего на него водителя, против него возбудили дело о побоях. Инвалида-колясочника, который издевался над пасынком в подмосковном Дрожжино, освободили из колонии. Василия Васина заметили жители дома по улице Южная. По их словам, мужчина пытается втереться в доверие и просится к соседям переночевать. В июле прошлого года стало известно, что Васин устроил аттракцион неслыханной жестокости для своего пасынка. Жуткий случай стал достоянием общественности после того, как в полицию обратилась бабушка ребенка, с чего-то решив, что родственники Родственники мальчика задолжали ему денег, Васин записал мотивирующее видео. На кадрах мужчина до полусмерти избивает битой 11-летнего мальчика, сына своей сожительницы. Тогда, по словам медиков, парень выжил чудом. Васина приговорили к 14 годам колонии строгого режима. В Балтийске посадили на 14 лет таксиста-педофила. Балтийский городской суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. По данным следствия, вечером 31 декабря 2024 года фигурант приехал к дому, где живет девочка. Он был знаком с ее мамой, поэтому ребенок ему доверял. Мужчина позвонил в дверь, сказал, что хочет отдать какие-то вещи, попросил девочку выйти к машине. Как только она спустилась, он усадил ее в автомобиль, отвез в пустынное место на одной из улиц Балтийска, заблокировал дверь и изнасиловал ребенка. Это было не единственное преступление. Такие же действия при похожих обстоятельствах он совершил в отношении этой же девочки в декабре 2024 года. В зале суда мужчина отказался от признательных показаний, которые давал раньше. В итоге суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили 6 лет работать в сфере пассажирских перевозок, конфисковали личный автомобиль и ограничили свободу еще на 1,5 года после выхода из колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радио Лента. Прямая речь.
8: Юрист Роман Поднеглазов о том, что предложение Министерства обороны об отмене обязательной медкомиссии при заключении контракта и призыве по мобилизации мало на что повлияет, так как ВВК мобилизованных и ранее не проводилось.
17: Минобороны РФ предложила отменить обязательную проверку годности перед заключением контракта. Согласно поправкам, медосмотр с определением категории годности будут проводить только при наличии увечий или заболеваний, из-за которых человека могут признать ограниченно годным или негодным. Сейчас медосмотр обязательный всегда перед заключением контракта или в случае призыва по мобилизации. Это уже не соответствует действительности, потому что в случае заключения контракта ВВК проходит в формальном варианте, то есть человека не исследуют полностью. У нас 1001 есть обращение, когда человек с заболеванием по своей дурости идет заключать контракт, подписывает все документы, а в итоге спустя буквально несколько недель он заявляет о том, что у него гепатит С, ВИЧ, все что угодно. У него инвалидность, оказывается, второй группы была, и такой случай у нас был. Поэтому даже то ВВК, которое сейчас есть, оно работает весьма посредственно и формально. Это первое. Второе. В случае призыва по мобилизации ВВК вообще не будет. Мы это все наблюдали в 2022 году. ВВК не проводилось. Ни одного ВВК в 2022 году проведено не было. Особенно для тех, кого мобилизовали. Их просто взяли за шкирку и отправили на фронт. Это не секретная информация, товарищи. Жители Донбасса это наблюдали в очаю. То, что здесь происходило и как людей мобилизовывали. Была ли мобилизация законна? Нет, она была полностью изначально незаконна. Законы не соблюдались вообще от слова совсем. Могут ли они отменить ВВК? Да, могут. Вполне себе могут. А почему бы и нет? Мы, по-моему, к этому идем. Что отменить все и министерство самостоятельно будет решать, кому служить, а кому нет. Почему? Ну, потому что вот так они решили. Потому что мы смерды вонючие, а они господа.
0: Главные новости дня.
18: Украина взялась за небо. Дроны атаковали крупнейший военный аэродром в Энгельсе, Саратовской области.
19: Лётка там вся дымит.
18: В ночь на 16 июля жители Саратовской области сообщили о большом количестве взрывов. Очевидцы пишут, они слышали гул беспилотников, стрельбу, сильные хлопки. А через некоторое время в районе военного аэродрома «Энгельс-2» появился огромный столб черного дыма.
19: Вон еще дым не завода, а за ним где-то вон там, за домом.
18: На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых российская армия обстреливает территорию Украины. По предварительным данным, повреждены несколько бортов, но точное количество неизвестно. В Минобороны об атаке военного аэродрома не сообщали.
20: Он и не летает. Опа.
18: Также в ночь на 16 июля под удар попала электроподстанция в Энгельсе. В городе перебои со светом. Кроме того, один из дронов после работы РЭП упал на многоэтажку в ЖК «Ладья». От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома Энгельс около 2 километра. Защитить аэродром Энгельса не помог даже плотный пулеметный огонь, пишут военкоры. Кроме того, беспилотники атаковали крупный НПЗ в Ярославле, один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, отмечают военные аналитики.
21: Близко!

0: Сейчас обьют.
1: Ранее после ударов БПЛА уже останавливали работу НПЗ в Рязани, КСТОВа Нижегородской области и Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает до 40% потребностей столичного региона в топливе. Ярославский НПЗ мощностью почти 16 миллионов тонн нефти в год до этих пор продолжал работу, несмотря на предыдущие атаки. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Опасность дня.
3: Вслед за Пензой и Иркутском массовые облавы на мужчин начались в Ижевске. Силовики останавливают их под предлогом проверки документов, а после доставляют в участок, где заставляют подписывать контракт на СВО. При этом власти активно блокируют городские чаты, в которых люди предупреждают друг друга о точках, где собираются полицейские.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Мобилизационная экономика. О том, что доля предприятий, которые не могут платить по кредитам, достигла рекордной отметки.
4: Доля крупнейших компаний, чья операционная прибыль не покрывает даже процентные расходы на обслуживание долга, достигла 9% от общего корпоративного долга. Эта информация содержится в документах Центробанка. Выборка для расчета ICR включает 89 крупнейших компаний, чей совокупный долг на конец 2025 года составил 48 триллионов рублей. Таким образом, 9% от этой суммы – это примерно 4,32 триллиона. Центробанк осторожно сообщает, что речь идет об отдельных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, и добавляет, что такие компании могут столкнуться с трудностями. Это все указано в обзоре финансовой стабильности Банка России за 4-й квартал 2025-го, 1-й квартал 2026 года. Регулятор старается не драматизировать, поэтому оценки дают обтекаемые. Например, называют темп прироста предельно закредитованных компаний незначительным. На самом деле, это один из самых высоких показателей за последние 10 лет. И сравнение, в 2018-2023 годах доля заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки держалась в районе 3,3%. Сейчас она почти утроилась. ICR меньше 1 означает, что бизнес не генерирует достаточной прибыли даже для выплаты процентов. Такие компании существуют только за счет новых кредитов и реструктуризаций. Это прямой путь к дефолту. Банки вынуждены доначислять резервы. При сохранении текущих темпов к концу 2026 года доля компаний, не способных покрыть проценты операционной прибылью, достигнет около 10%. Если темпы роста проблемы и задолженности будут увеличиваться, то фактический результат может оказаться еще выше 10-11% и более.
3: Роман Романов о том, что по поручению президента Путина в регионах поднимут транспортные, земельные и другие налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете.
5: Путин повелел поднять налоги в регионах, чтобы закрыть огромную дыру в бюджете. Федеральная налоговая служба спустила в регионы директиву о необходимости срочно изыскать резервы и повысить налоги для граждан и бизнеса, исполняя прямое поручение президента. Поводом стал рекордный совокупный дефолт региональных бюджетов, который по итогам прошлого года достиг 1,5 триллиона рублей, увеличившись в 5 раз к уровню 2024 и почти в 8 раз к 2023 году. Налоговики решили расширить перечень недвижимости, облагаемый налогами по кадастровой стоимости, поднять до максимальной значение ставки транспортного налога, урезать льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Отдельно регионам поручено пройтись по землепользованию. Так хотят найти участки, используемые не по целевому назначению, и взвинтить для них налоговую ставку в несколько раз. У 4 регионов, а именно у Кемеровской, Вологодской, Архангельской и Тюменской областей, дефицит бюджетов уже превысил 30% собственных доходов. Еще 6 субъектов, включая Коми, Янао, Сахалин и Челябинскую область, балансируют на грани с дырой более четверти доходов. При этом глава Минфина Сивуанов предупредил, что в 2026 году совокупный региональный дефицит может раздуться до почти 2 триллионов рублей.
2: Радио Лента. Прямая речь.
6: Во дворах Нижнего Новгорода появились воры, которые нагло на глазах у всех сливают бензин из отечественных автомобилей, потому что с иномарки слить сложнее.
0: Они приехали на машине, заправлять денег нет, решили как бы заправить свой автомобиль.
7: За ваш счет?
0: Конечно. По моей машине, да, был замечен один, второй, говорят, был рядышком, вот девушка сняла на видео как бы. Около магазина была «Газель» непосредственно, слили с нее, то есть это вот буквально за поворотом недалеко. Ну там, я так понял, уже побольше слили.
8: Их было, этих малолеток, наверное, штук 5. Были они на девятке.
9: Собравшись на работу примерно в 7 часов утра, сев автомобиль ВАЗ-2105, почувствовал запах бензина, но не придав этому значения, завел его. На датчике уровня топлива обнаружил, что топливо отсутствует. После этого заметил на асфальте свежие следы пролитого бензина. Бак закрывался крышкой с ключом. Взломав его и слив из бака бензин, как-то смогли крышку закрыть и провернуть личинку замка на место, как будто ничего не вскрывалось.
10: Какой-то возврат в 90-е, потому что, ну, давно такого не было, и очень наглые ребята. Возможно, ребятам не хотелось стоять в очереди, и они нашли такой способ.
7: А вы заявление в полицию подали?
11: Нет.
7: То есть вы не будете решать эту ситуацию?
11: Я думаю, что если мы с достоверностью установим виновников данной ситуации, то мы будем общаться для начала с родителями. Если вопрос с родителями не будет решен, то мы будем дальше думать, будем мы подавать заявление в полицию или нет.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии и заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам – будущим вербовщикам умение убеждать.
12: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
1: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
13: Это люди 40 плюс, ну, как правило, да. И, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
1: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
13: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев.
1: В начале июля Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
14: Фальшивый статус участника СВО. Военкор «Синяя Z-борода» о скандале с депутатом.
15: Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев участвовал в праймерис «Единой России» с пометкой «Участник спецоперации в бланке голосования». Однако по результатам запросов в прокуратуру и Минобороны было установлено, что справка не имеет ничего общего с реальностью. Такая махинация была проведена для увеличения собственных шансов на победу. После вскрывшегося факта подлога документ был аннулирован, а фракция «Едра» в Самаре в срочном порядке с позором и единогласно исключила Милеева из партии. Примечательно, что на сайте предварительного голосования Милеев красуется и по сей день с пометками о членстве в партии и участии в спецоперации. Помимо всего прочего, Милеев, как заявлено, награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» в 2016 году. Членство в «Единой России» при этом он приобрел еще в 2006. Национальная правозащита решительно осуждает неправомерное присвоение боевых заслуг. Подобные поступки в попытках присесть ближе к кормушке не должны оставаться незамеченными.
14: Китайские детали для украинских дронов. Олег Царев о новом решении Брюсселя.
16: Financial Times сообщила, что Евросоюз разрешил Киеву закупать китайские комплектующие для дронов из кредита в 60 миллиардов евро, выделяемого на военные закупки. Сколько именно, не сообщают. Новость беспрецедентна, так как по первоначальным условиям кредита Украина могла покупать военную продукцию только у Евросоюза, своего ВПК или у утвержденных европейцами партнеров – Великобритания, Канада. Деньги должны были возвращаться их производителям. Китайцев в списке не было. Теперь условия меняют под китайские компоненты. Тем не менее, это вписывается в общую логику. Критически важная роль китайских компонентов в производстве беспилотников всеми сторонами конфликта общеизвестна. Я сам не раз писал об этом. И решение Евросоюза – официальное признание этой ключевой роли. Китай на этом зарабатывает, на поставках и комплектующих, и самих дронов. Война на Украине все больше превращается в войну дронов, и роль Китая в ней постоянно возрастает. Повторю то, что я уже писал. Если бы Китай захотел, он бы закончил конфликт на Украине очень быстро. Просто перестал бы поставлять Украине комплектующие к дронам и сами дроны. Выводы делайте сами.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
18: Конкретика всегда отрезвляет.
17: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
18: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
17: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
18: 4000 человек, это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
17: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
18: Ну да, потому что на выплату выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
17: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
18: Логисты теряют стабильные маршруты.
17: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
18: Ух, бюджет — это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
17: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
18: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
17: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
18: В смысле?
17: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
18: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
17: Так, и что там в цифрах?
18: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч! И это всего за один квартал.
17: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
18: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
17: Да ладно? За 90 дней?
18: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
17: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
18: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
17: И как это бьет по логистике?
18: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
17: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
18: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
17: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
18: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
17: А сейчас этот хребет крошится.
18: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
17: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
18: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
17: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
18: Абсолютно.
17: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
18: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
17: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
18: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
17: Вот. И тут они наталкиваются на 3-ю, самую болезненную проблему – кадровый голод.
18: О, да. я читал и про это.
17: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
18: Так.
17: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
18: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
17: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
18: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
17: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
18: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
17: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
18: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
17: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
18: О, больная тема.
17: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
18: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
17: И что с ними не так?
18: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
17: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
18: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
17: Протоколы разные.
18: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
17: А принудительная локализация, когда заставляют использовать только местные компоненты?
18: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
17: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
18: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
17: То есть все равно импорт?
18: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
17: А что в других секторах?
18: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
17: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
18: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
17: Замкнутый круг.
18: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
17: Слушай, ну если предприятие зажатое со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
18: Ну да, звучит разумно.
17: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
18: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
17: Но ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?

0: Это прибыль, которую эти деньги могут принести.
1: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
0: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику, даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
1: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
0: 80% вообще не развиваются.
1: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
0: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
1: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
0: А если такой градообразующий завод встает?
1: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
0: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
1: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
0: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
1: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
0: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
1: И главный вопрос – где дно?
0: Да, что дальше?
1: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
0: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
1: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
0: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер.

0: Главные новости дня.
1: Украина взялась за небо. Дроны атаковали крупнейший военный аэродром в Энгельсе, Саратовской области.
2: Лётка там вся дымит.
1: В ночь на 16 июля жители Саратовской области сообщили о большом количестве взрывов. Очевидцы пишут, они слышали гул беспилотников, стрельбу, сильные хлопки. А через некоторое время в районе военного аэродрома «Энгельс-2» появился огромный столб черного дыма.
2: Вон еще дым. Не завода, а за ним где-то вон там, за домом.
1: На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых российская армия обстреливает территорию Украины. По предварительным данным, повреждены несколько бортов, но точное количество неизвестно. В Минобороны об атаке военного аэродрома не сообщали.
3: Вон они летают. Опа.
1: Также в ночь на 16 июля под удар попала электроподстанция в Энгельсе. В городе перебои со светом. Кроме того, один из дронов после работы РЭП упал на многоэтажку в ЖК «Ладья». От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома «Энгельс» около 2 километра. Защитить аэродром Энгельса не помог даже плотный пулеметный огонь, пишут военкоры. Кроме того, беспилотники атаковали крупный НПЗ в Ярославле. Один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, отмечают военные аналитики.
4: Близко!

0: Сейчас обьют.
1: Ранее после ударов БПЛА уже останавливали работу НПЗ в Рязани, КСТОВа Нижегородской области и Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает до 40% потребностей столичного региона в топливе. Ярославский НПЗ мощностью почти 16 миллионов тонн нефти в год до этих пор продолжал работу, несмотря на предыдущие атаки. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Республики Саха Айсен Николаев на встрече с главой государства рассказал о росте числа многодетных семей в Якутии и поддержке бизнеса.
4: Что отрадно, Владимир, у нас за прошлый год число многодетных семей увеличилось, причем почти на 10%. У нас на 3000 семей увеличилось, и их стало сейчас 37 тысяч. Это наша гордость, я считаю, всей страны, потому что многодетные семьи – это наша традиция. Вот я сам вырос в многодетной семье, и, конечно, чем больше детей, тем лучше.
5: Суммарный коэффициент рождаемости чуть снизился, но в целом незначительно.
4: Ну, я считаю, что мы еще сделаем так, чтобы он и начал вырастать. Сейчас, слава богу, и бизнес начал подключаться. Они все-таки уже в это дело очень хорошо, скажем так, прониклись. У нас компания, например, вот железные дороги Якутии, горнорудная компания западная, это вот «Октогрупп», они сейчас своим работникам по 1 000 000 рублей уже выплачивают за рождение детей. Мы добились того, что подписано в республике трехстороннее соглашение между профсоюзами, между работодателями и правительством республики в области социально-трудовых отношений. И там как раз корпоративный демографический стандарт, корпоративная программа укрепления здоровья работников, ну и, конечно, поддержка участников своих семей вот отдельными разделами целыми прописаны.
5: Стимулируйте бизнес к продолжению этой работы.
4: У нас бизнес настоящий, у нас жулики не выживают, я так скажу.
5: Холодно.
4: Я считаю, что мы и дальше будем делать все, чтобы всем обществом мы программу демографии выполнили.
2: Главные новости дня.
1: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
6: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит банковской системы, неплатежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взять и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос. Идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
1: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
7: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более двух десятков лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно, не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
1: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсиц.
0: Экономика измождена войной, изнурена войной, разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу. С учетом вот этих факторов больше 10%, есть оценки чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплату-то не получают совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти ниоткуда, экономика рушится, мало-средний бизнес разваливается, крупные компании теряют прибыль.
1: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по НПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что Россия научилась обходить введенные против нее санкции.
8: Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно. Никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств. Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными. Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь.
2: Радиолента. Цифра дня.
9: Официальная стоимость литра бензина АИ-95 превысила 100 рублей. Это новый исторический рекорд. До этого в современной России розничная цена на топливо никогда не достигала трехзначной отметки. При этом у перекупщиков в некоторых регионах ценник достиг 350 рублей за литр.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Говорят военкоры.
10: Фальшивый статус участника СВО. Военкор «Синяя Z-борода» о скандале с депутатом.
11: Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев участвовал в праймерис «Единой России» с пометкой «Участник спецоперации в бланке голосования». Однако по результатам запросов в прокуратуру и Минобороны было установлено, что справка не имеет ничего общего с реальностью. Такая махинация была проведена для увеличения собственных шансов на победу. После вскрывшегося факта подлога документ был аннулирован, а фракция «Едра» в Самаре в срочном порядке с позором и единогласно исключила Милеева из партии. Примечательно, что на сайте предварительного голосования Милеев красуется и по сей день с пометками о членстве в партии и участии в спецоперации. Помимо всего прочего, Милеев, как заявлено, награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» в 2016 году. Членство в «Единой России» при этом он приобрел еще в 2006-м. Национальная правозащита решительно осуждает неправомерное присвоение боевых заслуг. Подобные поступки в попытках присесть ближе к кормушке не должны оставаться незамеченными.
10: Китайские детали для украинских дронов. Олег Царев о новом решении Брюсселя.
12: Financial Times сообщила, что Евросоюз разрешил Киеву закупать китайские комплектующие для дронов из кредита в 60 миллиардов евро, выделяемого на военные закупки. Сколько именно, не сообщают. Новость беспрецедентна, так как по первоначальным условиям кредита Украина могла покупать военную продукцию только у Евросоюза, своего ВПК или у утвержденных европейцами партнеров – Великобритания, Канада. Деньги должны были возвращаться их производителям. Китайцев в списке не было. Теперь условия меняют под китайские компоненты. Тем не менее, это вписывается в общую логику. Критически важная роль китайских компонентов в производстве беспилотников всеми сторонами конфликта общеизвестна. Я сам не раз писал об этом. И решение Евросоюза – официальное признание этой ключевой роли. Китай на этом зарабатывает, на поставках и комплектующих, и самих дронов. Война на Украине все больше превращается в войну дронов, и роль Китая в ней постоянно возрастает. Повторю то, что я уже писал. Если бы Китай захотел, он бы закончил конфликт на Украине очень быстро. Просто перестал бы поставлять Украине комплектующие к дронам и сами дроны. Выводы делайте сами.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
13: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
1: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
14: Короче, ребят, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто. Вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
1: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
15: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали, что давай подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так, сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну вот, когда я подписал вот это, он сказал мне, поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор, и там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали, даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
1: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
16: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но нет, тут-то было новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
10: Донбасс без воды, миллиарды без следа. Z-блогер Олег Царев о хищениях при строительстве водовода.
12: Возбуждено дело о хищении более 500 миллионов рублей при строительстве водовода «Дон-Донбасс». Подрядчики вместо качественных поставили дешевые китайские краны. Но это лишь один из эпизодов. Отдельное уголовное дело. Потому что в целом на строительстве водовода украли гораздо большие деньги. Следствие считает, что подрядчик дал взятку Тимуру Иванову, благодаря чему стоимость строительства выросла с 70 миллиардов рублей до 200 миллиардов. Представляете объемы взяток только по этой отдельной стройке? Можно предположить, что и по остальным стройкам Министерства обороны были такие накрутки и откаты. Один из теневых подрядчиков объекта, Исай Захаров, был найден убитым на стройплощадке в 2024 году. Было мнение, что это попытка скрыть следы. Тимур Иванов уже осужден за паромы для Керчи и проходит по делу о взятках всего на 1,3 миллиарда. Приговора по водоводу у Иванова пока нет. Разборки, кто виноват, и приговоры – это по закону, и это правильно. Но самое важное, что вопрос с водоснабжением Донбасса так и не решен. Потрачены и разворованы огромные деньги, а воды у дончан как не было, так и нет.
10: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
11: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
10: Новая ночь массированных ударов. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Россию.
11: После суточной паузы в виде снижения общей интенсивности ударов по РФ украинские формирования провели очередной налет на Россию. В ночь на 16 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 375 беспилотников. Всего с утра прошлых суток поражено не менее 530 птичек над разными регионами. Этой ночью ключевой целью стала Саратовская область, куда противник направил несколько групп по маршруту через Воронежскую и Волгоградскую области. Под удар попал аэродром в Энгельсе, что стало известно из кадров, заснятых местными жителями. Украинские Асинт-ресурсы уже оценивают результаты своего налета. Кроме того, дроны в данный момент сбивают над Московским регионом и Ярославской областью. В последний, вероятно, пытаются снова ударить по нефтеперерабатывающему заводу, который уже не раз становился целью. Еще беспилотники фиксировали над Ставропольским краем. Учитывая, что там есть и химические предприятия, и нефтяные, конечная цель украинских формирований очевидна.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии и заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам – будущим вербовщикам умение убеждать.
18: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
17: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
19: Это люди, 40+, ну, как правило, да. И, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
1: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
19: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь, или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами без пальцев.
1: В начале июля Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
3: Мать солдата срочной службы Элина Зайниева выразила тревогу из-за принуждения срочников, в том числе и ее сына, к подписанию контрактов.
20: Сейчас просто берут. Ну, я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются. Но физическое воздействие говорить нету. Или пока нету. Фиг знает. Или просто мне не говорит, что нету. Чтобы я не расстраивалась. На контракт уговаривают тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут. А вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, уссурийские, хабаровские, ментовки, будто бы в Тюмени. Не знаю, насколько это правда, но я своему говорю, не соглашайся ни на что. Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию, это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это немыслимо.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». Красный Карлик на радио Лента.
5: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Мы привыкли думать, что ход человеческой истории, все великие войны, революции и социальные потрясения зависят исключительно от воли политиков или экономических кризисов. Но что, если истинная причина массового безумия, охватывающего целые народы, кроется в поведении нашего бурного солнца, расположенного за 150 миллионов километров от нас? Исследователи давно заметили пугающую закономерность. Пики появления черных солнечных пятен и мощнейших вспышек с точностью до года совпадают с самыми кровавыми событиями на нашей планете Земля. Когда на Солнце бушуют магнитные бури, человечество словно сходит с ума, выходя на площади и развязывая масштабные затяжные конфликты. Выдающийся ученый Александр Чижевский, основатель гелиобиологии, провел колоссальный исторический анализ и доказал, что более 80% всех значимых массовых движений, крестовых походов, революций за последние 2000 лет приходились именно на периоды максимальной солнечной активности. Его идеи часто критиковались как мистические, а советские чиновники и вовсе отправили ученого в лагеря за то, что он посмел связать пролетарскую революцию с космическими процессами. Астрологи и современные эзотерики уверяют, что солнечный ветер несет в себе особые ментальные коды, которые перепрограммируют человеческую психику и вызывают вспышки агрессии. Современные нейробиологи и кардиологи дают этому явлению строгое медицинское объяснение. Мощные геомагнитные бури напрямую влияют на вегетативную нервную систему человека, вызывая резкие изменения в выработке мелатонина и серотонина. Это приводит к массовому ухудшению самочувствия, росту депрессивных состояний, общей раздражительности и снижению порога агрессии у миллионов людей одновременно, что в условиях политического кризиса становится идеальным триггером для бунта. Ученые подчеркивают, что космическая погода действует как глобальный катализатор, усиливая уже существующие скрытые конфликты в человеческом обществе и толкая колеблющиеся массы к решительным, часто деструктивным действиям. Каждый 11-летний цикл солнечной активности приносит с собой новую волну социальных изменений, заставляя историков удивленно сопоставлять графики активности светила с хрониками земных потрясений. Космическая погода не управляет нашими мыслями напрямую, но она создает тот самый эмоциональный фон, в котором вспыхивает пламя истории. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
21: Руна дня на 17 июля. Давайте спросим у рун. Сейчас я вытяну подсказку на этот день. Итак, у нас выпала руна Иса. Это руна льда, остановки и, знаете, может быть, даже внутреннего покоя. Иса – это, знаете, не враг прогресса. Она просто говорит: «Постой, посмотри, подумай». Это может быть день паузы, когда спешка вот точно неуместна, пора остановиться, все. Что замирает, замирает не зря. Это как завершение старого. Это замерзшее озеро, подо льдом которого все равно течет жизнь. Знаете, и вам важно замедлиться и, может быть, посмотреть внутрь. То есть не торопитесь принимать решение. В другой день будет все более ясно, а сейчас просто остановитесь и сделайте паузу. Вот нажмите на паузу, будто на проигрывателе. В работе могут возникнуть задержки, отсрочки, какие-то бюрократические проволочки. Вот все, что ожидали, будто не клеится, все требует паузы. И здесь не раздражайтесь. Иса учит нас терпению. Здесь главное не ломиться в закрытые двери, а все-таки дождаться, когда они откроются сами. День хорошо подойдет для анализа, для подготовки, может быть, планирования, потому что иногда пауза – это будто начало новой фазы, просто она еще не проявилась. В отношениях руна Иса может вызывать ощущение холода, какой-то отстраненности, и это не обязательно плохо. Иногда партнерам нужно немножко личного пространства, и здесь лучше не давить, не требовать, а понаблюдать. То есть день для какой-то саморефлексии, работы с обидами или старыми какими-то паттернами, программами внутри себя. Одиноким – это не лучший момент для активных знакомств, зато отличный, чтобы понять, чего на самом деле хочется. То есть проанализируйте свои прошлые отношения, чего вам хотелось бы сейчас, кто вы сейчас, к чему стремитесь. День – понятие, что я хочу. По здоровью Иса требует внимания к хроническим состояниям и замедлению процессов. Возможно, усталость, снижение энергии. Здесь не перенапрягайтесь. То есть тепло, отдых, восстановление, солнышко – это же лето. Ваши лучшие союзники. А вот эмоциональная заморозка тоже возможна. То есть позвольте себе прожить это состояние без вины. Не обязательно вам каждый день за всех тревожиться и волноваться. Иногда может быть и все равно. Вот приходит такой момент, когда все становится неважным. Просто хочется выдохнуть и отдохнуть. Сделайте себе такой день паузы. Иногда остановка – это и есть исцеление. И в такой день, день тишины и покоя, все встанет на свои места. Просто дайте себе паузу. Принимайте, благодарите, берегите себя, прислушивайтесь к себе и обязательно поймете, что на следующий день вы полны сил и энергии. Просто дайте себе иногда остановиться.
2: На радио Лента. Потеря дня.
9: В ночь на 16 июля украинские дроны разбомбили резервуарный парк НПЗ «Славнефть-Янос» в Ярославле. Завод, который обеспечивал до 8 миллионов литров бензина в сутки, охватил масштабный пожар.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Известный блогер Дмитрий Борисенко назвал СВО преступлением и варварством.
4: Ну, ёперный театр. Ну, надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление. И я полагаю, эти люди должны быть наказаны за то, что они делали. В 21 веке вести широкомасштабные действия с сотнями тысяч убитых — это варварство. Это, во-первых, признак полнейшей профнепригодности как руководителя страны. Во-вторых, это варварство.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Калининградская область готовится. Власти хотят приспособить под убежище подвалы больниц. Настолько все серьезно. Свет не тушите, он погаснет сам. Власти признали проблемы с аварийным отключением электричества. Жителям региона стоит привыкать к блэкаутам. Дороже, чем в большой России. Минимальная продуктовая корзина в регионе стоит 9 тысяч рублей. До каких рекордных уровней вырастут цены на фоне топливного кризиса? Итак, власти Калининграда планируют обследовать подвалы и цокольные этажи городской больницы номер 2, чтобы оценить возможность их использования в качестве убежищ гражданской обороны. Работы проведут в корпусах на улице Дзержинского, 147 и на Чапаева. На обследование планируют потратить более 520 тысяч рублей. Подрядчика определят 17 июля, а завершить работы хотят до конца года. Ранее аналогичное обследование подвалов для использования их в качестве укрытий для населения заказали и другие медицинские учреждения региона, в том числе БСМП и областная станция переливания крови. Напомню, ранее в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки беспилотников. В инструкциях людям рекомендуется при виде дрона покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а об укрытиях в ней ни слова.
0: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь, но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
6: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитались, что обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. А вот в Финляндии, которая после начала СВО на Украине официально стала 31-м членом НАТО и начала серьезно готовиться к нападению России, функционирует целая сеть бомбоубежищ.
7: Только в Хельсинки действует сеть из 5500 убежищ, способная принять почти миллион человек в случае ядерного удара или нападения, пишет издание The Times. По финским законам, все новые жилые и офисные здания должны иметь собственное бомбоубежище. Самый большой бункер в Хельсинки может вместить 11,5 тысячи человек. Некоторые убежища расположены на глубине около 20 метров и рассчитаны минимум на 6 тысяч человек. Газета отмечает, что Финляндия начала строить убежище еще в 1939 году и не прекращает этот процесс до сих пор. Подготовка к возможной войне является частью национальной системы всеобщей безопасности, которая также включает обязательный призыв мужчин с 18 лет, регулярные курсы гражданской обороны, выездные семинары выходного дня для женщин по организации полевых кухонь и обнаружению дронов, а также готовность строительных компаний в течение 6 часов приступить к возведению оборонительных сооружений. Такие меры продиктованы как историческими причинами – нападением Советского Союза на Финляндию и захватом 10% ее территории, так и географическими. Финляндия имеет самую протяженную среди всех стран-членов НАТО границу с Россией – более 1200 километров, отмечает The Times.
6: Надо признать, что на фоне подготовки Финляндии к чрезвычайным ситуациям Калининградская область явно не дорабатывает, причем даже в элементарных вопросах. Власти региона подтвердили, что не в состоянии гарантировать постоянное электроснабжение. Поэтому от внезапных отключений света в Калининграде никто не застрахован. Дело в том, что жительница Московского района Калининграда Галина обратилась к губернатору, чтобы найти ответ на волнующий ее вопрос о причине внезапного отключения электричества на улице маршала Новикова, 11. По ее словам, за месяц таких внезапных блэкаутов было уже 3. К тому же в доме женщины отключение света влечет за собой и сбой водоснабжения. Однако утешить калининградку власти ничем не смогли. Скорее наоборот. Вот что ответили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
7: Связались с энергетиками, которые рассказали, что, к сожалению, временные отключения потребителей возможны по причине срабатывания противоаварийной автоматики.
6: Так что калининградцам нужно привыкать к тому, что электричество может погаснуть внезапно, а потом также внезапно включиться. Остается открытым и вопрос, а почему так часто срабатывает противоаварийная автоматика и какие меры принимаются, чтобы это не повторялось. Тем более тогда, когда Польша бросает 4 армейские бригады к границам с Россией, которые, как сообщается, займутся разведкой и быстрым реагированием на угрозы. А ранее, если кто забыл, Варшава грозила за 48 часов установить противопехотные мины, если ситуация на Балтике обострится. Тем временем в правительстве Калининградской области предпочитают не отвечать жителям и на вопросы о возможности заправить бензин в канистры для использования в инструментах по окосу.
22: «Мне пора косить огород.
6: Могу ли на автозаправке «Сургутнефтегаз», территориально близко для моего пешего хода до огорода в Гвардейске, заправить емкость 6 литров? Спросила у губернатора Алексея Беспрозванных в социальной сети жительница Гвардейска Марина.
8: В профильном министерстве региона на это ответили так.
7: Меры по ограничениям отпуска топлива приняты для того, чтобы снизить нагрузку на АЗС и топливных операторов. Региональное правительство мониторит ситуацию, прорабатывает возможные варианты. При введении новых мер информация будет опубликована на официальных ресурсах.
8: В общем, ясного и четкого ответа на обращение не последовало. Но единственная, самая вероятная интерпретация – нет. А у женщины, между прочим, огород зарастает. Тем временем ажиотаж на заправках региона в общем сходит на нет. Однако локально проблемы остаются. Периодически не хватает то одного, то другого вида бензина. На частных АЗС либо сократился ассортимент, либо топливо продают по другой цене. Например, в Нивинском АЕ-96 на «Титане» стоил 99 рублей, а где-то и по 110 видели. На фоне топливного кризиса, вызванного массированными ударами ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, взлетели цены на базовые вещи. Люди каждый день видят в магазинах подорожание мяса, молочки, овощей и других продуктов. Минимальная продуктовая корзина в Калининградской области уже превысила 9000 рублей.
7: Стоимость минимальной продуктовой корзины в регионе в июне 2026 года составила 9750 рублей. За квартал показатель увеличился почти на процент, а за первое полугодие – на 3%. Для сравнения, минимальная цена месячной продуктовой корзины по России меньше на 2000 и составляет 7805 рублей. С января стоимость базового набора питания на одного человека в среднем по стране подорожала на 4%. Давно все привыкли, что в Калининградской области продукты дороже, чем в Санкт-Петербурге и Москве. Разве что Чукотка общеголяла. Там минимальная продуктовая корзина обойдется в 20 тысяч рублей.
8: По словам экономистов, подорожание жизни происходит на фоне продолжения спецоперации. Боевые действия требуют огромных бюджетных расходов, деньги направляются на военные нужды, растут издержки бизнеса, повышаются налоги, дорожают кредиты, логистика, рабочая сила. Все это в итоге оплачивают обычные покупатели на кассе.
13: Между тем, бывший руководитель аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге публично призвал европейские страны объединиться для усиления давления на Калининградскую область и Крымский полуостров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение в соцсети X. В своем профиле немецкий экс-чиновник заявил, что европейским партнерам необходимо лишить Россию ее ключевых преимуществ в этих регионах. По мнению Ланге, Крым и Калининград должны перестать быть надежными стратегическими форпостами российского государства, превратившись для Москвы в дорогостоящие стратегические недостатки, содержание которых обходится недешево. В Москве ответили: не дождетесь. Но реальность более красноречивая, чем политические батлы. И жители Калининградской области прекрасно ощущают качество жизни до 2022 года и сейчас. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
22: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать? Там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сел в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так.

0: Калининградца. Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы? Денег или проблем?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
2: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбино-лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.

0: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
1: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
0: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й – на 24%, 98-й – сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Борис Оранштейн.
2: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства. Это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики. Повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис. И полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
0: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
3: Я сколько раз стояла, ушла за машиной, я пришла с камеру, говорю, камеру!
4: Да, какую камеру? Жоди!
3: У них камеру!
4: О, да!
0: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новые правила. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
5: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 33-12-03 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
0: Как говорится, хозяйке на заметку. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов о том, что приезжающие в Россию мигранты будут обязаны приобретать мобильные телефоны с электронным профилем.
8: К чему мы идем? Что у каждого мигранта при регистрации туда, который приезжает сюда, вот, на труда, особенно трудовые, ну или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой, бесконтрольно там, поменять место, какое-то предназначение своего пребывания. Это вот это будет основа. И этот же телефон создаст возможность, вот этот электронный ресурс, он даст возможность не просто его где-то отлавливать, там, если он что-то совершил, а упреждать его заранее. То есть он будет иметь возможность, у вас там срок истекает, вы там что-то не то сделали, вам надо прибыть там туда. А не так, что неожиданно человек пропустил что-то или не знал там. Это будет так.
6: Главные новости дня.
0: Дроны разбомбили резервуарный парк Славнефть-Янас. Из-за дефицита бензина в регионах срываются закупки топлива для больниц и пожарных. После утренней атаки 16 июля в Ярославле горит резервуарный парк Славнефть-Янас. Это огромный автоматизированный комплекс хранения нефти объемом более 620 тысяч кубических метров. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся атаке украинских беспилотников. По его словам, все 54 дрона успешно сбиты. Однако непонятно, откуда в сети кадры очевидцев, на которых отчетливо видно, как дрон пикирует и взрывается на территории Ярославского НПЗ. При этом все попытки сбить его из крупнокалиберного пулемета ни к чему не приводят.

0: Подобные попытки сбить цель при помощи автоматического оружия – это скорее имитация бурной деятельности, а не эффективная защита, говорит военный эксперт Даниил Кондратьев.
1: Военные пытаются стрелять со своих калашников по воздушной цели, что, в принципе, является просто имитацией попытки что-то перехватить и никак не может помочь для перехвата таких воздушных целей на такой высоте.
0: Губернатор Ярославской области сообщил, что в результате атаки погиб мужчина. Еще четверо мужчин пострадали. Росавиация вводила ограничения на работу местного аэропорта. Также в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение на въезде из Ярославля в сторону Москвы. Там как раз и находится местный НПЗ. Он последний из четырех крупных нефтеперерабатывающих предприятий, который снабжал топливом столичный регион и который продолжал работать после атак украинских дронов до сегодняшнего дня. НПЗ в Ярославле – пятый по мощности переработки в России. В год он перерабатывает почти 16 миллионов тонн нефти. Сегодняшняя атака на этот НПЗ стала по меньшей мере седьмой с начала года. И пока налеты будут продолжаться, решить проблему бензинового кризиса не получится, считает аналитик топливного рынка Борис Оранштейн.
2: Факт налицо следующий. ВСУ совершенно перестроила тактику своих ударов. Теперь это очень комплексные, очень интенсивные, повторяющиеся удары по всей цепочке логистической и инфраструктурной нефтегазового рынка России. И я думаю, что если интенсивность и комплексность этих ударов будет продолжаться, то уже кризис, он уже имеется, национальный топливный кризис. Я думаю, что он станет перманентным.
0: Из-за дефицита бензина в России начали срываться закупки топлива для больниц, пожарных и коммунальных служб. Поставщикам топлива стало невыгодно работать по госконтрактам с фиксированной ценой. Пока проводится конкурс, рыночная стоимость топлива успевает вырасти. Поэтому компании предпочитают продавать бензин через розничные сети вместо участия в госзакупках. Так не смогли приобрести бензин, потому что на тендер не поступило ни одной заявки. Самарский областной медицинский центр «Династия», реабилитационный центр «Дарина» в Ленобласти, автобаза администрации Тамбова и компания «Госэлектросеть» во Владимирской области. На Ставрополье противопожарной и аварийно-спасательной службе пришлось несколько раз переобъявлять закупку топлива, после чего контракт заключили с единственным поставщиком. Также под угрозой срыва летний ремонт дорог в России, резкий рост цен на дизельное топливо и битум на 75% и 45% соответственно вынуждает подрядчиков сокращать объемы работ, а это меньше отремонтированных дорог. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об отсутствии графиков привоза топлива на АЗС и равномерного распределения электроэнергии по полуострову.
5: Значит, гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем, поэтому напряжение сохранится еще определенное время. Что касается электроэнергии, сформировать график, который равномерно бы распределял электроэнергию по территории Республики Крым, сегодня невозможно. Поэтому графиков сегодня справедливых, которые бы по регионам, значит, отвечали бы, то есть, потребностям людей, нет, и в ближайшее время справедливых в данном случае не будет.
3: На радио Лента. Опасность дня.
6: Вслед за Пензой и Иркутском массовые облавы на мужчин начались в Ижевске. Силовики останавливают их под предлогом проверки документов, а после доставляют в участок, где заставляют подписывать контракт на СВО. При этом власти активно блокируют городские чаты, в которых люди предупреждают друг друга о точках, где собираются полицейские.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Фермер из Башкирии Азамат Тактаров объяснил, чем обернется топливный кризис для агросектора.
8: Небольшие фермера и без этого были не самой лучшей экономической ситуации, потому что они и без этого работают с постоянно растущими затратами на производство. И поэтому вот даже небольшой скачок цен очень так чувствительно влияет на весь процесс. Вот этот вот рост цен на топливо и в целом остальной рост затрат будет, мне кажется, влиять очень сильно на фермеров, потому что в первую очередь они начнут экономить. Экономить они будут, как правило, на удобрениях, что будет сказываться на урожайности. Ну и самый такой худший вариант будут уменьшаться посевные площади.
7: Владелец «Северстали» Алексей Мордашов о том, что у бизнеса появляется все больше проблем.
9: Если говорить вот о состоянии бизнеса, то мы слышим очень много очень негативных болезненных реакций. Как факт, кстати, мы «Северсталь» сокращаем инвестиционную программу, там в прошлом году 165 миллионов, она очень большая еще. Кстати, тоже очень важно. Вот простой пример наш, «Северстали», металлургическая компания. Инвестиции 25 года 165 миллиардов. Мы месяц назад сократили портфель инвестиционный этого года на 24%. Осталось 147, тоже еще довольно много. Но на будущий год, но мы уже вошли в отрицательный кэш. Причем мы всегда были, ну, самой рентабельной компанией среди металлургических компаний России, ну, даже мира. Мы попали в ситуацию отрицательного кэша. У нас доходность упала резко.
7: Сталинград о волне увольнений, которая докатилась до крупнейших компаний страны.
10: Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия, автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого Госбанка России, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты Кремля. В ВБРФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике глава банка Игорь Шувалов. Он отметил, что сокращение ВЭП проводят в условиях кредитного охлаждения. Экономики. Мы уже приняли 10 дней назад приказ. Мы начали, в этот раз мы сокращаем 15%, сокращаем бюджет своей организации с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года.
7: Экономист Дмитрий Потапенко о том, что люди в России переходят от жизни к выживанию.
11: Люди переходят к системе выживания. Эта система выживания отработана, конечно, годами. Мы привыкли жить параллельно штуке, которую мы ошибочно называем государство. К сожалению, оно о нас не только не заботится, но и постоянно старается отобрать у нас не только деньги, но и вообще возможность хоть что-то проявлять какой-то своеволе или высказывать свое попискивание где-нибудь на кухне. На кухнях все тише и тише, а в публичном пространстве людей, ну, чуть ли не на коленях заставляют извиняться. Вот так мы и живем в системе закрытой, где сама власть приводит себя же в состояние непонимания, чего происходит внизу. Хотя должно было бы быть наоборот. Если ты что-то хочешь продвинуть, была бы должна причинно-следственная связь хотя бы у самой власти. Она этого не хочет знать, не видеть.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Жительница Саратова пожаловалась, что в городе ввели штрафы за очереди за бензином, если автомобиль стоит в зоне действия знака «Остановка запрещена».
13: В России снова прилетело, откуда не ждали. Автомобилистам массово стали приходить штрафы за стояние в очереди за бензином в зоне действия знака «Остановка запрещена». От ГИБДД уже поступили разъяснения о том, что аннулировать эти штрафы они не собираются, так как к этому нет законных оснований. И формально все вроде бы чисто. Знак есть, остановка в зоне запрещена, факт остановки есть, он зафиксирован. Но с точки зрения справедливости вроде как-то не очень.
14: Я сейчас приехала на заправку, мне нравится, нас тут всех штрафуют, потому что мы стоим в очереди. Сейчас у меня забрали документы, у меня забрали права. Перекресток не регулируется, просто всем выписывают штрафы. Вот это номер экипажа. Просто вот там вот стоит парень, и он штрафы забирает у всех документы, кто стоит в очереди, штрафуют всех. Мы так тут не можем заправить. Вот просто все, стоят все.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: когда Украина начнет производить патриоты? Все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что, в принципе, он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше. Детали расскажу. А вот применять она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете. Рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес». Это был «МЛ». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством «Мерседеса». Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству «Патриотов», по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к «Мерседесу» прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали, вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
16: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
17: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Это не та армия, которой можно гордиться. Мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшие юные умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
18: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
0: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына. Однако она этого не исключает. Подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну. А он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах. С другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
18: На контракт уговариваю тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут, а вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, уссурийские, хабаровские, ментовки, бутовые, в Тюмени, ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
0: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
18: Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию – это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
0: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
19: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передовую. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, а ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
0: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком в семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии и заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам – будущим вербовщикам умение убеждать.
22: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
21: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
1: Это люди 40+, ну, как правило, да, и, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
21: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
1: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев.
21: В начале июля Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
4: Польша становится все сильнее. Военкор Подубный о новом военном проекте Варшавы и США.
23: Польша выступила с инициативой разместить на своей территории постоянную военную базу штатов. Официальное предложение Варшава передала Вашингтону еще в начале июня. В качестве основной площадки рассматривают западные регионы страны. По словам замминистра национальной обороны, наиболее перспективными вариантами выступают Великопольша и Нижняя Силезия, хотя польские власти не исключают и другие локации. Важную роль в подготовке к потенциальному размещению базы играет уже существующая инфраструктура. На протяжении ряда лет Польша целенаправленно развивала логистические мощности вблизи аэропортов в западной части страны. Модернизация взлетно-посадочных полос, складских комплексов и транспортных узлов ведется с расчетом на прием и распределение крупных объемов военной техники и грузов, в том числе в рамках программ экстренной поддержки союзников по НАТО.
4: Учения НАТО прикрыли разведку. Военкор канал «Архангел» спецназа о событиях после удара по Геленджику.
23: После атаки БЭК на порт Геленджик с ударом по сторожевому кораблю погранслужбы ФСБ России важно отметить то, как активно работала натовская разведка. Сразу после атаки в море прилетел американский разведывательный самолет, который летал к югу от Крыма и у берегов Краснодарского края. Помимо этого, в западной части Черного моря парный полет совершили самолеты «Атлантик-2» Франции и ATR-72 ВМС Турции, которые патрулировали в этой зоне. И делали они это под вполне понятным предлогом проводимого НАТО учения «Бриз-26», которое началось 10 июля и закончится 19-го. В нем участвуют болгарские подразделения, военнослужащие из Бельгии, Франции, Греции, Румынии, США и Турции. Всего около 1400 военнослужащих. Но, как всем известно, любое такое мероприятие создает удобный предлог и возможность проведения разведки в западной части Черного моря, а для штатов — во всей акватории. Активизация разведывательной авиации пришлась на прошлую неделю, когда сначала прилетел британский RC-135, а затем снова начали летать и американские самолеты.
4: Европа переносит производство дронов. Военкор Подубный о новом соглашении Евросоюза и Украины.
23: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подписании соглашения между Европейским Союзом и Украиной о производстве беспилотных летательных аппаратов для нужд Украины на территории Союза. Ключевым аргументом в пользу такого формата сотрудничества названа безопасность. Размещение производственных мощностей в Европе призвано защитить заводы от российских ударов. Европа располагает развитой промышленной базой, современными технологиями
5: и, что немаловажно, защищенными площадками, где можно стабильно наращивать объемы выпуска. Украина же вносит в этот альянс боевой опыт и практические знания, накопленные в условиях интенсивных боевых действий. Безусловно, это соглашение лишь часть в более широкого политического контекста. Поддержка Украины со стороны Евросоюза остается одним из приоритетов Брюсселя, который стремится усилить давление на Россию, в том числе за счет расширения возможностей Киева наносить удары по нашей территории.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новый режим и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
6: Электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивают, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить. Искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
21: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
8: Почему он идет смеяться? Потому что за литр бензина 299 рублей. Пожалуйста, очередей нет. Колонки пустые.
9: Сотый есть.
8: А, сотый? Сколько стоит?
9: 350 сотый? Рублей литр.
8: О, 350 рублей литр сотый.
9: Новый рекорд.
8: Это Судак, Крым.
21: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
24: Слушайте, ну бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
21: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
25: Я вчера заправила полный бак бензина. Полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
26: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? Просто вы угораете.
21: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевозок по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
4: Донбасс без воды, миллиарды без следа. Z-блогер Олег Царев о хищениях при строительстве водовода.
27: Возбуждено дело о хищении более 500 миллионов рублей при строительстве водовода Дон-Донбасс. Подрядчики вместо качественных поставили дешевые китайские краны. Но это лишь один из эпизодов. Отдельное уголовное дело. Потому что в целом на строительстве водовода украли гораздо большие деньги. Следствие считает, что подрядчик дал взятку Тимуру Иванову, благодаря чему стоимость строительства выросла с 70 миллиардов рублей до 200 миллиардов. Представляете объемы взяток только по этой отдельной стройке? Можно предположить, что и по остальным стройкам Министерства обороны были такие накрутки и откаты. Один из теневых подрядчиков объекта, Исай Захаров, был найден убитым на стройплощадке в 2024 году. Было мнение, что это попытка скрыть следы. Тимур Иванов уже осужден за паромы для Керчи и проходит по делу о взятках всего на 1,3 миллиарда. Приговора по водоводу у Иванова пока нет. Разборки, кто виноват, и приговоры – это по закону, и это правильно. Но самое важное, что вопрос с водоснабжением Донбасса так и не решен. Потрачены и разворованы огромные деньги, а воды у дончан как не было, так и нет.
4: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зыргулио о новых гражданах России.
23: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
4: Новая ночь массированных ударов. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Россию.
23: После суточной паузы в виде снижения общей интенсивности ударов по РФ украинские формирования провели очередной налет на Россию. В ночь на 16 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 375 беспилотников. Всего с утра прошлых суток поражено не менее 530 птичек над разными регионами. Этой ночью ключевой целью стала Саратовская область, куда противник направил несколько групп по маршруту через Воронежскую и Волгоградскую области. Под удар попал аэродром в Энгельсе, что стало известно из кадров, заснятых местными жителями. Украинские Асинт-ресурсы уже оценивают результаты своего налета. Кроме того, дроны в данный момент сбивают над Московским регионом и Ярославской областью. В последний, вероятно, пытаются снова ударить по нефтеперерабатывающему заводу, который уже не раз становился целью. Еще беспилотники фиксировали над Ставропольским краем. Учитывая, что там есть и химические предприятия, и нефтяные, конечная цель украинских формирований очевидна.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» цифра дня.
7: Официальная стоимость литра бензина АИ-95 превысила 100 рублей. Это новый исторический рекорд. До этого в современной России розничная цена на топливо никогда не достигала трехзначной отметки. При этом у перекупщиков в некоторых регионах ценник достиг 350 рублей за литр.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Житель Крыма, у которого строительный бизнес, пришел в состояние шока, когда узнал новые цены на стройматериалы.
11: Стоимость строительных материалов на 13 июля 2026 года в Крыму. По приходу на строительную базу нас встречает вот такая табличка. Цемент 800 рублей мешок.
12: Это есть шестерка?
13: Есть 6,5.
12: Ну, 6,5.
11: Сами продавцы очень осторожно называют цену, потому что сами в шоке. А покупатели так тем более.
13: А метр сказать?
12: Да, метр почему?
13: Метр. 6,70.
11: Месяц назад 52 рубля. И еще нам понадобился лес. И как вы думаете, сколько же он стоит? 28 тысяч за куб. Вы представляете себе? И следующая машина, она говорит, будет 30. Это просто.
13: Примерно 2,5.
11: Угу. 2,5 тысячи доставка. Хотя месяц назад она была 800 рублей. В прибрежное смотаться? Я не знаю, это может от силы километров 6-7 к нам. Это просто. Пока ждем доставку, собирается, пьем кофеек и с доставкой на работу вместе поедем. Ну что, подобьем итоги без эмоций. Арматура 12-я, 76-70, лес 28 тысяч и цемент 800 рублей. Доставка 6 километров 2500. Хочешь стройся, хочешь не стройся. Вот так вот.
20: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Крымом прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой живут сотни тысяч людей на полуострове. Без света, без воды, без нормальной еды, без транспорта и без понимания того, когда все это закончится. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами стоят живые люди.
14: Да. И начать тут логичнее всего с самого фундамента, скажем так, с электричества. Потому что спусковым крючком для всех этих событий стало именно системное, методичное разрушение энергетического каркаса региона.
0: Энергетика – это база. Абсолютно согласен. Без нее все остальное просто сыплется.
14: 100%, Расса. Слушай, за первую неделю июля поражены 25 электроподстанций. И, ну, важно понимать, это не какие-то там локальные аварии из-за износа сетей.
0: 25 подстанций за неделю – это звучит как целенаправленное отключение всей магистрали.
14: Именно. Это удары по критическим узлам. В итоге жители Северного и Западного Крыма, включая Раздольнинский район, просто остались в полной темноте. От 2 до 5 суток вообще без света.
0: 5 суток в июле без электричества – это жесть. Я так понимаю, ключевым моментом там стал выход из строя подстанции «Симферопольская». Это в районе Строгановки.
14: Да, подстанция на 330 киловольт. Это очень серьезный объект.
0: 330 киловольт – это магистральный уровень. Знаешь, это можно сравнить с кровеносной системой.
14: Ага, хорошая аналогия.
0: Ну смотри, есть капилляры. Это проводка в обычных домах. Есть вены. Это районные трансформаторы. А есть аорта. Вот такие узлы, как «Симферопольская». Перережешь капилляр, погаснет один дом.
14: А разрушишь магистральный узел, и возникает колоссальный дефицит мощности на огромной территории. Автоматика просто начинает отсекать целые районы.
0: Да, чтобы банально спасти генератор от перегрузки и физического разрушения. Это как если бы в огромном здании выбило главный щиток, а запасных предохранителей в природе больше нет.
14: Точно. Физика процесса тут неумолима. Энергосистема работает нормально только тогда, когда генерация и потребление идеально сбалансированы. Выпадает узел, все рушится.
0: Была же попытка ввести графики верных отключений, типа 3 часа через 3 часа.
14: Пытались, да. Администрация ввела такой регламент. В теории звучит красиво. Нагрузка просто перераспределяется во времени. Но по факту этот график вообще не соблюдается.
0: Ожидание света превратилось в лотерею.
14: Абсолютно. И знаешь почему?
0: Из-за пусковых токов. Эффект холодного старта, верно?
14: Бинго. Вот представь, в районе нет света 3 часа.
0: Квартиры нагреваются, холодильники начинают течь.
14: Да. И в момент, когда напряжение возвращается, тысячи компрессоров, кондиционеров и насосов пытаются запуститься в одну и ту же секунду.
0: А пусковой ток электродвигателя в первые секунды может в 5-7 раз превышать номинальный.
14: Вот именно. Уцелевшие сети, которые и так работают на пределе, получают колоссальный удар. Своего рода гидравлический удар, только электрический.
0: И защитное реле на подстанциях воспринимает этот скачок как короткое замыкание.
14: И снова все врубают, спасая трансформаторы от возгорания. Получается такой бесконечный цикл. Система просто не может стабилизироваться.
0: Замкнутый круг. Но самое страшное, что исчезновение напряжения – это только начало. Как только исчезает этот базовый слой, сразу начинает лететь следующий критический уровень – водоснабжение.
14: Ну да, вода же не течет вверх по волшебству.
0: Городской водопровод – это сложнейшая гидравлика. Она полностью завязана на электрических насосах. Нет напряжения, падает давление.
14: И вода физически не может подняться выше первых этажей. Сейчас 9 муниципалитетов остались вообще без централизованной подачи воды.
0: В Евпаторе, например, воду развозят автоцистернами.
14: Возврат в 19 век. В Алуште и Джанкое ввели жесткие графики. Вода есть только с 6 до 9 утра и в эти же часы вечером.
0: То есть современный город переходит в режим ручного распределения ведер с водой. Но тут есть еще один нюанс. Даже если бы насосы работали идеально, качать было бы особо нечего.
14: Климатический фактор – долгосрочная засуха.
0: Именно. Энергетический коллапс просто ускорил кризис, который зрел давно. Ключевые водохранилища, тоже Белогорское, вообще не наполнились к зиме из-за нехватки осадков.
14: Знаковые реки пересыхают, да? Бьюг-Красу, Малый Салгир.
0: Пересох даже знаменитый Пушкинский фонтан в Симферополе. Это очень символично.
14: Подземные горизонты истощены за долгие годы. Так что отключение насосов – это просто финальный удар по системе, которая и так еле дышала.
0: Наложение инфраструктурного кризиса на природный – кошмарная комбинация. Но давай перейдем к следующему аспекту каскадного обрушения. Отсутствие электричества убивает не только потоки воды, но и цифровые потоки.
14: Финансовая система – остановка безналичных платежей.
0: Да, терминалы в магазинах превращаются в бесполезные куски пластика. Возникает парадокс. Еда в уцелевшем магазине есть, сотни тысяч на счету лежат, а купить бутылку воды невозможно.
14: Естественно, это вызывает панический спрос на наличку. Наличные становятся единственным инструментом выживания. Люди просто бросаются к банкоматам.
0: А банкоматы не работают, большинство обесточено.
14: А те, что еще работают на генераторах, начинают вести себя непредсказуемо. Крупнейшие банки, например, ВТБ с его сетью в 1400 аппаратов, вводят жесточайшие лимиты.
0: 15 тысяч рублей в сутки на снятие со сторонних карт. А ведь раньше было 150 тысяч.
14: И не больше 3 операций, после чего карта просто блокируется для выдачи наличных.
0: Возникает вопрос. Зачем банку искусственно ограничивать выдачу собственных денег в момент такой паники?
14: Алгоритмы безопасности. Все завязано на протоколы работы в офлайне. Когда падает интернет-инфраструктура, банкомат теряет связь с центральным сервером.
0: То есть он не может в реальном времени проверить баланс сторонней карты?
14: Вот именно. И чтобы минимизировать риски мошенничества, софт автоматически включает минимальные пороги доверия. Те самые 3 транзакции и 15 тысяч рублей.
0: Плюс инкассация в обесточенном городе без светофоров превращается в логистический ад. Банки просто растягивают остатки наличности в кассетах на подольше.
14: Но для обычного человека эта защита банка оборачивается катастрофой. Замкнутый круг. Чтобы купить еду, нужны наличные. Чтобы снять наличные, нужно отстоять огромную очередь.
0: А когда очередь подходит, банкомат выдает копейки и блокирует карту. В итоге человек фактически остается на улице обесточенного города без средств к существованию.
14: Логичный шаг в такой ситуации – попытаться уехать. Эвакуироваться туда, где есть свет и работают карты.
0: И тут мы подходим к третьему этапу коллапса. Транспортный паралич и топливная ловушка. Инфраструктура возводит новую стену.
14: Острый дефицит топлива. Вводятся административные лимиты 20 литров бензина в одни руки.
0: 20 литров – это смешно. Этого едва хватит километров на 200. Для дальней эвакуации по пробкам это крайне рискованно.
14: А высокооктановые 95-й вообще перевели на талоны. Отпускают только экстренным службам – скорым, пожарным, коммунальщикам.
0: Естественно, сразу появляется черный рынок. Цены участников взлетают до 300 рублей за литр.
14: Но самое поразительное решение администрации – это полный запрет на продажу бензина за наличные на официальных заправках.
0: Вот это просто захлопывает ловушку. Терминалы не работают, наличку снимают с боем, но на заправке эту наличку не берут.
14: Какая тут логика? Зачем запрещать кэш в такой момент?
0: Контроль над стратегическим ресурсом. Наличные платежи невозможно отследить в реальном времени.

0: инфраструктуре.
1: Писали даже о гибели помощника машиниста.
0: Да. А знаменитый междугородний троллейбус «Симферополь-Алушта», 51-й маршрут, просто встал из-за обесточивания сети.
1: Электротранспорт умирает первым. Но знаешь, что ярко показывает изменение приоритетов?
0: История с автобусами.
1: Да. Когда на перегоне Керчь-Симферополь встали пассажирские поезда, нужно было срочно эвакуировать транзитных пассажиров. И для этого сняли обычные рейсовые автобусы с муниципальных маршрутов.
0: В Керчи, Симферополе, Феодосии. То есть, чтобы спасти магистральную логистику, пожертвовали микроуровнем.
1: Местные жители, которым надо в больницу или на работу, просто остались на остановках. Городские автобусы уехали спасать транзитников.
0: Это классическая инфраструктурная сортировка. Ресурсов мало, и система отсекает наименее важное ради критических артерий.
1: Гражданское население и его рутины уходят на 10-й план. Главное – выживание транспортной матрицы.
0: И это напрямую меняет статус всего региона. Переход от режима обслуживания населения к жесткому административному нормированию.
1: Милитаризация управления ресурсами.
0: Точно. И все эти факторы – отсутствие воды, пустые банкоматы, топливные лимиты – они полностью несовместимы со статусом курортной зоны.
1: Курортный сезон 2026 года сорван окончательно. Отдых предполагает комфорт, а он исчез.
0: Люди массово бегут из отелей и санаториев. Испорченные продукты, потекшие холодильники, невозможность принять душ.
1: Бросают номера даже без требований компенсаций, лишь бы уехать из зоны кризиса.
0: Но процесс эвакуации тоже парализован. Логистические артерии просто задыхаются от пиковых нагрузок.
1: На Крымском мосту многочасовые пробки. Ожидание досмотра более 3 часов.
0: В очередях скапливаются до 1900 автомобилей одновременно, а задержки поездов достигают 10 часов.
1: Узкие горлышки инфраструктуры превращают эвакуацию в стихийное бедствие.
0: Если собрать всю эту картину воедино, от перегоревшего реле на подстанции 330 кВ до тысячных очередей на мосту, видно, как регион теряет статус зоны рекреации
1: и превращается в закрытую территорию, которая пытается выжить на мобильных генераторах и ручном распределении воды.
0: Вопрос в том, каков запас прочности у такой модели.
1: Он крайне ограничен. Генераторы требуют топлива, которого и так дефицит. А подвоз воды цистернами не может закрыть потребности канализации целого города.
0: Временные заплатки начинают становиться постоянными, а адаптивные резервы системы на исходе.
1: И возникает вопрос, если пара ударов по узловым станциям отбрасывает современный регион в 19 век к наличному обмену и воде из бочек, насколько вообще жизнеспособна концепция современных мегаполисов, которые тотально зависят от розеток и оптоволокна? Это, знаешь, повод задуматься каждому.
0: На сегодня это все. Крымский кризис – это не просто набор отключений и перебоев. Это системный коллапс, затронувший абсолютно все сферы жизни сотен тысяч людей одновременно. Масштаб разрушений, глубина кризиса и полная неопределенность его окончанием делают ситуацию одной из самых тяжелых гуманитарных катастроф в регионе за последние десятилетия. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».

0: Калининградская область готовится. Власти хотят приспособить под убежище подвалы больниц. Настолько все серьезно. Свет не тушите, он погаснет сам. Власти признали проблемы с аварийным отключением электричества. Жителям региона стоит привыкать к блэкаутам. Дороже, чем в большой России. Минимальная продуктовая корзина в регионе стоит 9 тысяч рублей. До каких рекордных уровней вырастут цены на фоне топливного кризиса? Итак, власти Калининграда планируют обследовать подвалы и цокольные этажи городской больницы номер 2, чтобы оценить возможность их использования в качестве убежищ гражданской обороны. Работы проведут в корпусах на улице Дзержинского, 147 и на Чапаева. На обследование планируют потратить более 520 тысяч рублей. Подрядчика определят 17 июля, а завершить работы хотят до конца года. Ранее аналогичное обследование подвалов для использования их в качестве укрытий для населения заказали и другие медицинские учреждения региона, в том числе БСМП и областная станция переливания крови. Напомню, ранее в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки беспилотников. В инструкциях людям рекомендуется при виде дрона покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а об укрытиях в ней ни слова.
1: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь. Но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
0: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитались, что обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. А вот в Финляндии, которая после начала СВО на Украине официально стала 31-м членом НАТО и начала серьезно готовиться к нападению России, функционирует целая сеть бомбоубежищ.
2: Только в Хельсинки действует сеть из 5500 убежищ, способная принять почти 1 000 000 человек в случае ядерного удара или нападения, пишет издание The Times. По финским законам, все новые жилые и офисные здания должны иметь собственное бомбоубежище. Самый большой бункер в Хельсинки может вместить 11,5 тысячи человек. Некоторые убежища расположены на глубине около 20 метров и рассчитаны минимум на 6 тысяч человек. Газета отмечает, что Финляндия начала строить убежище еще в 1939 году и не прекращает этот процесс до сих пор. Подготовка к возможной войне является частью национальной системы всеобщей безопасности, которая также включает обязательный призыв мужчин с 18 лет, регулярные курсы гражданской обороны, выездные семинары выходного дня для женщин по организации полевых кухонь и обнаружению дронов, а также готовность строительных компаний в течение 6 часов приступить к возведению оборонительных сооружений. Такие меры продиктованы как историческими причинами – нападением Советского Союза на Финляндию и захватом 10% ее территории, так и географическими. Финляндия имеет самую протяженную среди всех стран-членов НАТО границу с Россией – более 1200 километров, отмечает The Times.
0: Надо признать, что на фоне подготовки Финляндии к чрезвычайным ситуациям Калининградская область явно не дорабатывает, причем даже в элементарных вопросах. Власти региона подтвердили, что не в состоянии гарантировать постоянное электроснабжение. Поэтому от внезапных отключений света в Калининграде никто не застрахован. Дело в том, что жительница Московского района Калининграда Галина обратилась к губернатору, чтобы найти ответ на волнующий ее вопрос о причине внезапного отключения электричества на улице маршала Новикова, 11. По ее словам, за месяц таких внезапных блэкаутов было уже 3. К тому же в доме женщины отключение света влечет за собой и сбой водоснабжения. Однако утешить калининградку власти ничем не смогли. Скорее наоборот. Вот что ответили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
2: Связались с энергетиками, которые рассказали, что, к сожалению, временные отключения потребителей возможны по причине срабатывания противоаварийной автоматики.
0: Так что калининградцам нужно привыкать к тому, что электричество может погаснуть внезапно, а потом также внезапно включиться. Остается открытым и вопрос, а почему так часто срабатывает противоаварийная автоматика и какие меры принимаются, чтобы это не повторялось. Тем более тогда, когда Польша бросает 4 армейские бригады к границам с Россией, которые, как сообщается, займутся разведкой и быстрым реагированием на угрозы. А ранее, если кто забыл, Варшава грозила за 48 часов установить противопехотные мины, если ситуация на Балтике обострится. Тем временем в правительстве Калининградской области предпочитают не отвечать жителям и на вопросы о возможности заправить бензин в канистры для использования в инструментах по окосу.
3: «Мне пора косить огород. Могу ли на автозаправке «Сургутнефтегаз», территориально близко для моего пешего хода до огорода в Гвардейске, заправить емкость 6 литров? Спросила у губернатора Алексея Беспрозванных в социальной сети жительница Гвардейска Марина.
0: В профильном министерстве региона на это ответили так.
2: Меры по ограничениям отпуска топлива приняты для того, чтобы снизить нагрузку на АЗС и топливных операторов. Региональное правительство мониторит ситуацию, прорабатывает возможные варианты. При введении новых мер информация будет опубликована на официальных ресурсах.
0: В общем, ясного и четкого ответа на обращение не последовало. Но единственная, самая вероятная интерпретация – нет. А у женщины, между прочим, огород зарастает. Тем временем ажиотаж на заправках региона, в общем, сходит на нет. Однако локально проблемы остаются. Периодически не хватает то одного, то другого вида бензина. На частных АЗС либо сократился ассортимент, либо топливо продают по другой цене. Например, в Нивинском АЕ-96 на «Титане» стоил 99 рублей, а где-то и по 110 видели. На фоне топливного кризиса, вызванного массированными ударами ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, взлетели цены на базовые вещи. Люди каждый день видят в магазинах подорожание мяса, молочки, овощей и других продуктов. Минимальная продуктовая корзина в Калининградской области уже превысила 9000 рублей.
2: Стоимость минимальной продуктовой корзины в регионе в июне 2026 года составила 9750 рублей. За квартал показатель увеличился почти на процент, а за первое полугодие – на 3%. Для сравнения, минимальная цена месячной продуктовой корзины по России меньше на 2000 и составляет 7805 рублей. С января стоимость базового набора питания на одного человека в среднем по стране подорожала на 4%. Давно все привыкли, что в Калининградской области продукты дороже, чем в Санкт-Петербурге и Москве. Разве что Чукотка общеголяла. Там минимальная продуктовая корзина обойдется в 20 тысяч рублей.
0: По словам экономистов, подорожание жизни происходит на фоне продолжения спецоперации. Боевые действия требуют огромных бюджетных расходов, деньги направляются на военные нужды, растут издержки бизнеса, повышаются налоги, дорожают кредиты, логистика, рабочая сила. Все это в итоге оплачивают обычные покупатели на кассе. Между тем, бывший руководитель аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге публично призвал европейские страны объединиться для усиления давления на Калининградскую область и Крымский полуостров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение в соцсети X. В своем профиле немецкий экс-чиновник заявил, что европейским партнерам необходимо лишить Россию ее ключевых преимуществ в этих регионах. По мнению Ланге, Крым и Калининград должны перестать быть надежными стратегическими форпостами российского государства, превратившись для Москвы в дорогостоящие стратегические недостатки, содержание которых обходится недешево. В Москве ответили «не дождетесь», но реальность более красноречивая, чем политические батлы. И жители Калининградской области прекрасно ощущают качество жизни до 2022 года и сейчас. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать, там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете? Стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы? Денег или проблем?
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
6: В ночь на 16 июля украинские дроны разбомбили резервуарный парк НПЗ «Славнефть-Янос» в Ярославле. Завод, который обеспечивал до 8 миллионов литров бензина в сутки, охватил масштабный пожар.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жительница Ялты поинтересовалась, почему нет никакой гуманитарной помощи для крымчан, ведь еще совсем недавно они сами собирали гуманитарку для Дагестана.
8: Всего на самом деле интересует, а где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь, почему нам никто не везет ее? Или все сейчас игнорируют и показывают, что за 3000 рублей можно в отеле отдохнуть в Крыму? Ну это... если честно, товарищи. Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь в Красноперекоп, потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
4: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
10: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит в банковской системе, неплатежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взять и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос, идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
9: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
11: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более двух десятков лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно, не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
9: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Экономика измождена войной, изнурена войной, разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу. С учетом вот этих факторов, больше 10%, есть оценки чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплата-то не получается совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти неоткуда, экономика рушится, малый-средний бизнес разваливается, крупные компании теряют прибыль.
9: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по НПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
7: Российский предприниматель Герман Клименко предложил устанавливать мессенджер Max и ВКонтакте на iPhone через многофункциональный центр.
13: Сейчас самый интересный вопрос, конечно, в этой истории, да, как ведет себя Google. Потому что, несмотря на то, что Google по деньгам крайне жестко к нам обошел, но есть другая часть, которую юристы разрешили. Вот Apple-овские не разрешили сделать российский магазин. Вот вам российский магазин, и делайте, что хотите. У нас есть Google Play, а есть Rustore. Да? То есть, по сути, это инструмент, который позволяет... Он, естественно, связан очень плотно с Google, он очень связан, но он индивидуально для нас. Там все наши приложения живут, запрещенные, но формально их как бы в Google Play нет. То есть, юристы по-разному извращают. То есть, вот по деньгам Google обошелся жестче, а по программному обеспечению нет. Повторять путь изгнания ВКонтакта и Макса, да, мне кажется, они не будут. Ну, во-первых, там, по-моему, и Макса и нет в Google Play, он, по-моему, в Rustore как раз. Не помню сейчас, честно говоря, то есть уже не смотрел 100 лет, да, не видел. Но, скорее всего, если уж они пойдут в эту часть, было бы это очень нехорошо, да, если бы они пошли в сторону Rustore. Трудно сказать, потому что волна разгоняется, очевидно, да, ну, потому что сейчас европейские санкции, и мы можем дождаться каких-нибудь еще других, я не знаю, кто у нас там еще, Америка присоединится или кто-то еще, или какие-то разъяснения. Для пользователей здесь самое главное, давайте сразу скажем, пользователям, в принципе, все равно. Их это не касается, да, то есть, как жили, так и будем жить. Обновление на айфоне, конечно, там придется с бубном побегать. Но в целом мы как-то к этому, вот как банками мы же пользуемся, да, то есть я думаю, что, скорее всего, появится такая опция, зайди в МФЦ, установи ВКонтакт. Ну, или там установи, вообще, давно бы уже надо было сделать, зайди в МФЦ, и тебе все поставят. Потому что сейчас бегают по отделениям банков, да, то есть,
14: То есть на iPhone имеется в виду, или как?
13: Да, на iPhone. С Android все гораздо проще. Поэтому ситуация нехорошая, потому что либо этот накат остановился, но что-то мне подсказывает, да, что, наверное, будут что-то дальше двигаться куда-то, потому что там есть куда двигаться Apple по этой волне. У нас же там и госуслуги есть, еще что-то есть.
4: Криминальные новости.
15: Стрельба произошла на улице Масальского в Петербурге. По данным канала 112, один из грузчиков якобы задел припаркованную машину. Тогда автомобилист достал оружие и начал стрелять. Ранил двоих человек. Обстоятельства выясняются. Разъяренная женщина с огромным топором атаковала машины в Балабаново, Калужской области. Разбиты 10 автомобилей. Остановить вооруженную даму никто не решился. Сейчас ее ищет полиция. На заправке в Челябинске один водитель выстрелил в другого. На заправке «Газпрома» в Челябинске произошел конфликт в очереди за бензином. В тот день один из водителей решил заправиться без очереди. Мужчине сделали замечание. В ответ он выстрелил из травматического пистолета в критиковавшего его водителя. Затем скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние стабильно. После этого сотрудники МВД задержали напавшего на него водителя, против него возбудили дело о побоях. Инвалида-колясочника, который издевался над пасынком в подмосковном Дрожжино, освободили из колонии. Василия Васина заметили жители дома по улице Южная. По их словам, мужчина пытается втереться в доверие и просится к соседям переночевать. В июле прошлого года стало известно, что Васин устроил аттракцион неслыханной жестокости для своего пасынка. Жуткий случай стал достоянием общественности после того, как в полицию обратилась бабушка ребенка, с чего-то решив, что родственники родственники мальчика задолжали ему денег, Васин записал мотивирующее видео. На кадрах мужчина до полусмерти избивает битой 11-летнего мальчика, сына своей сожительницы. Тогда, по словам медиков, парень выжил чудом. Васина приговорили к 14 годам колонии строгого режима. В Балтийске посадили на 14 лет таксиста-педофила. Балтийский городской суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. По данным следствия, вечером 31 декабря 2024 года фигурант приехал к дому, где живет девочка. Он был знаком с ее мамой, поэтому ребенок ему доверял. Мужчина позвонил в дверь, сказал, что хочет отдать какие-то вещи, попросил девочку выйти к машине. Как только она спустилась, он усадил ее в автомобиль, отвез в пустынное место на одной из улиц Балтийска, заблокировал дверь и изнасиловал ребенка. Это было не единственное преступление. Такие же действия при похожих обстоятельствах он совершил в отношении этой же девочки в декабре 2024 года. В зале суда мужчина отказался от признательных показаний, которые давал раньше. В итоге суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили 6 лет работать в сфере пассажирских перевозок, конфисковали личный автомобиль и ограничили свободу еще на 1,5 года после выхода из колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
16: Радио Лента. Прямая речь.
7: Юрист Роман Поднеглазов о том, что предложение Министерства обороны об отмене обязательной медкомиссии при заключении контракта и призыве по мобилизации мало на что повлияет, так как ВВК мобилизованных и ранее не проводилось.
17: Минобороны РФ предложила отменить обязательную проверку годности перед заключением контракта. Согласно поправкам, медосмотр с определением категории годности будут проводить только при наличии увечий или заболеваний, из-за которых человека могут признать ограниченно годным или негодным. Сейчас медосмотр обязательный всегда перед заключением контракта или в случае призыва по мобилизации. Это уже не соответствует действительности, потому что в случае заключения контракта ВВК проходит в формальном варианте, то есть человека не исследуют полностью. У нас 1001 есть обращение, когда человек с заболеванием по своей дурости идет заключать контракт, подписывает все документы, а в итоге спустя буквально несколько недель он заявляет о том, что у него гепатит С, ВИЧ, все что угодно. У него инвалидность, оказывается, второй группы была, и такой случай у нас был. Поэтому даже то ВВК, которое сейчас есть, оно работает весьма посредственно и формально. Это первое. Второе. В случае призыва по мобилизации ВВК вообще не будет. Мы это все наблюдали в 2022 году. ВВК не проводилось. Ни одного ВВК в 2022 году проведено не было. Особенно для тех, кого мобилизовали. Их просто взяли за шкирку и отправили на фронт. Это не секретная информация, товарищи. Жители Донбасса это наблюдали в очию. То, что здесь происходило и как людей мобилизовывали. Была ли мобилизация законна? Нет, она была полностью изначально незаконна. Законы не соблюдались вообще от слова совсем. Могут ли они отменить ВВК? Да, могут. Вполне себе могут. А почему бы и нет? Мы, по-моему, к этому идем. Что отменить все и министерство самостоятельно будет решать, кому служить, а кому нет. Почему? Ну, потому что вот так они решили. Потому что мы смерды вонючие, а они господа.
16: Главные новости дня.
18: Украина взялась за небо. Дроны атаковали крупнейший военный аэродром в Энгельсе, Саратовской области.
19: Лётка там вся дымит.
18: В ночь на 16 июля жители Саратовской области сообщили о большом количестве взрывов. Очевидцы пишут, они слышали гул беспилотников, стрельбу, сильные хлопки. А через некоторое время в районе военного аэродрома «Энгельс-2» появился огромный столб черного дыма.
19: Вон еще дым не завода, а за ним где-то вон там, за домом.
9: На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых российская армия обстреливает территорию Украины. По предварительным данным, повреждены несколько бортов, но точное количество неизвестно. В Минобороны об атаке военного аэродрома не сообщали.
20: Он и не летает. Опа.
9: Также в ночь на 16 июля под удар попала электроподстанция в Энгельсе. В городе перебой со светом. Кроме того, один из дронов после работы РЭП упал на многоэтажку в ЖК «Ладья». От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома Энгельс около 2 километра. Защитить аэродром Энгельса не помог даже плотный пулеметный огонь, пишут военкоры. Кроме того, беспилотники атаковали крупный НПЗ в Ярославле. Один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, отмечают военные аналитики.
21: Близко!

0: Сейчас обьют.
1: Ранее после ударов БПЛА уже останавливали работу НПЗ в Рязани, КСТОВа Нижегородской области и Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает до 40% потребностей столичного региона в топливе. Ярославский НПЗ мощностью почти 16 миллионов тонн нефти в год до этих пор продолжал работу, несмотря на предыдущие атаки. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Опасность дня.
3: Вслед за Пензой и Иркутском массовые облавы на мужчин начались в Ижевске. Силовики останавливают их под предлогом проверки документов, а после доставляют в участок, где заставляют подписывать контракт на СВО. При этом власти активно блокируют городские чаты, в которых люди предупреждают друг друга о точках, где собираются полицейские.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Мобилизационная экономика. О том, что доля предприятий, которые не могут платить по кредитам, достигла рекордной отметки.
4: Доля крупнейших компаний, чья операционная прибыль не покрывает даже процентные расходы на обслуживание долга, достигла 9% от общего корпоративного долга. Эта информация содержится в документах Центробанка. Выборка для расчета ICR включает 89 крупнейших компаний, чей совокупный долг на конец 2025 года составил 48 триллионов рублей. Таким образом, 9% от этой суммы – это примерно 4,32 триллиона. Центробанк осторожно сообщает, что речь идет об отдельных заемщиках с высоким уровнем долговой нагрузки, и добавляет, что такие компании могут столкнуться с трудностями. Это все указано в обзоре финансовой стабильности Банка России за 4-й квартал 2025-го, 1-й квартал 2026 года. Регулятор старается не драматизировать, поэтому оценки дают обтекаемые. Например, называют темп прироста предельно закредитованных компаний незначительным. На самом деле, это один из самых высоких показателей за последние 10 лет. И сравнение, в 2018-2023 годах доля заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки держалась в районе 3,3%. Сейчас она почти утроилась. ICR меньше 1 означает, что бизнес не генерирует достаточной прибыли даже для выплаты процентов. Такие компании существуют только за счет новых кредитов и реструктуризаций. Это прямой путь к дефолту. Банки вынуждены доначислять резервы. При сохранении текущих темпов к концу 2026 года доля компаний, не способных покрыть проценты операционной прибылью, достигнет около 10%. Если темпы роста проблемной задолженности будут увеличиваться, то фактический результат может оказаться еще выше – 10-11% и более.
3: Роман Романов о том, что по поручению президента Путина в регионах поднимут транспортные, земельные и другие налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете.
5: Путин повелел поднять налоги в регионах, чтобы закрыть огромную дыру в бюджете. Федеральная налоговая служба спустила в регионы директиву о необходимости срочно изыскать резервы и повысить налоги для граждан и бизнеса, исполняя прямое поручение президента. Поводом стал рекордный совокупный дефолт региональных бюджетов, который по итогам прошлого года достиг 1,5 триллиона рублей, увеличившись в 5 раз к уровню 2024 и почти в 8 раз к 2023 году. Налоговики решили расширить перечень недвижимости, облагаемый налогами по кадастровой стоимости, поднять до максимальной значений ставки транспортного налога, урезать льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Отдельно регионам поручено пройтись по землепользованию. Так хотят найти участки, используемые не по целевому назначению, и взвинтить для них налоговую ставку в несколько раз. У 4 регионов, а именно у Кемеровской, Вологодской, Архангельской и Тюменской областей, дефицит бюджетов уже превысил 30% собственных доходов. Еще 6 субъектов, включая Коми, Янао, Сахалин и Челябинскую область, балансируют на грани с дырой более четверти доходов. При этом глава Минфина Сивуанов предупредил, что в 2026 году совокупный региональный дефицит может раздуться до почти 2 триллионов рублей.
2: Радио Лента. Прямая речь.
0: Во дворах Нижнего Новгорода появились воры, которые нагло на глазах у всех сливают бензин из отечественных автомобилей, потому что с иномарки слить сложнее.
6: Они приехали на машине, заправлять денег нет, решили как бы заправить свой автомобиль.
7: За ваш счет?
6: Конечно. По моей машине, да, был замечен один, второй, говорят, был рядышком, вот девушка сняла на видео как бы. Около магазина была «Газель» непосредственно, слили с нее, то есть это вот буквально за поворотом недалеко. Ну там, я так понял, уже побольше слили.
8: Их было, этих малолеток, наверное, штук 5. Были они на девятке.
9: Собравшись на работу примерно в 7 часов утра, сев автомобиль ВАЗ-2105, почувствовал запах бензина, но не придав этому значения, завел его. На датчике уровня топлива обнаружил, что топливо отсутствует. После этого заметил на асфальте свежие следы пролитого бензина. Бак закрывался крышкой с ключом. Взломав его и слив из бака бензин, как-то смогли крышку закрыть и провернуть личинку замка на место, как будто ничего не вскрывалось.
10: Какой-то возврат в 90-е, потому что давно такого не было, и очень наглые ребята. Возможно, ребятам не хотелось стоять в очереди, и они нашли такой способ.
7: А вы заявление в полицию подали?
11: Нет.
7: То есть вы не будете решать эту ситуацию?
11: Я думаю, что если мы с достоверностью установим виновников данной ситуации, то мы будем общаться для начала с родителями. Если вопрос с родителями не будет решен, то мы будем дальше думать, будем мы подавать заявление в полицию или нет.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии и заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам – будущим вербовщикам – умение убеждать.
12: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
1: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
13: Это люди 40+, как правило, да. И, как бы культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
1: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
13: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев.
1: В начале июля в Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
14: Фальшивый статус участника СВО. Военкор «Синяя Z-борода» о скандале с депутатом.
15: Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев участвовал в праймерис «Единой России» с пометкой «Участник спецоперации в бланке голосования». Однако по результатам запросов в прокуратуру и Минобороны было установлено, что справка не имеет ничего общего с реальностью. Такая махинация была проведена для увеличения собственных шансов на победу. После вскрывшегося факта подлога документ был аннулирован, а фракция «Едра» в Самаре в срочном порядке с позором и единогласно исключила Милеева из партии. Примечательно, что на сайте предварительного голосования Милеев красуется и по сей день с пометками о членстве в партии и участии в спецоперации. Помимо всего прочего, Милеев, как заявлено, награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» в 2016 году. Членство в «Единой России» при этом он приобрел еще в 2006-м. Национальная правозащита решительно осуждает неправомерное присвоение боевых заслуг. Подобные поступки в попытках присесть ближе к кормушке не должны оставаться незамеченными.
14: Китайские детали для украинских дронов. Олег Царев о новом решении Брюсселя.
16: Financial Times сообщила, что Евросоюз разрешил Киеву закупать китайские комплектующие для дронов из кредита в 60 миллиардов евро, выделяемого на военные закупки. Сколько именно, не сообщают. Новость беспрецедентна, так как по первоначальным условиям кредита Украина могла покупать военную продукцию только у Евросоюза, своего ВПК или у утвержденных европейцами партнеров – Великобритания, Канада. Деньги должны были возвращаться их производителям. Китайцев в списке не было. Теперь условия меняют под китайские компоненты. Тем не менее, это вписывается в общую логику. Критически важная роль китайских компонентов в производстве беспилотников всеми сторонами конфликта общеизвестна. Я сам не раз писал об этом. И решение Евросоюза – официальное признание этой ключевой роли. Китай на этом зарабатывает, на поставках и комплектующих, и самих дронов. Война на Украине все больше превращается в войну дронов, и роль Китая в ней постоянно возрастает. Повторю то, что я уже писал. Если бы Китай захотел, он бы закончил конфликт на Украине очень быстро. Просто перестал бы поставлять Украине комплектующие к дронам и сами дроны. Выводы делайте сами.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
18: Конкретика всегда отрезляет.
17: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
18: Угу.
19: Долг больше миллиарда, насколько я помню.
17: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
19: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
17: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
19: Ну да, потому что на выплаты выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
17: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
19: Логисты теряют стабильные маршруты.
17: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
19: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
17: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
19: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
17: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
19: В смысле?
17: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
19: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
17: Так, и что там в цифрах?
19: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч. И это всего за один квартал.
17: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
19: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
17: Да ладно? За 90 дней?
19: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
17: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
19: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
17: И как это бьет по логистике?
19: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
17: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
19: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
17: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
19: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
17: А сейчас этот хребет крошится.
19: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
17: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
19: Разрыв привычных цепочек. удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
17: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
19: Абсолютно.
17: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
19: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
17: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
19: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
17: Вот, и тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
19: О да, я читал и про это.
17: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
19: Так.
17: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
19: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
17: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
19: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
17: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
19: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
17: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря шестого разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
19: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
17: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
19: О, больная тема.
17: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
19: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
17: И что с ними не так?
19: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
17: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
19: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
17: Протоколы разные.
19: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
17: А принудительная локализация? Когда заставляют использовать только местные компоненты.
19: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
17: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
19: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
17: То есть все равно импорт?
19: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
17: А что в других секторах?
19: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
17: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
19: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
17: Замкнутый круг.
19: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
17: Слушай, ну если предприятия зажатые со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать, логичный выход – это глубокая модернизация.
19: Ну да, звучит разумно.
17: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
19: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
17: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
19: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок. А сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс.

0: Фон дышать через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
1: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику. Даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
0: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
1: 80% вообще не развиваются.
0: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
1: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
0: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
1: А если такой градообразующий завод встает?
0: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
1: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
0: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
1: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
0: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
1: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
0: И главный вопрос – где дно?
1: Да, что дальше?
0: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
1: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
0: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
1: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.

0: Украина взялась за небо. Дроны атаковали крупнейший военный аэродром в Энгельсе, Саратовской области.
1: Лётка там вся дымит.
0: В ночь на 16 июля жители Саратовской области сообщили о большом количестве взрывов. Очевидцы пишут, они слышали гул беспилотников, стрельбу, сильные хлопки. А через некоторое время в районе военного аэродрома «Энгельс-2» появился огромный столб черного дыма.
1: Вон еще дым. Не завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых российская армия обстреливает территорию Украины. По предварительным данным, повреждены несколько бортов, но точное количество неизвестно. В Минобороны об атаке военного аэродрома не сообщали.
2: Вон они летают. Опа.
0: Также в ночь на 16 июля под удар попала электроподстанция в Энгельсе. В городе перебои со светом. Кроме того, один из дронов после работы РЭП упал на многоэтажку в ЖК «Ладья». От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома «Энгельс» около 2 километра. Защитить аэродром Энгельса не помог даже плотный пулеметный огонь, пишут военкоры. Кроме того, беспилотники атаковали крупный НПЗ в Ярославле. Один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, отмечают военные аналитики.
3: Близко!

0: Сейчас обьют.
1: Ранее после ударов БПЛА уже останавливали работу НПЗ в Рязани, Кстово, Нижегородской области и Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает до 40% потребностей столичного региона в топливе. Ярославский НПЗ мощностью почти 16 миллионов тонн нефти в год до этих пор продолжал работу, несмотря на предыдущие атаки. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Республики Саха Айсен Николаев на встрече с главой государства рассказал о росте числа многодетных семей в Якутии и поддержке бизнеса.
4: Что отрадно, Владимирович, у нас за прошлый год число многодетных семей увеличилось, причем почти на 10%. У нас на 3000 семей увеличилось, и их стало сейчас 37 тысяч. Это наша гордость, я считаю, всей страны, потому что многодетные семьи – это наша традиция. Вот я сам вырос в многодетной семье, и, конечно, чем больше детей, тем лучше.
5: Суммарный коэффициент рождаемости чуть снизился, но в целом незначительно.
4: Ну, я считаю, что мы еще сделаем так, чтобы он и начал возрастать. Сейчас, слава богу, и бизнес начал подключаться. Они все-таки уже в это дело очень хорошо, скажем так, прониклись. У нас компании, например, вот «Железные дороги Якутии», горнорудная компания западная, это вот «Октогрупп», они сейчас своим работникам по 1 000 000 рублей уже выплачивают за рождение детей. Мы добились того, что подписано в республике трехстороннее соглашение между профсоюзами, между работодателями и правительством республики в области социально-трудовых отношений. И там как раз корпоративный демографический стандарт, корпоративная программа укрепления здоровья работников, ну и, конечно, поддержка участников своих семей вот отдельными разделами, целыми прописаны.
5: Ну, стимулируйте бизнес к продолжению этой работы.
4: Конечно, это очень важно. У нас бизнес настоящий. У нас жулики не выживают. Я так скажу.
5: Холодно.
4: И я считаю, что мы и дальше будем делать все, чтобы всем обществом мы программу демографии выполняли.
2: Главные новости дня.
1: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
6: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит в банковской системе, неплатежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взять и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос. Идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
1: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
7: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более 20 лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно, не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
1: За первые шесть месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсиц.
0: Экономика измождена войной, изнурена войной, разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу. С учетом вот этих факторов больше 10%, есть оценки чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплату-то не получают совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти неоткуда, экономика рушится, мало-средний бизнес раз разваливается, крупные компании теряют прибыль.
1: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по НПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что Россия научилась обходить введенные против нее санкции.
8: Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно. Никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств. Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными. Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь.
2: Радиолента. Цифра дня.
9: Официальная стоимость литра бензина АИ-95 превысила 100 рублей. Это новый исторический рекорд. До этого в современной России розничная цена на топливо никогда не достигала трехзначной отметки. При этом у перекупщиков в некоторых регионах ценник достиг 350 рублей за литр.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Говорят военкоры.
10: Фальшивый статус участника СВО. Военкор «Синяя Z-борода» о скандале с депутатом.
11: Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев участвовал в праймере с «Единой России» с пометкой «Участник спецоперации» в бланке голосования. Однако по результатам запросов в прокуратуру и Минобороны было установлено, что справка не имеет ничего общего с реальностью. Такая махинация была проведена для увеличения собственных шансов на победу. После вскрывшегося факта подлога документ был аннулирован, а фракция «Едра» в Самаре в срочном порядке с позором и единогласно исключила Милеева из партии. Примечательно, что на сайте предварительного голосования Милеев красуется и по сей день с пометками о членстве в партии и участии в спецоперации. Помимо всего прочего, Милеев, как заявлено, награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» в 2016 году. Членство в «Единой России» при этом он приобрел еще в 2006. Национальная правозащита решительно осуждает неправомерное присвоение боевых заслуг. Подобные поступки в попытках присесть ближе к кормушке не должны оставаться незамеченными.
10: Китайские детали для украинских дронов. Олег Царев о новом решении Брюсселя.
12: Financial Times сообщила, что Евросоюз разрешил Киеву закупать китайские комплектующие для дронов из кредита в 60 миллиардов евро, выделяемого на военные закупки. Сколько именно, не сообщают. Новость беспрецедентна, так как по первоначальным условиям кредита Украина могла покупать военную продукцию только у Евросоюза, своего ВПК или у утвержденных европейцами партнеров – Великобритания, Канада. Деньги должны были возвращаться их производителям. Китайцев в списке не было. Теперь условия меняют под китайские компоненты. Тем не менее, это вписывается в общую логику. Критически важная роль китайских компонентов в производстве беспилотников всеми сторонами конфликта общеизвестна. Я сам не раз писал об этом. И решение Евросоюза – официальное признание этой ключевой роли. Китай на этом зарабатывает, на поставках и комплектующих, и самих дронов. Война на Украине все больше превращается в войну дронов, и роль Китая в ней постоянно возрастает. Повторю то, что я уже писал. Если бы Китай захотел, он бы закончил конфликт на Украине очень быстро. Просто перестал бы поставлять Украине комплектующие к дронам и сами дроны. Выводы делайте сами.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
13: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
1: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
14: Короче, ребят, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто. Вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
1: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
15: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали. Давай, подписывай. И все, это не СВО. Такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так. Сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят и все. Ну вот, когда я подписал это, он сказал мне: поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор, и там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали, даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
1: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
16: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но нет, тут-то было новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
10: Донбасс без воды, миллиарды без следа. Z-блогер Олег Царев о хищениях при строительстве водовода.
12: Возбуждено дело о хищении более 500 миллионов рублей при строительстве водовода «Дон-Донбасс». Подрядчики вместо качественных поставили дешевые китайские краны. Но это лишь один из эпизодов. Отдельное уголовное дело. Потому что в целом на строительстве водовода украли гораздо большие деньги. Следствие считает, что подрядчик дал взятку Тимуру Иванову, благодаря чему стоимость строительства выросла с 70 миллиардов рублей до 200 миллиардов. Представляете объемы взяток только по этой отдельной стройке? Можно предположить, что и по остальным стройкам Министерства обороны были такие накрутки и откаты. Один из теневых подрядчиков объекта, Исай Захаров, был найден убитым на стройплощадке в 2024 году. Было мнение, что это попытка скрыть следы. Тимур Иванов уже осужден за паромы для Керчи и проходит по делу о взятках всего на 1,3 миллиарда. Приговора по водоводу у Иванова пока нет. Разборки, кто виноват, и приговоры – это по закону, и это правильно. Но самое важное, что вопрос с водоснабжением Донбасса так и не решен. Потрачены и разворованы огромные деньги, а воды у дончан как не было, так и нет.
10: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зыргулио о новых гражданах России.
11: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 000 таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая! Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
10: Новая ночь массированных ударов. Военкор-канал «Архангел» спецназа о налете на Россию.
11: После суточной паузы в виде снижения общей интенсивности ударов по РФ украинские формирования провели очередной налет на Россию. В ночь на 16 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 375 беспилотников. Всего с утра прошлых суток поражено не менее 530 птичек над разными регионами. Этой ночью ключевой целью стала Саратовская область, куда противник направил несколько групп по маршруту через Воронежскую и Волгоградскую области. Под удар попал аэродром в Энгельсе, что стало известно из кадров, заснятых местными жителями. Украинские Асинт-ресурсы уже оценивают результаты своего налета. Кроме того, дроны в данный момент сбивают над Московским регионом и Ярославской областью. В последний, вероятно, пытаются снова ударить по нефтеперерабатывающему заводу, который уже не раз становился целью. Еще беспилотники фиксировали над Ставропольским краем. Учитывая, что там есть и химические предприятия, и нефтяные, конечная цель украинских формирований очевидна.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии, заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам – будущим вербовщикам умение убеждать.
18: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
17: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
19: Это люди 40+, ну, как правило, да. И как бы культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
1: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
19: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев.
1: В начале июля в Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
3: Мать солдата срочной службы Элина Зайниева выразила тревогу из-за принуждения срочников, в том числе и ее сына, к подписанию контрактов.
20: Сейчас просто берут. Ну, я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются. Но физическое воздействие говорит нету. Или пока нету, фиг знает. Или просто мне не говорит, что нету, чтобы я не расстраивалась. На контракт уговариваю тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут. А вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, в Уссурийске, Хабаровске, Ментовке, будто бы в Тюмени. Не знаю, насколько это правда, но я своему говорю, не соглашайся ни на что. Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию, это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел и сходил, отслужил. Но то, что происходит, это немыслимо.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». Красный карлик на радио «Лента».
5: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Мы привыкли думать, что ход человеческой истории, все великие войны, революции и социальные потрясения зависят исключительно от воли политиков или экономических кризисов. Но что, если истинная причина массового безумия, охватывающего целые народы, кроется в поведении нашего бурного солнца, расположенного за 150 миллионов километров от нас? Исследователи давно заметили пугающую закономерность. Пики появления черных солнечных пятен и мощнейших вспышек с точностью до года совпадают с самыми кровавыми событиями на нашей планете Земля. Когда на Солнце бушуют магнитные бури, человечество словно сходит с ума, выходя на площади и развязывая масштабные затяжные конфликты. Выдающийся ученый Александр Чижевский, основатель гелиобиологии, провел колоссальный исторический анализ и доказал, что более 80% всех значимых массовых движений, крестовых походов, революций за последние 2000 лет приходились именно на периоды максимальной солнечной активности. Его идеи часто критиковались как мистические, а советские чиновники и вовсе отправили ученого в лагеря за то, что он посмел связать пролетарскую революцию с космическими процессами. Астрологи и современные эзотерики уверяют, что солнечный ветер несет в себе особые ментальные коды, которые перепрограммируют человеческую психику и вызывают вспышки агрессии. Современные нейробиологи и кардиологи дают этому явлению строгое медицинское объяснение. Мощные геомагнитные бури напрямую влияют на вегетативную нервную систему человека, вызывая резкие изменения в выработке мелатонина и серотонина. Это приводит к массовому ухудшению самочувствия, росту депрессивных состояний, общей раздражительности и снижению порога агрессии у миллионов людей одновременно, что в условиях политического кризиса становится идеальным триггером для бунта. Ученые подчеркивают, что космическая погода действует как глобальный катализатор, усиливая уже существующие скрытые конфликты в человеческом обществе и толкая колеблющиеся массы к решительным, часто деструктивным действиям. Каждый 11-летний цикл солнечной активности приносит с собой новую волну социальных изменений, заставляя историков удивленно сопоставлять графики активности светила с хрониками земных потрясений. Космическая погода не управляет нашими мыслями напрямую, но она создает тот самый эмоциональный фон, в котором вспыхивает пламя истории. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
21: Руна дня на 17 июля. Давайте спросим у рун. Сейчас я вытяну подсказку на этот день. Итак, у нас выпала руна Иса. Это руна льда, остановки и, знаете, может быть, даже внутреннего покоя. Иса – это, знаете, не враг прогресса. Она просто говорит: «Постой, посмотри, подумай». Это, может быть, день паузы, когда спешка вот точно неуместна, пора остановиться, все… Что замирает, замирает не зря. Это как завершение старого. Это замерзшее озеро, подо льдом которого все равно течет жизнь. Знаете, и вам важно замедлиться и, может быть, посмотреть внутрь. То есть не торопитесь принимать решения. В другой день будет все более ясно, а сейчас просто остановитесь и сделайте паузу. Вот нажмите на паузу, будто на проигрывателе. В работе могут возникнуть задержки, отсрочки, какие-то бюрократические проволочки. Вот все, что ожидали, будто не клеится. Все требует паузы. И здесь не раздражайтесь. Иса учит нас терпению. Здесь главное не ломиться в закрытые двери, а все-таки дождаться, когда они откроются сами. День хорошо подойдет для анализа, для подготовки, может быть, планирования, потому что иногда пауза – это будто начало новой фазы, просто она еще не проявилась. В отношениях руна Иса может вызывать ощущение холода, какой-то отстраненности, и это не обязательно плохо. Иногда партнерам нужно немножко личного пространства, и здесь лучше не давить, не требовать, а понаблюдать. То есть день для какой-то саморефлексии, работы с обидами или старыми какими-то паттернами, программами внутри себя. Одиноким – это не лучший момент для активных знакомств, зато отлично, чтобы понять, чего на самом деле хочется. То есть проанализируйте свои прошлые отношения, чего вам хотелось бы сейчас, кто вы сейчас, к чему стремитесь. День понятия, что я хочу. По здоровью Иса требует внимания к хроническим состояниям и замедлению процессов. Возможно, усталость, снижение энергии. Здесь не перенапрягайтесь. То есть тепло, отдых, восстановление, солнышко – это же лето. Ваши лучшие союзники. А вот эмоциональная заморозка тоже возможна. То есть позвольте себе прожить это состояние без вины. Не обязательно вам каждый день за всех тревожиться и волноваться. Иногда может быть и все равно. Вот приходит такой момент, когда все становится неважным. Просто хочется выдохнуть и отдохнуть. Сделайте себе такой день паузы. Иногда остановка – это и есть исцеление. И в такой день тишины и покоя, все встанет на свои места. Просто дайте себе паузу. Принимайте, благодарите, берегите себя, прислушивайтесь к себе и обязательно поймете, что на следующий день вы полны силы и энергии. Просто дайте себе иногда остановиться.
2: На радио Лента. Потеря дня.
9: В ночь на 16 июля украинские дроны разбомбили резервуарный парк НПЗ «Славнефть-Янус» в Ярославле. Завод, который обеспечивал до 8 миллионов литров бензина в сутки, охватил масштабный пожар.
2: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Известный блогер Дмитрий Борисенко назвал СВО преступлением и варварством.
4: Но ёперный театр. Но надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление. И я полагаю, эти люди должны быть наказаны за то, что они делали. В 21 веке вести широкомасштабные действия с сотнями тысяч убитых — это варварство. Это, во-первых, признак полнейшей профнепригодности как руководителя страны. Во-вторых, это варварство.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
1: Калининградская область готовится. Власти хотят приспособить под убежище подвалы больниц. Настолько все серьезно. Свет не тушите, он погаснет сам. Власти признали проблемы с аварийным отключением электричества. Жителям региона стоит привыкать к блэкаутам. Дороже, чем в большой России. Минимальная продуктовая корзина в регионе стоит 9 тысяч рублей. До каких рекордных уровней вырастут цены на фоне топливного кризиса? Итак, власти Калининграда планируют обследовать подвалы и цокольные этажи городской больницы номер 2, чтобы оценить возможность их использования в качестве убежищ гражданской обороны. Работы проведут в корпусах на улице Дзержинского, 147 и на Чапаева. На обследование планируют потратить более 520 тысяч рублей. Подрядчика определят 17 июля, а завершить работы хотят до конца года. Ранее аналогичное обследование подвалов для использования их в качестве укрытий для населения заказали и другие медицинские учреждения региона, в том числе БСМП и областные станция переливания крови. Напомню, ранее в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки беспилотников. В инструкциях людям рекомендуется при виде дрона покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а об укрытиях в ней ни слова.
6: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь. Но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
1: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитались, что обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. А вот в Финляндии, которая после начала СВО на Украине официально стала 31-м членом НАТО и начала серьезно готовиться к нападению России, функционирует целая сеть бомбоубежищ.
7: Только в Хельсинки действует сеть из 5500 убежищ, способная принять почти 1 000 000 человек в случае ядерного удара или нападения, пишет издание The Times. По финским законам, все новые жилые и офисные здания должны иметь собственное бомбоубежище. Самый большой бункер в Хельсинки может вместить 11,5 тысячи человек. Некоторые убежища расположены на глубине около 20 метров и рассчитаны минимум на 6 тысяч человек. Газета отмечает, что Финляндия начала строить убежище еще в 1939 году и не прекращает этот процесс до сих пор. Подготовка к возможной войне является частью национальной системы всеобщей безопасности, которая также включает обязательный призыв мужчин с 18 лет, регулярные курсы гражданской обороны, выездные семинары выходного дня для женщин по организации полевых кухонь и обнаружению дронов, а также готовность строительных компаний в течение 6 часов приступить к возведению оборонительных сооружений. Такие меры продиктованы как историческими причинами, нападением Советского Союза на Финляндию и захватом 10% ее территории, так и географическими. Финляндия имеет самую протяженную среди всех стран-членов НАТО границу с Россией – более 1200 километров, отмечает The Times.
1: Надо признать, что на фоне подготовки Финляндии к чрезвычайным ситуациям Калининградская область явно не дорабатывает, причем даже в элементарных вопросах. Власти региона подтвердили, что не в состоянии гарантировать постоянное электроснабжение. Поэтому от внезапных отключений света в Калининграде никто не застрахован. Дело в том, что жительница Московского района Калининграда Галина обратилась к губернатору, чтобы найти ответ на волнующий ее вопрос о причине внезапного отключения электричества на улице маршала Новикова, 11. По ее словам, за месяц таких внезапных блэкаутов было уже 3. К тому же в доме женщины отключение света влечет за собой и сбой водоснабжения. Однако утешить калининградку власти ничем не смогли. Скорее наоборот. Вот что ответили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
7: Связались с энергетиками, которые рассказали, что, к сожалению, временные отключения потребителей возможны по причине срабатывания противоаварийной автоматики.
0: Так что калининградцам нужно привыкать к тому, что электричество может погаснуть внезапно, а потом также внезапно включиться. Остается открытым и вопрос, а почему так часто срабатывает противоаварийная автоматика и какие меры принимаются, чтобы это не повторялось. Тем более тогда, когда Польша бросает 4 армейские бригады к границам с Россией, которые, как сообщается, займутся разведкой и быстрым реагированием на угрозы. А ранее, если кто забыл, Варшава грозила за 48 часов установить противопехотные мины, если ситуация на Балтике обострится. Тем временем в правительстве Калининградской области предпочитают не отвечать жителям и на вопросы о возможности заправить бензин в канистры для использования в инструментах по окосу.
8: «Мне пора косить огород. Могу ли на автозаправке «Сургутнефтегаз» территориально близко для моего пешего хода до огорода в Гвардейске заправить емкость 6 литров?» – спросила у губернатора Алексея Беспрозванных в социальной сети жительница Гвардейска Марина.
0: В профильном министерстве региона на это ответили так.
7: Меры по ограничениям отпуска топлива приняты для того, чтобы снизить нагрузку на АЗС и топливных операторов. Региональное правительство мониторит ситуацию, прорабатывает возможные варианты. При введении новых мер информация будет опубликована на официальных ресурсах.
0: В общем, ясного и четкого ответа на обращение не последовало. Но единственная, самая вероятная интерпретация – нет. А у женщины, между прочим, огород зарастает. Тем временем ажиотаж на заправках региона в общем сходит на нет, однако локально проблемы остаются. Периодически не хватает то одного, то другого вида бензина. На частных АЗС либо сократился ассортимент, либо топливо продают по другой цене. Например, в Нивинском АЕ-96 на «Титане» стоил 99 рублей, а где-то и по 110 видели. На фоне топливного кризиса, вызванного массированными ударами ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, взлетели цены на базовые вещи. Люди каждый день видят в магазинах подорожание мяса, молочки, овощей и других продуктов. Минимальная продуктовая корзина в Калининградской области уже превысила 9000 рублей.
7: Стоимость минимальной продуктовой корзины в регионе в июне 2026 года составила 9750 рублей. За квартал показатель увеличился почти на процент, а за первое полугодие – на 3%. Для сравнения, минимальная цена месячной продуктовой корзины по России меньше на 2000 и составляет 7805 рублей. С января стоимость базового набора питания на одного человека в среднем по стране подорожала на 4%. Давно все привыкли, что в Калининградской области продукты дороже, чем в Санкт-Петербурге и Москве. Разве что Чукотка общеголяла. Там минимальная продуктовая корзина обойдется в 20 тысяч рублей.
0: По словам экономистов, подорожание жизни происходит на фоне продолжения спецоперации. Боевые действия требуют огромных бюджетных расходов, деньги направляются на военные нужды, растут издержки бизнеса, повышаются налоги, дорожают кредиты, логистика, рабочая сила. Все это в итоге оплачивают обычные покупатели на кассе.
22: Между тем, бывший руководитель аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге публично призвал европейские страны объединиться для усиления давления на Калининградскую область и Крымский полуостров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение в соцсети X. В своем профиле немецкий экс-чиновник заявил, что европейским партнерам необходимо лишить Россию ее ключевых преимуществ в этих регионах. По мнению Ланге, Крым и Калининград должны перестать быть надежными стратегическими форпостами российского государства, превратившись для Москвы в дорогостоящие стратегические недостатки, содержание которых обходится недешево. В Москве ответили: не дождетесь. Но реальность более красноречивая, чем политические батлы. И жители Калининградской области прекрасно ощущают качество жизни до 2022 года и сейчас. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
23: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать, там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сел в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками,

0: денег или проблем.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
2: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил Римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбинолучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за

0: литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
1: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
0: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й – на 24%, 98-й – сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Борис Ронштейн.
2: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства. Это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики, повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис, и полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
0: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
3: Я столько простояла, ушла за машиной! Я пришла с камерой, говорю, камеру!
4: Да, какую камеру?
3: У них камера!
4: О, да!
3: Если пошел...
0: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новые правила. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
5: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 33-12-03 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
0: Как говорится, хозяйке на заметку. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов о том, что приезжающие в Россию мигранты будут обязаны приобретать мобильные телефоны с электронным профилем.
8: К чему мы идем? Что у каждого мигранта при регистрации, туда, который приезжает сюда, вот, на труда, особенно трудовые, ну или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой, бесконтрольно там, поменять место, какое-то предназначение своего пребывания. Это, вот, это будет основа. И этот же телефон создаст возможность, вот этот электронный ресурс, он даст возможность не просто его где-то отлавливать, там, если он что-то совершил, а упреждать его заранее. То есть он будет иметь возможность, у вас там срок истекает, вы там что-то не то сделали, вам надо прибыть там туда. А не так, что неожиданно человек пропустил что-то или не знал там. Ну, это будет так.
6: Главные новости дня.
0: Дроны разбомбили резервуарный парк «Славнефть-Янас». Из-за дефицита бензина в регионах срываются закупки топлива для больниц и пожарных. После утренней атаки 16 июля в Ярославле горит резервуарный парк «Славнефть-Янас». Это огромный автоматизированный комплекс хранения нефти объемом более 620 тысяч кубических метров. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся атаке украинских беспилотников. По его словам, все 54 дрона успешно сбиты. Однако непонятно, откуда в сети кадры очевидцев, на которых отчетливо видно, как дрон пикирует и взрывается на территории Ярославского НПЗ. При этом все попытки сбить его из крупнокалиберного пулемета ни к чему не приводят. Подобные попытки сбить цель при помощи автоматического оружия – это скорее имитация бурной деятельности, а не эффективная защита, говорит военный эксперт Даниил Кондратьев.
9: Военные пытаются стрелять со своих калашников по воздушной цели, что, в принципе, является просто имитацией попытки что-то перехватить и никак не может помочь для перехвата таких воздушных целей на такой высоте.
0: Губернатор Ярославской области сообщил, что в результате атаки погиб мужчина. Еще четверо мужчин пострадали. Росавиация вводила ограничения на работу местного аэропорта. Также в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение на въезде из Ярославля в сторону Москвы. Там как раз и находится местный НПЗ. Он последний из четырех крупных нефтеперерабатывающих предприятий, который снабжал топливом столичный регион и который продолжал работать после атак украинских дронов до сегодняшнего дня. НПЗ в Ярославле – пятый по мощности переработки в России. В год он перерабатывает почти 16 миллионов тонн нефти. Сегодняшняя атака на этот НПЗ стала по меньшей мере седьмой с начала года. И пока налеты будут продолжаться, решить проблему бензинового кризиса не получится, считает аналитик топливного рынка Борис Оранштейн.
2: Факт налицо следующий. ВСУ совершенно перестроило тактику своих ударов. Теперь это очень комплексные, очень интенсивные, повторяющиеся удары по всей цепочке логистической и инфраструктурной нефтегазового рынка России. И я думаю, что если интенсивность и комплексность этих ударов будет продолжаться, то уже кризис, он уже имеется, национальный топливный кризис. Я думаю, что он станет перманентным.
0: Из-за дефицита бензина в России начали срываться закупки топлива для больниц, пожарных и коммунальных служб. Поставщикам топлива стало невыгодно работать по госконтрактам с фиксированной ценой. Пока проводится конкурс, рыночная стоимость топлива успевает вырасти. Поэтому компании предпочитают продавать бензин через розничные сети вместо участия в госзакупках. Так не смогли приобрести бензин, потому что на тендер не поступило ни одной заявки. Самарский областной медицинский центр «Династия», реабилитационный центр «Дарина» в Ленобласти, автобаза администрации Тамбова и компания «Госэлектросеть» во Владимирской области. На Ставрополье противопожарной и аварийно-спасательной службе пришлось несколько раз переобъявлять закупку топлива, после чего контракт заключили с единственным поставщиком. Также под угрозой срыва летний ремонт дорог в России, резкий рост цен на дизельное топливо и битум на 75% и 45% соответственно вынуждает подрядчиков сокращать объемы работ, а это меньше отремонтированных дорог. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радио Лента. Прямая речь.
7: Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об отсутствии графиков привоза топлива на АЗС и равномерного распределения электроэнергии по полуострову.
10: Значит, гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем, поэтому напряжение сохранится еще определенное время. Что касается электроэнергии, сформировать график, который равномерно бы распределял электроэнергию по территории Республики Крым, сегодня невозможно. Поэтому графиков сегодня справедливых, которые бы по регионам, значит, отвечали бы, то есть, потребностям людей, нет, и в ближайшее время справедливых в данном случае не будет.
11: На радио «Лента» опасность дня.
12: Вслед за Пензой и Иркутском массовые облавы на мужчин начались в Ижевске. Силовики останавливают их под предлогом проверки документов, а после доставляют в участок, где заставляют подписывать контракт на СВО. При этом власти активно блокируют городские чаты, в которых люди предупреждают друг друга о точках, где собираются полицейские.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Фермер из Башкирии Азамат Тактаров объяснил, чем обернется топливный кризис для агросектора.
14: Небольшие фермера и без этого были не самой лучшей экономической ситуации, потому что они и без этого работают с постоянно растущими затратами на производство. И поэтому вот даже небольшой скачок цен очень так чувствительно влияет на весь процесс. Вот этот вот рост цен на топливо и в целом остальной рост затрат будет, мне кажется, влиять очень сильно на фермеров, потому что в первую очередь они начнут экономить. Экономить они будут, как правило, на удобрениях, что будет сказываться на урожайности. Ну и самый такой худший вариант будут уменьшаться посевные площади.
13: Владелец «Северстали» Алексей Мордашов о том, что у бизнеса появляется все больше проблем.
15: Если говорить вот о состоянии бизнесов, то мы слышим очень много очень негативных болезненных реакций. Как факт, кстати, мы «Северсталь» сокращаем инвестиционную программу, там в прошлом году 165 миллионов, она очень большая еще. Кстати, тоже очень важно. Вот простой пример наш, «Северстали», металлургической компании. До инвестиций 25 года 165 миллиардов. Мы месяц назад сократили портфель инвестиционный этого года на 24%. Осталось 147, тоже еще довольно много. Но на будущий год, но мы уже вошли в отрицательный кэш. Причем мы всегда были, ну, самой рентабельной компанией среди металлургических компаний России, ну, даже мира. Мы попали в ситуацию отрицательного кэша. У нас доходность упала резко.
13: Сталинград о волне увольнений, которая докатилась до крупнейших компаний страны.
16: Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия, автозаводы, докатилась до внешэкономбанка, ключевого Госбанка России, который имеет статус госкорпорация развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты Кремля. ВБРФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике глава банка Игорь Шувалов. Он отметил, что сокращение ВЭП проводят в условиях кредитного охлаждения. Экономики. Мы уже приняли 10 дней назад приказ. Мы начали, в этот раз мы сокращаем 15%, сокращаем бюджет своей организации с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года.
13: Экономист Дмитрий Потапенко о том, что люди в России переходят от жизни к выживанию.
17: Люди переходят к системе выживания. Эта система выживания отработана, конечно, годами. Мы привыкли жить параллельно штуке, которую мы ошибочно называем государство. К сожалению, оно о нас не только не заботится, но и постоянно старается отобрать у нас не только деньги, но и вообще возможность хоть что-то проявлять какой-то своеволе или высказывать свое попискивание где-нибудь на кухне. На кухнях все тише и тише, а в публичном пространстве людей, ну, чуть ли не на коленях заставляют извиняться. Вот так мы и живем в системе закрытой, где сама власть приводит себя же в состояние непонимания, чего происходит внизу. Хотя должно было бы быть наоборот. Если ты что-то хочешь продвинуть, была бы должна причинно-следственная связь хотя бы у самой власти. Она этого не хочет знать, не видеть.
11: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Жительница Саратова пожаловалась, что в городе ввели штрафы за очереди за бензином, если автомобиль стоит в зоне действия знака «Остановка запрещена».
19: В России снова прилетело, откуда не ждали. Автомобилистам массово стали приходить штрафы за стояние в очереди за бензином в зоне действия знака «Остановка запрещена». От ГИБДД уже поступили разъяснения о том, что аннулировать эти штрафы они не собираются, так как к этому нет законных оснований. И формально все вроде бы чисто. Знак есть, остановка в зоне запрещена, факт остановки есть, он зафиксирован. Но с точки зрения справедливости вроде как-то не очень.
20: Я сейчас приехала на заправку, заправиться, нас тут всех штрафуют, потому что мы стоим в очереди. Сейчас у меня забрали документы, у меня забрали права. Просто все выписывают штрафы. Вот это номер экипажа. Просто вот там вот стоит парень, и он штрафы забирает у всех документы, кто стоит в очереди, штрафуют всех. Мы и так тут не можем заправить. Вот просто все, стоят все.
11: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все поверились. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «МЛ». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что «О, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера». Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера. образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и, да, по производству «Патриотов», по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь вообще немного. Так вот, все эти операции и, они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеят бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Это не та армия, которой можно гордиться. Мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшие юные умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
4: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
0: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает. Подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну. А он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах. С другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
4: На контракт уговаривают тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут, а вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, уссурийский, хабаровский, ментовки, будто бы в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
0: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
4: Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию – это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
0: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
22: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передовую. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, а ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
0: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком в семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 AM.
5: Главные новости дня.
8: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии и заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам будущим вербовщикам – умение убеждать.
9: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
8: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
23: Это люди 40 плюс, ну, как правило, да. И, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
8: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
23: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцем, без пальцев.
8: В начале июля в Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
24: Польша становится все сильнее. Военкор Подубный о новом военном проекте Варшавы и США.
25: Польша выступила с инициативой разместить на своей территории постоянную военную базу штатов. Официальное предложение Варшава передала Вашингтону еще в начале июня. В качестве основной площадки рассматривают западные регионы страны. По словам замминистра национальной обороны, наиболее перспективными вариантами выступают Великопольша и Нижняя Силезия, хотя польские власти не исключают и другие локации. Важную роль в подготовке к потенциальному размещению базы играет уже существующая инфраструктура. На протяжении ряда лет Польша целенаправленно развивала логистические мощности вблизи аэропортов в западной части страны. Модернизация взлетно-посадочных полос, складских комплексов и транспортных узлов ведется с расчетом на прием и распределение крупных объемов военной техники и грузов, в том числе в рамках программ экстренной поддержки союзников по НАТО.
24: Учения НАТО прикрыли разведку. Военкор канал «Архангел» спецназа о событиях после удара по Геленджику.
25: После атаки БЭК на порт Геленджик с ударом по сторожевому кораблю погранслужбы ФСБ России важно отметить то, как активно работала натовская разведка. Сразу после атаки в море прилетел американский разведывательный самолет, который летал к югу от Крыма и у берегов Краснодарского края. Помимо этого, в западной части Черного моря парный полет совершили самолеты «Атлантик-2» Франции и ATR-72 ВМС Турции, которые патрулировали в этой зоне. И делали они это под вполне понятным предлогом проводимого НАТО учения «БРИЗ-26», которое началось 10 июля и закончится 19-го. В нем участвуют болгарские подразделения, военнослужащие из Бельгии, Франции, Греции, Румынии, США и Турции. Всего около 1400 военнослужащих. Но, как всем известно, любое такое мероприятие создает удобный предлог и возможность проведения разведки в западной части Черного моря, а для штатов – во всей акватории. Активизация разведывательной авиации пришлась на прошлую неделю, когда сначала прилетел британский RC-135, а затем снова начали летать и американские самолеты.
24: Европа переносит производство дронов. Военкор «Поддубный» о новом соглашении Евросоюза и Украины.
25: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подписании соглашения между Европейским Союзом и Украиной о производстве беспилотных летательных аппаратов для нужд Украины на территории Союза. Ключевым аргументом в пользу такого формата сотрудничества названа безопасность. Размещение производственных мощностей в Европе призвано защитить заводы от российских ударов. Европа располагает развитой промышленной базой, современными технологиями и, что немаловажно, защищенными площадками, где можно стабильно наращивать объемы выпуска. Украина же вносит в этот альянс боевой опыт и практические знания, накопленные в условиях интенсивных боевых действий. Безусловно, это соглашение лишь часть в более широкого политического контекста. Поддержка Украины со стороны Евросоюза остается одним из приоритетов Брюсселя, который стремится усилить давление на Россию, в том числе за счет расширения возможностей Киева наносить удары по нашей территории.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новый режим и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
7: Электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивает, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить. Искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
6: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
10: Почему он идет смеяться? Потому что за литр бензина 299 рублей. Пожалуйста, очередей нет. Колонки пустые.
12: Сотый есть.
10: А, сотый сколько стоит?
12: 350 рублей литр.
10: О, 350 рублей литр сотый.
12: Новый рекорд.
10: Это Судак, Крым.
6: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
14: Слушайте, ну бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
6: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
26: Я вчера заправила полный бак бензина. Полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
27: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? Просто вы угораете.
6: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевозок по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
24: Донбасс без воды, миллиарды без следа. Z-блогер Олег Царев о хищениях при строительстве водовода.
11: Возбуждено дело о хищении более 500 миллионов рублей при строительстве водовода «Дон-Донбасс». Подрядчики вместо качественных поставили дешевые китайские краны. Но это лишь один из эпизодов. Отдельное уголовное дело. Потому что в целом на строительстве водовода украли гораздо большие деньги. Следствие считает, что подрядчик дал взятку Тимуру Иванову, благодаря чему стоимость строительства выросла с 70 миллиардов рублей до 200 миллиардов. Представляете объемы взяток только по этой отдельной стройке? Можно предположить, что и по остальным стройкам Министерства обороны были такие накрутки и откаты. Один из теневых подрядчиков объекта, Исай Захаров, был найден убитым на стройплощадке в 2024 году. Было мнение, что это попытка скрыть следы. Тимур Иванов уже осужден за паромы для Керчи и проходит по делу о взятках всего на 1,3 миллиарда. Приговора по водоводу у Иванова пока нет. Разборки, кто виноват и приговоры, это по закону, и это правильно. Но самое важное, что вопрос с водоснабжением Донбасса так и не решен. Потрачены и разворованы огромные деньги, а воды у дончан как не было, так и нет.
24: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
25: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая! Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
24: Новая ночь массированных ударов. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Россию.
25: После суточной паузы в виде снижения общей интенсивности ударов по РФ украинские формирования провели очередной налет на Россию. В ночь на 16 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 375 беспилотников. Всего с утра прошлых суток поражено не менее 530 птичек над разными регионами. Этой ночью ключевой целью стала Саратовская область, куда противник направил несколько групп по маршруту через Воронежскую и Волгоградскую области. Под удар попал аэродром в Энгельсе, что стало известно из кадров, заснятых местными жителями. Украинские Асинт-ресурсы уже оценивают результаты своего налета. Кроме того, дроны в данный момент сбивают над Московским регионом и Ярославской областью. В последний, вероятно, пытаются снова ударить по нефтеперерабатывающему заводу, который уже не раз становился целью. Еще беспилотники фиксировали над Ставропольским краем. Учитывая, что там есть и химические предприятия, и нефтяные, конечная цель украинских формирований очевидна.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» цифра дня.
13: Официальная стоимость литра бензина АИ-95 превысила 100 рублей. Это новый исторический рекорд. До этого в современной России розничная цена на топливо никогда не достигала трехзначной отметки. При этом у перекупщиков в некоторых регионах ценник достиг 350 рублей за литр.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Житель Крыма, у которого строительный бизнес, пришел в состояние шока, когда узнал новые цены на стройматериалы.
1: стоимость строительных материалов на 13 июля 2026 года в Крыму. По приходу на строительную базу нас встречает вот такая табличка. Цемент 800 рублей мешок.
4: Это есть шестерка?
16: Есть 6,5.
4: Ну, 6,5.
1: Да, сами продавцы очень осторожно называют цену, потому что сами в шоке. А покупатели так тем более.
16: А метр сказать?
4: Да, метр почему?
16: Метр, да.
1: 6,70. Месяц назад 52 рубля. И еще нам понадобился лес. И как вы думаете, сколько же он стоит? 28 тысяч за куб. Вы представляете себе? И следующая машина, она говорит, будет 30. Это просто.
16: Примерно 2,5.
1: Угу. 2,5 тысячи доставка. Хотя месяц назад она была 800 рублей. В Прибрежное смотаться? Я не знаю, это может от силы километров 6-7 к нам. Это просто. Пока ждем доставку, собирается, пьем кофеек и с доставкой на работу вместе поедем. Ну что, подобьем итоги без эмоций. Арматура 12-я, 76-70, лес 28 тысяч и цемент 800 рублей. Доставка 6 километров 2500. Хочешь стройся, хочешь не стройся. Вот так вот.
17: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Крымом прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой живут сотни тысяч людей на полуострове. Без света, без воды, без нормальной еды, без транспорта и без понимания того, когда все это закончится. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами стоят живые люди.
19: Да. И начать тут логичнее всего с самого фундамента, скажем так, с электричества. Потому что спусковым крючком для всех этих событий стало именно системное, методичное разрушение энергетического каркаса региона.
18: Энергетика – это база. Абсолютно согласен. Без нее все остальное просто сыплется.
19: 100%. Слушай, за первую неделю июля поражены 25 электроподстанций. И, ну, важно понимать, это не какие-то там локальные аварии из-за износа сетей.
18: 25 подстанций за неделю – это звучит как целенаправленное отключение всей магистрали.
19: Именно. Это удары по критическим узлам. В итоге жители Северного и Западного Крыма, включая Раздольнинский район, просто остались в полной темноте. От 2 до 5 суток вообще без света.
18: 5 суток в июле без электричества – это жесть. Я так понимаю, ключевым моментом там стал выход из строя подстанции «Симферопольская». Это в районе Строгановки.
19: Да, подстанция на 330 киловольт. Это очень серьезный объект.
18: 330 киловольт – это магистральный уровень. Знаешь, это можно сравнить с кровеносной системой.
19: Ага, хорошая аналогия.
18: Ну смотри, есть капилляры. Это проводка в обычных домах. Есть вены. Это районные трансформаторы. А есть аорта. Вот такие узлы, как «Симферопольская». Перережешь капилляр, погаснет один дом.
19: А разрушишь магистральный узел, и возникает колоссальный дефицит мощности на огромной территории. Автоматика просто начинает отсекать целые районы.
18: Да, чтобы банально спасти генератор от перегрузки и физического разрушения. Это как если бы в огромном здании выбило главный щиток, а запасных предохранителей в природе больше нет.
19: Точно. Физика процесса тут неумолима. Энергосистема работает нормально только тогда, когда генерация и потребление идеально сбалансированы. Выпадает узел, все рушится.
18: Была же попытка ввести графики верных отключений, типа 3 часа через 3 часа.
19: Пытались, да. Администрация ввела такой регламент. В теории звучит красиво. Нагрузка просто перераспределяется во времени. Но по факту этот график вообще не соблюдается.
18: Ожидание света превратилось в лотерею.
19: Абсолютно. И знаешь почему?
18: Из-за пусковых токов. Эффект холодного старта, верно?
19: Бинго. Вот представь, в районе нет света 3 часа.
18: Квартиры нагреваются, холодильники начинают течь.
19: Да. И в момент, когда напряжение возвращается, тысячи компрессоров, кондиционеров и насосов пытаются запуститься в одну и ту же секунду.
18: А пусковой ток электродвигателя в первые секунды может в 5-7 раз превышать номинальный.
19: Вот именно. Уцелевшие сети, которые и так работают на пределе, получают колоссальный удар. Своего рода гидравлический удар, только электрический.
18: И защитное реле на подстанциях воспринимает этот скачок как короткое замыкание.
19: И снова все врубают, спасая трансформаторы от возгорания. Получается такой бесконечный цикл. Система просто не может стабилизироваться.
18: Замкнутый круг. Но самое страшное, что исчезновение напряжения – это только начало. Как только исчезает этот базовый слой, сразу начинает лететь следующий критический уровень – водоснабжение.
19: Ну да, вода же не течет вверх по волшебству.
18: Городской водопровод – это сложнейшая гидравлика. Она полностью завязана на электрических насосах. Нет напряжения, падает давление.
19: И вода физически не может подняться выше первых этажей. Сейчас 9 муниципалитетов остались вообще без централизованной подачи воды.
18: В Евпаторе, например, воду развозят автоцистернами.
19: Возврат в 19 век. В Алуште и Джанкое ввели жесткие графики. Вода есть только с 6 до 9 утра и в эти же часы вечером.
18: То есть современный город переходит в режим ручного распределения ведер с водой. Но тут есть еще один нюанс. Даже если бы насосы работали идеально, качать было бы особо нечего.
19: Климатический фактор – долгосрочная засуха.
18: Именно. Энергетический коллапс просто ускорил кризис, который зрел давно. Ключевые водохранилища, тоже Белогорское, вообще не наполнились к зиме из-за нехватки осадков.
19: Знаковые реки пересыхают, да? Бьюг-Красу, Малый Салгир.
18: Пересох даже знаменитый Пушкинский фонтан в Симферополе. Это очень символично.
19: Подземные горизонты истощены за долгие годы. Так что отключение насосов – это просто финальный удар по системе, которая и так еле дышала.
18: Наложение инфраструктурного кризиса на природный – кошмарная комбинация. Но давай перейдем к следующему аспекту каскадного обрушения. Отсутствие электричества убивает не только потоки воды, но и цифровые потоки.
19: Финансовая система – остановка безналичных платежей.
18: Да, терминалы в магазинах превращаются в бесполезные куски пластика. Возникает парадокс. Еда в уцелевшем магазине есть, сотни тысяч на счету лежат, а купить бутылку воды невозможно.
19: Естественно, это вызывает панический спрос на наличку. Наличные становятся единственным инструментом выживания. Люди просто бросаются к банкоматам.
18: А банкоматы не работают, большинство обесточено.
19: А те, что еще работают на генераторах, начинают вести себя непредсказуемо. Крупнейшие банки, например, ВТБ с его сетью в 1400 аппаратов, вводят жесточайшие лимиты.
18: 15 тысяч рублей в сутки на снятие со сторонних карт. А ведь раньше было 150 тысяч.
19: И не больше 3 операций, после чего карта просто блокируется для выдачи наличных.
18: Возникает вопрос. Зачем банку искусственно ограничивать выдачу собственных денег в момент такой паники?
19: Алгоритмы безопасности. Все завязано на протоколы работы в офлайне. Когда падает интернет-инфраструктура, банкомат теряет связь с центральным сервером.
18: То есть он не может в реальном времени проверить баланс сторонней карты?
19: Вот именно. И чтобы минимизировать риски мошенничества, софт автоматически включает минимальные пороги доверия. Те самые 3 транзакции и 15 тысяч рублей.
18: Плюс инкассация в обесточенном городе без светофоров превращается в логистический ад. Банки просто растягивают остатки наличности в кассетах на подольше.
19: Но для обычного человека эта защита банка оборачивается катастрофой. Замкнутый круг. Чтобы купить еду, нужны наличные. Чтобы снять наличные, нужно отстоять огромную очередь.
18: А когда очередь подходит, банкомат выдает копейки и блокирует карту. В итоге человек фактически остается на улице обесточенного города без средств к существованию.
19: Логичный шаг в такой ситуации – попытаться уехать. Эвакуироваться туда, где есть свет и работают карты.
18: И тут мы подходим к третьему этапу коллапса. Транспортный паралич и топливная ловушка. Инфраструктура возводит новую стену.
19: Острый дефицит топлива. Вводятся административные лимиты 20 литров бензина в одни руки.
18: 20 литров – это смешно. Этого едва хватит километров на 200. Для дальней эвакуации по пробкам это крайне рискованно.
19: А высокооктановые 95-й вообще перевели на талоны. Отпускают только экстренным службам – скорым, пожарным, коммунальщикам.
18: Естественно, сразу появляется черный рынок. Цены участников взлетают до 300 рублей за литр.
19: Но самое поразительное решение администрации – это полный запрет на продажу бензина за наличные на официальных заправках.
18: Вот это просто захлопывает ловушку. Терминалы не работают, наличку снимают с боем, но на заправке эту наличку не берут.
19: Какая тут логика? Зачем запрещать кэш в такой момент?
18: Контроль над стратегическим ресурсом. Наличные платежи невозможно отследить в реальном времени. Это серая зона, идеальная для массовой скупки топлива и перепродажи.
19: А запрет вынуждает проводить все по безналу или талонам.

0: Нефти. Он погаснет сам. Власти признали проблемы с аварийным отключением электричества. Жителям региона стоит привыкать к блэкаутам. Дороже, чем в большой России. Минимальная продуктовая корзина в регионе стоит 9 тысяч рублей. До каких рекордных уровней вырастут цены на фоне топливного кризиса? Итак, власти Калининграда планируют обследовать подвалы и цокольные этажи городской больницы номер 2, чтобы оценить возможность их использования в качестве убежищ гражданской обороны. Работы проведут в корпусах на улице Дзержинского, 147 и на Чапаева. На обследование планируют потратить более 520 тысяч рублей. Подрядчика определят 17 июля, а завершить работы хотят до конца года. Ранее аналогичное обследование подвалов для использования их в качестве укрытий для населения заказали и другие медицинские учреждения региона, в том числе БСМП и областная станция переливания крови. Напомню, ранее в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки беспилотников. В инструкциях людям рекомендуется при виде дрона покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а об укрытиях в ней ни слова.
1: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь. Но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
0: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитались, что обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. А вот в Финляндии, которая после начала СВО на Украине официально стала 31-м членом НАТО и начала серьезно готовиться к нападению России, функционирует целая сеть бомбоубежищ.
2: Только в Хельсинки действует сеть из 5500 убежищ, способная принять почти 1 000 000 человек в случае ядерного удара или нападения, пишет издание The Times. По финским законам, все новые жилые и офисные здания должны иметь собственное бомбоубежище. Самый большой бункер в Хельсинки может вместить 11,5 тысячи человек. Некоторые убежища расположены на глубине около 20 метров и рассчитаны минимум на 6 тысяч человек. Газета отмечает, что Финляндия начала строить убежище еще в 1939 году и не прекращает этот процесс до сих пор. Подготовка к возможной войне является частью национальной системы всеобщей безопасности, которая также включает обязательный призыв мужчин с 18 лет, регулярные курсы гражданской обороны, выездные семинары выходного дня для женщин по организации полевых кухонь и обнаружению дронов, а также готовность строительных компаний в течение 6 часов приступить к возведению оборонительных сооружений. Такие меры продиктованы как историческими причинами – нападением Советского Союза на Финляндию и захватом 10% ее территории, так и географическими. Финляндия имеет самую протяженную среди всех стран-членов НАТО границу с Россией – более 1200 километров, отмечает The Times.
0: Надо признать, что на фоне подготовки Финляндии к чрезвычайным ситуациям Калининградская область явно не дорабатывает, причем даже в элементарных вопросах. Власти региона подтвердили, что не в состоянии гарантировать постоянное электроснабжение. Поэтому от внезапных отключений света в Калининграде никто не застрахован. Дело в том, что жительница Московского района Калининграда Галина обратилась к губернатору, чтобы найти ответ на волнующий ее вопрос о причине внезапного отключения электричества на улице маршала Новикова, 11. По ее словам, за месяц таких внезапных блэкаутов было уже 3. К тому же в доме женщины отключение света влечет за собой и сбой водоснабжения. Однако утешить калининградку власти ничем не смогли. Скорее наоборот. Вот что ответили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
3: Связались с энергетиками, которые рассказали, что, к сожалению, временные отключения потребителей возможны по причине срабатывания противоаварийной автоматики.
0: Так что калининградцам нужно привыкать к тому, что электричество может погаснуть внезапно, а потом также внезапно включиться. Остается открытым и вопрос, а почему так часто срабатывает противоаварийная автоматика и какие меры принимаются, чтобы это не повторялось. Тем более тогда, когда Польша бросает 4 армейские бригады к границам с Россией, которые, как сообщается, займутся разведкой и быстрым реагированием на угрозы. А ранее, если кто забыл, Варшава грозила за 40

0: 8 часов установить противопехотные мины, если ситуация на Балтике обострится. Тем временем в правительстве Калининградской области предпочитают не отвечать жителям и на вопросы о возможности заправить бензин в канистры для использования в инструментах по окосу.
1: «Мне пора косить огород. Могу ли на автозаправке «Сургутнефтегаз», территориально близко для моего пешего хода до огорода в Гвардейске, заправить емкость 6 литров?» – спросила у губернатора Алексея Беспрозванных в социальной сети жительница Гвардейска Марина.
0: В профильном министерстве региона на это ответили так.
2: Меры по ограничениям отпуска топлива приняты для того, чтобы снизить нагрузку на АЗС и топливных операторов. Региональное правительство мониторит ситуацию, прорабатывает возможные варианты. При введении новых мер информация будет опубликована на официальных ресурсах.
0: В общем, ясного и четкого ответа на обращение не последовало. Но единственная, самая вероятная интерпретация – нет. А у женщины, между прочим, огород зарастает. Тем временем ажиотаж на заправках региона в общем сходит на нет, однако локально проблемы остаются. Периодически не хватает то одного, то другого вида бензина. На частных АЗС либо сократился ассортимент, либо топливо продают по другой цене. Например, в Нивинском АЕ-96 на «Титане» стоил 99 рублей, а где-то и по 110 видели. На фоне топливного кризиса, вызванного массированными ударами ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, взлетели цены на базовые вещи. Люди каждый день видят в магазинах подорожание мяса, молочки, овощей и других продуктов. Минимальная продуктовая корзина в Калининградской области уже превысила 9 тысяч рублей.
2: Стоимость минимальной продуктовой корзины в регионе в июне 2026 года составила 9750 рублей. За квартал показатель увеличился почти на процент, а за первое полугодие – на 3%. Для сравнения, минимальная цена месячной продуктовой корзины по России меньше на 2000 и составляет 7805 рублей. С января стоимость базового набора питания на одного человека в среднем по стране подорожала на 4%. Давно все привыкли, что в Калининградской области продукты дороже, чем в Санкт-Петербурге и Москве. Разве что Чукотка общеголяла. Там минимальная продуктовая корзина обойдется в 20 тысяч рублей.
0: По словам экономистов, подорожание жизни происходит на фоне продолжения спецоперации. Боевые действия требуют огромных бюджетных расходов, деньги направляются на военные нужды, растут издержки бизнеса, повышаются налоги, дорожают кредиты, логистика, рабочая сила. Все это в итоге оплачивают обычные покупатели на кассе.
3: Между тем, бывший руководитель аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге публично призвал европейские страны объединиться для усиления давления на Калининградскую область и Крымский полуостров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение в соцсети X. В своем профиле немецкий экс-чиновник заявил, что европейским партнерам необходимо лишить Россию ее ключевых преимуществ в этих регионах. По мнению Ланге, Крым и Калининград должны перестать быть надежными стратегическими форпостами российского государства, превратившись для Москвы в дорогостоящие стратегические недостатки, содержание которых обходится недешево. В Москве ответили: не дождетесь. Но реальность более красноречивая, чем политические батлы. И жители Калининградской области прекрасно ощущают качество жизни до 2022 года и сейчас. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать, там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы? Денег или проблем?
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
6: В ночь на 16 июля украинские дроны разбомбили резервуарный парк НПЗ «Славнефть-Янос» в Ярославле. Завод, который обеспечивал до 8 миллионов литров бензина в сутки, охватил масштабный пожар.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ.
7: Радио «Лента». Прямая речь. Жительница Ялты поинтересовалась, почему нет никакой гуманитарной помощи для крымчан, ведь еще совсем недавно они сами собирали гуманитарку для Дагестана.
8: Всего на самом деле интересует, а где же гуманитарная помощь в Крым, а? Но мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Или все сейчас игнорируют и показывают, что за 3000 рублей можно в отеле отдохнуть в Крыму? Ну это пи***ц, если честно, товарищи. Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь в Красноперекоп, потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну а про продукты там уже и говорить нечего.
9: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
11: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит в банковской системе, неплатежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взять и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос. Идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
10: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
12: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более двух десятков лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
10: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Экономика измождена войной, изнурена войной, разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу. С учетом вот этих факторов больше 10%, есть оценки чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплату-то не получают совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти неоткуда, экономика рушится, мало-средний бизнес разваливается, крупные компании теряют прибыль.
10: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по НПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радиолента. Прямая речь.
7: Российский предприниматель Герман Клименко предложил устанавливать мессенджер «Макс» и ВКонтакте на iPhone через многофункциональный центр.
15: Сейчас самый интересный вопрос, конечно, в этой истории, да, как ведет себя Google. Потому что, несмотря на то, что Google по деньгам крайне жестко к нам обошел, но есть другая часть, которую юристы разрешили. Вот Apple-овские не разрешили сделать российский магазин. Вот вам российский магазин, и делайте, что хотите. У нас есть Google Play, а есть Rustore. Да? То есть, по сути, это инструмент, который позволяет, он, естественно, связан очень плотно с Google, он очень связан, но он индивидуально для нас. Там все наши приложения живут, запрещенные, но формально их как бы в Google Play нет. То есть, юристы по-разному извращают. То есть вот по деньгам Google обошелся жестче, а по программному обеспечению нет. Повторять путь изгнания ВКонтакта и Макса, да, мне кажется, они не будут. Ну, во-первых, там, по-моему, и Макса и нет в Google Play, он, по-моему, в Rustore как раз. Не помню сейчас, честно говоря, то есть уже не смотрел 100 лет, да, не видел. Но, скорее всего, если уж они пойдут в эту часть, было бы это очень нехорошо, да, если бы они пошли в сторону Rustore. Трудно сказать, потому что волна разгоняется, очевидно, да, ну, потому что сейчас европейские санкции, и мы можем дождаться каких-нибудь еще других, я не знаю, кто у нас там еще, Америка присоединится или кто-то еще, или какие-то разъяснения. Для пользователей здесь самое главное, давайте сразу скажем, пользователям, в принципе, все равно. Их это не касается, да, то есть, как жили, так и будем жить. Обновление на айфоне, конечно, там придется с бубном побегать. Но в целом мы как-то к этому, вот как банками мы же пользуемся, да, то есть я думаю, что, скорее всего, появится такая опция, зайди в МФЦ, установи ВКонтакт. Ну, или там установи, вообще, давно бы уже надо было сделать, зайди в МФЦ, и тебе все поставят. Потому что сейчас бегают по отделениям банков, да, то есть, ну...
16: То есть на iPhone имеется в виду, или как?
15: Да, на iPhone. С Android все гораздо проще. Поэтому ситуация нехорошая, потому что либо этот накат остановился, но что-то мне подсказывает, да, что, наверное, будут что-то дальше двигаться куда-то, потому что там есть куда двигаться Apple по этой волне. У нас же там и госуслуги есть, еще что-то есть.
14: Криминальные новости.
17: Стрельба произошла на улице Масальского в Петербурге. По данным канала 112, один из грузчиков якобы задел припаркованную машину. Тогда автомобилист достал оружие и начал стрелять. Ранил двоих человек. Обстоятельства выясняются. Разъяренная женщина с огромным топором атаковала машины в Балабаново, Калужской области. Разбиты 10 автомобилей. Остановить вооруженную даму никто не решился. Сейчас ее ищет полиция. На заправке в Челябинске один водитель выстрелил в другого. На заправке «Газпрома» в Челябинске произошел конфликт в очереди за бензином. В тот день один из водителей решил заправиться без очереди. Мужчине сделали замечание. В ответ он выстрелил из травматического пистолета в критиковавшего его водителя. Затем скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние стабильно. После этого сотрудники МВД задержали напавшего на него водителя, против него возбудили дело о побоях. Инвалида-колясочника, который издевался над пасынком в подмосковном Дрожжино, освободили из колонии. Василия Васина заметили жители дома по улице Южная. По их словам, мужчина пытается втереться в доверие и просится к соседям переночевать. В июле прошлого года стало известно, что Васин устроил аттракцион неслыханной жестокости для своего пасынка. Жуткий случай стал достоянием общественности после того, как в полицию обратилась бабушка ребенка, с чего-то решив, что родственники мальчика задолжали ему денег, Васин записал мотивирующее видео. На кадрах мужчина до полусмерти избивает битой 11-летнего мальчика, сына своей сожительницы. Тогда, по словам медиков, парень выжил чудом. Васина приговорили к 14 годам колонии строгого режима. В Балтийске посадили на 14 лет таксиста-педофила. Балтийский городской суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. По данным следствия, вечером 31 декабря 2024 года фигурант приехал к дому, где живет девочка. Он был знаком с ее мамой, поэтому ребенок ему доверял. Мужчина позвонил в дверь, сказал, что хочет отдать какие-то вещи, попросил девочку выйти к машине. Как только она спустилась, он усадил ее в автомобиль, отвез в пустынное место на одной из улиц Балтийска, заблокировал дверь и изнасиловал ребенка. Это было не единственное преступление. Такие же действия при похожих обстоятельствах он совершил в отношении этой же девочки в декабре 2024 года. В зале суда мужчина отказался от признательных показаний, которые давал раньше. В итоге суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили 6 лет работать в сфере пассажирских перевозок, конфисковали личный автомобиль и ограничили свободу еще на 1,5 года после выхода из колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
14: Радиолента. Прямая речь.
7: Юрист Роман Поднеглазов о том, что предложение Министерства обороны об отмене обязательной медкомиссии при заключении контракта и призыве по мобилизации, мало на что повлияет, так как ВВК мобилизованных и ранее не проводилось.
18: Минобороны РФ предложила отменить обязательную проверку годности перед заключением контракта. Согласно поправкам, медосмотр с определением категории годности будут проводить только при наличии увечий или заболеваний, из-за которых человека могут признать ограниченно годным или негодным. Сейчас медосмотр обязательный всегда перед заключением контракта или в случае призыва по мобилизации. Это уже не соответствует действительности, потому что в случае заключения контракта ВВК проходит в формальном варианте, то есть человека не исследуют полностью. У нас 1001 есть обращение, когда человек с заболеванием по своей дурости идет заключать контракт, подписывает все документы, а в итоге спустя буквально несколько недель он заявляет о том, что у него гепатит С, ВИЧ, все что угодно. У него инвалидность, оказывается, второй группы была, и такой случай у нас был. Поэтому даже то ВВК, которое сейчас есть, оно работает весьма посредственно и формально. Это первое. Второе. В случае призыва по мобилизации ВВК вообще не будет. Мы это все наблюдали в 2022 году. ВВК не проводилось. Ни одного ВВК в 2022 году проведено не было. Особенно для тех, кого мобилизовали. Их просто взяли за шкирку и отправили на фронт. Это не секретная информация, товарищи. Жители Донбасса это наблюдали в очию. То, что здесь происходило и как людей мобилизовывали. Была ли мобилизация законна? Нет, она была полностью изначально незаконна. Законы не соблюдались вообще от слова совсем. Могут ли они отменить ВВК? Да, могут. Вполне себе могут. А почему бы и нет? Мы, по-моему, к этому идем. Что отменить все и министерство самостоятельно будет решать, кому служить, а кому нет. Почему? Ну, потому что вот так они решили. Потому что мы смерды вонючие, а они господа.
14: Главные новости дня.
19: Украина взялась за небо. Дроны атаковали крупнейший военный аэродром в Энгельсе, Саратовской области.
20: Лётка там вся дымит.
19: В ночь на 16 июля жители Саратовской области сообщили о большом количестве взрывов. Очевидцы пишут, они слышали гул беспилотников, стрельбу, сильные хлопки. А через некоторое время в районе военного аэродрома «Энгельс-2» появился огромный столб черного дыма.
20: Вон еще дым. Не завода, а за ним где-то вон там, за домом.
19: На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых российская армия обстреливает территорию Украины. По предварительным данным, повреждены несколько бортов, но точное количество неизвестно. В Минобороны об атаке военного аэродрома не сообщали.
20: Вон они летают. Опа.
19: Также в ночь на 16 июля под удар попала электроподстанция в Энгельсе. В городе перебои со светом. Кроме того, один из дронов после работы РЭП упал на многоэтажку в ЖК «Ладья». От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома «Энгельс» около 2 километра. Вот. Защитить аэродром Энгельс не помог даже плотный пулеметный огонь, пишут военкоры. Кроме того, беспилотники атаковали крупный НПЗ в Ярославле. Один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, отмечают военные аналитики.
1: Близко!

0: Сейчас обьют.
1: Ранее после ударов БПЛА уже останавливали работу НПЗ в Рязани, Кстово, Нижегородской области и Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает до 40% потребностей столичного региона в топливе. Ярославский НПЗ мощностью почти 16 миллионов тонн нефти в год до этих пор продолжал работу, несмотря на предыдущие атаки. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Опасность дня. Вслед за Пензой и Иркутском массовые облавы на мужчин начались в Ижевске. Силовики останавливают их под предлогом проверки документов, а после доставляют в участок, где заставляют подписывать контракт на СВО. При этом власти активно блокируют городские чаты, в которых люди предупреждают друг друга о точках, где собираются полицейские.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Мобилизационная экономика. О том, что доля предприятий, которые не могут платить по кредитам, достигла рекордной отметки.
5: Доля крупнейших компаний, чья операционная прибыль не покрывает даже процентные расходы на обслуживание долга, достигла 9% от общего корпоративного долга. Эта информация содержится в документах Центробанка. Выборка для расчета ICR включает 89 крупнейших компаний, чей совокупный долг на конец 2025 года составил 48 триллионов рублей. Таким образом, 9% от этой суммы – это примерно 4,32 триллиона. Центробанк осторожно сообщает, что речь идет об отдельных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, и добавляет, что такие компании могут столкнуться с трудностями. Это все указано в обзоре финансовой стабильности Банка России за 4-й квартал 2025-го, 1-й квартал 2026 года. Регулятор старается не драматизировать, поэтому оценки дают обтекаемые. Например, называют темп прироста предельно закредитованных компаний незначительным. На самом деле, это один из самых высоких показателей за последние 10 лет. И сравнение, в 2018-2023 годах доля заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки держалась в районе 3,3%. Сейчас она почти утроилась. ICR меньше 1 означает, что бизнес не генерирует достаточной прибыли даже для выплаты процентов. Такие компании существуют только за счет новых кредитов и реструктуризаций. Это прямой путь к дефолту. Банки вынуждены доначислять резервы. При сохранении текущих темпов к концу 2026 года доля компаний, не способных покрыть проценты операционной прибылью, достигнет около 10%. Если темпы роста проблемной задолженности будут увеличиваться, то фактический результат может оказаться еще выше 10-11% и более.
4: Роман Романов о том, что по поручению президента Путина в регионах поднимут транспортные, земельные и другие налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете.
6: Путин повелел поднять налоги в регионах, чтобы закрыть огромную дыру в бюджете. Федеральная налоговая служба спустила в регионы директиву о необходимости срочно изыскать резервы и повысить налоги для граждан и бизнеса, исполняя прямое поручение президента. Поводом стал рекордный совокупный дефолт региональных бюджетов, который по итогам прошлого года достиг 1,5 триллиона рублей, увеличившись в 5 раз к уровню 2024 и почти в 8 раз к 2023 году. Налоговики решили расширить перечень недвижимости, облагаемой налогами по кадастровой стоимости, поднять до максимальной значение ставки транспортного налога, урезать льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Отдельно регионам поручено пройтись по землепользованию. Так хотят найти участки, используемые не по целевому назначению, и взвинтить для них налоговую ставку в несколько раз. У 4 регионов, а именно у Кемеровской, Вологодской, Архангельской и Тюменской областей, дефицит бюджетов уже превысил 30% собственных доходов. Еще 6 субъектов, включая Коми, Янао, Сахалин и Челябинскую область, балансируют на грани с дырой более четверти доходов. При этом глава Минфина Сивуанов предупредил, что в 2026 году совокупный региональный дефицит может раздуться до почти 2 триллионов рублей.
3: Радио Лента. Прямая речь.
7: Во дворах Нижнего Новгорода появились воры, которые нагло на глазах у всех сливают бензин из отечественных автомобилей, потому что с иномарки слить сложнее.
0: Они приехали на машине, заправлять денег нет, решили как бы заправить свой автомобиль.
8: За ваш счет?
0: Конечно. По моей машине, да, был замечен один, второй, говорят, был рядышком, вот девушка сняла на видео как бы. Около магазина была «Газель» непосредственно, слили с нее, то есть это вот буквально за поворотом недалеко. Ну там, я так понял, уже побольше слили.
9: Их было, этих малолеток, наверное, штук 5. Были они на девятке.
10: Собравшись на работу примерно в 7 часов утра, сев автомобиль ВАЗ-2105, почувствовал запах бензина, но не придав этому значения, завел его. На датчике уровня топлива обнаружил, что топливо отсутствует. После этого заметил на асфальте свежие следы пролитого бензина. Бак закрывался крышкой с ключом. Взломав его и слив из бака бензин, как-то смогли крышку закрыть и провернуть личинку замка на место, как будто ничего не вскрывалось.
11: Какой-то возврат в 90-е, потому что давно такого не было, и очень наглые ребята. Возможно, ребятам не хотелось стоять в очереди, и они нашли такой способ.
8: А вы заявление в полицию подали?
12: Нет.
8: То есть вы не будете решать эту ситуацию?
12: Я думаю, что если мы с достоверностью установим виновников данной ситуации, то мы будем общаться для начала с родителями. Если вопрос с родителями не будет решен, то мы будем дальше думать, будем мы подавать заявление в полицию или нет.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии и заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам – будущим вербовщикам умение убеждать.
13: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
1: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
14: Это люди 40+, ну, как правило, да, и, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
1: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
14: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев.
1: В начале июля Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
15: Фальшивый статус участника СВО. Военкор «Синяя Z-борода» о скандале с депутатом.
16: Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев участвовал в праймерис «Единой России» с пометкой «Участник спецоперации в бланке голосования». Однако по результатам запросов в прокуратуру и Минобороны было установлено, что справка не имеет ничего общего с реальностью. Такая махинация была проведена для увеличения собственных шансов на победу. После вскрывшегося факта подлога документ был аннулирован, а фракция «Едра» в Самаре в срочном порядке с позором и единогласно исключила Милеева из партии. Примечательно, что на сайте предварительного голосования Милеев красуется и по сей день с пометками о членстве в партии и участии в спецоперации. Помимо всего прочего, Милеев, как заявлено, награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» в 2016 году. Членство в «Единой России» при этом он приобрел еще в 2006. Национальная правозащита решительно осуждает неправомерное присвоение боевых заслуг. Подобные поступки в попытках присесть ближе к кормушке не должны оставаться незамеченными.
15: Китайские детали для украинских дронов. Олег Царев о новом решении Брюсселя.
17: Financial Times сообщила, что Евросоюз разрешил Киеву закупать китайские комплектующие для дронов из кредита в 60 миллиардов евро, выделяемого на военные закупки. Сколько именно, не сообщают. Новость беспрецедентна, так как по первоначальным условиям кредита Украина могла покупать военную продукцию только у Евросоюза, своего ВПК или у утвержденных европейцами партнеров – Великобритания, Канада. Деньги должны были возвращаться их производителям. Китайцев в списке не было. Теперь условия меняют под китайские компоненты. Тем не менее, это вписывается в общую логику. Критически важная роль китайских компонентов в производстве беспилотников всеми сторонами конфликта общеизвестна. Я сам не раз писал об этом. И решение Евросоюза – официальное признание этой ключевой роли. Китай на этом зарабатывает, на поставках и комплектующих, и самих дронов. Война на Украине все больше превращается в войну дронов, и роль Китая в ней постоянно возрастает. Повторю то, что я уже писал. Если бы Китай захотел, он бы закончил конфликт на Украине очень быстро. Просто перестал бы поставлять Украине комплектующие к дронам и сами дроны. Выводы делайте сами.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в «Разбор дня». Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
19: Конкретика всегда отрезляет.
18: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
19: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
18: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
19: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
18: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили – Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
19: Ну да, потому что на выплаты выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
18: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
19: Логисты теряют стабильные маршруты.
18: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
19: Ух, бюджет — это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
18: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
19: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
18: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
19: В смысле?
18: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
19: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
18: Так, и что там в цифрах?
19: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч! И это всего за один квартал.
18: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
19: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
18: Да ладно? За 90 дней?
19: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
18: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
19: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
18: И как это бьет по логистике?
19: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
18: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
19: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
18: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
19: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
18: А сейчас этот хребет крошится.
19: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
18: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
19: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
18: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
19: Абсолютно.
18: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
19: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
18: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
19: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
18: Вот. И тут они наталкиваются на 3-ю, самую болезненную проблему – кадровый голод.
19: О, да. Я читал и про это.
18: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
19: Так.
18: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
19: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
18: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
19: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
18: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
19: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
18: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
19: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
18: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
19: О, больная тема.
18: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
19: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
18: И что с ними не так?
19: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
18: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
19: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
18: Протоколы разные.
19: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
18: А принудительная локализация, когда заставляют использовать только местные компоненты?
19: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
18: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
19: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
18: То есть все равно импорт?
19: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
18: А что в других секторах?
19: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
18: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
19: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
18: Замкнутый круг.
19: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
18: Слушай, ну если предприятие зажатое со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
19: Ну да, звучит разумно.
18: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
19: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
18: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
19: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок, а сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
18: 20% — это еще оптимистично сейчас?
19: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
18: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
19: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
18: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести?
19: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
18: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику, даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
19: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
18: 80% вообще не развиваются?
19: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
18: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
19: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
18: А если такой градообразующий завод встает?
19: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
18: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
19: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
18: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
19: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
18: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
19: И главный вопрос – где дно?
18: Да, что дальше?
19: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
18: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
19: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
18: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. произнести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти?

0: Я ху... Лёдка там вся дымит.
1: В ночь на 16 июля жители Саратовской области сообщили о большом количестве взрывов. Очевидцы пишут, они слышали гул беспилотников, стрельбу, сильные хлопки. А через некоторое время в районе военного аэродрома «Энгельс-2» появился огромный столб черного дыма.
0: Вон еще дым. Не завода, а за ним где-то вон там, за домом.
1: На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых российская армия обстреливает территорию Украины. По предварительным данным, повреждены несколько бортов, но точное количество неизвестно. В Минобороны об атаке военного аэродрома не сообщали.
2: Вон они летают. Опа!
1: Также в ночь на 16 июля под удар попала электроподстанция в Энгельсе. В городе перебои со светом. Кроме того, один из дронов после работы РЭП упал на многоэтажку в ЖК «Ладья». От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома «Энгельс» около 2 километра. Защитить аэродром Энгельса не помог даже плотный пулеметный огонь, пишут военкоры. Кроме того, беспилотники атаковали крупный НПЗ в Ярославле, один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, отмечают военные аналитики.
3: Близко!

0: Сейчас обьют.
1: Ранее после ударов БПЛА уже останавливали работу НПЗ в Рязани, КСТОВа Нижегородской области и Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает до 40% потребностей столичного региона в топливе. Ярославский НПЗ мощностью почти 16 миллионов тонн нефти в год до этих пор продолжал работу, несмотря на предыдущие атаки. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Республики Саха Айсен Николаев на встрече с главой государства рассказал о росте числа многодетных семей в Якутии и поддержке бизнеса.
4: Что отрадно, у нас за прошлый год число многодетных семей увеличилось, причем почти на 10%. У нас на 3000 семей увеличилось, и их стало сейчас 37 тысяч. Это наша гордость, я считаю, всей страны, потому что многодетные семьи – это наша традиция. Вот я сам вырос в многодетной семье, и, конечно, чем больше детей, тем лучше.
5: Суммарный коэффициент рождаемости чуть снизился, но в целом незначительно.
4: Я считаю, что мы еще сделаем так, чтобы он и начал вырастать. Сейчас, слава богу, и бизнес начал подключаться. Они все-таки уже в это дело очень хорошо, скажем так, прониклись. У нас компания, например, вот «Железные дороги Якутии», горнорудная компания западная, это вот «Октогрупп», они сейчас своим работникам по 1 000 000 рублей уже выплачивают за рождение детей. Мы добились того, что подписано в республике трехстороннее соглашение между профсоюзами, между работодателями и правительством республики в области социально-трудовых отношений. И там как раз корпоративный демографический стандарт, корпоративная программа укрепления здоровья работников, конечно, поддержка участников своих семей вот отдельными разделами целыми прописаны.
5: Стимулируйте бизнес к продолжению этой работы.
4: Конечно, у нас бизнес настоящий, у нас жулики не выживают, я так скажу.
5: Холодно.
4: Я считаю, что мы и дальше будем делать все, чтобы всем обществом мы программу демографии выполнили.
2: Главные новости дня.
1: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить

0: Повысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
1: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит в банковской системе, неплатежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взять и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос. Идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
0: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
2: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более двух десятков лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
0: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Экономика измождена войной, изнурена войной, разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу. С учетом вот этих факторов, больше 10%, есть оценки чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплату-то не получают совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти ниоткуда, экономика рушится, мало-средний бизнес разваливается, крупные компании теряют прибыль.
0: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по НПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о том, что Россия научилась обходить введенные против нее санкции.
6: Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно. Никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств. Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными. Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь.
4: Радиолента. Цифра дня.
7: Официальная стоимость литра бензина АИ-95 превысила 100 рублей. Это новый исторический рекорд. До этого в современной России розничная цена на топливо никогда не достигала трехзначной отметки. При этом у перекупщиков в некоторых регионах ценник достиг 350 рублей за литр.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Фальшивый статус участника СВО. Военкор «Синяя Z-борода» о скандале с депутатом.
9: Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев участвовал в праймерис «Единой России» с пометкой «Участник спецоперации в бланке голосования». Однако по результатам запросов в прокуратуру и Минобороны было установлено, что справка не имеет ничего общего с реальностью. Такая махинация была проведена для увеличения собственных шансов на победу. После вскрывшегося факта подлога документ был аннулирован, а фракция «Едра» в Самаре в срочном порядке с позором и единогласно исключила Милеева из партии. Примечательно, что на сайте предварительного голосования Милеев красуется и по сей день с пометками о членстве в партии и участии в спецоперации. Помимо всего прочего, Милеев, как заявлено, награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» в 2016 году. Членство в «Единой России» при этом он приобрел еще в 2006. Национальная правозащита решительно осуждает неправомерное присвоение боевых заслуг. Подобные поступки в попытках присесть ближе к кормушке не должны оставаться незамеченными.
8: Китайские детали для украинских дронов. Олег Царев о новом решении Брюсселя.
10: Financial Times сообщила, что Евросоюз разрешил Киеву закупать китайские комплектующие для дронов из кредита в 60 миллиардов евро, выделяемого на военные закупки. Сколько именно, не сообщают. Новость беспрецедентна, так как по первоначальным условиям кредита Украина могла покупать военную продукцию только у Евросоюза, своего ВПК или у утвержденных европейцами партнеров – Великобритания, Канада. Деньги должны были возвращаться их производителям. Китайцев в списке не было. Теперь условия меняют под китайские компоненты. Тем не менее, это вписывается в общую логику. Критически важная роль китайских компонентов в производстве беспилотников всеми сторонами конфликта общеизвестна. Я сам не раз писал об этом. И решение Евросоюза – официальное признание этой ключевой роли. Китай на этом зарабатывает, на поставках и комплектующих, и самих дронов. Война на Украине все больше превращается в войну дронов, и роль Китая в ней постоянно возрастает. Повторю то, что я уже писал. Если бы Китай захотел, он бы закончил конфликт на Украине очень быстро. Просто перестал бы поставлять Украине комплектующие к дронам и сами дроны. Выводы делайте сами.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
11: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
12: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
11: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
13: Короче, ребят, да, раздавались браслеты, настолько много людей собралось,
14: Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто. Вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
11: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
15: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю. Уже вечер был. Меня там держали. Что давай... подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так, сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну вот, когда я подписал вот это, он сказал мне, поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор. И там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали. Даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
11: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
16: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но... практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
4: Говорят военкоры.
8: Донбасс без воды, миллиарды без следа. Зет-блогер Олег Царев о хищениях при строительстве водовода.
10: Возбуждено дело о хищении более 500 миллионов рублей при строительстве водовода «Дон-Донбасс». Подрядчики вместо качественных поставили дешевые китайские краны. Но это лишь один из эпизодов. Отдельное уголовное дело. Потому что в целом на строительстве водовода украли гораздо большие деньги. Следствие считает, что подрядчик дал взятку Тимуру Иванову, благодаря чему стоимость строительства выросла с 70 миллиардов рублей до 200 миллиардов. Представляете объемы взяток только по этой отдельной стройке? Можно предположить, что и по остальным стройкам Министерства обороны были такие накрутки и откаты. Один из теневых подрядчиков объекта, Исай Захаров, был найден убитым на стройплощадке в 2024 году. Было мнение, что это попытка скрыть следы. Тимур Иванов уже осужден за паромы для Керчи и проходит по делу о взятках всего на 1,3 миллиарда. Приговора по водоводу у Иванова пока нет. Разборки, кто виноват и приговоры, это по закону, и это правильно. Но самое важное, что вопрос с водоснабжением Донбасса так и не решен. Потрачены и разворованы огромные деньги, а воды у дончан как не было, так и нет.
8: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
9: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая! Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
8: Новая ночь массированных ударов. Военкор-канал «Архангел» спецназа о налете на Россию.
9: После суточной паузы в виде снижения общей интенсивности ударов по РФ украинские формирования провели очередной налет на Россию. В ночь на 16 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 375 беспилотников. Всего с утра прошлых суток поражено не менее 530 птичек над разными регионами. Этой ночью ключевой целью стала Саратовская область, куда противник направил несколько групп по маршруту через Воронежскую и Волгоградскую области. Под удар попал аэродром в Энгельсе, что стало известно из кадров, заснятых местными жителями. Украинские Асинт-ресурсы уже оценивают результаты своего налета. Кроме того, дроны в данный момент сбивают над Московским регионом и Ярославской областью. В последней, вероятно, пытаются снова ударить по нефтеперерабатывающему заводу, который уже не раз становился целью. Еще беспилотники фиксировали над Ставропольским краем. Учитывая, что там есть и химические предприятия, и нефтяные, конечная цель украинских формирований очевидна.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
11: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии и заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам будущим вербовщикам умение убеждать.
17: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
11: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
18: Это люди 40 плюс, ну, как правило, да. И, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
11: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
18: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцем без пальцев.
11: В начале июля в Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
5: Мать солдата срочной службы Элина Зайниева выразила тревогу из-за принуждения срочников, в том числе и ее сына, к подписанию контрактов.
19: Сейчас просто берут, я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются. Но физическое воздействие говорит нету, или пока нету, фиг знает. Или просто мне не говорит, что нету, чтобы я не расстраивалась. На контракт уговаривают тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут. А вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, в Уссурийске, Хабаровске, Ментовке, будто бы в Тюмени. Не знаю, насколько это правда, но я своему говорю, не соглашайся ни на что. Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию, это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
20: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
21: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Мы привыкли думать, что ход человеческой истории, все великие войны, революции и социальные потрясения зависят исключительно от воли политиков или экономических кризисов. Но что, если истинная причина массового безумия, охватывающего целые народы, кроется в поведении нашего бурного солнца, расположенного за 150 миллионов километров от нас? Исследователи давно заметили пугающую закономерность. Пики появления черных солнечных пятен и мощнейших вспышек с точностью до года совпадают с самыми кровавыми событиями на нашей планете Земля. Когда на Солнце бушуют магнитные бури, человечество словно сходит с ума, выходя на площади и развязывая масштабные затяжные конфликты. Выдающийся ученый Александр Чижевский, основатель гелиобиологии, провел колоссальный исторический анализ и доказал, что более 80% всех значимых массовых движений, крестовых походов, революций за последние 2000 лет приходились именно на периоды максимальной солнечной активности. Его идеи часто критиковались как мистические, а советские чиновники и вовсе отправили ученого в лагеря за то, что он посмел связать пролетарскую революцию с космическими процессами. Астрологи и современные эзотерики уверяют, что солнечный ветер несет в себе особые ментальные коды, которые перепрограммируют человеческую психику и вызывают вспышки агрессии. Современные нейробиологи и кардиологи дают этому явлению строгое медицинское объяснение. Мощные геомагнитные бури напрямую влияют на вегетативную нервную систему человека, вызывая резкие изменения в выработке мелатонина и серотонина. Это приводит к массовому ухудшению самочувствия, росту депрессивных состояний, общей раздражительности и снижению порога агрессии у миллионов людей одновременно, что в условиях политического кризиса становится идеальным триггером для бунта. Ученые подчеркивают, что космическая погода действует как глобальный катализатор, усиливая уже существующие скрытые конфликты в человеческом обществе и толкая колеблющиеся массы к решительным, часто деструктивным действиям. Каждый 11-летний цикл солнечной активности приносит с собой новую волну социальных изменений, заставляя историков удивленно сопоставлять графики активности светила с хрониками земных потрясений. Космическая погода не управляет нашими мыслями напрямую, но она создает тот самый эмоциональный фон, в котором вспыхивает пламя истории. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 17 июля. Давайте спросим у рун. Сейчас я вытяну подсказку на этот день. Итак, у нас выпала руна Иса. Это руна льда, остановки и, знаете, может быть, даже внутреннего покоя. Иса – это, знаете, не враг прогресса. Она просто говорит: «Постой, посмотри, подумай». Это, может быть, день паузы, когда спешка вот точно неуместна, пора остановиться, все. Что замирает, замирает не зря. Это как завершение старого. Это замерзшее озеро, подо льдом которого все равно течет жизнь. Знаете, и вам важно замедлиться и, может быть, посмотреть внутрь. То есть не торопитесь принимать решения. В другой день будет все более ясно. А сейчас просто остановитесь и сделайте паузу. Вот нажмите на паузу, будто на проигрывателе. В работе могут возникнуть задержки, отсрочки, какие-то бюрократические проволочки. Вот все, что ожидали, будто не клеится. Все требует паузы. И здесь не раздражайтесь. Иса учит нас терпению. Здесь главное не ломиться в закрытые двери, а все-таки дождаться, когда они откроются сами. День хорошо подойдет для анализа, для подготовки, может быть, планирования, потому что иногда пауза – это будто начало новой фазы, просто она еще не проявилась. В отношениях руна Иса может вызывать ощущение холода, какой-то отстраненности, и это не обязательно плохо. Иногда партнерам нужно немножко личного пространства, и здесь лучше не давить, не требовать, а понаблюдать. То есть день для какой-то саморефлексии, работы с обидами или старыми какими-то паттернами, программами внутри себя. Одиноким – это не лучший момент для активных знакомств, зато отлично, чтобы понять, чего на самом деле хочется. То есть проанализируйте свои прошлые отношения, чего вам хотелось бы сейчас, кто вы сейчас, к чему стремитесь. День – понятие, что я хочу. По здоровью Иса требует внимания к хроническим состояниям и замедлению процессов. Возможно, усталость, снижение энергии. Здесь не перенапрягайтесь. То есть тепло, отдых, восстановление, солнышко – это же лето. Ваши лучшие союзники. А вот эмоциональная заморозка тоже возможна. То есть позвольте себе прожить это состояние без вины. Не обязательно вам каждый день за всех тревожиться и волноваться. Иногда может быть и все равно. Вот приходит такой момент, когда все становится неважным. Просто хочется выдохнуть и отдохнуть. Сделайте себе такой день паузы. Иногда остановка – это и есть исцеление. И в такой день, день тишины и покоя, все встанет на свои места. Просто дайте себе паузу. Принимайте, благодарите, берегите себя, прислушивайтесь к себе и обязательно поймете, что на следующий день вы полны сил и энергии. Просто дайте себе иногда остановиться.
4: На радио Лента. Потеря дня.
7: В ночь на 16 июля украинские дроны разбомбили резервуарный парк НПЗ «Славнефть-Янос» в Ярославле. Завод, который обеспечивал до 8 миллионов литров бензина в сутки, охватил масштабный пожар.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Известный блогер Дмитрий Борисенко назвал СВО преступлением и варварством.
2: Ну, ёперный театр. Ну, надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление. И я полагаю, эти люди должны быть наказаны за то, что они делали. В 21 веке вести широкомасштабные действия с сотнями тысяч убитых — это варварство. Это, во-первых, признак полнейшей профнепригодности как руководителя страны. Во-вторых, это варварство.
4: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Калининградская область готовится. Власти хотят приспособить под убежище подвалы больниц. Настолько все серьезно. Свет не тушите, он погаснет сам. Власти признали проблемы с аварийным отключением электричества. Жителям региона стоит привыкать к блэкаутам. Дороже, чем в большой России. Минимальная продуктовая корзина в регионе стоит 9 тысяч рублей. До каких рекордных уровней вырастут цены на фоне топливного кризиса? Итак, власти Калининграда планируют обследовать подвалы и цокольные этажи городской больницы номер 2, чтобы оценить возможность их использования в качестве убежищ гражданской обороны. Работы проведут в корпусах на улице Дзержинского, 147 и на Чапаева. На обследование планируют потратить более 520 тысяч рублей. Подрядчика определят 17 июля, а завершить работы хотят до конца года. Ранее аналогичное обследование подвалов для использования их в качестве укрытий для населения заказали и другие медицинские учреждения региона, в том числе БСМП и областная станция переливания крови. Напомню, ранее в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки беспилотников. В инструкциях людям рекомендуется при виде дрона покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а об укрытиях в ней ни слова.
22: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь. Но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
3: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитались, что обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. А вот в Финляндии, которая после начала СВО на Украине официально стала 31-м членом НАТО и начала серьезно готовиться к нападению России, функционирует целая сеть бомбоубежищ.
23: Только в Хельсинки действует сеть из 5500 убежищ, способная принять почти миллион человек в случае ядерного удара или нападения, пишет издание The Times. По финским законам, все новые жилые и офисные здания должны иметь собственное бомбоубежище. Самый большой бункер в Хельсинки может вместить 11,5 тысячи человек. Некоторые убежища расположены на глубине около 20 метров и рассчитаны минимум на 6 тысяч человек. Газета отмечает, что Финляндия начала строить убежище еще в 1939 году и не прекращает этот процесс до сих пор. Подготовка к возможной войне является частью национальной системы всеобщей безопасности, которая также включает обязательный призыв мужчин с 18 лет, регулярные курсы гражданской обороны, выездные семинары выходного дня для женщин по организации полевых кухонь и обнаружению дронов, а также готовность строительных компаний в течение 6 часов приступить к возведению оборонительных сооружений. Такие меры продиктованы как историческими причинами – нападением Советского Союза на Финляндию и захватом 10% ее территории, так и географическими. Финляндия имеет самую протяженную среди всех стран-членов НАТО границу с Россией – более 1200 километров, отмечает The Times.
3: Надо признать, что на фоне подготовки Финляндии к чрезвычайным ситуациям Калининградская область явно не дорабатывает, причем даже в элементарных вопросах. Власти региона подтвердили, что не в состоянии гарантировать постоянное электроснабжение. Поэтому от внезапных отключений света в Калининграде никто не застрахован. Дело в том, что жительница московского района Калининграда Галина обратилась к губернатору, чтобы найти ответ на волнующий ее вопрос о причине внезапного отключения электричества на улице маршала Новикова, 11. По ее словам, за месяц таких внезапных блэкаутов было уже 3. К тому же в доме женщины отключение света влечет за собой и сбой водоснабжения. Однако утешить калининградку власти ничем не смогли. Скорее наоборот. Вот что ответили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
23: Связались с энергетиками, которые рассказали, что, к сожалению, временные отключения потребителей возможны по причине срабатывания противоаварийной автоматики.
3: Так что калининградцам нужно привыкать к тому, что электричество может погаснуть внезапно, а потом также внезапно включиться. Остается открытым и вопрос, а почему так часто срабатывает противоаварийная автоматика и какие меры принимаются, чтобы это не повторялось. Тем более тогда, когда Польша бросает 4 армейские бригады к границам с Россией, которые, как сообщается, займутся разведкой и быстрым реагированием на угрозы. А ранее, если кто забыл, Варшава грозила за 48 часов установить противопехотные мины, если ситуация на Балтике обострится. Тем временем в правительстве Калининградской области предпочитают не отвечать жителям и на вопросы о возможности заправить бензин в канистры для использования в инструментах по окосу.
0: «Мне пора косить огород. Могу ли на автозаправке «Сургутнефтегаз», территориально близко для моего пешего хода до огорода в Гвардейске, заправить емкость 6 литров?» – спросила у губернатора Алексея Беспрозванных в социальной сети жительница Гвардейска Марина.
3: В профильном министерстве региона на это ответили так.
23: Меры по ограничениям отпуска топлива приняты для того, чтобы снизить нагрузку на АЗС и топливных операторов. Региональное правительство мониторит ситуацию, прорабатывает возможные варианты. При введении новых мер информация будет опубликована на официальных ресурсах.
3: В общем, ясного и четкого ответа на обращение не последовало. Но единственная, самая вероятная интерпретация – нет. А у женщины, между прочим, огород зарастает. Тем временем ажиотаж на заправках региона, в общем, сходит на нет. Однако локально проблемы остаются. Периодически не хватает то одного, то другого вида бензина. На частных АЗС либо сократился ассортимент, либо топливо продают по другой цене. Например, в Нивинском АЕ-96 на «Титане» стоил 99 рублей, а где-то и по 110 видели. На фоне топливного кризиса, вызванного массированными ударами ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, взлетели цены на базовые вещи. Люди каждый день видят в магазинах подорожание мяса, молочки, овощей и других продуктов. Минимальная продуктовая корзина в Калининградской области уже превысила 9 тысяч рублей.
23: Стоимость минимальной продуктовой корзины в регионе в июне 2026 года составила 9750 рублей. За квартал показатель увеличился почти на процент, а за первое полугодие – на 3%. Для сравнения, минимальная цена месячной продуктовой корзины по России меньше на 2000 и составляет 7805 рублей. С января стоимость базового набора питания на одного человека в среднем по стране подорожала на 4%. Давно все привыкли, что в Калининградской области продукты дороже, чем в Санкт-Петербурге и Москве. Разве что Чукотка общеголяла. Там минимальная продуктовая корзина обойдется в 20 тысяч рублей.
3: По словам экономистов, подорожание жизни происходит на фоне продолжения спецоперации. Боевые действия требуют огромных бюджетных расходов, деньги направляются на военные нужды, растут издержки бизнеса, повышаются налоги, дорожают кредиты, логистика, рабочая сила. Все это в итоге оплачивают обычные покупатели на кассе. Между тем, бывший руководитель аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге публично призвал европейские страны объединиться для усиления давления на Калининградскую область и Крымский полуостров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение в соцсети X. В своем профиле немецкий экс-чиновник заявил, что европейским партнерам необходимо лишить Россию ее ключевых преимуществ в этих регионах. По мнению Ланге, Крым и Калининград должны перестать быть надежными стратегическими форпостами российского государства, превратившись для Москвы в дорогостоящие стратегические недостатки, содержание которых обходится недешево. В Москве ответили: не дождетесь. Но реальность более красноречивая, чем политические батлы. И жители Калининградской области прекрасно ощущают качество жизни до 2022 года и сейчас. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
6: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать, там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку, и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы – денег или проблем?
12: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
13: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил Римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбино-лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связано с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был ненастоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженной мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.

0: средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
1: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
0: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й – на 24%, 98-й – сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Борис Ронштейн.
2: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства. Это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики. Повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис. И полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
0: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
3: Я столько простояла, ушла за машиной! Я пришла с камеру, говорю, камеру!
4: Да, какую камеру? Жодя!
3: У них камеру!
4: О, да!
3: Если пошел,
0: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новые правила. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
5: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 33-12-03 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
0: Как говорится, хозяйке на заметку. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов о том, что приезжающие в Россию мигранты будут обязаны приобретать мобильные телефоны с электронным профилем.
8: К чему мы идем? Что у каждого мигранта при регистрации, туда, который приезжает сюда, вот, на труда, особенно трудовые, ну или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой, бесконтрольно там, поменять место, какое-то предназначение своего пребывания. Это будет основа. И этот же телефон создаст возможность, вот этот электронный ресурс, он даст возможность не просто его где-то отлавливать, там, если он что-то совершил, а упреждать его заранее. То есть он будет иметь возможность, у вас там срок истекает, вы там что-то не то сделали, вам надо прибыть там туда. А не так, что неожиданно человек пропустил что-то или не знал.

0: Ну, это будет так.
1: Главные новости дня.
2: Дроны разбомбили резервуарный парк Славнефть-Янас. Из-за дефицита бензина в регионах срываются закупки топлива для больниц и пожарных. После утренней атаки 16 июля в Ярославле горит резервуарный парк Славнефть-Янас. Это огромный автоматизированный комплекс хранения нефти объемом более 620 тысяч кубических метров. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся атаке украинских беспилотников. По его словам, все 54 дрона успешно сбиты. Однако непонятно, откуда в сети кадры очевидцев, на которых отчетливо видно, как дрон пикирует и взрывается на территории Ярославского НПЗ. При этом все попытки сбить его из крупнокалиберного пулемета ни к чему не приводят. Подобные попытки сбить цель при помощи автоматического оружия – это скорее имитация бурной деятельности, а не эффективная защита, говорит военный эксперт Даниил Кондратьев.
3: Военные пытаются стрелять со своих калашников по воздушной цели, что, в принципе, является просто имитацией попытки что-то перехватить и никак не может помочь для перехвата таких воздушных целей на такой высоте.
2: Губернатор Ярославской области сообщил, что в результате атаки погиб мужчина. Еще четверо мужчин пострадали. Росавиация вводила ограничения на работу местного аэропорта. Также в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение на въезде из Ярославля в сторону Москвы. Там как раз и находится местный НПЗ. Он последний из четырех крупных нефтеперерабатывающих предприятий, который снабжал топливом столичный регион и который продолжал работать после атак украинских дронов до сегодняшнего дня. НПЗ в Ярославле – пятый по мощности переработки в России. В год он перерабатывает почти 16 миллионов тонн нефти. Сегодняшняя атака на этот НПЗ стала по меньшей мере седьмой с начала года. И пока налеты будут продолжаться, решить проблему бензинового кризиса не получится, считает аналитик топливного рынка Борис Оранштейн.
4: Факт налицо следующий. ВСУ совершенно перестроила тактику своих ударов. Теперь это очень комплексные, очень интенсивные, повторяющиеся удары по всей цепочке логистической и инфраструктурной нефтегазового рынка России. И я думаю, что если интенсивность и комплексность этих ударов будет продолжаться, то уже кризис, он уже имеется, национальный топливный кризис. Я думаю, что он станет перманентным.
2: Из-за дефицита бензина в России начали срываться закупки топлива для больниц, пожарных и коммунальных служб. Поставщикам топлива стало невыгодно работать по госконтрактам с фиксированной ценой. Пока проводится конкурс, рыночная стоимость топлива успевает вырасти. Поэтому компании предпочитают продавать бензин через розничные сети вместо участия в госзакупках. Так не смогли приобрести бензин, потому что на тендер не поступило ни одной заявки. Самарский областной медицинский центр «Династия», реабилитационный центр «Дарина» в Ленобласти, автобаза администрации Тамбова и компания «Госэлектросеть» во Владимирской области. На Ставрополье противопожарной и аварийно-спасательной службе пришлось несколько раз переобъявлять закупку топлива, после чего контракт заключили с единственным поставщиком. Также под угрозой срыва летний ремонт дорог в России, резкий рост цен на дизельное топливо и битум на 75% и 45% соответственно вынуждает подрядчиков сокращать объемы работ, а это меньше отремонтированных дорог. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
5: Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об отсутствии графиков привоза топлива на АЗС и равномерного распределения электроэнергии по полуострову.
6: Значит, гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем. Поэтому напряжение сохранится еще определенное время. Что касается электроэнергии, сформировать график, который равномерно бы распределял электроэнергию по территории Республики Крым сегодня, невозможно. Поэтому графиков сегодня справедливых, которые бы по регионам, значит, отвечали бы, то есть, потребностям людей, нет. И в ближайшее время справедливых в данном случае не будет.
1: На радио «Лента» опасность дня.
7: Вслед за Пензой и Иркутском массовые облавы на мужчин начались в Ижевске. Силовики останавливают их под предлогом проверки документов, а после доставляют в участок, где заставляют подписывать контракт на СВО. При этом власти активно блокируют городские чаты, в которых люди предупреждают друг друга о точках, где собираются полицейские.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Фермер из Башкирии Азамат Тактаров объяснил, чем обернется топливный кризис для агросектора.
8: Небольшие фермера и без этого были не самой лучшей экономической ситуации, потому что они и без этого работают с постоянно растущими затратами на производство. И поэтому вот даже небольшой скачок цен очень так чувствительно влияет на весь процесс. Вот этот вот рост цен на топливо и в целом остальной рост затрат будет, мне кажется, влиять очень сильно на фермеров, потому что в первую очередь они начнут экономить. Экономить они будут, как правило, на удобрениях, что будет сказываться на урожайности. Ну и самый такой худший вариант будут уменьшаться посевные площади.
7: Владелец «Северстали» Алексей Мордашов о том, что у бизнеса появляется все больше проблем.
9: Если говорить вот о состоянии бизнеса, то мы слышим очень много очень негативных болезненных реакций. Как факт, кстати, мы «Северсталь» сокращаем инвестиционную программу, там в прошлом году 165 миллионов, она очень большая еще. Кстати, тоже очень важно. Вот простой пример наш, «Северстали», металлургической компании. Инвестиции 25 года 165 миллиардов. Мы месяц назад сократили портфель инвестиционный этого года на 24%. Осталось 147, тоже еще довольно много. Но на будущий год, но мы уже вошли в отрицательный кэш. Причем мы всегда были, ну, самой рентабельной компанией среди металлургических компаний России, ну, даже мира. Мы попали в ситуацию отрицательного кэша. У нас доходность упала резко.
7: Сталинград о волне увольнений, которая докатилась до крупнейших компаний страны.
10: Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия, автозаводы, докатилась до внешэкономбанка, ключевого Госбанка России, который имеет статус госкорпорация развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты Кремля. ВБРФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике глава банка Игорь Шувалов. Он отметил, что сокращение ВЭП проводят в условиях кредитного охлаждения. Экономики. Мы уже приняли 10 дней назад приказ. Мы начали, в этот раз мы сокращаем 15%, сокращаем бюджет своей организации с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года.
7: Экономист Дмитрий Потапенко о том, что люди в России переходят от жизни к выживанию.
11: Люди переходят к системе выживания. Эта система выживания отработана, конечно, годами. Мы привыкли жить параллельно штуке, которую мы ошибочно называем государство. К сожалению, оно о нас не только не заботится, но и постоянно старается отобрать у нас не только деньги, но и вообще возможность хоть что-то проявлять какой-то своеволе или высказывать свое попискивание где-нибудь на кухне. На кухнях все тише и тише, а в публичном пространстве людей, ну, чуть ли не на коленях заставляют извиняться. Вот так мы и живем в системе закрытой, где сама власть приводит себя же в состояние непонимания, чего происходит внизу. Хотя должно было бы быть наоборот. Если ты что-то хочешь продвинуть, была бы должна причинно-следственная связь хотя бы у самой власти. Она этого не хочет знать, не видеть.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Жительница Саратова пожаловалась, что в городе ввели штрафы за очереди за бензином, если автомобиль стоит в зоне действия знака «Остановка запрещена».
13: В России снова прилетело, откуда не ждали. Автомобилистам массово стали приходить штрафы за стояние в очереди за бензином. В зоне действия знака остановка запрещена. От ГИБДД уже поступили разъяснения о том, что аннулировать эти штрафы они не собираются, так как к этому нет законных оснований. И формально все вроде бы чисто. Знак есть, остановка в зоне запрещена, факт остановки есть, он зафиксирован. Но с точки зрения справедливости вроде как-то не очень.
14: Я сейчас приехала на заправку, заправиться, нас тут всех штрафуют, потому что мы стоим в очереди. Сейчас у меня забрали документы, у меня забрали права. Перекресток манипулируется, просто всем выписывают штрафы. Вот это номер экипажа. Просто вот там вот стоит парень, и он штрафы забирает у всех документы, кто стоит в очереди, штрафуют всех. Мы и так тут не можем заправить. Вот просто все, стоят все.
15: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «МЛ». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое, только табличку будут прикручивать в лучшем случае, в лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильнее, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера. образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить. Они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
17: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
15: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Это не та армия, которой можно гордиться. Мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшие юные умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
18: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по два часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
2: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает. Подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну. А он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах. С другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
18: На контракт уговаривают тем, что типа вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут, а вы типа будете альтернативную службу проходить где-то там, типа Уссурийске, Хабаровске, Ментовке, будто бы в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
2: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
18: Я не переживаю, то, что он в армию пошел. В армию – это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
2: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
19: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передовую. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, а ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
2: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком в семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
2: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии и заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам будущим вербовщикам – умение убеждать.
20: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
2: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
21: Это люди 40 плюс, ну, как правило, да. И, как бы, культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
2: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
21: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев.
2: В начале июля в Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
22: Польша становится все сильнее. Военкор Подубный о новом военном проекте Варшавы и США.
23: Польша выступила с инициативой разместить на своей территории постоянную военную базу штатов. Официальное предложение Варшава передала Вашингтону еще в начале июня. В качестве основной площадки рассматривают западные регионы страны. По словам замминистра национальной обороны, наиболее перспективными вариантами выступают Великопольша и Нижняя Силезия, хотя польские власти не исключают и другие локации. Важную роль в подготовке к потенциальному размещению базы играет уже существующая инфраструктура. На протяжении ряда лет Польша целенаправленно развивала логистические мощности вблизи аэропортов в западной части страны. Модернизация взлетно-посадочных полос, складских комплексов и транспортных узлов ведется с расчетом на прием и распределение крупных объемов военной техники и грузов, в том числе в рамках программ экстренной поддержки союзников по НАТО.
22: Учения НАТО прикрыли разведку. Военкор канал «Архангел» спецназа о событиях после удара по Геленджику.
23: После атаки БЭК на порт Геленджик с ударом по сторожевому кораблю погранслужбы ФСБ России важно отметить то, как активно работала натовская разведка. Сразу после атаки в море прилетел американский разведывательный самолет, который летал к югу от Крыма и у берегов Краснодарского края. Помимо этого, в западной части Черного моря парный полет совершили самолеты «Атлантик-2» Франции и ATR-72 ВМС Турции, которые патрулировали в этой зоне. И делали они это под вполне понятным предлогом проводимого НАТО учения «БРИЗ-26», которое началось 10 июля и закончится 19-го. В нем участвуют болгарские подразделения, военнослужащие из Бельгии, Франции, Греции, Румынии, США и Турции. Всего около 1400 военнослужащих. Но, как всем известно, любое такое мероприятие создает удобный предлог и возможность проведения разведки в западной части Черного моря, а для штатов – во всей акватории. Активизация разведывательной авиации пришлась на прошлую неделю, когда сначала прилетел британский RC-135, а затем снова начали летать и американские самолеты.
22: Европа переносит производство дронов. Военкор Поддубный о новом соглашении Евросоюза и Украины.
23: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подписании соглашения между Европейским Союзом и Украиной о производстве беспилотных летательных аппаратов для нужд Украины на территории Союза. Ключевым аргументом в пользу такого формата сотрудничества названа безопасность. Размещение производственных мощностей в Европе призвано защитить заводы от российских ударов. Европа располагает развитой промышленной базой, современными технологиями и, что немаловажно, защищенными площадками, где можно стабильно наращивать объемы выпуска. Украина же вносит в этот альянс боевой опыт и практические знания, накопленные в условиях интенсивных боевых действий. Безусловно, это соглашение лишь часть в более широкого политического контекста. Поддержка Украины со стороны Евросоюза остается одним из приоритетов Брюсселя, который стремится усилить давление на Россию, в том числе за счет расширения возможностей Киева наносить удары по нашей территории.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новый режим и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
3: Электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивает, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить. Искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
0: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
4: Почему он идет смеяться? Потому что за литр бензина 299 рублей. Пожалуйста, очередей нет. Колонки пустые.
5: Сотый есть.
4: А, сотый сколько стоит?
5: 350 рублей литр.
4: О, 350 рублей литр сотый.
5: Новый рекорд.
4: Это Судак, Крым.
0: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
24: Слушайте, ну бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
0: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
25: Я вчера заправила полный бак бензина. Полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
26: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? Просто вы угораете.
0: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевозок по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
22: Донбасс без воды, миллиарды без следа. Z-блогер Олег Царев о хищениях при строительстве водовода.
1: Возбуждено дело о хищении более 500 миллионов рублей при строительстве водовода «Дон-Донбасс». Подрядчики вместо качественных поставили дешевые китайские краны. Но это лишь один из эпизодов. Отдельное уголовное дело. Потому что в целом на строительстве водовода украли гораздо большие деньги. Следствие считает, что подрядчик дал взятку Тимуру Иванову, благодаря чему стоимость строительства выросла с 70 миллиардов рублей до 200 миллиардов. Представляете объемы взяток только по этой отдельной стройке? Можно предположить, что и по остальным стройкам Министерства обороны были такие накрутки и откаты. Один из теневых подрядчиков объекта, Исай Захаров, был найден убитым на стройплощадке в 2024 году. Было мнение, что это попытка скрыть следы. Тимур Иванов уже осужден за паромы для Керчи и проходит по делу о взятках всего на 1,3 миллиарда. Приговора по водоводу у Иванова пока нет. Разборки, кто виноват и приговоры, это по закону, и это правильно. Но самое важное, что вопрос с водоснабжением Донбасса так и не решен. Потрачены и разворованы огромные деньги, а воды у дончан как не было, так и нет.
22: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зыргулио о новых гражданах России.
23: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая! Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
22: Новая ночь массированных ударов. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Россию.
23: После суточной паузы в виде снижения общей интенсивности ударов по РФ украинские формирования провели очередной налет на Россию. В ночь на 16 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 375 беспилотников. Всего с утра прошлых суток поражено не менее 530 птичек над разными регионами. Этой ночью ключевой целью стала Саратовская область, куда противник направил несколько групп по маршруту через Воронежскую и Волгоградскую области. Под удар попал аэродром в Энгельсе, что стало известно из кадров, заснятых местными жителями. Украинские Асинт-ресурсы уже оценивают результаты своего налета. Кроме того, дроны в данный момент сбивают над Московским регионом и Ярославской областью. В последний, вероятно, пытаются снова ударить по нефтеперерабатывающему заводу, который уже не раз становился целью. Еще беспилотники фиксировали над Ставропольским краем. Учитывая, что там есть и химические предприятия, и нефтяные, конечная цель украинских формирований очевидна.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» цифра дня.
6: Официальная стоимость литра бензина АИ-95 превысила 100 рублей. Это новый исторический рекорд. До этого в современной России розничная цена на топливо никогда не достигала трехзначной отметки. При этом у перекупщиков в некоторых регионах ценник достиг 350 рублей за литр.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Житель Крыма, у которого строительный бизнес, пришел в состояние шока, когда узнал новые цены на стройматериалы.
7: стоимость строительных материалов на 13 июля 2026 года в Крыму. По приходу на строительную базу нас встречает вот такая табличка. Цемент 800 рублей мешок.
8: Это есть шестерка?
9: Есть 6,5.
8: Ну, 6,5.
7: Да, сами продавцы очень осторожно называют цену, потому что сами в шоке. А покупатели так тем более.
9: А метр сказать?
8: Да, метр почему?
10: Метр.
9: 76,70.
7: Месяц назад 52 рубля. И еще нам понадобился лес. И как вы думаете, сколько же он стоит? 28 тысяч за куб. Вы представляете себе? И следующая машина, она говорит, будет 30. Это просто.
9: Примерно 2,5.
7: Угу. 2,5 тысячи доставка. Хотя месяц назад она была 800 рублей. В Прибрежное смотаться? Я не знаю, это может от силы километров 6-7 к нам. Это просто. Пока ждем доставку, собирается, пьем кофеек и с доставкой на работу вместе поедем. Ну что, подобьем итоги без эмоций. Арматура 12-я, 76-70, лес 28 тысяч и цемент 800 рублей. Доставка 6 километров 2500. Хочешь стройся, хочешь не стройся. Вот так вот.
15: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Крымом прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой живут сотни тысяч людей на полуострове. Без света, без воды, без нормальной еды, без транспорта и без понимания того, когда все это закончится. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами стоят живые люди.
13: Да. И начать тут логичнее всего с самого фундамента, скажем так, с электричества. Потому что спусковым крючком для всех этих событий стало именно системное, методичное разрушение энергетического каркаса региона.
11: Энергетика – это база. Абсолютно согласен. Без нее все остальное просто сыплется.
13: 100%. Слушай, за первую неделю июля поражены 25 электроподстанций. И, ну, важно понимать, это не какие-то там локальные аварии из-за износа сетей.
11: 25 подстанций за неделю – это звучит как целенаправленное отключение всей магистрали.
13: Именно. Это удары по критическим узлам. В итоге жители Северного и Западного Крыма, включая Раздольнинский район, просто остались в полной темноте. От 2 до 5 суток вообще без света.
11: 5 суток в июле без электричества – это жесть. Я так понимаю, ключевым моментом там стал выход из строя подстанции «Симферопольская». Это в районе Строгановки.
13: Да, подстанция на 330 киловольт. Это очень серьезный объект.
11: 330 киловольт – это магистральный уровень. Знаешь, это можно сравнить с кровеносной системой.
13: Ага, хорошая аналогия.
11: Ну смотри, есть капилляры. Это проводка в обычных домах. Есть вены. Это районные трансформаторы. А есть аорта. Вот такие узлы, как «Симферопольская». Перережешь капилляр, погаснет один дом.
13: А разрушишь магистральный узел, и возникает колоссальный дефицит мощности на огромной территории. Автоматика просто начинает отсекать целые районы.
11: Да, чтобы банально спасти генератор от перегрузки и физического разрушения. Это как если бы в огромном здании выбило главный щиток, а запасных предохранителей в природе больше нет.
13: Точно. Физика процесса тут неумолима. Энергосистема работает нормально только тогда, когда генерация и потребление идеально сбалансированы. Выпадает узел, все рушится.
11: Была же попытка ввести графики верных отключений, типа 3 часа через 3 часа.
13: Пытались, да. Администрация ввела такой регламент. В теории звучит красиво. Нагрузка просто перераспределяется во времени. Но по факту этот график вообще не соблюдается.
11: Ожидание света превратилось в лотерею.
13: Абсолютно. И знаешь почему?
11: Из-за пусковых токов. Эффект холодного старта, верно?
13: Бинго. Вот представь, в районе нет света 3 часа.
11: Квартиры нагреваются, холодильники начинают течь.
13: Да. И в момент, когда напряжение возвращается, тысячи компрессоров, кондиционеров и насосов пытаются запуститься в одну и ту же секунду.
11: А пусковой ток электродвигателя в первые секунды может в 5-7 раз превышать номинальный.
13: Вот именно. Уцелевшие сети, которые и так работают на пределе, получают колоссальный удар. Своего рода гидравлический удар, только электрический.
11: И защитное реле на подстанциях воспринимает этот скачок как короткое замыкание.
13: И снова все врубают, спасая трансформаторы от возгорания. Получается такой бесконечный цикл. Система просто не может стабилизироваться.
11: Замкнутый круг. Но самое страшное, что исчезновение напряжения – это только начало. Как только исчезает этот базовый слой, сразу начинает лететь следующий критический уровень – водоснабжение.
13: Ну да, вода же не течет вверх по волшебству.
11: Городской водопровод – это сложнейшая гидравлика. Она полностью завязана на электрических насосах. Нет напряжения, падает давление.
13: И вода физически не может подняться выше первых этажей. Сейчас 9 муниципалитетов остались вообще без централизованной подачи воды.
11: В Евпаторе, например, воду развозят автоцистернами.
13: Возврат в 19 век. В Алуште и Джанкое ввели жесткие графики. Вода есть только с 6 до 9 утра и в эти же часы вечером.
11: То есть современный город переходит в режим ручного распределения ведер с водой. Но тут есть еще один нюанс. Даже если бы насосы работали идеально, качать было бы особо нечего.
13: Климатический фактор – долгосрочная засуха.
11: Именно. Энергетический коллапс просто ускорил кризис, который зрел давно. Ключевые водохранилища, тоже Белогорское, вообще не наполнились к зиме из-за нехватки осадков.
13: Знаковые реки пересыхают, да? Бьюг-Красу, Малый Салгир.
11: Пересох даже знаменитый Пушкинский фонтан в Симферополе. Это очень символично.
13: Подземные горизонты истощены за долгие годы. Так что отключение насосов – это просто финальный удар по системе, которая и так еле дышала.
11: Наложение инфраструктурного кризиса на природный – кошмарная комбинация. Но давай перейдем к следующему аспекту каскадного обрушения. Отсутствие электричества убивает не только потоки воды, но и цифровые потоки.
13: Финансовая система – остановка безналичных платежей.
11: Да, терминалы в магазинах превращаются в бесполезные куски пластика. Возникает парадокс. Еда в уцелевшем магазине есть, сотни тысяч на счету лежат, а купить бутылку воды невозможно.
13: Естественно, это вызывает панический спрос на наличку. Наличные становятся единственным инструментом выживания. Люди просто бросаются к банкоматам.
11: А банкоматы не работают, большинство обесточено.
13: А те, что еще работают на генераторах, начинают вести себя непредсказуемо. Крупнейшие банки, например, ВТБ с его сетью в 1400 аппаратов, вводят жесточайшие лимиты.
11: 15 тысяч рублей в сутки на снятие со сторонних карт. А ведь раньше было 150 тысяч.
13: И не больше 3 операций, после чего карта просто блокируется для выдачи наличных.
11: Возникает вопрос. Зачем банку искусственно ограничивать выдачу собственных денег в момент такой паники?
13: Алгоритмы безопасности. Все завязано на протоколы работы в офлайне. Когда падает интернет-инфраструктура, банкомат теряет связь с центральным сервером.
11: То есть он не может в реальном времени проверить баланс сторонней карты?
13: Вот именно. И чтобы минимизировать риски мошенничества, софт автоматически включает минимальные пороги доверия. Те самые 3 транзакции и 15 тысяч рублей.
11: Плюс инкассация в обесточенном городе без светофоров превращается в логистический ад. Банки просто растягивают остатки наличности в кассетах на подольше.
13: Но для обычного человека эта защита банка оборачивается катастрофой. Замкнутый круг. Чтобы купить еду, нужны наличные. Чтобы снять наличные, нужно отстоять огромную очередь.
11: А когда очередь подходит, банкомат выдает копейки и блокирует карту. В итоге человек фактически остается на улице обесточенного города без средств к существованию.
13: Логичный шаг в такой ситуации – попытаться уехать. Эвакуироваться туда, где есть свет и работают карты.
11: И тут мы подходим к третьему этапу коллапса. Транспортный паралич и топливная ловушка. Инфраструктура возводит новую стену.
13: Острый дефицит топлива. Вводятся административные лимиты 20 литров бензина в одни руки.
11: 20 литров – это смешно. Этого едва хватит километров на 200. Для дальней эвакуации по пробкам это крайне рискованно.
13: А высокооктановый 95-й вообще перевели на талоны. Отпускают только экстренным службам, скорым, пожарным, коммунальщикам.
11: Естественно, сразу появляется черный рынок. Цены участников взлетают до 300 рублей за литр.
13: Но самое поразительное решение администрации – это полный запрет на продажу бензина за наличные на официальных заправках.
11: Вот это просто захлопывает ловушку. Терминалы не работают, наличку снимают с боем, но на заправке эту наличку не берут.
13: Какая тут логика? Зачем запрещать кэш в такой момент?
11: Контроль над стратегическим ресурсом. Наличные платежи невозможно отследить в реальном времени. Это серая зона, идеальная для массовой скупки топлива и перепродажи.
13: А запрет вынуждает проводить все по безналу или талонам. Так можно централизованно управлять запасами.
11: Логика неоспорима. Нужно гарантировать, что генераторы в больницах не остановятся.
13: Но побочный эффект – обычный человек не может заправить машину, безнал не проходит, а кэш не принимают. Управленческий пад.
11: Личный транспорт парализован, остается общественное. Но там ситуация не лучше. Поезда на перегоне Керчь-Симферополь остановлены из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре.
13: Писали даже о гибели помощника машиниста.
11: Да. А знаменитый междугородний троллейбус Симферополь-Алушта, 51-й маршрут, просто встал из-за обесточивания сети.
13: Электротранспорт умирает первым. Но знаешь, что ярко показывает изменение приоритетов?
11: История с автобусами.
13: Да. Когда на перегоне Керчь-Симферополь встали пассажирские поезда, нужно было срочно эвакуировать транзитных пассажиров. И для этого сняли обычные рейсовые автобусы с муниципальных маршрутов.
11: В Керчи, Симферополе, Феодосии. То есть, чтобы спасти магистральную логистику, пожертвовали микроуровнем.
13: Местные жители, которым надо в больницу или на работу, просто остались на остановках. Городские автобусы уехали спасать транзитников.
11: Это классическая инфраструктурная сортировка. Ресурсов мало, и система отсекает наименее важное ради критических артерий.
13: Гражданское население и его рутины уходят на 10-й план. Главное – выживание транспортной матрицы.
11: И это напрямую меняет статус всего региона. Переход от режима обслуживания населения к жесткому административному нормированию.
13: Милитаризация управления ресурсами.
11: Точно. И все эти факторы – отсутствие воды, пустые банкоматы, топливные лимиты – они полностью несовместимы со статусом курортной зоны.
13: Курортный сезон 2026 года сорван окончательно. Отдых предполагает комфорт, а он исчез.
11: Люди массово бегут из отелей и санаториев. Испорченные продукты, потекшие холодильники, невозможность принять душ.
13: Бросают номера даже без требований компенсаций, лишь бы уехать из зоны кризиса.
11: Но процесс эвакуации тоже парализован. Логистические артерии просто задыхаются от пиковых нагрузок.
13: На Крымском мосту многочасовые пробки. Ожидание досмотра более 3 часов.
11: В очередях скапливаются до 1900 автомобилей одновременно, а задержки поездов достигают 10 часов.
13: Узкие горлышки инфраструктуры превращают эвакуацию в стихийное бедствие.
11: Если собрать всю эту картину воедино, от перегоревшего реле на подстанции 330 кВ до тысячных очередей на мосту, видно, как регион теряет статус зоны рекреации
13: и превращается в закрытую территорию, которая пытается выжить на мобильных генераторах и ручном распределении воды.
11: Вопрос в том, каков запас прочности у такой модели.
13: Он крайне ограничен. Генераторы требуют топлива, которого и так дефицит. А подвоз воды цистернами не может закрыть потребности канализации целого города.
11: Временные заплатки начинают становиться постоянными, а адаптивные резервы системы на исходе.
13: И возникает вопрос, если пара ударов по узловым станциям отбрасывает современный регион в 19 век к наличному обмену и воде из бочек, насколько вообще жизнеспособна концепция современных мегаполисов, которые тотально зависят от розеток и оптоволокна? Это, знаешь, повод задуматься каждому.
11: На сегодня это все. Крымский кризис – это не просто набор отключений и перебоев. Это системный коллапс, затронувший абсолютно все сферы жизни сотен тысяч людей одновременно. Масштаб разрушений, глубина кризиса и полная неопределенность его окончанием делают ситуацию одной из самых тяжелых гуманитарных катастроф в регионе за последние десятилетия. Услышимся в новом разборе дня.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области.

0: Большой России. Минимальная продуктовая корзина в регионе стоит 9 тысяч рублей. До каких рекордных уровней вырастут цены на фоне топливного кризиса? Итак, власти Калининграда планируют обследовать подвалы и цокольные этажи городской больницы номер 2, чтобы оценить возможность их использования в качестве убежищ гражданской обороны. Работы проведут в корпусах на улице Дзержинского, 147 и на Чапаева. На обследование планируют потратить более 520 тысяч рублей. Подрядчика определят 17 июля, а завершить работы хотят до конца года. Ранее аналогичное обследование подвалов для использования их в качестве укрытий для населения заказали и другие медицинские учреждения региона, в том числе БСМП и областная станция переливания крови. Напомню, ранее в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки беспилотников. В инструкциях людям рекомендуется при виде дрона покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а об укрытиях в ней ни слова.
1: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь, но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
0: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитались, что обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. А вот в Финляндии, которая после начала СВО на Украине официально стала 31-м членом НАТО и начала серьезно готовиться к нападению России, функционирует целая сеть бомбоубежищ.
2: Только в Хельсинки действует сеть из 5500 убежищ, способная принять почти 1 000 000 человек в случае ядерного удара или нападения, пишет издание The Times. По финским законам, все новые жилые и офисные здания должны иметь собственное бомбоубежище. Самый большой бункер в Хельсинки может вместить 11,5 тысячи человек. Некоторые убежища расположены на глубине около 20 метров и рассчитаны минимум на 6 тысяч человек. Газета отмечает, что Финляндия начала строить убежище еще в 1939 году и не прекращает этот процесс до сих пор. Подготовка к возможной войне является частью национальной системы всеобщей безопасности, которая также включает обязательный призыв мужчин с 18 лет, регулярные курсы гражданской обороны, выездные семинары выходного дня для женщин по организации полевых кухонь и обнаружению дронов, а также готовность строительных компаний в течение 6 часов приступить к возведению оборонительных сооружений. Такие меры продиктованы как историческими причинами, нападением Советского Союза на Финляндию и захватом 10% ее территории, так и географическими. Финляндия имеет самую протяженную среди всех стран-членов НАТО границу с Россией – более 1200 километров, отмечает The Times.
0: Надо признать, что на фоне подготовки Финляндии к чрезвычайным ситуациям Калининградская область явно не дорабатывает, причем даже в элементарных вопросах. Власти региона подтвердили, что не в состоянии гарантировать постоянное электроснабжение. Поэтому от внезапных отключений света в Калининграде никто не застрахован. Дело в том, что жительница Московского района Калининграда Галина обратилась к губернатору, чтобы найти ответ на волнующий ее вопрос о причине внезапного отключения электричества на улице маршала Новикова, 11. По ее словам, за месяц таких внезапных блэкаутов было уже 3. К тому же в доме женщины отключение света влечет за собой и сбой водоснабжения. Однако утешить калининградку власти ничем не смогли. Скорее наоборот. Вот что ответили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
2: Связались с энергетиками, которые рассказали, что, к сожалению, временные отключения потребителей возможны по причине срабатывания противоаварийной автоматики.
0: Так что калининградцам нужно привыкать к тому, что электричество может погаснуть внезапно, а потом также внезапно включиться. Остается открытым и вопрос, а почему так часто срабатывает противоаварийная автоматика и какие меры принимаются, чтобы это не повторялось. Тем более тогда, когда Польша бросает 4 армейские бригады к границам с Россией, которые, как сообщается, займутся разведкой и быстрым реагированием на угрозы. А ранее, если кто забыл, Варшава грозила за 48 часов установить противопехотные мины, если ситуация на Балтике обострится. Тем временем в правительстве Калининградской области предпочитают не отвечать

0: жителям и на вопросы о возможности заправить бензин в канистры для использования в инструментах по окосу.
1: «Мне пора косить огород. Могу ли на автозаправке «Сургутнефтегаз» территориально близко для моего пешего хода до огорода в Гвардейске заправить емкость 6 литров?» – спросила у губернатора Алексея Беспрозванных в социальной сети жительница Гвардейска Марина.
0: В профильном министерстве региона на это ответили так.
2: Меры по ограничениям отпуска топлива приняты для того, чтобы снизить нагрузку на АЗС и топливных операторов. Региональное правительство мониторит ситуацию, прорабатывает возможные варианты. При введении новых мер информация будет опубликована на официальных ресурсах.
0: В общем, ясного и четкого ответа на обращение не последовало. Но единственная, самая вероятная интерпретация – нет. А у женщины, между прочим, огород зарастает. Тем временем ажиотаж на заправках региона в общем сходит на нет. Однако локально проблемы остаются. Периодически не хватает то одного, то другого вида бензина. На частных АЗС либо сократился ассортимент, либо топливо продают по другой цене. Например, в Нивинском АЕ-96 на «Титане» стоил 99 рублей, а где-то и по 110 видели. На фоне топливного кризиса, вызванного массированными ударами ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, взлетели цены на базовые вещи. Люди каждый день видят в магазинах подорожание мяса, молочки, овощей и других продуктов. Минимальная продуктовая корзина в Калининградской области уже превысила 9000 рублей.
2: Стоимость минимальной продуктовой корзины в регионе в июне 2026 года составила 9750 рублей. За квартал показатель увеличился почти на процент, а за первое полугодие – на 3%. Для сравнения, минимальная цена месячной продуктовой корзины по России меньше на 2000 и составляет 7805 рублей. С января стоимость базового набора питания на одного человека в среднем по стране подорожала на 4%. Давно все привыкли, что в Калининградской области продукты дороже, чем в Санкт-Петербурге и Москве. Разве что Чукотка общеголяла. Там минимальная продуктовая корзина обойдется в 20 тысяч рублей.
0: По словам экономистов, подорожание жизни происходит на фоне продолжения спецоперации. Боевые действия требуют огромных бюджетных расходов, деньги направляются на военные нужды, растут издержки бизнеса, повышаются налоги, дорожают кредиты, логистика, рабочая сила. Все это в итоге оплачивают обычные покупатели на кассе.
3: Между тем, бывший руководитель аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге публично призвал европейские страны объединиться для усиления давления на Калининградскую область и Крымский полуостров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение в соцсети X. В своем профиле немецкий экс-чиновник заявил, что европейским партнерам необходимо лишить Россию ее ключевых преимуществ в этих регионах. По мнению Ланге, Крым и Калининград должны перестать быть надежными стратегическими форпостами российского государства, превратившись для Москвы в дорогостоящие стратегические недостатки, содержание которых обходится недешево. В Москве ответили: не дождетесь. Но реальность более красноречивая, чем политические батлы. И жители Калининградской области прекрасно ощущают качество жизни до 2022 года и сейчас. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч! Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать? Там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы? Денег или проблем?
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
6: В ночь на 16 июля украинские дроны разбомбили резервуарный парк НПЗ «Славнефть-Янос» в Ярославле. Завод, который обеспечивал до 8 миллионов литров бензина в сутки, охватил масштабный пожар.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жительница Ялты поинтересовалась, почему нет никакой гуманитарной помощи для крымчан, ведь еще совсем недавно они сами собирали гуманитарку для Дагестана.
8: Всего на самом деле интересует, а где же гуманитарная помощь в Крым, а? Но мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Или все сейчас игнорируют и показывают, что за 3000 рублей можно в отеле отдохнуть в Крыму? Ну это пи***ц, если честно, товарищи. Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь в Красноперекоп, потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну а про продукты там уже и говорить нечего.
9: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Шокирующий рекорд. Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета 2026 до 5 триллионов рублей. Государство тратит гораздо больше денег, чем успевает заработать. Расходы федерального бюджета могут превысить план более чем на 1 триллион рублей. Исходя из данных портала «Электронный бюджет», траты по итогам года ожидаются на уровне 45 триллионов рублей против заложенных в законе о бюджете 44 триллионов. И это еще оптимистичный прогноз правительства. По оценке же Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, дефицит бюджета в этом году может увеличиться до 7 триллионов рублей или 3% ВВП. Однако независимые экономисты называют цифру в 12 триллионов, говорит экономист Владислав Жуковский.
11: Будет структурно разбалансирован бюджет, он будет дико проинфляционный. И на фоне этого роста необеспеченных денег, которые не покрыты трудом, не покрыты товарами и услугами, у них еще дефицит в банковской системе, неплатежи. Туда надо тоже это все докапитализировать, нужно вливать, нужно печатать рубли, наращивать эмиссию, чтобы спасать федеральный бюджет, региональные бюджеты. Это какие вообще-то масштабы должны быть эмиссии? Сколько там десятков триллионов рублей, чтобы все эти дыры залатать? И какая тогда будет инфляция? Цены взять и какой будет тогда курс. Ну, в общем, да, система идет в разнос. Идеальный шторм. Просто входим в идеальный шторм в эту осень.
10: Печальная ситуация и в региональных бюджетах. Катастрофически не хватает денег на образование, медицину, ЖКХ, дорожное строительство и прочее, говорит географ-экономист Наталья Зубаревич.
12: 26-й год сильно хуже 25-го, потому что на моей памяти, а я считаю бюджеты уже более двух десятков лет, никогда так не было, чтобы в первом квартале уже 55 регионов были в дефиците. Такого не было никогда. 55 регионов в дефиците. И чтобы в первом квартале были такие дефициты, вот честно не упомню. Не было такого. Самая жесткая ситуация, конечно, Кемеровская область. Дефицит 43%. То есть доходы составляют чуть больше половины от всех расходов. Тут три чемпиона – Кемеровская, Вологодская и Иркутская. Там самая тяжелая ситуация.
10: За первые 6 месяцев этого года дефицит уже достиг 6 триллионов рублей, при плане меньше 4 триллионов. В прошлом году дыра в казне в 5 раз превысила первоначальный план, и в этом году вряд ли станет лучше, скорее наоборот. Ведь военные расходы неизменно растут, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Экономика измождена войной, изнурена войной, разрушена войной. Ситуация становится все более тревожной, потому что из-за того, что падает экономика, людей начинают увольнять, переводить на сокращенную рабочую неделю, на неоплачиваемые отпуска, и мы уже имеем реальную вот безработицу. С учетом вот этих факторов больше 10%, есть оценки чуть ли не до 20%, пострадало людей от того, что они вроде даже числятся занятыми, но зарплату-то не получают совсем не такую, как прежде. Нужно обязательно найти деньги на войну, найти ниоткуда, экономика рушится, мало-средний бизнес разваливается, крупные компании теряют прибыль.
10: И добивает всю эту непростую ситуацию бензиновый кризис, который пришел в страну надолго, говорят эксперты. Последняя надежда – это мирные переговоры и остановка украинских ударов по НПЗ. Но пока ничего не свидетельствует о том, что это возможно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радиолента. Прямая речь.
7: Российский предприниматель Герман Клименко предложил устанавливать мессенджер «Макс» и «ВКонтакте» на iPhone через многофункциональный центр.
15: Сейчас самый интересный вопрос, конечно, в этой истории, да, как поведет себя Google. Потому что, несмотря на то, что Google по деньгам крайне жестко к нам обошел, но есть другая часть, которую юристы разрешили. Вот Apple-овские не разрешили сделать российский магазин. Вот вам российский магазин, и делайте, что хотите. У нас есть Google Play, а есть Rustor. Да? То есть, по сути, это инструмент, который позволяет, он, естественно, связан очень плотно с Google, он очень связан, но он индивидуально для нас. Там все наши приложения живут, запрещенные, но формально их как бы в Google Play нет. То есть, юристы по-разному извращают. То есть вот по деньгам Google обошелся жестче, а по программному обеспечению нет. Повторять путь изгнания ВКонтакта и Макса, да, мне кажется, они не будут. Ну, во-первых, там, по-моему, и Макса и нет в Google Play, он, по-моему, в Русторе как раз. Не помню сейчас, честно говоря, то есть уже не смотрел 100 лет, да, не видел. Но, скорее всего, если уж они пойдут в эту часть, было бы это очень нехорошо, да, если бы они пошли в сторону Рустора. Трудно сказать, потому что волна разгоняется, очевидно, да, ну, потому что сейчас европейские санкции, и мы можем дождаться каких-нибудь еще других, я не знаю, кто у нас там еще, Америка присоединится или кто-то еще, или какие-то разъяснения. Для пользователей здесь самое главное, давайте сразу скажем, пользователям, в принципе, все равно. Их это не касается, да, то есть, как жили, так и будем жить. Обновление на айфоне, конечно, там придется с бубном побегать, Но в целом мы как-то к этому, вот как банками мы же пользуемся, да, то есть я думаю, что, скорее всего, появится такая опция, зайди в МФЦ, установи ВКонтакт. Ну, или там установи, вообще, давно бы уже надо было сделать, зайди в МФЦ, и тебе все поставят. Потому что сейчас бегают по отделениям банков, да, то есть, ну...
16: То есть на iPhone имеется в виду, или как?
15: Да, на iPhone. С Android все гораздо проще. Поэтому ситуация нехорошая, потому что либо этот накат остановился, но что-то мне подсказывает, да, что, наверное, будут что-то дальше двигаться куда-то, потому что там есть куда двигаться Apple по этой волне. У нас же там и госуслуги есть, еще что-то есть.
14: Криминальные новости.
17: Стрельба произошла на улице Масальского в Петербурге. По данным канала 112, один из грузчиков якобы задел припаркованную машину. Тогда автомобилист достал оружие и начал стрелять. Ранил двоих человек. Обстоятельства выясняются. Разъяренная женщина с огромным топором атаковала машины в Балабаново Калужской области. Разбиты 10 автомобилей. Остановить вооруженную даму никто не решился. Сейчас ее ищет полиция. На заправке в Челябинске один водитель выстрелил в другого. На заправке «Газпрома» в Челябинске произошел конфликт в очереди за бензином. В тот день один из водителей решил заправиться без очереди. Мужчине сделали замечание. В ответ он выстрелил из травматического пистолета в критиковавшего его водителя. Затем скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние стабильно. После этого сотрудники МВД задержали напавшего на него водителя, против него возбудили дело о побоях. Инвалида-колясочника, который издевался над пасынком в подмосковном Дрожжино, освободили из колонии. Василия Васина заметили жители дома по улице Южная. По их словам, мужчина пытается втереться в доверие и просится к соседям переночевать. В июле прошлого года стало известно, что Васин устроил аттракцион неслыханной жестокости для своего пасынка. Жуткий случай стал достоянием общественности после того, как в полицию обратилась бабушка ребенка, с чего-то решив, что родственники мальчика задолжали ему денег, Васин записал мотивирующее видео. На кадрах мужчина до полусмерти избивает битой 11-летнего мальчика, сына своей сожительницы. Тогда, по словам медиков, парень выжил чудом. Васина приговорили к 14 годам колонии строгого режима. В Балтийске посадили на 14 лет таксиста-педофила. Балтийский городской суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. По данным следствия, вечером 31 декабря 2024 года фигурант приехал к дому, где живет девочка. Он был знаком с ее мамой, поэтому ребенок ему доверял. Мужчина позвонил в дверь, сказал, что что хочет отдать какие-то вещи, попросил девочку выйти к машине. Как только она спустилась, он усадил ее в автомобиль, отвез в пустынное место на одной из улиц Балтийска, заблокировал дверь и изнасиловал ребенка. Это было не единственное преступление. Такие же действия при похожих обстоятельствах он совершил в отношении этой же девочки в декабре 2024 года. В зале суда мужчина отказался от признательных показаний, которые давал раньше. В итоге суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили 6 лет работать в сфере пассажирских перевозок, конфисковали личный автомобиль и ограничили свободу еще на 1,5 года после выхода из колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
14: Радиолента. Прямая речь.
7: Юрист Роман Поднеглазов о том, что предложение Министерства обороны об отмене обязательной медкомиссии при заключении контракта и призыве по мобилизации, мало на что повлияет, так как ВВК мобилизованных и ранее не проводилось.
18: Минобороны РФ предложила отменить обязательную проверку годности перед заключением контракта. Согласно поправкам, медосмотр с определением категории годности будут проводить только при наличии увечий или заболеваний, из-за которых человека могут признать ограниченно годным или негодным. Сейчас медосмотр обязательный всегда перед заключением контракта или в случае призыва по мобилизации. Это уже не соответствует действительности, потому что в случае заключения контракта ВВК проходит в формальном варианте, то есть человека не исследуют полностью. У нас 1001 есть обращение, когда человек с заболеванием по своей дурости идет заключать контракт, подписывает все документы, а в итоге спустя буквально несколько недель он заявляет о том, что у него гепатит С, ВИЧ, все что угодно. У него инвалидность, оказывается, второй группы была, и такой случай у нас был. Поэтому даже то ВВК, которое сейчас есть, оно работает весьма посредственно и формально. Это первое. Второе. В случае призыва по мобилизации ВВК вообще не будет. Мы это все наблюдали в 2022 году. ВВК не проводилось. Ни одного ВВК в 2022 году проведено не было. Особенно для тех, кого мобилизовали. Их просто взяли за шкирку и отправили на фронт. Это не секретная информация, товарищи. Жители Донбасса это наблюдали в очаю. То, что здесь происходило и как людей мобилизовывали. Была ли мобилизация законна? Нет, она была полностью изначально незаконна. Законы не соблюдались вообще от слова совсем. Могут ли они отменить ВВК? Да, могут. Вполне себе могут. А почему бы и нет? Мы, по-моему, к этому идем. Что отменить все и министерство самостоятельно будет решать, кому служить, а кому нет. Почему? Ну, потому что вот так они решили. Потому что мы смерды вонючие, а они господа.
14: Главные новости дня.
10: Украина взялась за небо. Дроны атаковали крупнейший военный аэродром в Энгельсе, Саратовской области.
19: Лётка там вся дымит.
10: В ночь на 16 июля жители Саратовской области сообщили о большом количестве взрывов. Очевидцы пишут, они слышали гул беспилотников, стрельбу, сильные хлопки. А через некоторое время в районе военного аэродрома «Энгельс-2» появился огромный столб черного дыма.
19: Вон еще дым. Не завода, а за ним где-то вон там, за домом.
10: На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых российская армия обстреливает территорию Украины. По предварительным данным, повреждены несколько бортов, но точное количество неизвестно. В Минобороны об атаке военного аэродрома не сообщали.
19: Вон они летают. Опа.
10: Также в ночь на 16 июля под удар попала электроподстанция в Энгельсе. В городе перебой со светом. Кроме того, один из дронов после работы РЭП упал на многоэтажку в ЖК «Ладья». От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома «Энгельс» около 2 километра. Вот.
20: Защитить аэродром Энгельс не помог даже плотный пулеметный огонь, пишут военкоры. Кроме того, беспилотники атаковали крупный НПЗ в Ярославле. Один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, отмечают военные аналитики.
21: Близко!

0: Сейчас обьют.
1: Ранее после ударов БПЛА уже останавливали работу НПЗ в Рязани, КСТОВа Нижегородской области и Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает до 40% потребностей столичного региона в топливе. Ярославский НПЗ мощностью почти 16 миллионов тонн нефти в год до этих пор продолжал работу, несмотря на предыдущие атаки. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Опасность дня.
3: Вслед за Пензой и Иркутском массовые облавы на мужчин начались в Ижевске. Силовики останавливают их под предлогом проверки документов, а после доставляют в участок, где заставляют подписывать контракт на СВО. При этом власти активно блокируют городские чаты, в которых люди предупреждают друг друга о точках, где собираются полицейские.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Мобилизационная экономика. О том, что доля предприятий, которые не могут платить по кредитам, достигла рекордной отметки.
4: Доля крупнейших компаний, чья операционная прибыль не покрывает даже процентные расходы на обслуживание долга, достигла 9% от общего корпоративного долга. Эта информация содержится в документах Центробанка. Выборка для расчета ICR включает 89 крупнейших компаний, чей совокупный долг на конец 2025 года составил 48 триллионов рублей. Таким образом, 9% от этой суммы – это примерно 4,32 триллиона. Центробанк осторожно сообщает, что речь идет об отдельных заемщиках с высоким уровнем долговой нагрузки, и добавляет, что такие компании могут столкнуться с трудностями. Это все указано в обзоре финансовой стабильности Банка России за 4-й квартал 2025-го, 1-й квартал 2026 года. Регулятор старается не драматизировать, поэтому оценки дают обтекаемые. Например, называет темп прироста предельно закредитованных компаний незначительным. На самом деле, это один из самых высоких показателей за последние 10 лет. И сравнение, в 2018-2023 годах доля заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки держалась в районе 3,3%. Сейчас она почти утроилась. ICR меньше 1 означает, что бизнес не генерирует достаточной прибыли даже для выплаты процентов. Такие компании существуют только за счет новых кредитов и реструктуризаций. Это прямой путь к дефолту, банки вынуждены доначислять резервы. При сохранении текущих темпов к концу 2026 года доля компаний, не способных покрыть проценты операционной прибылью, достигнет около 10%. Если темпы роста проблемы и задолженности будут увеличиваться, то фактический результат может оказаться еще выше 10-11% и более.
3: Роман Романов о том, что по поручению президента Путина в регионах поднимут транспортные, земельные и другие налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете.
5: Путин повелел поднять налоги в регионах, чтобы закрыть огромную дыру в бюджете. Федеральная налоговая служба спустила в регионы директиву о необходимости срочно изыскать резервы и повысить налоги для граждан и бизнеса, исполняя прямое поручение президента. Поводом стал рекордный совокупный дефолт региональных бюджетов, который по итогам прошлого года достиг 1,5 триллиона рублей, увеличившись в 5 раз к уровню 2024 и почти в 8 раз к 2023 году. Налоговики решили расширить перечень недвижимости, облагаемый налогами по кадастровой стоимости, поднять до максимальной значение ставки транспортного налога, урезать льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Отдельно регионам поручено пройтись по землепользованию. Так хотят найти участки, используемые не по целевому назначению, и взвинтить для них налоговую ставку в несколько раз. У 4 регионов, а именно у Кемеровской, Вологодской, Архангельской и Тюменской областей, дефицит бюджетов уже превысил 30% собственных доходов. Еще 6 субъектов, включая Коми, Янао, Сахалин и Челябинскую область, балансируют на грани с дырой более четверти доходов. При этом глава Минфина Сивуанов предупредил, что в 2026 году совокупный региональный дефицит может раздуться до почти 2 триллионов рублей.
2: Радио Лента. Прямая речь.
6: Во дворах Нижнего Новгорода появились воры, которые нагло на глазах у всех сливают бензин из отечественных автомобилей, потому что с иномарки слить сложнее.
0: Они приехали на машине, заправлять денег нет, решили как бы заправить свой автомобиль.
7: За ваш счет?
0: Конечно. По моей машине, да, был замечен один, второй, говорят, был рядышком, вот девушка сняла на видео как бы. Около магазина была газель непосредственно, слили с нее, то есть это вот буквально за поворотом недалеко. Ну там, я так понял, уже побольше слили.
8: Их было, этих малолеток, наверное, штук 5. Были они на девятке.
9: Собравшись на работу примерно в 7 часов утра, сев автомобиль ВАЗ-2105, почувствовал запах бензина, но не придав этому значения, завел его. На датчике уровня топлива обнаружил, что топливо отсутствует. После этого заметил на асфальте свежие следы пролитого бензина. Бак закрывался крышкой с ключом. Взломав его и слив из бака бензин, как-то смогли крышку закрыть и провернуть личинку замка на место, как будто ничего не вскрывалось.
10: Какой-то возврат в 90-е, потому что давно такого не было, и очень наглые ребята. Возможно, ребятам не хотелось стоять в очереди, и они нашли такой способ.
7: А вы заявление в полицию подали?
11: Нет.
7: То есть вы не будете решать эту ситуацию?
11: Я думаю, что если мы с достоверностью установим виновников данной ситуации, то мы будем общаться для начала с родителями. Если вопрос с родителями не будет решен, то мы будем дальше думать, будем мы подавать заявление в полицию или нет.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Приоритет СВО. В России почти 100 тысяч рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию. Резкий скачок в количестве рекламных агентств произошел через год после начала СВО. А в 2024 году всего в стране насчитывалось уже почти 30 тысяч подобных компаний. Сейчас эта цифра перевалила за 100 тысяч. Всплеск регистрации рекламных фирм совпал с началом вербовочных кампаний. Такие агентства предоставляют только одни услуги. Рекламируют службу в армии и заключают контракты с Минобороны. Требования к кандидатам – будущим вербовщикам – умение убеждать.
12: Говорить без паузы, вкусно рассказать о разных регионах и условиях. В наших условиях все включено. О том, скольким ребятам мы помогли и что до сих пор звонят и благодарят. Мы с ними постоянно на связи. Заболтать по полной и добиться положительного результата.
1: Как правило, клиенты таких фирм – банкроты, зависимые, лица, склонные к нарушениям, рассказывают сами вербовщики.
13: Это люди 40+, как правило, да. И, как бы культурно так выразиться, не из высшей прослойки общества, скажем так. То есть это достаточно такие своеобразные, часто грубые, с определенными психическими расстройствами люди.
1: Где рекрутер найдет кандидата, никого не интересует. Контракт не обязательно будет подписан по месту жительства. Это зависит от суммы выплат за нового военного. В крупных городах платят больше. Но продвинутый вариант – построить свою сеть. Приводишь такого же рекрутера и получаешь деньги с каждого контракта, который он подписывает. Состояние здоровья будущего солдата роли не играет.
13: Для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь, или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев.
1: В начале июля в Минобороны предложили изменить порядок медицинского освидетельствования для контрактников и мобилизованных. Поправки предусматривают, что в период мобилизации, военного положения или военного времени ВЛК будут проходить не все, а только отдельные кандидаты. От чего это будет зависеть, пока непонятно. Но такие изменения говорят о том, что на фронт будут отправлять всех без разбора, отмечают юристы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
14: Фальшивый статус участника СВО. Военкор «Синяя Z-борода» о скандале с депутатом.
15: Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев участвовал в праймерис «Единой России» с пометкой «Участник спецоперации в бланке голосования». Однако по результатам запросов в прокуратуру и Минобороны было установлено, что справка не имеет ничего общего с реальностью. Такая махинация была проведена для увеличения собственных шансов на победу. После вскрывшегося факта подлога документ был аннулирован, а фракция «Едра» в Самаре в срочном порядке с позором и единогласно исключила Милеева из партии. Примечательно, что на сайте предварительного голосования Милеев красуется и по сей день с пометками о членстве в партии и участии в спецоперации. Помимо всего прочего, Милеев, как заявлено, награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» в 2016 году. Членство в «Единой России» при этом он приобрел еще в 2006-м. Национальная правозащита решительно осуждает неправомерное присвоение боевых заслуг. Подобные поступки в попытках присесть ближе к кормушке не должны оставаться незамеченными.
14: Китайские детали для украинских дронов. Олег Царев о новом решении Брюсселя.
16: Financial Times сообщила, что Евросоюз разрешил Киеву закупать китайские комплектующие для дронов из кредита в 60 миллиардов евро, выделяемого на военные закупки. Сколько именно, не сообщают. Новость беспрецедентна, так как по первоначальным условиям кредита Украина могла покупать военную продукцию только у Евросоюза, своего ВПК или у утвержденных европейцами партнеров – Великобритания, Канада. Деньги должны были возвращаться их производителям. Китайцев в списке не было. Теперь условия меняют под китайские компоненты. Тем не менее, это вписывается в общую логику. Критически важная роль китайских компонентов в производстве беспилотников всеми сторонами конфликта общеизвестна. Я сам не раз писал об этом. И решение Евросоюза – официальное признание этой ключевой роли. Китай на этом зарабатывает, на поставках и комплектующих, и самих дронов. Война на Украине все больше превращается в войну дронов, и роль Китая в ней постоянно возрастает. Повторю то, что я уже писал. Если бы Китай захотел, он бы закончил конфликт на Украине очень быстро. Просто перестал бы поставлять Украине комплектующие к дронам и сами дроны. Выводы делайте сами.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу. Целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
18: Конкретика всегда отрезляет.
17: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
18: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
17: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
18: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
17: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
18: Ну да, потому что на выплату выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
17: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
18: Логисты теряют стабильные маршруты.
17: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
18: Ух, бюджет — это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
17: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
18: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
17: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
18: В смысле?
17: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
18: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
17: Так, и что там в цифрах?
18: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч! И это всего за один квартал.
17: Ого! 209 тысяч компаний за три месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
18: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
17: Да ладно? За 90 дней?
18: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
17: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
18: Тут есть три структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
17: И как это бьет по логистике?
18: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
17: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
18: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
17: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
18: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
17: А сейчас этот хребет крошится.
18: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
17: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
18: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
17: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
18: Абсолютно.
17: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
18: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
17: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
18: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
17: Вот. И тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
18: О, да. Я читал и про это.
17: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
18: Так.
17: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
18: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
17: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
18: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
17: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
18: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
17: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря шестого разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
18: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
17: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
18: О, больная тема.
17: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
18: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
17: И что с ними не так?
18: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
17: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
18: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
17: Протоколы разные.
18: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
17: А принудительная локализация, когда заставляют использовать только местные компоненты?
18: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
17: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
18: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
17: То есть все равно импорт?
18: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
17: А что в других секторах?
18: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
17: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
18: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
17: Замкнутый круг.
18: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
17: Слушай, ну если предприятия зажаты со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
18: Ну да, звучит разумно.
17: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
18: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
17: Но ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
18: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок. А сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
17: 20% — это еще оптимистично сейчас?
18: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
17: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
18: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
17: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести.
18: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
17: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику, даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
18: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
17: 80% вообще не развиваются?
18: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
17: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
18: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной, ее слишком дорого везти.
17: А если такой градообразующий завод встает?
18: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки, у людей из завода просто нет денег на это.
17: Школы пустеют, кто может, уезжает.
18: Да, мобильные семьи собирают вещи, бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят, возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
17: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
18: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
17: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
18: И главный вопрос – где дно?
17: Да, что дальше?
18: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
17: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
18: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
17: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий дереиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. донести, происходящее не является абсолютно неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ.

0: И произошел в Петрозаводске, Республика Карелия. Там в очереди на заправку умер 75-летний водитель. В МВД подтвердили факт смерти, однако причину не уточнили. Экономист Николай Корженевский говорит, в некоторых регионах в очередях за бензином люди стоят по 8-10 часов.
1: Резервов, наверное, хватит еще на какое-то более-менее равномерное использование в течение месяца, а дальше вопрос станет острее и больнее, особенно если ничего не удастся починить. Я не перестаю оговариваться, что неопределенность крайне высока. Вот, например, вроде как накануне заработал частично московский НПЗ, но при этом вы видите, с какой скоростью выходят из строя другие мощности. Так что тут ситуация крайне-крайне быстро движется, но, скажем так, масштаб проблемы, на мой взгляд, уже таков, что жить с ней придется какое-то весьма приличное время, уж точно до конца года.
0: Дефицит топлива охватил большинство регионов страны после атак беспилотников на крупные НПЗ и нефтебазы. По данным аналитиков, страна лишилась около 40% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, ВСУ начали удары по бензовозам. В некоторых регионах грузовикам с топливом удается доехать целыми. Но там их ждет новая напасть. Их перехватывают водители.
2: В общем, ситуация такая. Были у нас здесь, взяли машину, перекрыли топливную, чтобы людям заправили бензин.
0: В последнее время активно стало развиваться новое направление – топливный туризм. Все больше россиян вместо моря и пляжа выбирают Казахстан или Беларусь, где на АЗС есть бензин.
3: Я сейчас в Уральске, это Казахстан, примерно в 200 километрах от Самары. Заехал на заправку, и вот актуальные цены на топливо. 2 раза дешевле, чем у нас.
4: Мы на первой заправке в Казахстане. 95-й где-то по 55 рублей на наши деньги. Здесь же на заправке можно обменять денежку.
5: 92-й бензин по 40 рублей, дизельное топливо по 55 рублей. А еще здесь не летают дроны, не взрываются НПЗ. Здесь, работает интернет, все соцсети, все мессенджеры. И знаете, как это прекрасное место называется? Это Республика Казахстан.
0: Кстати, в Казахстане уже работают над тем, как ограничить продажу бензина россиянам. Власти отмечают, из-за большого наплыва людей топлива может не хватить для внутреннего потребления. Отмечу, что до начала СВО Россия сама продавала топливо в другие страны и, соответственно, на этом зарабатывала. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Глава Норникеля Владимир Потанин доложил президенту о мерах поддержки работников компании на Крайнем Севере.
8: У нас работающих всего в компании порядка 85 тысяч человек.
9: Средняя зарплата какая?
8: Средняя заработная плата у нас 217 тысяч рублей. Mm-hmm. Это достаточно высокая заработная плата, которая превышает, например, в 2 раза средняя, так сказать, по России. Но там север, конечно, там другие, так сказать, условия. Поэтому большой доблести в том, что мы просто платим высокую зарплату, не было бы, если бы мы не сопровождали это очень серьезным социальным пакетом. У нас люди ездят бесплатно в отпуск и обратно возвращаются. Мы ведем большие программы по медицинскому страхованию. У нас очень хороший охват добровольным медицинским страхованием сотрудников. И, кстати, я вот упомянул о людях, которые улучшили свои жилищные условия, но это не считая тех, кто по инициированной вами в 2010 году, когда вы были в Норильске, программе переселения, тоже совместным финансированием Норильского никеля, и там были и государственные средства. Но это еще 10 тысяч семей, которые переехали, как норильчане говорят, на материк и в более комфортные условия попали. Плюс важнейшим достижением было то, что в Норильске там, 10 лет назад наконец-то появился интернет. Страшно представить, что было бы, если вот сейчас, да, если бы мы тогда все-таки не пожадничали и не провели бы оптиковолокно до Норильска. Кстати, тоже проект был такой весьма героический. 1000 километров по тундре, по сложным местам. Вот, но все работает, слава богу.
6: Главные новости дня.
0: Столица важнее, остальные подождут. Бензин со всех регионов начали свозить в Москву. Индия России отказала в доп. Поставках.

0: топлива. Власти запустили кампанию по приоритетному снабжению топливом Москвы, буквально вытягивая бензин из удаленных регионов, которые один за другим вводят ограничения на АЗС от QR-кодов до продаж по четным и нечетным дням. Несмотря на остановку НПЗ в Капотне, который обеспечивал до 40% потребления топлива в столице, а также удары ВСУ по близлежащим заводам в Рязани и Ярославле, Москва остается регионом с самым доступным бензином. Это следует из подсчетов Сбера, Альфа-банка и Т-банка. Так, в столице 85% заправок продавали топливо хотя бы раз за сутки 13-14 июля, тогда как в среднем по стране нет бензина на каждой третьей АЗС.
1: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Мы в каком веке живем?
2: Люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправки Роснефти в Иркутске.
0: В отдельных субъектах не работает около половины заправочных станций. Это Крым, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Якутия и Кировская область. В Москве же минимальные очереди на АЗС. На 40% открытых заправок за бензином стоят менее 5 машин. И это не может не злить жителей других регионов страны, отмечает политолог Евгений Флидер.
3: И за последние 2 недели, да, я тоже понимаю, что в Москве ситуация изменилась, и уже не надо по ночам ехать заправляться, все равно стоять в очереди, что было 2-3 недели назад. Сегодня это так. И по-прежнему жесткая ситуация в других регионах страны. Ну, понятно, что Москва имеет политическое значение. Это, собственно, всегда так. Всегда было так для Кремля, и главное – это обезопасить Москву и чтобы в Москве было тихо. Это принципиальный момент. Ну, собственно, вот мы видим, как он воплощается в жизнь.
0: Москва и Санкт-Петербург в приоритете, констатируют эксперты. Распределение бензина с начала мая переведено на ручной контроль правительства, которое практически ежедневно проводит совещания с нефтяными компаниями, давая указания о приоритетных отгрузках. По оценкам экспертов, производство бензина сейчас покрывает лишь 2/3 внутреннего потребления. Оно составляет около 80 тысяч тонн в сутки при спросе до 120 тысяч. И покрыть эту недостачу не удается даже за счет импорта. Государственные НПЗ Индии отказали Кремлю в увеличении поставок бензина. Причина – у них нет лишних объемов топлива для экспорта. Сейчас в Россию направляются лишь 2 партии индийского бензина объемом 42 тысячи тонн. И это просто капля в море, которая не в состоянии закрыть потребности России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Это даже не пластырь. Смотрите, Россия потребляет в 3 раза больше в день, еще раз, везут вот столько, сколько России хватит примерно на 8 часов. Как вы думаете, возможно решить проблему? Нет, невозможно. Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого в принципе нет, не существует.
0: А инфраструктуры нет, потому что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может закрыть даже потребности внутреннего рынка. В общей сложности Индия согласилась поставлять в Россию около 100 тысяч тонн бензина в месяц. Это меньше суточной потребности России в горючем. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Губернатор Белгородской области Александр Шуваев о готовящихся квотах для предприятий в регионе, согласно которым определенный процент сотрудников станет добровольцами и подпишут контракт.
7: Вскоре будет подписано распоряжение, согласно которому предприятия, которые работают в области, предоставят определенное количество добровольцев. То есть в зависимости от размера предприятия будет установлена квота, и определенный процент сотрудников подпишет контракт, ну, какой они сами себе выберут. Будь то беспилотные войска, контракт с Барсом или с Минобороны. То есть, да, определенные сложности, они, безусловно, возникнут. Ну, там, кадровые перестановки, где-то придется перестроить производство. Но, опираясь на опыт предыдущих периодов, мы понимаем, коллектив всегда справится, потому что характер у наших людей крепкий, и все это понимают. Я лично на связи с федеральным центром обсуждали это с профильным министерством. Цифры согласованы, и для каждого предприятия квота будет введена в индивидуальном порядке. Самое главное – не поддаваться панике. Это не мобилизация в том смысле, в каком некоторые пытаются это преподнести.
5: На радио «Лента» «Шок дня».
8: В российских регионах очереди на заправках превращаются в зоны риска. Только за одни сутки зафиксированы как минимум 2 смертельных случая, связанных с ажиотажем вокруг топлива. Причиной гибели людей стали многочасовое ожидание в очереди, а также конфликты и даже драки на станциях.
5: Радио «Лента» 15:57 АМ. Радио «Лента» – голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: НАТО строит смертоносную сеть. Военкор Живов о новой системе наблюдения за Россией.
10: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. Например, если беспилотник обнаружит российскую бронетанковую группировку, он немедленно сопоставит спутниковые снимки, данные радаров и датчиков. Командиры получат полную картину, говорится в материале. Под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем нашим позициям в европейской части России.
9: От психбольницы до уголовного дела. Военкор канал «Синяя Z Борода» о задержании Ильи Ремесло.
11: Блогера доставят из Петербурга в Москву. Его задержали в рамках дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации по мотиву политической ненависти. Блогера привезут из Петербурга в Москву для избрания меры пресечения, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В марте Ремесло выложил в соцсетях серию постов с резкой критикой действий российских властей, хотя изначально придерживался иной позиции. После этого, как писали журналисты и сам блогер, мужчина попал в психиатрическую больницу.
9: А вот как это комментирует Дмитрий Стешин.
11: Все думал, когда же юриста, чалившего в психдоме, отловят. Хотя бы для воспитательной беседы о том, где кончается сенсация и начинается измена родине. Человек через интернет пытался торговать какими-то закрытыми материалами и прослушкой из государственных органов и считал себя абсолютно неуязвимым. В Штатах его бы уже доедали в ФБР. Посмотрим, как у нас будет.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
12: Обмен Воландом. Вузы по всей стране обещают студентам-контрактникам бюджетные места за службу в БАРС или беспилотных войсках. Одно из первых о таком предложении сообщила Высшая школа экономики. Там обещают оплатить обучение тем, кто заключит через университет контракт с отрядом «Барс Москва» или войсками беспилотных систем и отслужит не менее года. Ранее в этом же вузе обещали студентам выплаты, льготы и академический отпуск, если они подпишут контракт. Военный эксперт Сергей Услендер говорит, что все это обман.
13: Год отслужишь, только оператором беспилотника, спишут все академические задолженности, еще стипендию поднимут, и ты будешь вообще весь в шоколаде. Все это полная херня, естественно. Ни в какой беспилотники никто не попадет, все пойдут в штурм как миленькие, все там погибнут. Уже фиксируются не один и не два, а много случаев гибели людей 2008 года рождения, то есть 18-летних, которые подурили или под давлением подписывают контракт.
12: В вузе прямо заявляют, что программа по агитации студентов рассчитана в том числе на тех, кому не хватило нескольких баллов для поступления на бюджет. Мол, не хотите платить, идите на службу, а потом вернетесь в вуз. Вот только когда именно студент сможет вернуться назад на учебу, неизвестно. Адвокаты напоминают, все контракты бессрочные. А такая активная вербовка связана с дефицитом людей на фронте. С добровольцами сейчас тяжело, говорит журналист Иван Жадай.
14: У нас есть данные по Москве, эти данные мы собираем уже несколько лет. Цифры падают уже год, но этой весной обвал настолько значительный, что эти показатели достигли уровня 2024 года, когда даже не было никаких выплат и никаких бонусов за подписание контрактов. То есть сейчас около 1000 человек в месяц уходит из Москвы, это в два раза меньше, чем год назад, и там сопоставимо с цифрами 2024 года. По России тенденция похожа, и вот такая нехватка кадров, она приводит вот к таким облавам.
12: Армия на фронте уже несколько месяцев несет огромные потери как в людях, так и в технике. Об этом говорят как военные медики, так и сами бойцы. Солдат Артем Захарков служит уже 3 года. За это время говорит, что повидал многое.
15: Все прекрасно знаете о том, что людей катастрофически не хватает на передовой. Зачастую нехватка действительно ужасная. Я так предполагаю, что поскольку это был связан явно с тем, что многие считали, что война вот-вот закончится, и у нас эта пропаганда тоже определенным образом работала. Таким образом, тогда многие скаканули, надеясь, что вот-вот закончится, их пронесет. А по итогу они, воевая, воюют сейчас до сих пор вот, и жалеют действительно, что подписали.
12: Боец также рассказал, что многие военные, которые подписали контракт, жалеют об этом, потому что в реальности ситуация в армии далека от того, что показывают по телевизору. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
16: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, в которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере, и речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание – военная служба, по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было – не доказал устойчивость и сформированность убеждений. Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: «Недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС». То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются – обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
5: Говорят военкоры.
9: Google ударил по российским приложениям. Военкор-канал «Архангел спецназа» про железный занавес над соцсетями.
11: Ну вот и произошло то, чего ожидали. Макс удалили из Google Play. То же самое произошло и с приложением ВК. И что теперь получается? Telegram заблокировали, что привело к проблемам со связью и коммуникацией на фронте. Также противник получил значительное преимущество в информационной борьбе. Из-за блока в Российской Федерации основными трансляторами мысли стали украинские ресурсы. Вторая проблема тоже фронтовая. Из-за невозможности нормальной работы для российского населения упали и охваты постов, и сборы для наших подразделений. Учитывая, что коптеры сейчас — это расходник, это также сказывается на бойцах. Ну и с удалением Макс логично то, что теперь у людей вообще пропадает альтернативный канал для получения актуальных новостей и сведений. Телеграм заблокирован, Макс теперь вообще не скачать. В приложении Huawei проблемы возникают только при включенном VPN. И если мы хотим добиться результата и на поле боя, и в информационном пространстве, то освещать деятельность нужно там, где работают все. Но все это вы можете сказать в Русторе.
9: Турция готовится к войне в Черном море. Иван Отраковский о гарантиях безопасности для Украины.
17: Турция готова возглавить военно-морскую часть будущих международных гарантий безопасности для Украины, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По его словам, Анкара уже достигла взаимопонимания с союзниками, а военно-морские силы участвующих стран начали планирование возможных действий в Черном море. В это же время у нас следующая новость. Москва признательна Турции за готовность содействовать урегулированию конфликта на Украине и сохраняет открытость к диалогу, заявил Дмитрий Песков. Отличные две новости, особенно если учесть, что Турция – член НАТО, поддерживает вооруженные силы Украины, а наш флот заперт в Новороссийске. То есть Турция станет полновластным хозяином Южных морей, а власть Российской Федерации радостно кивает головой. Согласны, еще и благодарят. Я напомню, как Игорь Стрелков предупреждал, что нас ждет война с Турцией. Просто напомню.
9: Крым снова под ударом. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой атаке на инфраструктуру полуострова.
11: В ночь на 17 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 243 беспилотников. Еще 117 поразили в дневное время суток 16 июля. Основной целью ударов стал Крым, где беспилотниками атакована железнодорожная инфраструктура на востоке полуострова, а конкретно в районе Керчи. Кроме того, судя по радостным возгласам украинских каналов, противник вновь бил по энергетическим подстанциям на востоке Крыма. Еще одной целью стал Бердянск, где также под удар попала подстанция. Помимо этого, украинские ресурсы вновь отчитались об атаках по судам в Азовском море. Однако все внимание украинских каналов приковано к событиям с отставкой министра обороны Федорова, где многие его поддерживают. При этом во время этого негодования они не забывают обвинять во всем Россию и желать российским гражданам смерти. Так что нам расслабляться не время, а то вижу, что многие уже радуются. Не забывайте, что все это в принципе может быть театром для отвода глаз. Мы такое уже проходили и не раз.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
18: На, прям на видос, вон дым.
12: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
19: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
12: По предварительным данным, загорелись склады и, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
20: А что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие, порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
12: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до сотни. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки не комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
6: В городах по всей России участились случаи задержания силовиками прохожих мужчин, после чего их отвозят в военкоматы или полицейские участки, где силой заставляют подписывать контракт с Министерством обороны.
1: В российских регионах участились облавы, в ходе которых мужчин ловят на улицах, увозят в военкомат и там заставляют подписывать контракт. В последние дни подобные случаи произошли в Пензе и Ижевске. Как рассказали родственники, задержание проводили четверо людей в штатском, но с военными корками. В сборном пункте мужчин заставляли подписывать контракты, якобы на рытье окопов, разбив в процессе одному из них нос. Другого жителя Ижевска задержали в нетрезвом виде у подъезда, и он подписал документ, который обязывает его явиться в опорный пункт. В начале июля в Ростове-на-Дону полицейские и сотрудники Росгвардии провели рейд в общественном пространстве «Инсайт». Искали якобы наркотики, но в ходе проверки задержали 35 мужчин. Их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Местные жители говорят, что подобные рейды в Ростове – обычное дело. На кадрах из соцсетей именно с этого рейда можно заметить военных. Обычно в подобных облавах в клубах они участие не принимают. Ростовские СМИ писали, что документы у присутствующих проверяла военная полиция. В автобусе, куда приводили задержанных, мужчинам сразу предлагали подписать контракт с Минобороны на службу в тыловых подразделениях. Отказавшимся говорили, что с ними может всякое случиться и что они рискуют оказаться в штурмах.
5: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
21: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Наша Вселенная существует около 14 миллиардов лет. В ней насчитывают триллионы планет, многие из которых гораздо старше нашей Земли. По всем математическим расчетам, космос должен буквально кишеть развитыми, высокотехнологичными цивилизациями, бороздящими просторы галактик. Великий физик Энрико Ферми однажды сформулировал свой знаменитый парадокс, задав коллегам простой, но пугающий вопрос. Если инопланетян так много, то где же все они? Мы направляем в небо мощнейшие радиотелескопы на протяжении 70 последних лет, но в ответ слышим лишь мертвую, леденящую душу тишину. Уфологи и философы выдвигают множество мрачных и фантастических гипотез, пытающихся объяснить это великое молчание. Одна из самых жутких теорий – гипотеза темного леса, описанная писателем Лю Цысенем, согласно которой космос населен хищными цивилизациями, которые намеренно сидят тихо, уничтожая любого, кто рискнет заявить о своем существовании. Другая версия – «Великий фильтр» – предполагает, что любая разумная жизнь неизбежно уничтожает сама себя ядерным оружием или чем-то таким, ну или искусственным интеллектом еще до того, как успевает освоить межзвездные полеты. Существует и сценарий зоопарка, согласно которому высокоразвитые расы прекрасно знают о нашем существовании, но сознательно изолируют Землю, превратив ее в своеобразный космический заповедник, чтобы наблюдать за нашей эволюцией, но со стороны, не вмешиваясь в естественное развитие человечества. Некоторые исследователи предполагают гипотезу симуляции. Согласно этой пугающей концепции, весь видимый нами космос — это лишь детально проработанная компьютерная программа, созданная сверхразумными существами. В такой модели звездное небо является лишь красивой статичной декорацией, цифровой иллюзией, за пределами которой реального космоса и не существует вовсе. А значит, искать сигналы далеких братьев по разуму совершенно бессмысленно. Академические астрономы дают ситуации техническое объяснение. Человечество слышит и слушает космос слишком недолго и в узком диапазоне частот, а радиосигналы быстро затухают и превращаются в неразличимый шум на фоне излучения звезд. Карл Саган подчеркивал, что мы можем просто не понимать язык, на котором общаются развитые существа, использующие нейтринные или квантовые каналы связи вместо примитивного радио. Возможно, мы просто разминулись во времени, ведь цивилизации могут вспыхивать и гаснуть за считанные мгновения по космическим меркам, оставляя после себя лишь остывшие руины планет. Космос может казаться пустым просто потому, что мы пока находимся на стадии младенчества и не научились еще правильно смотреть по сторонам. Мертвая тишина над нашими головами — это не приговор, а вызов для будущих поколений земных исследователей, готовых заглянуть за горизонт неизведанного. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 18 июля. Давайте спросим у рун, вытянем руну. Что же нам пророчат руны в этот день? Итак, выпала руна Урус. Ну, это руна, знаете, физического здоровья и всего, что с ним связано. То есть мощный знак каких-то судьбоносных превращений, поворотов. Да, это руна изначальной силы. Она символизирует новое свершение, начинание. Вот вас ждут какие-то новые источники энергии. Вы будто переросли свой уровень. Выходите на новый уровень игры. И здесь, в работе, Урус может символизировать силу, решимость. Это энергичное продвижение вперед. То есть пришло время действовать. Вы можете столкнуться с возможностями для карьерного роста или новых проектов, задач, которые требуют от вас каких-то лидерских качеств и активного участия. То есть на скамеечке отсидеться не получится. Здесь упорство, лидерство, активность. То есть уверенность в своих силах становится станет вашим козырем, и ваша энергия, настойчивость помогут преодолеть любые трудности. А вот в любовных делах этот день может принести новые знакомства, возможности для углубления отношений, опять же, выход на новый уровень, да, то есть если встречались, возможно, решите вместе жить. А может быть, жили-жили и решите, наконец, узаконить свои отношения, то есть выход, новый уровень, рывок. И здесь, возможно, вы почувствуете необходимость открыто говорить о своих чувствах или решать давно назревшие проблемы с партнером. А если вы одиноки, не упустите шанс встретить кого-то, кто станет вам близким. В этот день все возможно. В плане здоровья руна Урус говорит о физической силе, о выносливости. Это отличный период для улучшения вашей формы, заботы о своем теле, хорошее время, может быть, для начала нового режима тренировок или улучшения своего питания. То есть вы можете почувствовать желание заботиться о своем здоровье и внешнем виде. Здесь включите в свой распорядок дня физическую активность обязательно. Это может быть что угодно. От пробежки, йоги до каких-то активных тренировок в спортзале. То есть используйте свою энергию для достижения новых высот в работе, в здоровье, в отношениях. Не бойтесь открываться миру и быть уверенным в своих силах. То есть этот день может стать для вас началом нового и увлекательного этапа в жизни. Принимайте, благодарите и действуйте.
5: На радио Лента. Потеря дня.
8: Крым получил новый удар по транспортной системе. Украинские беспилотники атаковали железнодорожный узел в Керчи и российские суда в Черном море. Под угрозой оказались важные логистические маршруты полуострова, от поставок топлива до военных перевозок.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: Священник Павел Островский пожаловался на то, что у российской молодежи иссякает всплеск патриотизма и все чаще звучат революционные нотки.
3: Недавно общался, значит, с молодежью, которая активно смотрит ТикТок. Сам я сразу скажу, ТикТок не пользую. Угу. Вот, и они сказали, что, ну, как бы я прям чувствую, что от них идут, как они говорят, вайбы, такое настроение, что вот, что в России все просто очень-очень плохо, что просто вот все кранты, что происходит с властью, прям такие, знаешь, революционные нотки, что надо что-то делать. И я такое, ну, спрашиваю, откуда, ну, ветер дует, что случилось, да, ребята, вот там буквально там за месяца два. Они говорят, весь ТикТок заполнен, да, сообщениями, причем наших же пользователей, да, о том, как все плохо. И вот здесь это очень важный момент, что даже не нужно никакого пинка от каких-нибудь там западных тоже политтехнологов, когда все можно сделать собственными руками. Реально создается такое ощущение у пользователей, самых рядовых наших там молодых ребят в ТикТоке, да, что все конец стране. Угу. Я там спрашиваю этих ребят, а вы в ТикТоке была какая-нибудь информация, может, про то, что там школьники наши победили на международной
4: Олимпиаде
3: по физике? Или, да, может быть, о том, что там прошел какой-нибудь фестиваль семьи, и там у нас там участвовало там буквально там в этом фестивале там тысячи и тысячи семей, да? Может быть, про что-то еще приятное? Нет. Хорошо было бы наши власти понимать, что вот этот всплеск патриотизма, который был у молодежи, он иссякает. И еще совсем недавно была совершенно просто удивительная картина, как наши, собственно, старшеклассники и там студенты, ну, вот основной сегмент ТикТока, да, и то же самое это было в Инстаграме, запрещенная соцсеть в России, как они прям защищали страну. То есть был всплеск патриотизма, и поэтому, когда кто-то пытался что-то против нас там сказать, даже какие-нибудь политтехнологи, западная пропаганда, да, и так далее, наши, наоборот, защищали. А вот теперь ситуация поменялась.
5: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
0: Обычным людям не положено. Власти отказались открывать для жителей Калининградской области карту с наличием бензина на АЗС. С чем связан ограниченный допуск? Торги отменили, котельные не запустили. Балтийск остается без газового тепла еще минимум на год. Город опять будет зимовать на мазуте. А ВОЗ и ныне там. Жители Калининграда массово жалуются на невозможность записать детей к врачам, когда медицина, наконец, станет доступной. Итак, власти Калининградской области не собираются делать общедоступной интерактивную карту, на которой отображаются запасы топлива на заправках региона. Именно с такой просьбой к губернатору Алексею Беспрозвану к социальной сети обратился житель области, предложив открыть доступ к карте, чтобы водители могли заранее видеть, где есть бензин, поехать и заправиться. Однако в региональном министерстве цифровых технологий ответили отказом, мол, карта предназначена только для служебного пользования, чтобы отслеживать поставки топлива и координировать работу коммуникации. Коммунальных и экстренных служб.
4: Интерактивная карта в первую очередь создана для оперативной работы регионального штаба по топливному обеспечению, чтобы постоянно держать на контроле текущую ситуацию по поставкам бензина и дистоплива в Калининградскую область и их наличию на всех заправках региона. Также карта позволяет корректировать логистику транспортным компаниям, коммунальным и специальным службам в режиме реального времени. Кроме этого, информация, поступающая от топливных компаний в единую информационную систему, поможет заранее перераспределить логистику развоза топлива по АЗС.
0: Минцифры обычным автомобилистам по-прежнему предлагают пользоваться неофициальными картами наличия бензина, которые заполняют сами водители. Правда, их точность зависит от того, насколько регулярно люди обновляют информацию. При этом власти обещают не дать повториться случившемуся в регионе топливному коллапсу. Но, честно говоря, в это верится с трудом, учитывая количество неработающих в стране НПЗ. На днях после атаки беспилотников полностью остановило работу еще одно предприятие – нефтеперерабатывающий завод «Газпром». «Газпром Нефтехим Салават» в Башкортостане. Это крупнейший НПЗ «Газпрома», который до удара ВСУ перерабатывал около 7,5 миллионов тонн нефти в год. По оценкам специалистов, на восстановление уйдут недели, если не месяцы. Следует отметить, что салаватский НПЗ стал уже пятым крупным российским заводом, который полностью остановил работу только с начала июля. В среднем после ударов дронов новые нефтеперерабатывающие заводы выходят из строя каждые 3 дня. На фоне топливного кризиса в стране и высокой стоимости логистики, цены на продукты в Калининградской области продолжают дорожать.
22: За месяц картофель вырос в цене от 30 до 50 рублей за килограмм. Лук, морковь и капуста почти на 20 рублей. Помидоры стоят от 150 рублей за кило. Огурцы от 100 рублей. Лимоны продаются по цене около 300 рублей. Центробанк отмечает, что сезонные овощи в Калининградской области дешевеют медленнее, чем в других регионах страны, из-за более высоких расходов на доставку. Ситуацию усугубляет и сокращение конкуренции. Одна из крупнейших региональных торговых сетей «Виктория» прекратила работу после поглощения федеральной пятерочкой.
0: На этом фоне жители региона вынуждены экономить все больше. Даже власти признают, что по всей России покупатели стали реже ходить в магазины. А в Калининградской области, к тому же, проблему усиливают более высокая инфляция, зависимость от поставок с материка и низкие доходы части населения. Экономисты и данные статистики констатируют, что в начале июля 2026 года цены на лекарства, детское питание, курицу, рыбу и ряд базовых продуктов выросли сильнее, чем за аналогичный период всех предыдущих лет проведения СВО. И дальше может быть еще хуже. Ситуация из разряда «хуже некуда» сложилась в Балтийске, где история с газовым отоплением все никак не закончится.
23: Балтийск снова остается без газового тепла. Торги на запуск 3 новых котельных сорваны. За 13 миллионов рублей подрядчик должен был наладить оборудование на улицах Донского, Синявина и Серебровской. Но муниципальное предприятие «Тепловые сети» отменило закупку. Из-за этого к зиме город рискует опять остаться на мазуте, поскольку без реальных потребителей котельные нельзя вывести на рабочую мощность.
0: А ведь власти обещали Балтийску газ еще к 2023 году, затем к 2025. В марте этого года сроки снова сдвинули до 1 сентября. Городские котельные, по данным прокуратуры, достраивали с задержками, подрядчику выносили предостережения. А многострадальный газопровод, начатый еще в 2012 году, заработал частично только в декабре прошлого года. И вот теперь новый виток неопределенности. Кстати, похожее состояние испытывают и жители Калининграда, у которых, правда, газ есть, но вот с медицинским обслуживанием не повезло. Калининградцы продолжают жаловаться в социальных сетях на невозможность записать детей к врачам, несмотря на регулярные попытки.
7: Когда все-таки люди смогут записывать своих детей к врачу? Уже месяц не сплю и никак не могу записать сына и дочь к стоматологу и окулисту. Сегодня опять пыталась, но, увы и ах.
10: Не только к детским врачам невозможно записаться, но и к взрослым тоже. Я уже 2 года не могу записаться к окулисту.
13: Поликлиника 6-я детская на Горького. Ортопеда уже давно нет ни одного. Что делать? Кому ходить на перевязки и наблюдаться после операции? Это издевательство.
10: Тоже пытались к стоматологу попасть. Не получилось. Потом пошли платно, и так и лечим платно.
0: В общем, если ситуация в здравоохранении Калининградской области и улучшается, в чем уверяет губернатор без прозванных, то крайне незаметно для людей. Как свидетельствуют данные опросов, более 53% жителей региона считают, что попасть на прием к врачу тяжело. По этой причине четверть жителей, то есть примерно каждый четвертый, уже перешли на платную медицину. Здоровье – это одно, как и жизнь. Ну а пока пациенты стоят в живых или электронных очередях за реальной помощью, в Гурьевской центральной районной больнице штампуют призрачные приемы. В системе Медрек медики фиксируют по 3 липовых визита в день. Так одна жительница Гурьевска с изумлением обнаружила, что якобы прошла 2 диспансеризации с разницей в минуту и даже проверила легкие ровно в полночь. При этом сами врачи сознаются, что вынуждены рисовать цифры и проделывать такие фокусы ради плана и хоть какой-то прибавки к зарплате. Одним словом, каждый выживает как может. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Министр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Курской области Александр Мулевин заявил, что все ограничения на заправках вводятся не потому, что бензина нет, а из-за безопасности.
14: Мы вводим ограничения не потому, что у нас нету топлива, с целью безопасности. Это самая основная причина, по которой сегодня оперативным штабом Курской области принято решение о вводе ограничений по четным и нечетным дням. Очереди на заправках, к сожалению, в сегодняшней оперативной обстановке могут привести к самым печальным последствиям.
5: На радио Лента. Балтийский лоцман.
24: История с бензином в Калининградской области выглядит как маленький региональный скандал. Где-то на заправках очереди, где-то ограничения, где-то люди пытаются понять, где вообще можно заправиться. Власти объясняют: ситуация под контролем, дефицита нет, поставки идут. Но есть одна деталь, которая делает эту историю гораздо серьезнее. Проблема Калининграда – это не причина, это симптом. Регион просто оказался первым местом, где стали заметны последствия того, что происходит со всей российской системой переработки топлива. Потому что бензин не появляется на заправке из воздуха. Между нефтяной скважиной и колонкой стоит огромная промышленная цепочка. Добыча нефти, переработка на НПЗ, производство бензина, хранение, железная дорога, нефтебазы, логистика. И если один элемент начинает ломаться, система еще держится. Если ломается несколько, начинаются перебои. Россия долго жила с большим запасом прочности. В стране десятки крупных нефтеперерабатывающих заводов. Если один завод уходил на ремонт, другие могли компенсировать его отсутствие. Если в одном регионе возникал дефицит, топливо перебрасывали из соседних. Но сейчас эта система столкнулась с ситуацией, к которой она не была готова. По разным оценкам, из-за повреждений и остановок после атак, значительная часть российских нефтеперерабатывающих мощностей оказалась временно недоступна. Оценки расходятся. От десятков процентов до более половины мощностей, если учитывать не только полностью остановленные предприятия, но и установки, работающие с ограничениями. И вот здесь начинается самое важное. Нефтеперерабатывающий завод – это не магазин, где закончился товар, и его можно привезти вечером. Если выходит из строя установка первичной переработки нефти, каталитический крекинг или оборудование для производства высокооктанового бензина, восстановление может занять недели и месяцы. Особенно если речь идет о сложном оборудовании, которое нельзя просто купить в ближайшем магазине промышленной техники. Именно поэтому нынешняя ситуация отличается от обычного сезонного роста цен. Раньше проблема была такой. Топлива достаточно, но оно дорожает. Теперь появляется другой риск. Топлива может быть физически недостаточно в отдельных местах. И Калининград здесь показательный пример. Регион находится в особом положении. Он отделен от основной территории России и сильнее зависит от стабильной логистики. Если где-то в стране не хватает топлива, его можно перебросить из соседних областей. С Калининградом сложнее. Там любой сбой превращается в отдельную проблему. Но самое неприятное начинается не тогда, когда бензин исчезает. Самый опасный момент, когда исчезает уверенность. Когда человек утром не знает, будет ли топливо вечером. Когда водитель начинает искать не самую дешевую заправку, а ту, где вообще есть бензин. Когда вместо нормального рынка появляется система «успеть первым». Именно это сейчас и происходит. Психологически люди воспринимают нехватку бензина намного острее, чем рост цены. К росту цен нужно привыкнуть. Было 50 рублей, стало 60. Было 60, стало 70. Это неприятно, но понятно. А вот когда человек подъезжает к заправке и видит, что привычного топлива нет, возникает совсем другое ощущение. Потому что бензин – это не просто товар. Это условие нормальной жизни. Без него останавливается доставка, дорожает перевозка, растут цены в магазинах, усложняется работа бизнеса. Именно поэтому топливные кризисы всегда имеют эффект домино. Но главный вопрос сейчас – что будет дальше? Есть несколько факторов, которые говорят о том, что ситуация может стать сложнее. Первый – сезон. Лето и начало осени – период максимального спроса на топливо. Люди ездят больше, растут перевозки, идет сельскохозяйственный сезон, которому нужен дизель. То есть рынок получает удар именно в тот момент, когда ему требуется больше всего топлива. Второй фактор – восстановление заводов. Даже если поврежденный НПЗ начинают ремонтировать, это не означает мгновенного возвращения прежних объемов. Завод может работать на 50, 70 или 80%. А для рынка каждые потерянные проценты имеют значение. Третий фактор – постоянная неопределенность. Даже если часть мощностей восстановят, остается вопрос, насколько устойчивой будет эта система дальше. Потому что нефтепереработка – это не только производство. Это еще и уверенность участников рынка. Если компании начинают закладывать риск новых перебоев, это влияет на запасы, поставки и цены. Поэтому главный сценарий, который сейчас выглядит наиболее вероятным, это не полное исчезновение бензина. Такого, скорее всего, не будет. Россия слишком большая нефтяная страна, чтобы просто остаться без топлива. Но возможен другой сценарий – хронический дефицит. Когда бензин есть, но не всегда. Когда в одном регионе спокойно, а в другом очереди. Когда цена меняется быстрее, чем люди успевают привыкнуть. Когда государству приходится вручную регулировать рынок, ограничивать экспорт и искать экстренные решения.
9: Именно поэтому история Калининграда важна. Это не просто проблема одного региона и не случайные перебои на отдельных заправках. Это первый сигнал того, что система, которая десятилетиями казалась практически неуязвимой, начала работать без привычного запаса прочности. И проблема сейчас не только в цене бензина. К росту цен люди привыкли. Гораздо опаснее ситуация, когда топливо есть на бумаге, но его сложнее найти в реальности. Россия остается нефтяной державой, но нефть сама по себе не превращается в бензин. Для этого нужны работающие НПЗ – оборудование, логистика и стабильные поставки. Если эти звенья начинают выпадать одно за другим, даже огромные запасы сырья перестают быть гарантией. Поэтому осенью главный вопрос может быть уже не «сколько стоит бензин», а гораздо неприятнее – «где его вообще можно будет купить?». Потому что настоящий кризис начинается не тогда, когда растет цена, а тогда, когда привычный товар перестает быть гарантированно.
11: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Топливный кризис добивает экономику. Страну накрыла волна банкротств. Деловая активность бизнеса в июне резко снизилась. Это показал опрос 1000 предприятий, который провел Центробанк. Рассчитываемый индикатор бизнес-климата ушел глубоко в минус, что говорит о кризисе, считают специалисты. Похоже, что топливный дефицит все-таки отправил экономику в рецессию, говорит экономист Кирилл Рогов.
16: Что для экономики значит этот кризис, какие будут последствия? Надо сказать, что прежде всего надо понять, что да, бензин – это инфраструктура. Это инфраструктура и с социальной точки зрения, и с экономической. В частности, вот нефтепереработка, которая сейчас сократилась в России в июне, скорее всего, на 25% в годовом выражении. Это самая большая отрасль обрабатывающей промышленности. Это почти 18% всей обрабатывающей промышленности или 9% всего промышленности. Промышленного производства.

0: стать. Поэтому чем-то надо жертвовать, объясняет экономист Кирилл Рогов.
1: Цены на бензин идут вверх, и, соответственно, инфляция идет вверх. Что это значит для экономики? Что вот то, как сейчас считает инфляцию Росстат, он считает ее по фактическим ценам, которые нереальные и которые были бы выше, если бы цены были реальные. Это будет значить, что когда перевозчики будут включать свои затраты, в действительности эти затраты вырастут выше, потому что перевозчики, когда они будут они будут включать все издержки в цену перевозки, и они будут включать свои простои, там, что дольше выполняются маршруты, все это будет в цене. Это значит, что на самом деле инфляционные последствия будут дальше и больше, чем мы можем себе представить.
0: К тому же Россию накрывает волна банкротств, депрессия в экономике, повышение налогов и рекордно высокая ключевая ставка ЦБ спровоцировали резкий рост закрытий российских компаний. За первое полугодие суды признали банкротами 3500 юрлиц. Это на 11% больше, чем годом ранее. Банкротства и жалобы на предбанкротное состояние затронули IT-компании, ритейл, инфраструктуру, компании и даже предприятия, производящие продукцию для ВПК. Плохо сейчас всем, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: На рынке бизнеса прибыли плохо, прибыль падает. Российских компаний идет огромный вал неплатежей. Сумма неплатежей в российской экономике, она, по-моему, превысила уже 7 триллионов рублей. И, значит, соответственно, с каких денег я буду гасить кредиты банка, если мне мой покупатель ничего не заплатил, я денег не получил. Значит, я кредит банку не гашу, и банк, соответственно, у меня в беде. Вот это вся, ну, как бы система комплексных бед, нарастающих в России.
0: В то же время правительство увеличивает расходы и дефицит бюджета. Это усиливает инфляцию и не дает снизить ключевую ставку, что, в свою очередь, сдерживает инвестиции и бьет по бизнесу. Военные издержки стремительно растут, отмечается в докладе Центра стратегических и международных исследований. Экономика быстро разрушается, рост остановился, резервы истощаются, а зависимость от Китая увеличивается. Продолжение СВО ведет страну к экономической пропасти, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Глава Кузбасса Илья Середюк дал поручение по защите жителей от различных угроз, в том числе связанных с БПЛА.
5: Коллеги, наша задача – принять все меры, которые от нас зависят, для обеспечения безопасности жителей региона. Не все сейчас буду говорить в публичном пространстве. В открытой части совещания хочу поставить несколько задач. Необходимо разместить в общедоступных местах аптечки для населения. В них должны быть жгуты, бинты, средства первой необходимости. И эти аптечки должны быть размещены на случай чрезвычайной ситуации. Конечно же, лучше, чтобы они не пригодились. Но люди должны знать, что эти аптечки находятся в конкретных местах, поблизости с местом проживания, местом массового пребывания людей. И необходимо выполнить навигацию для того, чтобы люди знали, как дойти до этой аптечки, до того места, где можно воспользоваться ей. Второе, необходимо обратить внимание на то, что в наших многоквартирных жилых домах все подъездные двери закрыты. И люди, которые находятся рядом, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, могут укрыться в этих подъездах, в этих подвалах, там, где мы готовим укрытие. Поэтому домофоны при чрезвычайных ситуациях уже в Кемерово, по моему поручению, вводится практика объединения современных домофонов в общую сеть. Это значит, что при необходимости по специальной команде все домофоны будут открываться в считанные секунды, и люди смогут укрыться в подъездах. А динамики этих домофонов должны иметь обратную связь с диспетчером. Прошу глав взять на заметку, проработать такие возможности у себя. Теперь, что касается убежища. Это третья часть моих поручений. Они касаются той задачи, которую я уже ставил, подготовить их во всех населенных пунктах, привести к единому стандарту.
3: Главные новости дня.

0: Макс забанили. Госмессенджер удалили из магазина приложений Google и App Store. К санкциям против ВК присоединился китайский техногигант. Государственный мессенджер Макс, который разрабатывает холдинг ВК, теперь стало еще сложнее скачать. В июне он получил отметку шпионского приложения и был удален из App Store. Теперь же его удалили из магазина приложений Google Play. Это произошло через 3 дня после того, как Евросоюз ввел санкции против ВК. Поэтому из Google Play исчезло приложение самого ВК, а также другие приложения компании. Одноклассники, Дзен, почта и облако Mail, ВК-видео и еще около десятка сервисов. Крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei также удалил приложение ВК из своего магазина App Gallery. Пока приложения доступны на телефонах с операционной системой Android, но и это ненадолго, ведь санкции будут ужесточаться, считает IT-специалист Денис Альшанов.
1: Брюссельская вот эта вся машина, она очень медленная, она очень бюрократичная. Сейчас, мне кажется, эта машина уже не остановится. И это очень печально, это очень ужасно. Это значит, что реально гигантскую страну оставляют без связи. Но оставляют без связи, вопреки словам Захаровой, не в Брюсселе, а они сами это все сделали. Ну, то есть, понимаете, вот это вот все было сделано. Был сломан весь интернет. Было сделано так, что вы не можете пользоваться теми мессенджерами, которыми вам нравится пользоваться. Неважно, какими. На самом деле, неважно, какими. Это Telegram, Signal, WhatsApp, прости господи, Viber. Все это нельзя, невозможно, не работает, запрещено. Без VPN, естественно, с VPN это работает.
0: Выходит так, что сначала в России запретили все иностранные мессенджеры, сломали налаженную систему, чтобы перевести всех на Макс, хотя люди этот мессенджер так и не приняли всерьез. Но правительство не отказывается от планов загнать всех в Макс. Согласно последнему распоряжению, российские госслужащие и работники бюджетной сферы, включая здравоохранение и образование, должны полностью перейти на Макс в рабочей коммуникации к 2030 году. Вероятно, раньше этого срока правительство не надеется перевести госслужащих в нацмессенджер, потому что люди всячески саботируют этот переход, говорит специалист в области информационных технологий Михаил Гуревич.
2: Госслужащие всеми ногами, руками упираются. Да, вот поэтому президент требует. Ну, действительно, даже ФСБ, который, ну, мы понимаем, контролирует все эти приложения, так или иначе, даже они, в общем-то, делали заключение, что оно не секьюрное, то есть, в смысле, оно небезопасное. Но главная проблема в том, что оно не только небезопасное, оно не юзабельное, то есть оно не неприятно в использовании.
0: Напомню, что госмессенджер Макс был представлен в марте 2025 года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, говорит IT-специалист Денис Альшанов.
1: Они всегда кивали в сторону такого мессенджера, как WeChat. Это китайский мессенджер, единственный и основной, в котором живут все, люди живут там. Там платежи, там социальные какие-то штуки, там документы какие-то, там все. И вот российские деятели, они такие, ну вот смотрите, вот у китайцев получилось, а значит мы повторим. Вот только проблема в том, что WeChat, он начинал не как приказ сверху, нет, он начинался снизу, он рос, он развивался. И вот без этого роста и развития без пользователей, которые заинтересованы в нем, это все не работает. Изначально весь этот Макс был мертворожденной идеей.
0: Если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и улучшал удобство пользования и безопасность, то гармоничный прирост юзеров был бы неизбежен. Тогда у мессенджера был бы шанс стать номер один в стране, но эту возможность упустили, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Цифра дня.
4: 63%. Настолько упало производство бензина в России после серии атак по нефтеперерабатывающим предприятиям. Топливный кризис уже выходит за пределы заправок. В городах отменяют общественный транспорт, а отдаленные населенные пункты столкнулись с нехваткой продуктов из-за невозможности их доставить.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что европейские лидеры подтвердили, что будут финансировать Украину, в том числе покупая американское оружие столько, сколько продлится война.
6: Коалиция желающих или решительных, как и предполагалось ранее, официально объявила о создании коалиции антибаллистической и запуске программы ПРО под названием «Фрея». Не будем погружаться в германо-скандинавскую мифологию и времена викингов. Фрея – богиня красоты и защитница. Применительно к данной ситуации это переводится как «небесный щит». В состав нового объединения вошли Украина, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Дания. Как сообщалось накануне, ракеты ПВО будут украинские, командные пункты и радары – европейские. Кроме того, согласован порядок размещения европейских военных контингентов на украинской территории после завершения боевых действий. Конкретики мало. Предполагается, что они встанут лагерем в отдалении от линии фронта, вероятно, где-то на западе страны. Накануне встречи Владимир Зеленский вручил Эммануэлю Макрону Государственный орден свободы как настоящему другу Украины. Это высшая награда республики, которая может быть вручена иностранным гражданам. В Кремле назвали все это действие коалицией подстрекателей войны и коалицией заблуждающихся. Ранее Минобороны РФ выпустила заявление о том, что российское высокоточное оружие способно преодолевать любые средства ПВО западного производства, размещенные на украинской территории. Зеленский при всем при этом признает критическую нехватку перехватчиков именно сейчас, тогда как ФРЭ – это проект все-таки не сегодняшнего дня. Главный вывод из всего происходящего делается следующий. Европа подтверждает и гарантирует поддержку Украины столько, сколько нужно в новых условиях, то есть за свои деньги, практически без финансового участия Соединенных Штатов, принимая тем самым условия Дональда Трампа. Но оружие, видимо, разведданные, технологии и иная поддержка, не связанная с масштабными затратами, будет американская. Формула меняется, но по сути остается прежней. Запад на стороне Киева. Таким образом, коалиция желающих, в скобках решительных, закрепила договоренности саммита НАТО в Анкаре. Старый свет при всем при этом намерен опровергнуть делами утверждение о своей слабости и неспособности на решительные поступки. А это значит, что как минимум воинственная риторика будет преобладать. И это подтверждается увеличением оборонных бюджетов стран-участников. К слову, Дональд Трамп вновь погрузился в проблемы Ближнего Востока, где фиксируется явное очередное обострение. Плюс к этому, совсем скоро в Соединенных Штатах начинается предвыборный период. А это значит, что мирное урегулирование вокруг Украины, скорее всего, откладывается, по всей видимости, до конца года точно.
3: Радиолента. Прямая речь.
7: В Нижнем Новгороде инвалиду третьей группы без ноги. Газовщики отключили газ, потому что он не успел быстро открыть дверь для проверки.
8: Вы мне долбите в дверь, да? Я без ноги инвалид. Я ежесекундно встать не могу, мне протез нужно одеть для начала. Когда я оделся, одел протез, шорты и майку, вас уже не было. Я не успел протез одеть, понимаете?
9: Пустили все под известно.
8: На каком основании? На каком основании?
9: Написано.
8: Да вы мне скажите, на каком основании вы газ отключаете?
9: На меньше 410, правительство России.
8: Что там написано?
9: Вы почитаете.
10: Раздался дикий стук в дверь. Я сидел на кровати. Стучали так, как будто пожар или что-то произошло, наводнение, что-то такое. Я, поскольку являюсь инвалидом третьей группы, то, соответственно, я не мог как бы сразу выйти. чтобы открыть дверь. И, соответственно, пока я надевал протез, пока одевал верхнюю одежду, я вышел в подъезд. Здесь уже стояли газовщики. Я сказал сотрудникам газовой службы, объяснил ситуацию, что я не могу ежесекундно встать, поскольку мне нужно надеть протез для того, чтобы открыть им дверь.
8: Сейчас идите ко мне в квартиру и проверяйте газ. Молодой человек, я еще раз говорю, я инвалид без ноги. Мне протез нужно одеть для того, чтобы вам дверь открыть или нет. Вы меня слышите или нет? Понимаете, вы придите ко мне в квартиру и проверьте газ.
11: Сейчас нет возможности проверить его.
8: Почему?
11: Потому что газа нет.
10: Я им несколько раз показывал то, что я инвалид, что у меня протез. Да я даже не показывал. Я в шортах просто был, понимаете? То есть у меня ампутация ниже третьей голени. И, соответственно, никакого, как бы, ну, полное пренебрежение. Все вот там есть, ну, на ролике это все видно, там все есть, там все читайте, все.
8: Да я не ору, потому что я инвалид, идиот, мне надо ногу прицепить.
11: Вы не хамите.
8: Да потому что я тебе еще раз говорю.
11: Кто не хамит?
8: Мне ногу нужно одеть, дурак, ты понимаешь или нет?
11: Зачем хамиться?
8: Ну мне ногу, говорю, нужно прицепить, я не могу дверь открыть за 2 секунды. Ну вы с ума сошли, что ли, совсем?
11: Никто с ума не сошел.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильнее, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера. Ну, образно говоря, да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну, сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и, да, по производству «Патриотов», по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и, они не автоматизированы полностью. Это едет по тележка в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не в то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали, вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
13: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
14: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
0: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют службу жить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
15: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
0: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
15: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – это депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
0: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
17: На, прям на видос, вон дым.
16: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
18: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
16: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
19: Что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие, порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
16: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по 2 танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до 100. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки некомпетентны. Комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Говорят военкоры.
20: Рыночек не порешал. Военкор Астрахань о блокировке ВК и МАКС.
21: Итак, то, что давно должно было произойти, произошло. Приложение снесли из гугловых сервисов. Тут я могу только повторить то, что уже писал в ситуации с айфонами. Оказывается, что все разговоры про свободу в частном информационном пространстве и о том, что зависимость от отдельной корпорации — это не страшно, — вымысел. Людей моего поколения пугали призраками государственной машины и тоталитаризма, подавая корпоративные площадки как островок свободы и даже прививку от подавления личной свободы. А ее нет ни разу. И рыночек не порешал. Оказалось, что можно почти все и даже проще. Это ж не страны с какими-то законами. Хозяин ресурса вам вообще не обязан ничего предоставлять. А еще оказалось, что корпоративные игроки достаточно легко договариваются с властимущими в странах, где хотят. И ни рынок, ни призрак свободы им не мешает. Вот считали в Гугле, что демпартия — это правильная информация, и выдавали нужные ответы по всем запросам. А кого надо, блокировали. Потому что, читай мелким шрифтом, админ имеет право. А хочешь свою свободу слова? Строй свой Google. Так что я не знаю на самом деле, куда все это придет и как будет работать. Видимо, без конкуренции площадок и ресурсов жить будет так себе.
20: Ближе надо быть к народу. Военкор Анастасия Кашеварова о реальных российских зарплатах.
1: Я недавно покупала молодой девушке несколько банок смеси для ребенка. У нее зарплата в Подмосковье 45 тысяч рублей. Одна банка смеси на козьем молоке стоит под 7 тысяч. Цена на смесь детскую сильно поднялась. И тут смотрю на сокрушенные лица Адаларова, сына владельца Крокуса, и на Лепса, что, мол, каптат наше большинство, получающее зарплату в 200-300 тысяч, выживает. Уважаемые, это за зажиточные так получают. Ближе надо быть к народу, и тогда, быть может, и не придется жалеть его. Потому что вы офигеете, как у нас народ выживает. А так напомнила старые скетчи про двух депутатов в «Наша Раша». Помните? Депутаты, которые себя не жалели и о народе только и думали.
20: Кому война, кому мать родная. Военкор-канал «Записки ветерана» о деле Владимира Базарова.
21: Бывшему вице-губернатору Белгородской области следствие вменяет растрату почти в 2 миллиарда рублей при строительстве оборонительной линии на границе с Украиной. Суть схемы заключалась в закупке более дешевых изделий с уменьшенными размерами и массой вместо предусмотренных нормативами железобетонных противотанковых заграждений, так называемых «зубов дракона». Базаров признает вину во взяточничестве, но считает эпизод с растратой спорным. В деле также фигурируют его сообщники и неустановленные лица из числа должностных лиц Минобороны. При губернаторе Гладкове Базаров курировал строительный блок в правительстве Белгородской области, а затем занимал пост вице-губернатора Курской области. Он был задержан в августе 2025 года.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Новые ракеты ВСУ на подходе. Британия заказала ускоренную разработку баллистики для Украины. Новые ракеты должны изготовить для ВСУ к началу следующего года. До этого Министерство обороны Великобритании подписало контракты с несколькими оборонными компаниями. Это будет первая за более чем 50 лет тактическая наземная баллистическая ракета в рамках программы Nightfall. По данным агентства Bloomberg, Лондон упростил технические требования к проекту, чтобы ускорить процесс передачи вооружения ВСУ.
22: Экспериментальное вооружение способно поражать цели на расстоянии более 300 миль, около 500 километров, что потенциально позволит украинским военным достигать стратегических объектов на территории Российской Федерации, включая Москву.
16: Испытательные пуски запланированы в течение ближайших 12 месяцев. Максимальная стоимость одной ракеты составила порядка 80 тысяч фунтов. Ракету будут запускать с различных мобильных платформ, и она сможет обходить РЭБы. На эту новость уже отреагировали Z-военкоры. По их словам, с системами ПВО в стране большие проблемы. Это показывают налеты дронов на НПЗ. На передовой с беспилотниками тоже не очень, говорит военный аналитик Борис Межуев.
23: У Украины появилось огромное количество дронов, и сколько бы мы там, собственно, не мобилизовали людей, все равно, так сказать, дроновые атаки приведут к тому, что на самом деле чисто численное наступление на самом деле ни к чему не приведет. То есть профиль войны изменился радикально.
16: Это подтверждают и сами военные. Боец Андрей Бурлаков служит на Донецком направлении. Рассказал, что БПЛА – одна из главных причин такой высокой смертности на фронте.
24: То есть сидит снайпер, сидит пулеметчик. У тебя на них вообще никакого вот просто внимания нету. Ты бежишь, тебе вот 200 метров, буквально 200 метров пробежать надо. Ты ни на снайпера, ни на пулеметчика внимания не обращаешь. Ты смотришь под ноги и на птички.
16: Еще один участник СВО, Сергей Турченко, служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Он сообщил о больших потерях на фронте. Говорит, что сейчас ни за какие деньги не подписал бы контракт с Минобороны.
4: Вы поймите, что на СВО нету денег. Их там реально нет. И не надо там летать в космос и думать, ты сейчас подпишешь контракт, получишь эти миллионы, пойдешь там ослужишь. Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
16: К тому же, говорит боец, почти вся зарплата идет на обновление снаряжения, покупку тепловизоров и других вещей, от которых в прямом смысле зависит жизнь военного. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
20: Google ударил по российским приложениям. Военкор-канал «Архангел спецназа» про железный занавес над соцсетями.
21: Ну вот и произошло то, чего ожидали. Макс удалили из Google Play. То же самое произошло и с приложением ВК. И что теперь получается? Telegram заблокировали, что привело к проблемам со связью и коммуникацией на фронте. Также противник получил значительное преимущество в информационной борьбе. Из-за блока в Российской Федерации основными трансляторами мысли стали украинские ресурсы. Вторая проблема тоже фронтовая. Из-за невозможности нормальной работы для российского населения упали и охваты постов, и сборы для наших подразделений. Учитывая, что коптеры сейчас — это расходник, это также сказывается на бойцах. Ну и с удалением Макс логично то, что теперь у людей вообще пропадает альтернативный канал для получения актуальных новостей и сведений. Телеграм заблокирован, Макс теперь вообще не скачать. В приложении Huawei проблемы возникают только при включенном VPN. И если мы хотим добиться результата и на поле боя, и в информационном пространстве, то освещать деятельность нужно там, где работают все. Но все это вы можете сказать в Русторе.
20: Турция готовится к войне в Черном море. Иван Отраковский о гарантиях безопасности для Украины.
5: Турция готова возглавить военно-морскую часть будущих международных гарантий безопасности для Украины, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По его словам, Анкара уже достигла взаимопонимания с союзниками, а военно-морские силы участвующих стран начали планирование возможных действий в Черном море. В это же время у нас следующая новость. Москва признательна Турции за готовность содействовать урегулированию конфликта на Украине и сохраняет открытость к диалогу, заявил Дмитрий Песков. Отличные две новости, особенно если учесть, что Турция член НАТО, поддерживает вооруженные силы Украины, а наш флот заперт в Новороссийске. То есть Турция станет полновластным хозяином Южных морей, а власть Российской Федерации радостно кивает головой. Согласны, еще и благодарят. Я напомню, как Игорь Стрелков предупреждал, что нас ждет война с Турцией. Просто напомню.
20: Крым снова под ударом. Военкор канал «Архангел спецназа» о новой атаке на инфраструктуру полуострова.
21: В ночь на 17 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 243 беспилотников. Еще 117 поразили в дневное время суток 16 июля. Основной целью ударов стал Крым, где беспилотниками атакована железнодорожная инфраструктура на востоке полуострова, а конкретно в районе Керчи. Кроме того, судя по радостным возгласам украинских каналов, противник вновь бил по энергетическим подстанциям на востоке Крыма. Еще одной целью стал Бердянск, где также под удар попала подстанция. Помимо этого, украинские ресурсы вновь отчитались об атаках по судам в Азовском море. Однако все внимание украинских каналов приковано к событиям с отставкой министра обороны Федорова, где многие его поддерживают. При этом во время этого негодования они не забывают обвинять во всем Россию и желать российским гражданам смерти. Так что нам расслабляться не время, а то вижу, что многие уже радуются. Не забывайте, что все это в принципе может быть театром для отвода глаз. Мы такое уже проходили и не раз.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
6: В российских регионах очереди на заправках превращаются в зоны риска. Только за одни сутки зафиксированы как минимум два смертельных случая, связанных с ажиотажем вокруг топлива. Причиной гибели людей стали многочасовое ожидание в очереди, а также конфликты и даже драки на станциях.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Житель Крыма в сетевом супермаркете наглядно показал последствия отсутствия бензина на полуострове.
8: Что там, ребят, бензина нету, да?
9: А вот такая история, когда начинается в магазине. Как вам? Это уже, кстати, не первый магаз. Здесь КБ, вот в Крыму это еда-вода называется. Уже я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто. И все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
8: Видели когда-нибудь, чтобы Кока-Кола, Персия, крымская вода в Крыму теперь дороже, чем Кока-Кола?
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
10: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Сегодня у нас тема, от которой хочется одновременно смеяться и плакать. Помните, как еще пару лет назад вы листали туры в Грецию, Испанию, Турцию, выбирали отель с бассейном, прикидывали взять все включено или сэкономить? Так вот, забудьте. Этого мира больше нет. Вместо него вам предлагают Северную Корею за 250 000 рублей и Ирак, где, по словам посла, рестораны работают до 2 ночи, значит, все безопасно. Нет, это не шутка. Это реальные предложения реальных туроператоров на лето 2026 года. Как так получилось, сколько это стоит и почему даже Сочи больше не вариант, разбираем прямо сейчас.
11: Слушай, ну, когда я впервые увидела вот эти предложения, я реально подумала, что это какой-то пранк. Но правда.
10: А это вообще не пранк. Это абсолютно официальные прайс-листы. И давай начнем с первого направления, которое сейчас агрессивно продвигается. Это курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее. Его еще рекламируют как, типа, корейские Мальдивы.
11: Мальдивы? Серьезно?
10: Ну, на картинках-то все красиво. Белый песок, современные отели, стеклянные фасады. Но если погрузиться в математику и условия, вся эта курортная романтика мгновенно испаряется. Минимальная стоимость недельного тура – $1950 на одного.
11: Подожди. Почти $2000 за одного человека?
10: Да, и важно понимать, что это исключительно наземная программа. То есть только отель, питание и какие-то там базовые экскурсии.
11: Но это же нарушает всю логику ценообразования. За такие деньги на нормальных курортах человек покупает премиальный сервис. А перелет? Туда же нельзя просто так взять и полететь.
10: Логистика там – это жесткая монополия. Никаких агрегаторов билетов. Авиаперелет оплачивается отдельно, и билет по маршруту Владивосток минус Пхеньян минус Владивосток на рейсах местной Air Koryo стоит ровно $575.
11: 575. И никаких скидок?
10: Никаких ранних бронирований, ничего. Государственная монополия. Плюс до Владивостока туристам из центральной части России нужно еще как-то долететь. Это добавляет минимум 25 тысяч рублей к бюджету, ну и виза за $60.
11: Так, если это все сложить, это получается больше 260 тысяч рублей на одного.
10: Именно. А для стандартной семьи из 3 человек эта поездка автоматически уходит далеко за 700 тысяч рублей.
11: Слушай, я просто вспоминаю условия 2019 года. За эти деньги семья могла месяц жить на Крите. Месяц! С арендой машины, аквапарками, неограниченным доступом ко всему. А тут... Что они вообще получают за 250 000?
10: Характеристики инфраструктуры там весьма специфические. Главное отличие – это полная изоляция. Пляж буквально обнесен забором с колючей проволокой.
11: Колючая проволока на пляже. На Мальдивах.
10: Да, чтобы полностью исключить любой контакт туристов с местным населением. С точки зрения принимающей стороны, иностранец – это источник идеологического риска.
11: То есть за свои же 250 000 человек покупает себе путевку в колонию-поселение?
10: Звучит жестко, но по факту так и есть. Забор – это только начало. Из-за дефицита ресурсов в стране постоянно происходит веерное отключение электричества. Отели – не исключение. Горячая вода подается строго по графику.
11: В смысле по графику? За такие деньги?
10: Пара часов утром, пара часов вечером. Централизованное кондиционирование тоже работает на минималках, потому что энергосистема просто не тянет.
11: Я в шоке. Турист платит премиальную цену, а получает условия кризисного региона. А еда? Там же явно нет шведского стола с круассанами.
10: Конечно, нет. Интеграции в мировую торговлю нет. Из-за санкций кормят тем, что производит местная экономика. На завтрак – специфические голубцы и острые кимчи. На обед и ужин – рис, сомнительное мясо и суп из водорослей.
11: Ну, один раз кимчи попробовать – прикольно, но кормить этим детей неделю. Детских клубов и аниматоров там, как я понимаю, тоже нет.
10: Абсолютно ничего. Но бытовые неудобства – это вообще мелочи по сравнению с системой тотального контроля. Свободного передвижения просто не существует.
11: То есть вечером пойти прогуляться по набережной нельзя?
10: Категорически запрещено. По прилету каждому туристу представляют двух сотрудников спецслужб.
11: Двух на группу?
10: Часто двух на каждую семью или даже на одного туриста. Это не гиды, это надсмотрящики. Они сопровождают везде. Выйти за территорию отеля одному нереально. Физически заблокируют.
11: Получается, если едут 100 туристов, страна оплачивает работу 200 агентов. Так вот почему тур такой дорогой. Человек из своего кармана оплачивает собственную слежку.
10: 100%. И эти люди сидят за соседним столом во время ужина. Они стоят рядом, даже если ты просто вышел подышать воздухом на балкон. А любая попытка отойти ради фото расценивается чуть ли не как шпионаж.
11: Да, кстати, про фото. А как там со связью? В Инстаграм фотки выложить?
10: Забудь. Интернета нет, роуминга нет, смартфон превращается просто в кирпич с функцией фотоаппарата. И то каждую сделанную фотографию просматривают.
11: А что им может не понравиться на фото?
10: Любые признаки неидеальности. Попало в кадр недостроенное здание, бедно одетый человек, кусок забора. Технику конфискуют. А туриста могут отправить на многочасовой допрос.
11: Это же реальный риск. Я сразу вспоминаю историю Отто Уормбера. Студент, который сорвал плакат в отеле, получил 15 лет лагерей и впал в кому. Это же не страшилка из интернета. Это задокументированный факт.
10: Именно. Риски абсолютно реальны. При этом чиновники, которые активно пиарят этот маршрут в России, сами-то туда семьи не везут. Они отдыхают в Эмиратах или Стамбуле. А КНДР предлагают как массовый продукт для остальных.
11: Да уж. Но знаешь, если людям не нравится тотальный контроль, рынок предлагает другую крайность, где контроля нет вообще.
10: Ты про Ирак?
11: Да. Это же просто сюрреализм. Продавать поездки в зону боевых действий под видом экстремальной экзотики.
10: Но посол Ирака в Москве недавно заявил, цитирую, «путешествовать в Ирак очень безопасно, рестораны в Багдаде работают до 2 ночи, значит, все безопасно».
11: Слушай, ну использовать работу ресторанов как метрику безопасности – это просто смешно. В Багдаде днем плюс 50 градусов. Ночью работать – это вопрос выживания бизнеса, а не показатель того, что там нет террористов. Если в Могадише шаурмичные открыты ночью, Сомали теперь тоже курорт.
10: Логика железная, да? Но туроператоры уже сверстали прайсы. Наземная часть тура «Багдад минус Вавилон» стоит от 2400 до 3100 долларов.
11: Опять же, без перелета.
10: Да, прямых рейсов нет. Лететь нужно через Стамбул. Это еще около 1000 долларов. Итого, неделя в Ираке обойдется примерно в 380 тысяч рублей.
11: 380 тысяч. За шанс оказаться в регионе с красным уровнем опасности. Там же постоянно кого-то похищают.
10: Похищение ради выкупа – это базовая экономическая модель для местных группировок. Иностранный турист европейской внешности на улицах Багдада – это буквально ходячий банкомат.
11: Как тогда туроператоры вообще продают этот тур? Как они безопасность гарантируют?
10: Экскурсия превращается в военизированную операцию. Передвижение только в составе колонны с профессиональной вооруженной охраной. Аренда броневиков и зарплата ЧОПа формируют эту безумную цену. Ночуют туристы в отелях-бункерах, въезды перекрыты бетонными блоками, а на экскурсии, например, в Вавилон туристам выдают бронежилеты.
11: Бронежилет на экскурсии. Отличный релакс.
10: И добавь к этому плюс 50 в тени, постоянное отключение света, из-за которых не работают кондиционеры, и токсичную воду из-под крана. Даже зубы чистить опасно.
11: Я часто слышу аргумент, что есть же иракский Курдистан, Эрбиль. Мол, там безопасно. Багдад или Пхеньян, если в России есть Черное море? Есть Сочи, есть Крым. Внутренний туризм должен просто расцвести в таких условиях.
10: Должен был. Но на практике внутренний юг сейчас находится в состоянии системного коллапса. Начнем с Крыма. Курортный сезон там де-факто мертв.
11: Мертв? Из-за логистики. Мост перекрывают.
10: Транспорт — это лишь верхушка. Регион функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Вся логистика заточена под военные нужды. На заправках периодически нет бензина для гражданских.
11: А отели как работают без бензина? Им же продукты возить надо.
10: Никак. Большинство объектов в Ялте или Севастополе просто не открылись. Постоянное отключение света и воды превращают гостиницу в бетонную коробку. Владельцам дешевле законсервировать бизнес, чем пытаться выжить на генераторах.
11: Понятно. Ну а Сочи? Там же аэропорт работает, огромная олимпийская инфраструктура. Там-то что не так?
10: В Сочи другая проблема. Город фактически стал прифронтовым курортом. Постоянная угроза беспилотников, из-за чего ежедневно воют сирены воздушной тревоги.
11: Вот представь, люди платят сотни тысяч, чтобы снять стресс, лежат на пляже, и тут воет сирена. Бомбоубежищ же там на пляжах нет.
10: Никаких бомбоубежищ не предусмотрено. Начинается паника, люди хватают детей и бегут в отели и часами сидят в ванных комнатах. Это не отдых, это испытание для нервной системы.
11: А добраться туда? Аэропорт Адлера же постоянно в новостях из-за задержек.
10: Это из-за плана «Ковер». Как только в небе фиксируют угрозу, воздушное пространство закрывают наглухо. Рейсы отправляют в Минводы, вылеты отменяют. Недавно небо закрыли на 6 часов.
11: Представляю, что творилось в терминале.
10: Ад. Система вентиляции не справлялась, еда в кафе закончилась мгновенно, люди спали на полу на надувных матрасах, логистика превратилась в рулетку.
11: Но если человек все это прошел, заселился, он хотя бы искупаться может?
10: И тут мимо. Из-за ударов по нефтебазам на побережье в акваторию вылились тонны нефтепродуктов. Мазут прибило к пляжам в Сочи и Туапсе.
11: Мазут на галечном пляже. Его же невозможно убрать без экскаватора. Он между камней затекает.
10: Абсолютно верно. Санитарные службы запретили купание. Побережье покрыто черной пленкой. Те, кто пытался купаться, выходили из воды в черных пятнах, которые обычным мылом не смываются. Нужны растворители.
11: Сирена вместо прибоя и мазут вместо песка. И сколько это удовольствие стоит? Ательеры, наверное, цены роняют?
10: Загрузка упала ниже 30%. Отели стоят пустые. Они предлагают скидки 25%, но это не работает. Люди банально боятся туда ехать.
11: И это подводит нас к самому интересному – к деньгам. Давай посмотрим, как весь этот абсурд бьется с реальной покупательной способностью в стране.
10: Цифры очень показательные. Средняя реальная зарплата в регионах России сейчас 65-75 тысяч рублей. А любой выездной тур, даже вот в Северную Корею, стоит, как мы выяснили, больше четверти миллиона.
11: То есть одна путевка – это 4-5 средних зарплат.
10: И это если человек вообще не ест и не платит коммуналку. Инфляция в туристической отрасли перевалила за 35%. Дорожает керосин, страховки и, главное, курс доллара.
11: Ну да, он же закрепился выше 90 рублей.
0: При таком курсе любая поездка за границу становится роскошью, а реальные доходы населения при этом стагнируют, цены на продукты растут.
11: Получается, массового туризма больше не существует физически?
0: Именно так. Происходит системная ликвидация права на отдых. Заграница стала элитарной роскошью. Людей загоняют в тоталитарные страны с надсмотрщиками или в зоны конфликтов с бронежилетами за гигантские деньги.
11: Это какое-то курортное гетто. Либо плати 5 зарплат за колючую проволоку в Вансане, либо дыши мазутом в Сочи под звук сирены.
0: Да, выбор из двух одинаково катастрофических вариантов. Туризм из отдыха превратился в источник колоссального стресса и финансовых потерь.
11: Вот такая, друзья, картина маслом, точнее, мазутом, если мы про Сочи. Пляж за забором в Северной Корее, бронежилетные экскурсии в Вавилон, сирена вместо прибоя на набережной, и все это за 5 зарплат. Это не отпуск. Это наказание, за которое ты еще и платишь с своего кармана. А мы вернемся с новым разбором. Берегите себя. Пока.
12: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все.
3: Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Обычным людям не положено. Власти отказались открывать для жителей Калининградской области карту с наличием бензина на АЗС. С чем связан ограниченный допуск? Торги отменили, котельные не запустили. Балтийск остается без газового тепла еще минимум на год. Город опять будет зимовать на мазуте. А ВОЗ и ныне там. Жители Калининграда массово жалуются на невозможность записать детей к врачам, когда медицина наконец станет доступной. Итак, власти Калининградской области не собираются делать общедоступной интерактивную карту, на которой отображаются запасы топлива на заправках региона. Именно с такой просьбой к губернатору Алексею Беспрозванных в социальные сети обратился житель области, предложив открыть доступ к карте, чтобы водители могли заранее видеть, где есть бензин, поехать и заправиться. Однако в региональном министерстве цифровых технологий ответили отказом, мол, карта предназначена только для служебного пользования, чтобы отслеживать поставки топлива и координировать работу коммунальных и экстренных служб.
14: Интерактивная карта в первую очередь создана для оперативной работы регионального штаба по топливному обеспечению, чтобы постоянно держать на контроле текущую ситуацию по поставкам бензина и дизтоплива в Калининград.

0: в регионе топливному коллапсу. Но, честно говоря, в это верится с трудом, учитывая количество неработающих в стране НПЗ. На днях после атаки беспилотников полностью остановило работу еще одно предприятие – нефтеперерабатывающий завод «Газпром Нефтехим Салават» в Башкортостане. Это крупнейший НПЗ «Газпрома», который до удара ВСУ перерабатывал около 7,5 миллионов тонн нефти в год. По оценкам специалистов, на восстановление уйдут недели, если не месяцы. Следует отметить, что салаватский НПЗ стал уже пятым крупным российским заводом, который полностью остановил работу только с начала июля. В среднем после ударов дронов новые нефтеперерабатывающие заводы выходят из строя каждые 3 дня. На фоне топливного кризиса в стране и высокой стоимости логистики цены на продукты в Калининградской области продолжают дорожать.
1: За месяц картофель вырос в цене от 30 до 50 рублей за килограмм. Лук, морковь и капуста почти на 20 рублей. Помидоры стоят от 150 рублей за кило. Огурцы от 100 рублей. Лимоны продаются по цене около 300 рублей. Центробанк отмечает, что сезонные овощи в Калининградской области дешевеют медленнее, чем в других регионах страны, из-за более высоких расходов на доставку. Ситуацию усугубляет и сокращение конкуренции. Одна из крупнейших региональных торговых сетей «Виктория» прекратила работу после поглощения федеральной «пятерочкой».
0: На этом фоне жители региона вынуждены экономить все больше. Даже власти признают, что по всей России покупатели стали реже ходить в магазины. А в Калининградской области, к тому же, проблему усиливают более высокая инфляция, зависимость от поставок с материка и низкие доходы части населения. Экономисты и данные статистики констатируют, что в начале июля 2026 года цены на лекарства, детское питание, курицу, рыбу и ряд базовых продуктов выросли сильнее, чем за аналогичный период всех предыдущих лет проведения СВО. И дальше может быть еще хуже. Ситуация из разряда «хуже некуда» сложилась в Балтийске, где история с газовым отоплением все никак не закончится.
2: Балтийск снова остается без газового тепла. Торги на запуск 3 новых котельных сорваны. За 13 миллионов рублей подрядчик должен был наладить оборудование на улицах Донского, Синявина и Серебровской. Но муниципальное предприятие «Тепловые сети» отменило закупку. Из-за этого к зиме город рискует опять остаться на мазуте, поскольку без реальных потребителей котельные нельзя вывести на рабочую мощность.
0: А ведь власти обещали Балтийску газ еще к 2023 году, затем к 2025. В марте этого года сроки снова сдвинули до 1 сентября. Городские котельные, по данным прокуратуры, достраивались с задержками, подрядчику выносили предостережения. А многострадальный газопровод, начатый еще в 2012 году, заработал частично только в декабре прошлого года. И вот теперь новый виток неопределенности. Кстати, похожее состояние испытывают и жители Калининграда, у которых, правда, газ есть, но вот с медицинским обслуживанием не повезло. Калининградцы продолжают жаловаться в социальных сетях на невозможность записать детей к врачам, несмотря на регулярные попытки.
3: Когда все-таки люди смогут записывать своих детей к врачу? Уже месяц не сплю и никак не могу записать сына и дочь к стоматологу и окулисту. Сегодня опять пыталась, но, увы и ах.
4: Не только к детским врачам невозможно записаться, но и к взрослым тоже. Я уже 2 года не могу записаться к окулисту.
5: Поликлиника 6-я детская на Горького. Ортопеда уже давно нет ни одного. Что делать? Кому ходить на перевязки и наблюдаться после операции? Это издевательство.
4: Тоже пытались к стоматологу попасть. Не получилось. Потом пошли платно, и так и лечим платно.
0: В общем, если ситуация в здравоохранении Калининградской области и улучшается, в чем уверяет губернатор без прозванных, то крайне незаметно для людей. Как свидетельствуют данные опросов, более 53% жителей региона считают, что попасть на прием к врачу тяжело. По этой причине 1/4 жителей, то есть примерно каждый 4-й, уже перешли на платную медицину. Здоровье-то одно, как и жизнь. Ну а пока пациенты стоят в живых или электронных очередях за реальной помощью, в Гурьевской центральной районной больнице штампуют призрачные приемы. В системе Медрек медики фиксируют по 3 липовых визита в день. Так одна жительница Гурьевска с изумлением обнаружила, что якобы прошла 2 диспансеризации с разницей в минуту и даже проверила легкие ровно в полночь. При этом сами врачи сознаются, что вынуждены рисовать цифры и проделывать такие фокусы ради плана и хоть какой-то прибавки к зарплате. Одним словом, каждый выживает как может. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.

0: радиолента «Балтийский лоцман».
1: История с бензином в Калининградской области выглядит как маленький региональный скандал. Где-то на заправках очереди, где-то ограничения, где-то люди пытаются понять, где вообще можно заправиться. Власти объясняют: ситуация под контролем, дефицита нет, поставки идут. Но есть одна деталь, которая делает эту историю гораздо серьезнее. Проблема Калининграда – это не причина, это симптом. Регион просто оказался первым местом, где стали заметны последствия того, что происходит со всей российской системой переработки топлива. Потому что бензин не появляется на заправке из воздуха. Между нефтяной скважиной и колонкой стоит огромная промышленная цепочка. Добыча нефти, переработка на НПЗ, производство бензина, хранение, железная дорога, нефтебазы, логистика. И если один элемент начинает ломаться, система еще держится. Если ломается несколько, начинаются перебои. Россия долго жила с большим запасом прочности. В стране десятки крупных нефтеперерабатывающих заводов. Если один завод уходил на ремонт, другие могли компенсировать его отсутствие. Если в одном регионе возникал дефицит, топливо перебрасывали из соседних. Но сейчас эта система столкнулась с ситуацией, к которой она не была готова. По разным оценкам, из-за повреждений и остановок после атак, значительная часть российских нефтеперерабатывающих мощностей оказалась временно недоступна. Оценки расходятся – от десятков процентов до более половины мощностей, если учитывать не только полностью остановленные предприятия, но и установки, работающие с ограничениями. И вот здесь начинается самое важное. Нефтеперерабатывающий завод – это не магазин, где закончился товар, и его можно привезти вечером. Если выходит из строя установка первичной переработки нефти, каталитический крекинг или оборудование для производства высокооктанового бензина, восстановление может занять недели и месяцы. Особенно если речь идет о сложном оборудовании, которое нельзя просто купить в ближайшем магазине промышленной техники. Именно поэтому нынешняя ситуация отличается от обычного сезонного роста цен. Раньше проблема была такой: топлива достаточно, но оно дорожает. Теперь появляется другой риск. Топлива может быть физически недостаточно в отдельных местах. И Калининград здесь показательный пример. Регион находится в особом положении. Он отделен от основной территории России и сильнее зависит от стабильной логистики. Если где-то в стране не хватает топлива, его можно перебросить из соседних областей. С Калининградом сложнее. Там любой сбой превращается в отдельную проблему. Но самое неприятное начинается не тогда, когда бензин исчезает. Самый опасный момент, когда исчезает уверенность. Когда человек утром не знает, будет ли топливо вечером. Когда водитель начинает искать не самую дешевую заправку, а ту, где вообще есть бензин. Когда вместо нормального рынка появляется система «успеть первым». Именно это сейчас и происходит. Психологически люди воспринимают нехватку бензина намного острее, чем рост цены. К росту цен нужно привыкнуть. Было 50 рублей, стало 60. Было 60, стало 70. Это неприятно, но понятно. А вот когда человек подъезжает к заправке и видит, что привычного топлива нет, возникает совсем другое ощущение. Потому что бензин – это не просто товар. Это условие нормальной жизни. Без него останавливается доставка, дорожает перевозка, растут цены в магазинах, усложняется работа бизнеса. Именно поэтому топливные кризисы всегда имеют эффект домино. Но главный вопрос сейчас – что будет дальше? Есть несколько факторов, которые говорят о том, что ситуация может стать сложнее. Первый – сезон. Лето и начало осени – период максимального спроса на топливо. Люди ездят больше, растут перевозки, идет сельскохозяйственный сезон, которому нужен дизель. То есть рынок получает удар именно в тот момент, когда ему требуется больше всего топлива. Второй фактор – восстановление заводов. Даже если поврежденный НПЗ начинают ремонтировать, это не означает мгновенного возвращения прежних объемов. Завод может работать на 50, 70 или 80%. А для рынка каждые потерянные проценты имеют значение. Третий фактор – постоянная неопределенность. Даже если часть мощностей восстановят, остается вопрос – насколько устойчивой будет эта система дальше? Потому что нефтепереработка – это не только производство. это еще и уверенность участников рынка. Если компании начинают закладывать риск новых перебоев, это влияет на запасы, поставки и цены. Поэтому главный сценарий, который сейчас выглядит наиболее вероятным, это неполное исчезновение бензина. Такого, скорее всего, не будет. Россия слишком большая нефтяная страна, чтобы просто остаться без топлива. Но возможен другой сценарий – хронический дефицит. Когда бензин есть, но не всегда. Когда в одном регионе спокойно, а в другом – очереди. Когда цена меняется быстрее, чем люди успевают привыкнуть. Когда государству приходится вручную регулировать рынок, ограничивать экспорт и искать экстренные решения. Именно поэтому история Калининграда важна. Это не просто проблема одного региона и не случайные перебои на отдельных заправках. Это первый сигнал того, что система, которая десятилетиями казалась практически неуязвимой, начала работать без привычного запаса прочности. И проблема сейчас не только в цене бензина. К росту цен люди привыкли. Гораздо опаснее ситуация, когда топливо есть на бумаге, но его сложнее найти в реальности. Россия остается нефтяной державой, но нефть сама по себе не превращается в бензин. Для этого нужны работающие НПЗ – оборудование, логистика и стабильные поставки. Если эти звенья начинают выпадать одно за другим, даже огромные запасы сырья перестают быть гарантией. Поэтому осенью главный вопрос может быть уже не «сколько стоит бензин», а гораздо неприятнее – «где его вообще можно будет купить?». Потому что настоящий кризис начинается не тогда, когда растет цена, а тогда, когда привычный товар перестает быть гарантированно.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
2: Крым получил новый удар по транспортной системе. Украинские беспилотники атаковали железнодорожный узел в Керчи и российские суда в Черном море. Под угрозой оказались важные логистические маршруты полуострова, от поставок топлива до военных перевозок.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
3: Жительница Армянска поехала заправиться по QR-коду, который получила впервые. Но по причине частых сирен воздушной тревоги и отсутствия света уже не уверена, что ей удастся наполнить бак бензином.
4: Вчера удалось добыть QR-код для заправки топливом. QR-код действует сутки, то есть сегодня до 9 часов вечера. Я не могла выиграть до этого этот QR-код 3 недели. То есть 3 недели я не заправлялась. 15:00 я на заправке. Сейчас 4,5 часа назад стала заправляться. За это время было 2 тревоги, когда бензин не отпускали. И сейчас нет 1,5 часа света. Во время этого тоже свет, бензин не отпускают. Прикол в том, что на заправке есть генератор. Но его не запускают. QR-код на топливо заканчивается в 9 вечера. Заправка тоже работает до 9 вечера. Вообще не факт, что заправиться получится. Тесс, респект.
0: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Столица важнее, остальные подождут. Бензин со всех регионов начали свозить в Москву. Индия России отказала в доп-поставках топлива. Власти запустили кампанию по приоритетному снабжению топливом Москвы, буквально вытягивая бензин из удаленных регионов, которые один за другим вводят ограничения на АЗС от QR-кодов до продаж по четным и нечетным дням. Несмотря на остановку НПЗ в Капотне, который обеспечивал до 40% потребления топлива в столице, а также удары ВСУ по близлежащим заводам в Рязани и Ярославле, Москва остается регионом с самым доступным бензином. Это следует из подсчетов Сбера, Альфа-банка и Т-банка. Так, в столице 85% заправок продавали топливо хотя бы раз за сутки 13-14 июля, тогда как в среднем по стране нет бензина на каждой третьей АЗС.
6: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Мы в каком веке живем?
7: Люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправки Роснефти в Иркутске.
5: В отдельных субъектах не работает около половины заправочных станций. Это Крым, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Якутия и Кировская область. В Москве же минимальные очереди на АЗС. На 40% открытых заправок за бензином стоят менее 5 машин. И это не может не злить жителей других регионов страны, отмечает политолог Евгений Флидер.
8: И за последние 2 недели, да, я тоже понимаю, что в Москве ситуация изменилась, и уже не надо по ночам ехать заправляться, все равно стоять в очереди, что было 2-3 недели назад. Сегодня это так. И по-прежнему жесткая ситуация в других регионах страны. Ну, понятно, что Москва имеет политическое значение. Это, собственно, всегда так. Всегда было так для Кремля, и главное – это обезопасить Москву, и чтобы в Москве было тихо. Это принципиальный момент. Ну, собственно, вот мы видим, как он воплощается в жизнь.
5: Москва и Санкт-Петербург в приоритете, констатируют эксперты. Распределение бензина с начала мая переведено на ручной контроль правительства, которое практически ежедневно проводит совещания с нефтяными компаниями, давая указания о приоритетных отгрузках. По оценкам экспертов, производство бензина сейчас покрывает лишь 2/3 внутреннего потребления. Оно составляет около 80 тысяч тонн в сутки при спросе до 120 тысяч. И покрыть эту недостачу не удается даже за счет импорта. Государственные НПЗ Индии отказали Кремлю в увеличении поставок бензина. Причина – у них нет лишних объемов топлива для экспорта. Сейчас в Россию направляются лишь 2 партии индийского бензина объемом 42 тысячи тонн. И это просто капля в море, которая не в состоянии закрыть потребности России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: Это даже не пластырь. Смотрите, Россия потребляет в 3 раза больше в день, еще раз, везут вот столько, сколько России хватит примерно на 8 часов. Как вы думаете, возможно решить проблему? Нет, невозможно. Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого в принципе нет, не существует.
5: А инфраструктуры нет, потому что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может закрыть даже потребности внутреннего рынка. В общей сложности Индия согласилась поставлять в Россию около 100 тысяч тонн бензина в месяц. Это меньше суточной потребности России в горючем. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Нижнеилимского района Иркутской области Павел Березовский рекомендовал всем своим землякам перестать ездить на машинах, пока бензин не появится на АЗС.
10: Дорогие друзья, иду домой с работы, иду пешком. Чего на самом деле всерьез всем и советую. Зафиксировать количество бензина в баке. И пока не нормализуется, без необходимости на автомобиле не ездить. Ну, я ведь знаю, о чем говорю. Вижу в комментариях много вопросов и экспертных мнений, так скажем. Но смотрите, я ведь говорю открыто. У нас с вами осталось определенное количество топлива. И либо мы его дотягиваем до прихода следующей партии, либо он у нас кончается в два раза быстрее. И представьте, например, неделю во всем городе нет бензина. Неделю. Нет вообще бензина. Вот тогда мы с вами по-настоящему и поймем серьезность ситуации. Поэтому призываю умеренно потреблять топливо. По поводу того, что эта мера не кажется эффективной, и там, пока мы это введение ограничений не ввели, ажиотажа такого не было, скажу, что эта мера эффективная. Сегодня, наверное, выберется определенный запас. Но в разрезе недели сокращение будет очевидно, сокращение потребления. Поэтому эта мера вынужденная. Прошу отнестись к этому с пониманием. Когда ситуация нормализуется, не скажу, пока входим вот в такой режим.
0: Криминальные новости.
11: Жительница Сочи истязала своего полуторагодовалого сына. Она регулярно до синяков избивала малыша. Следы побоев снимала на камеру смартфона. В кадры однажды попал эпизод, когда мать приставила к шее ребенка нож, угрожая расправой. Этот ролик стал последним. Его увидели в следкоме, и 38-летнюю женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию». В Астраханской области таксист напал с молотком на пассажира из-за грязной одежды. По данным регионального управления МВД, мужчина вызвал такси до дома. Однако прибывший водитель отказался его вести, заявив, что тот может испачкать салон из-за загрязненной одежды. Между мужчинами возник конфликт, во время которого таксист достал из салона машины молоток и принялся им наносить оппоненту удары по голове, после чего скрылся. Потерпевший получил тяжелое повреждение. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Таксиста задержали. А в Москве задержали мужчину за изнасилование девушки в парке. По версии следствия, 47-летний мужчина, находясь в парке рядом с Никулинским проездом, напал на девушку, ударил ее пакетом со стеклянной тарой по голове, после чего, угрожая расправой, изнасиловал. После произошедшего потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. В результате подозреваемый был установлен и задержан. Сейчас он проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы. Суд в Ивановской области признал экстремистским объединением группу наркоторговцев, которую возглавлял бывший сотрудник МВД. Среди ответчиков по иску прокурора проходил Геви Калмахилидзе. Его называют лидером группировки, которую обвиняли в распространении наркотиков. Калмахилидзе – бывший сотрудник МВД и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В 2025 году его приговорили к пожизненному сроку, а другим 14 участникам назначили от 10 до 20 лет лишения свободы. Двое из них – пенсионеры МВД. По версии следствия, члены группировки Калмахилидзе, начиная с 2019 года, снимали дома и гаражи в Ивановской области, где оборудовали нарколаборатории. Они выпустили более 90 килограммов мефедрона и продавали его в Москве и регионах, а деньги хранили в одном из небоскребов Москва-Сити. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
3: В Саратовской облдуме подняли вопрос об очередях на заправках. Депутаты «Единой России» заявили, что все в порядке, и покинули зал.
12: Я от имени водителей обращаюсь. А можно, как вот, например, это в Орловской области Клычков сделал, сделать систему, по которой водитель будет точно знать, машина его с четными номерами приедет на заправку в такой-то день и сможет заправиться, с нечетными номерами, например, в другой день. Но наладить систему, по которой водитель мог бы планировать свой день, свои поездки, систему заправки, когда, куда, чтобы он приехал и не стоял в очереди. Второе, когда на заправки. Можно проработать с заправщиками. Когда ситуация, приезжаешь, а заправщик переплевывает через губу на ряде заправок, говорят, да ну, мы вам не скажем, когда мы будем заправлять. Машины часами стоят, потом узнают, да нет, мы сегодня вообще заправлять не будем. Народ и так достаточно напряжен в этом вопросе. Можно хотя бы проработать со стороны правительства регламент какой-то работы заправочных станций.
13: Вы сами все прекрасно понимаете, о чем идет речь, и любой комментарий, любые высказывания по эту тему, лить воду на наших врагов я не собираюсь. На сегодняшний день я, по крайней мере, как водитель, я смог заправиться автомобиль без всяких легких вопросов. Да, чуть-чуть постоял, подождал. Это ничего страшного не происходит. Давайте мы не будем эту тему затрагивать по одной простой причине, что лезть в работу оперативного штаба у нас нет необходимости.
14: Алексей Алексеевич, я не претендую на лезть в работу. Я предлагаю, что... Алексей Алексеевич, я вообще не закончил комитет еще, да? Алексей Васильевич, но это некоторое неуважение, я там скажу, к комитету. Посмотрите, пожалуйста, ни одного депутата от «Единой России» в данный момент в зале не осталось, когда подняли вопрос, в частности, по отношению к водителям на заправках.
0: Главные новости дня.
5: Бензин убивает. Как минимум 2 случая смертей в очередях за бензином зафиксировано в регионах России за одни сутки. Первый случай произошел в Пермском крае. Во время ожидания на АЗС скончался 80-летний мужчина. По словам медиков, предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. А второй случай произошел в Петрозаводске, Республика Карелия. Там в очереди на заправку умер 75-летний водитель. В МВД подтвердили факт смерти, однако причину не уточнили. Экономист Николай Корженевский говорит, в некоторых регионах в очередях за бензином люди стоят по 8-10 часов.
15: Этих резервов, наверное, хватит еще на какое-то более-менее равномерное использование в течение месяца, а дальше вопрос станет острее и больнее, особенно если ничего не удастся починить. Я не перестаю оговариваться, что неопределенность крайне высока. Вот, например, вроде как накануне заработал частично московский НПЗ, но при этом вы видите, с какой скоростью выходят из строя другие мощности. Так что тут ситуация крайне-крайне быстро движется, но, скажем так, масштаб проблемы, на мой взгляд, уже таков, что жить с ней придется какое-то весьма приличное время, уж точно до конца года.
5: Дефицит топлива охватил большинство регионов страны после атак беспилотников на крупные НПЗ и нефтебазы. По данным аналитиков, страна лишилась около 40% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, ВСУ начали удары по бензовозам. В некоторых регионах грузовикам с топливом удается доехать целыми. Но там их ждет новая напасть. Их перехватывают водители.
16: В общем, ситуация такая. Были у нас здесь, взяли машину, перекрыли топливную, чтобы людям заправили бензин.
5: В последнее время активно стало развиваться новое направление – топливный туризм. Все больше россиян вместо моря и пляжа выбирают Казахстан или Беларусь, где на АЗС есть бензин.
17: Я сейчас в Уральске, это Казахстан, примерно в 200 километрах от Самары. Заехал на заправку, и вот актуальные цены на топливо. 2 раза дешевле, чем у нас.
18: Мы на первой заправке в Казахстане. 95-й где-то по 55 рублей на наши деньги. Здесь же на заправке можно обменять денежку.
19: 92-й бензин по 40 рублей. Дизельное топливо по 55 рублей. А еще здесь не летают дроны, не взрываются МПЗ. Здесь, работает интернет. Все соцсети, все мессенджеры. И знаете, как это прекрасное место называется? Это Республика Казахстан.
5: Кстати, в Казахстане уже работают над тем, как ограничить продажу бензина россиянам. Власти отмечают, из-за большого наплыва людей топлива может не хватить для внутреннего потребления. Отмечу, что до начала СВО Россия сама продавала топливо в другие страны и, соответственно, на этом зарабатывала. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радиолента. Цифра дня.
2: 63%. Настолько упало производство бензина в России после серии атак по нефтеперерабатывающим предприятиям. Топливный кризис уже выходит за пределы заправок. В городах отменяют общественный транспорт, а отдаленные населенные пункты столкнулись с нехваткой продуктов из-за невозможности их доставить.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Аналитик Илья Бурлаковский о том, что топливный кризис не закончится скоро, а вот рост цен начнется уже в ближайшее время.
20: По факту, по фактам, ситуация действительно очень сложная и в ближайшем перспективе негативная. Не рассосется топливный кризис в считанные месяцы, никак технически это невозможно сделать. В Украине, на Украине, по Украине, там бензин уже по 2 доллара довольно давно за литр. Да, здесь будет не меньше, с учетом завоза этого индийского бензина, сомнительного качества, однозначно будет все дорожать по кругу. Мы сами понимаем, что бензин, логистика заложена везде. В скором времени невозможно технически восстановить те повреждения, которые нанесены по НПЗ. Как это наносится, это другой вопрос. Каким образом это долетает там до Омска? Это в целом вообще все в шоке. Но выбило производственные мощности очень сильно. У «Лукойла», насколько мне известно, нету бензина вообще. То есть его главные производственные мощности по бензину вынесены. Сейчас распродает, что есть, если бензин на «Лукойлах» вы встречаете, на «Тебойле». Это просто остатки. В центральном регионе, я имею в виду. Дизель, да, он присутствует в наличии. Пересаживаться всем на дизель, прям в одночасье это невозможно. Пересесть на электромобили, мы все понимаем, что это стоит денег, и капитально стоит денег, и это тоже невозможно. Поэтому нас ждет однозначно системное подорожание бензина в скором времени. Более того, понятно, что через МАКС в регионах уже КУР распределение топлива в Крыму, собственно, это уже факт, это уже происходит все. Как народ к МАКСу относится, мы тоже все знаем, какую репутацию они заработали. Но дело в том, что с осени должно быть внедрено на федеральном уровне специальное приложение для общества на случай особого положения. У нас же не пандемия, не эпидемия, у нас же там самоизоляция. Ну, то есть у меня есть информация, что, во-первых, вот это распределительное экономика, она будет в скором времени внедрена везде повсеместно в России. Приложение на случай особого положения внедряется на федеральном уровне по всем регионам. У меня информация от людей, которые его реализуют, и от уровня губернаторов. Это будет везде. Прямо сегодняшняя новость из Санкт-Петербурга, что в Питере и в Ленинградской области планируют вести продажи бензина по QR-кодам и перейти к системе ЧЕТ-НЕЧЕТ. QR-талоны распределительной экономики в случае особого положения. Под особым положением оно так называется. То есть это особое положение. Военное оно какое-то, изоляционное, чрезвычайное, я не знаю. Но название у него рабочее, это как бы на случай особого положения. Распределение базовых вещей. Это топливо, в первую очередь, как вот сейчас что происходит. То есть прогнозируется усугубление ситуации. Это продовольствие, которое тоже под большим вопросом, какая будет у него цена и какое будет наличие, с учетом, если сейчас будет сложности со сбором урожая, с логистикой подорожания.
0: Радиолента. Прямая речь.
3: По всей России подростков отказываются брать в 10 классы и насильно отправляют в колледжи. Школы закрывают универсальные классы, а вместо них создают профильные, куда принимают только по конкурсу.
21: Инсайт вчерашнего дня. Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ экзамен он сдал на 4, средний балл аттестата у него 3,9. И он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла. Все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут. И есть якобы закон, который регламентирует поведение, такое поведение школы. То есть школа сама имеет право выбирать, создавать какие-то профили или не профили, и сколько учеников набирать в 10 класс. И, в общем, регулирует это сама школа внутри себя. Мой сын не попадает в 10 класс. У меня пунктик еще до зачатия детей. Я знала, что своим детям я дам высшее образование. И дети, соответственно, воспитаны таким образом, что они хотят получить высшее образование. Учиться, может быть, не очень, но образование получить хотят. Сын у меня еще имеет первый разряд по волейболу. Он профессиональный спортсмен. Он на всех выездах, соревнованиях получает лучшего игрока. Надеюсь, это сработает, и нас возьмут в какую-нибудь хорошую школу. Я написала заявление в разные школы, гимназии, лицеи, где есть технологический профиль, а ему нужен именно такой, где есть углубленная физика, математика, информатика. Но нам говорят, что там места все заполнены. Заявление принимают на случай, если за лето кто-то вдруг откажется. Но это не точно. Как у вас поступление в 10 класс?
0: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
1: На, прям на видос, вон дым.
5: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
4: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
5: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
22: Что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие... Порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
5: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по 2 танкерам класса «Рекоморе», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до 100. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки не комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
23: НАТО строит смертоносную сеть. Военкор Живов о новой системе наблюдения за Россией.
24: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. Например, если беспилотник обнаружит российскую бронетанковую группировку, он немедленно сопоставит спутниковые снимки, данные радаров и датчиков. Командиры получат полную картину, говорится в материале. Под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем нашим позициям в европейской части России.
23: От психбольницы до уголовного дела. Военкор канал «Синяя Z-Борода» о задержании Ильи Ремесло.
6: Блогера доставят из Петербурга в Москву. Его задержали в рамках дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации по мотиву политической ненависти. Блогера привезут из Петербурга в Москву для избрания меры пресечения, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В марте Ремесло выложил в соцсетях серию постов с резкой критикой действий российских властей, хотя изначально придерживался иной позиции. После этого, как писали журналисты и сам блогер, мужчина попал в психиатрическую больницу.
23: А вот как это комментирует Дмитрий Стешин.
6: «Все думал, когда же юриста, чалившего в психдоме, отловят. Хотя бы для воспитательной беседы о том, где кончается сенсация и начинается измена родине». Человек через интернет пытался торговать какими-то закрытыми материалами и прослушкой из государственных органов и считал себя абсолютно неуязвимым. В Штатах его бы уже доедали в ФБР. Посмотрим, как у нас будет.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
8: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения. Потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
7: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
8: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
7: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
8: То есть это был...
7: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
8: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
7: Угу.
8: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
7: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
8: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
7: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
8: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
7: Да, совершенно верно.
8: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
7: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
8: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
7: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
8: Жест доброй воли.
7: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
8: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
7: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
8: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
7: Ну, подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
8: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
7: То есть прошлое не опровергается?
8: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
7: Угу.
8: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
7: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
8: Какая?
7: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «нет, смена режима не является целью».
8: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
7: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
8: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
7: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потери территорий, которые контролировали месяцами, потребовало срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
8: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
7: Именно.
8: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
7: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
8: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
7: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
8: Угу, в ноябре 22-го.
7: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
8: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
7: Точно.
8: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
7: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
8: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
7: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
8: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
7: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
8: Давай.
7: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
8: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
9: Ага.
8: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
9: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
8: Вообще ни разу не упоминается, да.
9: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
8: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
9: Это ты про Курск.
8: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
9: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
8: И вдруг?
9: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
8: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
9: Конечно, нет.
8: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
9: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
8: Продвинулись на 5 километров.
9: Отлично, создаем буферную зону.
8: Отступили на 10.
9: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
8: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
9: Угу, это можно увидеть на карте.
8: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
9: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
8: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
9: Именно.
8: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
9: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
8: Слушай, ну это невероятно.
9: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который ну просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
8: Хороший вопрос.
9: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
8: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
9: Так.
8: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
9: 3 секунды памяти?
8: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
9: Да-да-да.
8: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
9: Однозначно.
8: Система не проснулась однажды утром с мыслью, а давайте-ка мы будем скромнее. Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
10: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада.
7: Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
8: Да, эти линии методично пересекались.
7: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
8: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
7: Очень точно сказано.
8: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
7: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
8: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
7: Угу.
8: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «Все цели достигнуты».
7: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание двух разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
8: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
7: Да уж.
8: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. Если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
7: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. От снесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Бензин убивает. Как минимум 2 случая смертей в очередях за бензином зафиксировано в регионах России за одни сутки. Первый случай произошел в Пермском крае. Во время ожидания на АЗС скончался 80-летний мужчина. По словам медиков, предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. А второй случай произошел в Петрозаводске, Республика Карелия. Там в очереди на заправку умер 75-летний водитель. В МВД подтвердили факт смерти, однако причину не уточнили. Экономист Николай Корженевский говорит, в некоторых регионах в очередях за бензином люди стоят по 8-10 часов.
15: Резервов ну, наверное, хватит еще на какое-то более-менее равномерное использование в течение месяца, а дальше вопрос станет острее и больнее, особенно если ничего не удастся починить. Я не перестаю оговариваться, что неопределенность крайне высока. Вот, например, вроде как накануне заработал частично московский НПЗ, но при этом вы видите, с какой скоростью выходят из строя другие мощности. Так что тут ситуация крайне-крайне быстро движется, но, скажем так, масштаб проблемы, на мой взгляд, уже таков, что жить с ней придется какое-то весьма приличное время, ну уж точно до конца года.
11: Дефицит топлива охватил большинство регионов страны после атак беспилотников на крупные НПЗ и нефтебазы. По данным аналитиков, страна лишилась около 40% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов.

0: это Казахстан. Примерно в 200 километрах от Самары. Заехал на заправку, и вот актуальные цены на топливо. 2 раза дешевле, чем у нас.
1: Мы на первой заправке в Казахстане. 95-й где-то по 55 рублей на наши деньги. Здесь же на заправке можно обменять денежку.
2: 92-й бензин по 40 рублей. Дизельное топливо по 55 рублей. А еще здесь не летают дроны, не взрываются МПЗ. Здесь, блин, работает интернет, все соцсети, все мессенджеры. И знаете, как это прекрасное место называется? Это Республика Казахстан.
3: Кстати, в Казахстане уже работают над тем, как ограничить продажу бензина россиянам. Власти отмечают, из-за большого наплыва людей топлива может не хватить для внутреннего потребления. Отмечу, что до начала СВО Россия сама продавала топливо в другие страны и, соответственно, на этом зарабатывала. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Глава Норникеля Владимир Потанин доложил президенту о мерах поддержки работников компании на Крайнем Севере.
6: У нас работающих всего в компании порядка 85 тысяч человек.
7: Средняя зарплата какая?
6: Средняя заработная плата у нас 217 тысяч рублей. Это достаточно высокая заработная плата, которая превышает, например, в 2 раза средняя, так сказать, по России. Но там север, конечно, там другие, так сказать, условия. Поэтому большой доблести в том, что мы просто платим высокую зарплату, не было бы, если бы мы не сопровождали это очень серьезным социальным пакетом. У нас люди ездят бесплатно в отпуск и обратно возвращаются. Мы ведем большие программы по медицинскому страхованию. У нас очень хороший охват добровольным медицинским страхованием сотрудников. И, кстати, я вот упомянул о людях, которые улучшили свои жилищные условия, но это не считая тех, кто по инициированной вами в 2010 году, когда вы были в Норильске, программе переселения, тоже совместно финансированием Норильского никеля, и там и были и государственные средства. Но это еще 10 тысяч семей, которые переехали, как норильчане говорят, на материк и в более комфортные условия попали. Плюс важнейшим достижением было то, что в Норильске там, 10 лет назад наконец-то появился интернет. Страшно представить, что было бы, если вот сейчас, да, если бы мы тогда все-таки не пожадничали и не провели бы оптиковолокно до Норильска. Кстати, тоже проект был такой весьма героический. 1000 километров по тундре, по сложным местам. Вот, но все работает, слава богу.
4: Главные новости дня.
3: Столица важнее, остальные подождут. Бензин со всех регионов начали свозить в Москву. Индия России отказала в доп-поставках топлива. Власти запустили кампанию по приоритетному снабжению топливом Москвы, буквально вытягивая бензин из удаленных регионов, которые один за другим вводят ограничения на АЗС от QR-кодов до продаж почетным и нечетным дням. Несмотря на остановку НПЗ в Капотне, который обеспечивал до 40% потребления топлива в столице, а также удары ВСУ по близлежащим заводам в Рязани и Ярославле, Москва остается регионом с самым доступным бензином. Это следует из подсчетов Сбера, Альфа-банка и Т-банка. Так, в столице 85% заправок продавали топливо хотя бы раз за сутки 13-14 июля, тогда как в среднем по стране нет бензина на каждой третьей АЗС.
8: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Мы в каком веке живем?
9: Люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправке Роснефти в Иркутске.
3: В отдельных субъектах не работает около половины заправочных станций. Это Крым, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Якутия и Кировская область. В Москве же минимальные очереди на АЗС. На 40% открытых заправок за бензином стоят менее 5 машин. И это не может не злить жителей других регионов страны, отмечает политолог Евгений Флидер.

0: И за последние 2 недели, да, я тоже понимаю, что в Москве ситуация изменилась, и уже не надо по ночам ехать заправляться, все равно стоять в очереди, что было 2-3 недели назад. Сегодня это так. И по-прежнему жесткая ситуация в других регионах страны. Ну, понятно, что Москва имеет политическое значение. Это, собственно, всегда так. Всегда было так для Кремля, и главное – это обезопасить Москву, и чтобы в Москве было тихо. Это принципиальный момент. Ну, собственно, вот мы видим, как он воплощается в жизнь.
1: Москва и Санкт-Петербург в приоритете, констатируют эксперты. Распределение бензина с начала мая переведено на ручной контроль правительства, которое практически ежедневно проводит совещания с нефтяными компаниями, давая указания о приоритетных отгрузках. По оценкам экспертов, производство бензина сейчас покрывает лишь 2/3 внутреннего потребления. Оно составляет около 80 тысяч тонн в сутки при спросе до 120 тысяч. Тонн. И покрыть эту недостачу не удается даже за счет импорта. Государственные НПЗ Индии отказали Кремлю в увеличении поставок бензина. Причина – у них нет лишних объемов топлива для экспорта. Сейчас в Россию направляются лишь 2 партии индийского бензина объемом 42 тысячи тонн. И это просто капля в море, которая не в состоянии закрыть потребности России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
2: Это даже не пластырь. Смотрите, Россия потребляет в 3 раза больше в день, еще раз, везут вот столько, сколько России хватит примерно на 8 часов. Как вы думаете, возможно решить проблему? Нет, невозможно. Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого в принципе нет, не существует.
1: А инфраструктуры нет, потому что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может закрыть даже потребности внутреннего рынка. В общей сложности Индия согласилась поставлять в Россию около 100 тысяч тонн бензина в месяц. Это меньше суточной потребности России в горючем. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Губернатор Белгородской области Александр Шуваев о готовящихся квотах для предприятий в регионе, согласно которым определенный процент сотрудников станет добровольцами и подпишут контракт.
5: Вскоре будет подписано распоряжение, согласно которому предприятия, которые работают в области, предоставят определенное количество добровольцев. То есть в зависимости от размера предприятия будет установлена квота, и определенный процент сотрудников подпишет контракт, ну, какой они сами себе выберут. Будь то беспилотные войска, контракт с БАРСом или с Минобороны. То есть, да, определенные сложности, они, безусловно, возникнут. Ну, там, кадровые перестановки, где-то придется перестроить производство. Но, опираясь на опыт предыдущих периодов, мы понимаем, коллектив всегда справится, потому что характер у наших людей крепкий, и все это понимают. Я лично на связи с федеральным центром обсуждали это с профильным министерством, цифры согласованы, и до каждого предприятия квота будет введена в индивидуальном порядке. Самое главное – не поддаваться панике. Это не мобилизация в том смысле, в каком некоторые пытаются это преподнести.
3: На радио «Лента» «Шок дня».
6: В российских регионах очереди на заправках превращаются в зоны риска. Только за одни сутки зафиксированы как минимум 2 смертельных случая, связанных с ажиотажем вокруг топлива. Причиной гибели людей стали многочасовое ожидание в очереди, а также конфликты и даже драки на станциях.
3: Радио «Лента» 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени.
7: Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: НАТО строит смертоносную сеть. Военкор Живов о новой системе наблюдения за Россией.
9: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. Например, если беспилотник обнаружит российскую бронетанковую группировку, он немедленно сопоставит спутниковые снимки, данные радаров и датчиков. Командиры получат полную картину, говорится в материале. Под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем нашим позициям в европейской части России.
8: От психбольницы до уголовного дела. Военкор канал «Синяя Z Борода» о задержании Ильи Ремесло.
10: Блогера доставят из Петербурга в Москву. Его задержали в рамках дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации по мотиву политической ненависти. Блогера привезут из Петербурга в Москву для избрания меры пресечения, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В марте Ремесло выложил в соцсетях серию постов с резкой критикой действий российских властей, хотя изначально придерживался иной позиции. После этого, как писали журналисты и сам блогер, мужчина попал в психиатрическую больницу.
8: А вот как это комментирует Дмитрий Стешин.
10: Все думал, когда же юриста, чалившего в психдоме, отловят, хотя бы для воспитательной беседы о том, где кончается сенсация и начинается измена родине. Человек через интернет пытался торговать какими-то закрытыми материалами и прослушкой из государственных органов и считал себя абсолютно неуязвимым. В Штатах его бы уже доедали в ФБР. Посмотрим, как у нас будет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
11: Обмен Воландом. Вузы по всей стране обещают студентам-контрактникам бюджетные места за службу в БАРС или беспилотных войсках. Одно из первых о таком предложении сообщила Высшая школа экономики. Там обещают оплатить обучение тем, кто заключит через университет контракт с отрядом «БАРС» Москва или войсками беспилотных систем и отслужит не менее года. Ранее в этом же вузе обещали студентам выплаты, льготы и академический отпуск, если они подпишут контракт. Военный эксперт Сергей Услендер говорит, что все это обман.
12: Год отслужишь. Только оператором беспилотника спишут все академические задолженности, еще стипендию поднимут, и ты будешь вообще весь в шоколаде. Все это полная херня, естественно. Ни в какой беспилотники никто не попадет. Все пойдут в штурм, как миленькие. Все там погибнут. Уже фиксируются не один и не два, а много случаев гибели людей 2008 года рождения. То есть 18-летних, которые подурили или под давлением подписывают контракт.
11: В вузе прямо заявляют, что программа по агитации студентов рассчитана в том числе на тех, кому не хватило нескольких баллов для поступления на бюджет. Мол, не хотите платить, идите на службу, а потом вернетесь в вуз. Вот только когда именно студент сможет вернуться назад на учебу, неизвестно. Адвокаты напоминают, все контракты бессрочные. А такая активная вербовка связана с дефицитом людей на фронте. С добровольцами сейчас тяжело, говорит журналист Иван Жадай.
13: У нас есть данные по Москве, эти данные мы собираем уже несколько лет. Цифры падают уже год, но этой весной обвал настолько значительный, что эти показатели достигли уровня 2024 года, когда даже не было никаких выплат и никаких бонусов за подписание контрактов. То есть сейчас около 1000 человек в месяц уходит из Москвы. Это в два раза меньше, чем год назад, и там сопоставимо с цифрами 2024 года. По России тенденция похожа, и вот такая нехватка кадров, она приводит вот к таким облавам.
11: Армия на фронте уже несколько месяцев несет огромные потери как в людях, так и в технике. Об этом говорят как военные медики, так и сами бойцы. Солдат Артем Захарков служит уже 3 года. За это время говорит, что повидал многое.
14: Все прекрасно знаете о том, что людей катастрофически не хватает на передовой. Зачастую нехватка действительно ужасная. Я так предполагаю, что поскольку был связан явно с тем, что многие считали, что война вот-вот закончится. И у нас эта пропаганда тоже определенным образом работала. Таким образом, тогда многие скаканули, надеясь, что вот-вот закончится, их пронесет. А по итогу они, воевая, воюют сейчас до сих пор. Вот и жалеют действительно, что подписали.
11: Боец также рассказал, что многие военные, которые подписали контракт, жалеют об этом, потому что в реальности ситуация в армии далека от того, что показывают по телевизору. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
15: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание – военная служба, по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было – не доказал устойчивость и сформированность убеждений. Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС. То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
7: Говорят военкоры.
8: Google ударил по российским приложениям. Военкор-канал «Архангел спецназа» про железный занавес над соцсетями.
10: Ну вот и произошло то, чего ожидали. Макс удалили из Google Play. То же самое произошло и с приложением ВК. И что теперь получается? Telegram заблокировали, что привело к проблемам со связью и коммуникацией на фронте. Также противник получил значительное преимущество в информационной борьбе. Из-за блока в Российской Федерации основными трансляторами мысли стали украинские ресурсы. Вторая проблема тоже фронтовая. Из-за невозможности нормальной работы для российского населения упали и охваты постов, и сборы для наших подразделений. Учитывая, что коптеры сейчас — это расходник, это также сказывается на бойцах. Ну и с удалением Макс логично то, что теперь у людей вообще пропадает альтернативный канал для получения актуальных новостей и сведений. Телеграм заблокирован, Макс теперь вообще не скачать. В приложении Huawei проблемы возникают только при включенном VPN. И если мы хотим добиться результата и на поле боя, и в информационном пространстве, то освещать деятельность нужно там, где работают все. Но все это вы можете сказать в Русторе.
8: Турция готовится к войне в Черном море. Иван Отраковский о гарантиях безопасности для Украины.
16: Турция готова возглавить военно-морскую часть будущих международных гарантий безопасности для Украины, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По его словам, Анкара уже достигла взаимопонимания с союзниками, а военно-морские силы участвующих стран начали планирование возможных действий в Черном море. В это же время у нас следующая новость. Москва признательна Турции за готовность содействовать урегулированию конфликта на Украине и сохраняет открытость к диалогу, заявил Дмитрий Песков. Отличные две новости, особенно если учесть, что Турция член НАТО, поддерживает вооруженные силы Украины, а наш флот заперт в Новороссийске. То есть Турция станет полновластным хозяином Южных морей, а власть Российской Федерации радостно кивает головой. Согласны, еще и благодарят. Я напомню, как Игорь Стрелков предупреждал, что нас ждет война с Турцией. Просто напомню.
8: Крым снова под ударом. Военкор-канал «Архангел спецназа» о новой атаке на инфраструктуру полуострова.
10: В ночь на 17 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 243 беспилотников. Еще 117 поразили в дневное время суток 16 июля. Основной целью ударов стал Крым, где беспилотниками атакована железнодорожная инфраструктура на востоке полуострова, а конкретно в районе Керчи. Кроме того, судя по радостным возгласам украинских каналов, противник вновь бил по энергетическим подстанциям на востоке Крыма. Еще одной целью стал Бердянск, где также под удар попала подстанция. Помимо этого, украинские ресурсы вновь отчитались об атаках по судам в Азовском море. Однако все внимание украинских каналов приковано к событиям с отставкой министра обороны Федорова, где многие его поддерживают. При этом во время этого негодования они не забывают обвинять во всем Россию и желать российским гражданам смерти. Так что нам расслабляться не время, а то вижу, что многие уже радуются. Не забывайте, что все это в принципе может быть театром для отвода глаз. Мы такое уже проходили и не раз.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
17: На, прямо на видос, вон дым.
11: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
18: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
11: По предварительным данным, загорелись склады и, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
19: Что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие... Порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
11: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до сотни. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки не комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: В городах по всей России участились случаи задержания силовиками прохожих мужчин, после чего их отвозят в военкоматы или полицейские участки, где силой заставляют подписывать контракт с Министерством обороны.
20: В российских регионах участились облавы, в ходе которых мужчин ловят на улицах, увозят в военкомат и там заставляют подписывать контракт. В последние дни подобные случаи произошли в Пензе и Ижевске. Как рассказали родственники, задержание проводили 4 людей в штатском, но с военными корками. В сборном пункте мужчин заставляли подписывать контракты якобы на рытье окопов, разбив в процессе одному из них нос. Другого жителя Ижевска задержали в нетрезвом виде у подъезда, и он подписал документ, который обязывает его явиться в опорный пункт. В начале июля в Ростове-на-Дону полицейские и сотрудники Росгвардии провели рейд в общественном пространстве «Инсайт». Искали якобы наркотики, но в ходе проверки задержали 35 мужчин. Их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Местные жители говорят, что подобные рейды в Ростове – обычное дело. На кадрах из соцсетей именно с этого рейда можно заметить военных. Обычно в подобных облавах, в клубах они участие не принимают. Ростовские СМИ писали, что документы у присутствующих проверяла военная полиция. В автобусе, куда приводили задержанных, мужчинам сразу предлагали подписать контракт с Минобороны на службу в тыловых подразделениях. Отказавшимся говорили, что с ними может всякое случиться и что они рискуют оказаться в штурмах.
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
21: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Наша Вселенная существует около 14 миллиардов лет. В ней насчитывают триллионы планет, многие из которых гораздо старше нашей Земли. По всем математическим расчетам, космос должен буквально кишеть развитыми, высокотехнологичными цивилизациями, бороздящими просторы галактик. Великий физик Энрико Ферми однажды сформулировал свой знаменитый парадокс, задав коллегам простой, но пугающий вопрос. Если инопланетян так много, то где же все они? Мы направляем в небо мощнейшие радиотелескопы на протяжении 70 последних лет, но в ответ слышим лишь мертвую, леденящую душу тишину. Уфологи и философы выдвигают множество мрачных и фантастических гипотез, пытающихся объяснить это великое молчание. Одна из самых жутких теорий — гипотеза темного леса, описанная писателем Лю Цысенем, согласно которой космос населен хищными цивилизациями, которые намеренно сидят тихо, уничтожая любого, кто рискнет заявить о своем существовании. Другая версия — «Великий фильтр» — предполагает, что любая разумная жизнь неизбежно уничтожает сама себя ядерным оружием или чем-то таким, ну или искусственным интеллектом еще до того, как успевает освоить межзвездные полеты. Существует и сценарий зоопарка, согласно которому высокоразвитые расы прекрасно знают о нашем существовании, но сознательно изолируют Землю, превратив ее в своеобразный космический заповедник, чтобы наблюдать за нашей эволюцией, но со стороны, не вмешиваясь в естественное развитие человечества. Некоторые исследователи предполагают гипотезу симуляции. Согласно этой пугающей концепции, весь видимый нами космос — это лишь детально проработанная компьютерная программа, созданная сверхразумными существами. В такой модели звездное небо является лишь красивой статичной декорацией, цифровой иллюзией, за пределами которой реального космоса и не существует вовсе. А значит, искать сигналы далеких братьев по разуму совершенно бессмысленно. Академические астрономы дают ситуации техническое объяснение. Человечество слышит и слушает космос слишком недолго и в узком диапазоне частот, а радиосигналы быстро затухают и превращаются в неразличимый шум на фоне излучения звезд. Карл Саган подчеркивал, что мы можем просто не понимать язык, на котором общаются развитые существа, использующие нейтринные или квантовые каналы связи вместо примитивного радио. Возможно, мы просто разминулись во времени, ведь цивилизации могут вспыхивать и гаснуть за считанные мгновения по космическим меркам, оставляя после себя лишь остывшие руины планет. Космос может казаться пустым просто потому, что мы пока находимся на стадии младенчества и не научились еще правильно смотреть по сторонам. Мертвая тишина над нашими головами — это не приговор, а вызов для будущих поколений земных исследователей, готовых заглянуть за горизонт неизведанного. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 18 июля. Давайте спросим у рун, вытянем руну. Что же нам пророчат руны в этот день? Итак, выпала руна Урус. Ну, это руна, знаете, физического здоровья и всего, что с ним связано. То есть мощный знак каких-то судьбоносных превращений, поворотов. Да, это руна изначальной силы. Она символизирует новое свершение, начинание. Вот вас ждут какие-то новые источники энергии. Вы будто переросли свой уровень. Выходите на новый уровень игры. И здесь, в работе, Урус может символизировать силу, решимость. Это энергичное продвижение вперед. То есть пришло время действовать. Вы можете столкнуться с возможностями для карьерного роста или новых проектов, задач, которые требуют от вас каких-то лидерских качеств и активного участия. То есть на скамеечке отсидеться не получится. Здесь упорство, лидерство, активность. То есть уверенность в своих силах станет вашим козырем, и ваша энергия, настойчивость помогут преодолеть любые трудности. А вот в любовных делах этот день может принести новые знакомства, возможности для углубления отношений. Опять же, выход на новый уровень. Да? То есть, если встречались, возможно, решите вместе жить. А может быть, жили-жили и решите, наконец, узаконить свои отношения. То есть, выход, новый уровень, рывок. И здесь, возможно, вы почувствуете необходимость открыто говорить о своих чувствах или решать давно назревшие проблемы с партнером. А если вы одиноки, не упустите шанс встретить кого-то, кто станет вам близким. В этот день все возможно. В плане здоровья руна Урус говорит о физической силе, о выносливости. Это отличный период для улучшения вашей формы, заботы о своем теле. Хорошее время, может быть, для начала нового режима тренировок или улучшение своего питания. То есть вы можете почувствовать желание заботиться о своем здоровье и внешнем виде. Здесь включите в свой распорядок дня физическую активность обязательно. Это может быть что угодно. От пробежки, йоги до каких-то активных тренировок в спортзале. То есть используйте свою энергию для достижения новых высот в работе, в здоровье, в отношениях. Не бойтесь открываться миру и быть уверенным в своих силах. То есть этот день может стать для вас началом нового и увлекательного этапа в жизни. Принимайте, благодарите и действуйте.
5: Радиолента. Потеря дня.
6: Крым получил новый удар по транспортной системе. Украинские беспилотники атаковали железнодорожный узел в Керчи и российские суда в Черном море. Под угрозой оказались важные логистические маршруты полуострова, от поставок топлива до военных перевозок.
5: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Священник Павел Островский пожаловался на то, что у российской молодежи иссякает всплеск патриотизма и все чаще звучат революционные нотки.
22: Недавно общался, значит, с молодежью, которая активно смотрит ТикТок. Сам я сразу скажу, ТикТок не пользую. Вот, и они сказали, что, ну, как бы я прям чувствую, что от них идут, как они говорят, вайбы, такое настроение, что вот, что в России все просто очень-очень плохо, что просто вот все кранты, что происходит с властью, прям такие, знаешь, революционные нотки, что надо что-то делать. И я такое, ну, спрашиваю, откуда, ну, ветер дует, что случилось, да, ребята, вот там буквально там за месяца два. Они говорят, весь ТикТок заполнен, да, сообщениями, причем наших же пользователей, да, о том, как все плохо. И вот здесь это очень важный момент, что даже не нужно никакого пинка от каких-нибудь там западных тоже политтехнологов, когда все можно сделать собственными руками. Реально создается такое ощущение у пользователей, самых рядовых наших там молодых ребят в ТикТоке, да, что все конец стране. Я там спрашиваю этих ребят, а вы в ТикТоке была какая-нибудь информация, может, про то, что там школьники наши победили на международной
23: олимпиаде
22: по физике? Или, да, может быть, о том, что там прошел какой-нибудь фестиваль семьи, и там у нас там участвовало там буквально там в этом фестивале там тысячи и тысячи семей, да? Может быть, про что-то еще приятное? Нет. Хорошо было бы наши власти понимать, что вот этот всплеск патриотизма, который был у молодежи, он иссякает. И еще совсем недавно была совершенно просто удивительная картина, как наши, собственно, старшеклассники и там студенты, ну, вот основной сегмент ТикТока, да, и то же самое это было в Инстаграме, как запрещенная соцсеть в России, как они прям защищали страну. То есть был всплеск патриотизма, и поэтому, когда кто-то пытался что-то против нас там сказать, даже какие-нибудь политтехнологи, западная пропаганда, да, и так далее, наши, наоборот, защищали. А вот теперь ситуация поменялась.
5: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
24: Обычным людям не положено. Власти отказались открывать для жителей Калининградской области карту с наличием бензина на АЗС, с чем связан ограниченный допуск. Торги отменили, котельные не запустили. Балтийск остается без газового тепла еще минимум на год. Город опять будет зимовать на мазуте. А ВОЗ и ныне там. Жители Калининграда массово жалуются на невозможность записать детей к врачам, когда медицина наконец станет доступной. Итак, власти Калининградской области не собираются делать общедоступной интерактивную карту, на которой отображаются запасы топлива на заправках региона. Именно с такой просьбой к губернатору Алексею Беспрозвану к социальной сети обратился житель области, предложив открыть доступ к карте, чтобы водители могли заранее видеть, где есть бензин, поехать и заправиться. Однако в региональном министерстве цифровых технологий ответили отказом, мол, карта предназначена только для служебного пользования, чтобы отслеживать поставки топлива и координировать работу коммунальных и экстренных служб.
25: Интерактивная карта в первую очередь создана для оперативной работы регионального штаба по топливному обеспечению, чтобы постоянно держать на контроле текущую ситуацию по поставкам бензина и дистоплива в Калининградскую область и их наличию на всех заправках региона. Также карта позволяет корректировать логистику транспортным компаниям, коммунальным и специальным службам в режиме реального времени. Кроме этого, информация, поступающая от топливных компаний в единую информационную систему, поможет заранее перераспределить логистику развоза топлива по АЗС.
24: Минцифры обычным автомобилистам по-прежнему предлагают пользоваться неофициальными картами наличия бензина, которые заполняют сами водители. Правда, их точность зависит от того, насколько регулярно люди обновляют информацию. При этом власти обещают не дать повториться случившемуся в регионе топливному коллапсу. Но, честно говоря, в это верится с трудом, учитывая количество неработающих в стране НПЗ. На днях после атаки беспилотников полностью остановило работу еще одно предприятие. Нефтеперерабатывающий завод «Газпром» «Газпромнефтехим Салават» в Башкортостане. Это крупнейший НПЗ «Газпрома», который до удара ВСУ перерабатывал около 7,5 миллионов тонн нефти в год. По оценкам специалистов, на восстановление уйдут недели, если не месяцы. Следует отметить, что Салаватский НПЗ стал уже пятым крупным российским заводом, который полностью остановил работу только с начала июля. В среднем после ударов дронов новые нефтеперерабатывающие заводы выходят из строя каждые 3 дня. На фоне топливного кризиса в стране и высокой стоимости логистики цены на продукты в Калининградской области продолжают дорожать.
9: За месяц картофель вырос в цене от 30 до 50 рублей за килограмм. Лук, морковь и капуста почти на 20 рублей. Помидоры стоят от 150 рублей за кило. Огурцы от 100 рублей. Лимоны продаются по цене около 300 рублей. Центробанк отмечает, что сезонные овощи в Калининградской области дешевеют медленнее, чем в других регионах страны, из-за более высоких расходов на доставку. Ситуацию усугубляет и сокращение конкуренции. Одна из крупнейших региональных торговых сетей «Виктория» прекратила работу после поглощения федеральной «пятерочкой».
24: На этом фоне жители региона вынуждены экономить все больше. Даже власти признают, что по всей России покупатели стали реже ходить в магазины. А в Калининградской области, к тому же, проблему усиливают более высокая инфляция, зависимость от поставок с материка и низкие доходы части населения. Экономисты и данные статистики констатируют, что в начале июля 2026 года цены на лекарства, детское питание, курицу, рыбу и ряд базовых продуктов выросли сильнее, чем за аналогичный период всех предыдущих лет проведения СВО. И дальше может быть еще хуже. Ситуация из разряда «хуже некуда» сложилась в Балтийске, где история с газовым отоплением все никак не закончится.
12: Балтийск снова остается без газового тепла. Торги на запуск 3 новых котельных сорваны. За 13 миллионов рублей подрядчик должен был наладить оборудование на улицах Донского, Синявина и Серебровской. Но муниципальное предприятие «Тепловые сети» отменило закупку. Из-за этого к зиме город рискует опять остаться на мазуте, поскольку без реальных потребителей котельные нельзя вывести на рабочую мощность.
24: А ведь власти обещали Балтийску газ еще к 2023 году, затем к 2025. В марте этого года сроки снова сдвинули до 1 сентября. Городские котельные, по данным прокуратуры, достраивали с задержками, подрядчику выносили предостережения. А многострадальный газопровод, начатый еще в 2012 году, заработал частично только в декабре прошлого года. И вот теперь новый виток неопределенности. Кстати, похожее состояние испытывают и жители Калининграда, у которых, правда, газ есть, но вот с медицинским обслуживанием не повезло. Калининградцы продолжают жаловаться в социальных сетях на невозможность записать детей к врачам, несмотря на регулярные попытки.
13: Когда все-таки люди смогут записывать своих детей к врачу? Уже месяц не сплю и никак не могу записать сына и дочь к стоматологу и окулисту. Сегодня опять пыталась, но, увы и ах.
14: Не только к детским врачам невозможно записаться, но и к взрослым тоже. Я уже 2 года не могу записаться к окулисту.
15: Поликлиника 6-я детская на Горького. Ортопеда уже давно нет ни одного. Что делать? Кому ходить на перевязки и наблюдаться после операции? Это издевательство.
23: Тоже пытались к стоматологу попасть. Не получилось. Потом пошли платно, и так и лечим платно.
24: В общем, если ситуация в здравоохранении Калининградской области и улучшается, в чем уверяет губернатор без прозванных, то крайне незаметно для людей. Как свидетельствуют данные опросов, более 53% жителей региона считают, что попасть на прием к врачу тяжело. По этой причине 1/4 жителей, то есть примерно каждый 4-й, уже перешли на платную медицину. Здоровье – это одно, как и жизнь. Ну а пока пациенты стоят в живых или электронных очередях за реальной помощью, в Гурьевской центральной районной больнице штампуют призрачные приемы. В системе MedRec медики фиксируют по 3 липовых визита в день. Так одна жительница Гурьевска с изумлением обнаружила, что якобы прошла 2 диспансеризации с разницей в минуту и даже проверила легкие ровно в полночь. При этом сами врачи сознаются, что вынуждены рисовать цифры и проделывать такие фокусы ради плана и хоть какой-то прибавки к зарплате. Одним словом, каждый выживает как может. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
26: Радио Лента. Прямая речь.
4: Министр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Курской области Александр Мулевин заявил, что все ограничения на заправках вводятся не потому, что бензина нет, а из-за безопасности.
7: Мы вводим ограничения не потому, что у нас нет топлива, с целью безопасности. Это самая основная причина, по которой сегодня оперативным штабом Курской области принято решение о вводе ограничений по четным и нечетным дням. Очереди на заправках, к сожалению, в сегодняшней оперативной обстановке могут привести к самым печальным последствиям.
0: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
8: История с бензином в Калининградской области выглядит как маленький региональный скандал. Где-то на заправках очереди, где-то ограничения, где-то люди пытаются понять, где вообще можно заправиться. Власти объясняют: ситуация под контролем, дефицита нет, поставки идут. Но есть одна деталь, которая делает эту историю гораздо серьезнее. Проблема Калининграда – это не причина. Это симптом. Регион просто оказался первым местом, где стали заметны последствия того, что происходит со всей российской системой переработки топлива. Потому что бензин не появляется на заправке из воздуха. Между нефтяной скважиной и колонкой стоит огромная промышленная цепочка. Добыча нефти, переработка на НПЗ, производство бензина, хранение, железная дорога, нефтебазы, логистика. И если один элемент начинает ломаться, система еще держится. Если ломается несколько, начинаются перебои. Россия долго жила с большим запасом прочности. В стране десятки крупных нефтеперерабатывающих заводов. Если один завод уходил на ремонт, другие могли компенсировать его отсутствие. Если в одном регионе возникал дефицит, топливо перебрасывали из соседних. Но сейчас эта система столкнулась с ситуацией, к которой она не была готова. По разным оценкам, из-за повреждений и остановок после атак, значительная часть российских нефтеперерабатывающих мощностей оказалась временно недоступна. Оценки расходятся – от десятков процентов до более половины мощностей, если учитывать не только полностью остановленные предприятия, но и установки, работающие с ограничениями. И вот здесь начинается самое важное. Нефтеперерабатывающий завод – это не магазин, где закончился товар, и его можно привезти вечером. Если выходит из строя установка первичной переработки нефти, каталитический крекинг или оборудование для производства высокооктанового бензина, восстановление может занять недели и месяцы. Особенно если речь идет о сложном оборудовании, которое нельзя просто купить в ближайшем магазине промышленной техники. Именно поэтому нынешняя ситуация отличается от обычного сезонного роста цен. Раньше проблема была такой. Топлива достаточно, но оно дорожает. Теперь появляется другой риск. Топлива может быть физически недостаточно в отдельных местах. И Калининград здесь – показательный пример. Регион находится в особом положении. Он отделен от основной территории России и сильнее зависит от стабильной логистики. Если где-то в стране не хватает топлива, его можно перебросить из соседних областей. С Калининградом сложнее. Там любой сбой превращается в отдельную проблему. Но самое неприятное начинается не тогда, когда бензин исчезает. Самый опасный момент, когда исчезает уверенность. Когда человек утром не знает, будет ли топливо вечером. Когда водитель начинает искать не самую дешевую заправку, а ту, где вообще есть бензин. Когда вместо нормального рынка появляется система «успеть первым». Именно это сейчас и происходит. Психологически люди воспринимают нехватку бензина намного острее, чем рост цены. К росту цен нужно привыкнуть. Было 50 рублей, стало 60. Было 60, стало 70. Это неприятно, но понятно. А вот когда человек подъезжает к заправке и видит, что привычного топлива нет, возникает совсем другое ощущение. Потому что бензин – это не просто товар. Это условие нормальной жизни. Без него останавливается доставка, дорожает перевозка, растут цены в магазинах, усложняется работа бизнеса. Именно поэтому топливные кризисы всегда имеют эффект домино. Но главный вопрос сейчас – что будет дальше? Есть несколько факторов, которые говорят о том, что ситуация может стать сложнее. Первый – сезон. Лето и начало осени – период максимального спроса на топливо. Люди ездят больше, растут перевозки, идет сельскохозяйственный сезон, которому нужен дизель. То есть рынок получает удар именно в тот момент, когда ему требуется больше всего топлива. Второй фактор – восстановление заводов. Даже если поврежденный НПЗ начинают ремонтировать, это не означает мгновенного возвращения прежних объемов. Завод может работать на 50, 70 или 80%. А для рынка каждые потерянные проценты имеют значение. Третий фактор – постоянная неопределенность. Даже если часть мощностей восстановят, остается вопрос, насколько устойчивой будет эта система дальше. Потому что нефтепереработка – это не только производство. Это еще и уверенность участников рынка. Если компании начинают закладывать риск новых перебоев, это влияет на запасы, поставки и цены. Поэтому главный сценарий, который сейчас выглядит наиболее вероятным, это не полное исчезновение бензина. Такого, скорее всего, не будет. Россия слишком большая нефтяная страна, чтобы просто остаться без топлива. Но возможен другой сценарий – хронический дефицит. Когда бензин есть, но не всегда. Когда в одном регионе спокойно, а в другом – очереди. Когда цена меняется быстрее, чем люди успевают привыкнуть. Когда государству приходится вручную регулировать рынок, ограничивать экспорт и искать экстренные решения. Именно поэтому история Калининграда важна. Это не просто проблема одного региона и не случайные перебои на отдельных заправках. Это первый сигнал того, что система, которая десятилетиями казалась практически неуязвимой, начала работать без привычного запаса прочности. И проблема сейчас не только в цене бензина. К росту цен люди привыкли. Гораздо опаснее ситуация, когда топливо есть на бумаге, но его сложнее найти в реальности. Россия остается нефтяной державой, но нефть сама по себе не превращается в бензин. Для этого нужны работающие НПЗ – оборудование, логистика и стабильные поставки. Если эти звенья начинают выпадать одно за другим, даже огромные запасы сырья перестают быть гарантией. Поэтому осенью главный вопрос может быть уже не «сколько стоит бензин», а гораздо неприятнее – «где его вообще можно будет купить?». Потому что настоящий кризис начинается не тогда, когда растет цена, а тогда, когда привычный товар перестает быть гарантированным.
10: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
11: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Топливный кризис добивает экономику. Страну накрыла волна банкротств. Деловая активность бизнеса в июне резко снизилась. Это показал опрос тысяч предприятий, который провел Центробанк. Рассчитываемый индикатор бизнес-климата ушел глубоко в минус, что говорит о кризисе, считают специалисты. Похоже, что топливный дефицит все-таки отправил экономику в рецессию, говорит экономист Кирилл Рогов.
17: Что для экономики значит этот кризис, какие будут последствия?
3: Надо сказать, что прежде всего надо понять, что да, бензин – это инфраструктура. Это инфраструктура и с социальной точки зрения, и с экономической. В частности, вот нефтепереработка, которая сейчас сократилась в России в июне, скорее всего, на 25% в годовом выражении. Это самая большая отрасль обрабатывающей промышленности. Это почти 18% всей обрабатывающей промышленности или 9% всего промышленного производства.
16: Одновременно с этим разгоняется инфляция. Опрос предприятий Центробанком зафиксировал взрывной рост сдержек и скачок инфляционных ожиданий. В результате топливный кризис и ускоряет рост цен, и отправляет экономику в рецессию. Такая ситуация называется стагфляцией. Это большая проблема. Если для борьбы с инфляцией поднять ключевую ставку, то можно добить экономику. Но если снизить ее для поддержки деловой активности, то рост цен еще сильнее ускорится и станет бесконтрольно нарастать. Поэтому чем-то надо жертвовать, объясняет экономист Кирилл Рогов.
3: Цены на бензин идут вверх, и, соответственно, инфляция идет вверх. Что это значит для экономики? Что вот то, как сейчас считает инфляцию, рост

0: Волна банкротств, депрессия в экономике, повышение налогов и рекордно высокая ключевая ставка ЦБ спровоцировали резкий рост закрытий российских компаний. За первое полугодие суды признали банкротами 3500 юрлиц. Это на 11% больше, чем годом ранее. Банкротства и жалобы на предбанкротное состояние затронули IT-компании, ритейл, инфраструктурные компании и даже предприятия, производящие продукцию для ВПК. «Плохо сейчас всем», — говорит экономист Игорь Липсиц.
1: На рынке бизнеса прибыли плохо, прибыль падает. Российских компаний идет огромный вал неплатежей. Сумма неплатежей в российской экономике, она, по-моему, превысила уже 7 триллионов рублей. И, значит, соответственно, с каких денег я буду гасить кредиты банка, если мне мой покупатель ничего не заплатил, я денег не получил. Значит, я кредит банку не гашу, и банк, соответственно, у меня в беде. Вот это вся, ну, как бы система комплексных бед, нарастающих в России.
0: В то же время правительство увеличивает расходы и дефицит бюджета. Это усиливает инфляцию и не дает снизить ключевую ставку, что, в свою очередь, сдерживает инвестиции и бьет по бизнесу. Военные издержки стремительно растут, отмечается в докладе Центра стратегических и международных исследований. Экономика быстро разрушается, рост остановился, резервы истощаются, а зависимость от Китая увеличивается. Продолжение СВО ведет страну к экономической пропасти, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Кузбасса Илья Середюк дал поручение по защите жителей от различных угроз, в том числе связанных с БПЛА.
4: Коллеги, наша задача – принять все меры, которые от нас зависят для обеспечения безопасности жителей региона. Не все сейчас буду говорить в публичном пространстве. В открытой части совещания хочу поставить несколько задач. Необходимо разместить в общедоступных местах аптечки для населения. В них должны быть жгуты, бинты, средства первой необходимости. И эти аптечки должны быть размещены на случай чрезвычайной ситуации. Конечно же, лучше, чтобы они не пригодились. Но люди должны знать, что эти аптечки находятся в конкретных местах, поблизости с местом проживания, местом массового пребывания людей. И необходимо выполнить навигацию для того, чтобы люди знали, как дойти до этой аптечки, до того места, где можно воспользоваться ей. Второе, необходимо обратить внимание на то, что в наших многоквартирных жилых домах все подъездные двери закрыты. И люди, которые находятся рядом, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, могут укрыться в этих подъездах, в этих подвалах, там, где мы готовим укрытие. Поэтому домофоны при чрезвычайных ситуациях уже в Кемерово, по моему поручению, вводится практика объединения современных домофонов в общую сеть. Это значит, что при необходимости по специальной команде все домофоны будут открываться в считанные секунды, и люди смогут укрыться в подъездах. А динамики этих домофонов должны иметь обратную связь с диспетчером. Прошу глав взять на заметку, проработать такие возможности у себя. Теперь, что касается убежища. Это третья часть моих поручений. Они касаются той задачи, которую я уже ставил, подготовить их во всех населенных пунктах, привести к единому стандарту.
2: Главные новости дня.
0: Макс забанили. Госмессенджер удалили из магазина приложений Google и App Store. К санкциям против ВК присоединился китайский техногигант. Государственный мессенджер Макс, который разрабатывает холдинг ВК, теперь стало еще сложнее скачать. В июне он получил отметку шпионского приложения и был удален из App Store. Теперь же его удалили из магазина приложений Google Play. Это произошло через 3 дня после того, как Евросоюз ввел санкции против ВК. Поэтому из Google Play исчезло приложение самого ВК, а также другие приложения компании. Одноклассники, Дзен, почта и облако Mail, ВК-видео и еще около десятка сервисов. Крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei также удалил приложение ВК из своего магазина

0: App Gallery. Пока приложения доступны на телефонах с операционной системой Android, но и это ненадолго, ведь санкции будут ужесточаться, считает IT-специалист Денис Альшанов.
1: Брюссельская вот эта вся машина, она очень медленная, она очень бюрократичная. Сейчас, мне кажется, эта машина уже не остановится. И это очень печально, это очень ужасно. Это значит, что реально гигантскую страну оставляют без связи. Но оставляют без связи, вопреки словам Захаровой, не в Брюсселе, а они сами это все сделали. Ну, то есть, понимаете, вот это вот все было сделано. Был сломан весь интернет. Было сделано так, что вы не можете пользоваться теми мессенджерами, которыми вам нравится пользоваться. Неважно, какими. На самом деле, неважно, какими. Это Telegram, Signal, WhatsApp, прости господи, Viber. Все это нельзя, невозможно, не работает, запрещено. Без VPN, естественно. С VPN это работает.
0: Выходит так, что сначала в России запретили все иностранные мессенджеры, сломали налаженную систему, чтобы перевести всех на Макс, хотя люди этот мессенджер так и не приняли всерьез. Но правительство не отказывается от планов загнать всех в Макс. Согласно последнему распоряжению, российские госслужащие и работники бюджетной сферы, включая здравоохранение и образование, должны полностью перейти на Макс в рабочей коммуникации к 2030 году. Вероятно, раньше этого срока правительство не надеется перевести госслужащих в нацмессенджер, потому что люди всячески саботируют этот переход, говорит специалист в области информационных технологий Михаил Гуревич.
2: Госслужащие всеми ногами, руками упираются. Да, вот, поэтому, президент требует. Ну, действительно, даже, значит, ФСБ, который, ну, мы понимаем, контролирует все эти приложения, так или иначе, даже они, в общем-то, делали заключение, что оно не секьюрное, то есть, в смысле, оно небезопасное. Но главная проблема в том, что оно не только небезопасное, оно не юзабельное, то есть оно не, неприятно в использовании.
0: Напомню, что госмессенджер «Макс» был представлен в марте 2025 года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, говорит IT-специалист Денис Альшанов.
1: Они всегда кивали в сторону такого мессенджера, как WeChat. Это китайский мессенджер, единственный и основной, в котором живут все, люди живут там. Там платежи, там социальные какие-то штуки, там документы какие-то, там все. И вот российские деятели, они такие, ну вот смотрите, вот у китайцев получилось, а значит мы повторим. Вот только проблема в том, что WeChat, он начинал не как приказ сверху, нет, он начинался снизу, он рос, он развивался. И вот без этого роста и развития без пользователей, которые заинтересованы в нем, это все не работает. Изначально весь этот Макс был мертворожденной идеей.
0: Если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и улучшал удобство пользования и безопасность, то гармоничный прирост юзеров был бы неизбежен. Тогда у мессенджера был бы шанс стать номер один в стране. Но эту возможность упустили, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
3: Радиолента. Цифра дня.
4: 63%. Настолько упало производство бензина в России после серии атак по нефтеперерабатывающим предприятиям. Топливный кризис уже выходит за пределы заправок. В городах отменяют общественный транспорт, а отдаленные населенные пункты столкнулись с нехваткой продуктов из-за невозможности их доставить.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что европейские лидеры подтвердили, что будут финансировать Украину, в том числе покупая американское оружие столько, сколько продлится война.
5: Коалиция желающих или решительных, как и предполагалось ранее, официально объявила о создании коалиции антибаллистической и запуске программы ПРО под названием «Фрея». Не будем погружаться в германо-скандинавскую мифологию и времена викингов. Фрея – богиня красоты и защитница. Применительно к данной ситуации это переводится как «небесный щит». В состав нового объединения вошли Украина, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Дания. Как сообщалось накануне, ракеты ПВО будут украинские, командные пункты и радары – европейские. Кроме того, согласован порядок размещения европейских военных контингентов на украинской территории после завершения боевых действий. Конкретики мало. Предполагается, что они встанут лагерем в отдалении от линии фронта, вероятно, где-то на западе страны. Накануне встречи Владимир Зеленский вручил Эммануэлю Макрону Государственный орден свободы как настоящему другу Украины. Это высшая награда республики, которая может быть вручена иностранным гражданам. В Кремле назвали все это действие коалицией подстрекателей войны и коалицией заблуждающихся. Ранее Минобороны РФ выпустила заявление о том, что российское высокоточное оружие способно преодолевать любые средства ПВО западного производства, размещенные на украинской территории. Зеленский при всем при этом признает критическую нехватку перехватчиков именно сейчас, тогда как Фрея – это проект все-таки не сегодняшнего дня. Главный вывод из всего происходящего делается следующий. Европа подтверждает и гарантирует поддержку Украины столько, сколько нужно в новых условиях, то есть за свои деньги, практически без финансового участия Соединенных Штатов, принимая тем самым условия Дональда Трампа. Но оружие, видимо, разведданные, технологии и иная поддержка, не связанная с масштабными затратами, будет американская. Формула меняется, но по сути остается прежней. Запад на стороне Киева. Таким образом, коалиция желающих, в скобках решительных, закрепила договоренности саммита НАТО в Анкаре. Старый свет, при всем при этом, намерен опровергнуть делами утверждение о своей слабости и неспособности на решительные поступки. А это значит, что как минимум воинственная риторика будет преобладать. И это подтверждается увеличением оборонных бюджетов стран-участников. К слову, Дональд Трамп вновь погрузился в проблемы Ближнего Востока, где фиксируется явное очередное обострение. Плюс к этому, совсем скоро в Соединенных Штатах начинается предвыборный период. А это значит, что мирное урегулирование вокруг Украины, скорее всего, откладывается, по всей видимости, до конца года точно.
3: Радио Лента. Прямая речь.
6: В Нижнем Новгороде инвалиду третьей группы без ноги. Газовщики отключили газ, потому что он не успел быстро открыть дверь для проверки.
7: Вы мне долбите в дверь, да? Я без ноги инвалид. Я ежесекундно встать не могу, мне протез нужно надеть для начала. Когда я оделся, одел протез, шорты и майку, вас уже не было. Я не успел протез одеть, понимаете?
8: Пустили все под известно.
7: На каком основании? На каком основании?
8: Написано.
7: Да вы мне скажите, на каком основании вы газ отключаете?
8: Аминь 410, правительство России.
7: Что там написано?
8: Прессовку стоит,
7: почитайте.
9: Раздался дикий стук в дверь. Я сидел на кровати. Стучали так, как будто пожар или что-то произошло, наводнение, что-то такое. Я, поскольку являюсь инвалидом третьей группы, то, соответственно, я не мог как бы сразу выйти, чтобы открыть дверь. И, соответственно, пока я надевал протез, пока одевал верхнюю одежду, я вышел в подъезд. Здесь уже стояли газовщики. Я сказал сотрудникам газовой службы, объяснил ситуацию, что я не могу ежесекундно встать, поскольку мне нужно надеть протез для того, чтобы открыть им дверь.
7: Вы сейчас идите ко мне в квартиру и проверяйте газ.
10: Пишите прокуратуру, жалко.
7: Молодой человек, я еще раз говорю, я инвалид без ноги. Мне протез нужно одеть для того, чтобы вам дверь открыть или нет?
10: Жалоба.
7: Вы меня слышите или нет? Понимаете, вы придите ко мне в квартиру и проверьте газ.
11: Сейчас нет возможности проверить его.
7: Почему?
11: Потому что газа нет.
9: Я им несколько раз показывал то, что я инвалид, что у меня протез. Да я даже не показывал. Я в шортах просто был, понимаете? То есть у меня ампутация ниже третьей голени. И, соответственно, никакого, как бы, ну, полное пренебрежение. Все вот там есть, ну, на ролике это все видно, там все есть, там все читайте, все.
7: Да я не ору, потому что я инвалид, идиот. Мне надо ногу прицепить.
11: Вы не хамите.
7: Да потому что я тебе еще раз говорю.
11: Кто не хамит?
7: Мне ногу нужно одеть, дурак. Ты понимаешь или нет?
11: Зачем хамить?
7: Ну мне ногу, говорю, нужно прицепить. Я не могу дверь открыть за 2 секунды. Ну вы с ума сошли, что ли, совсем?
11: Никто с ума не сошел.
3: Тикток-канал «Тайный советник» представляет.
12: когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством «Мерседеса». Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству «Патриотов», по-моему, что-то около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не в то производство. Совершенно. Это вам не колеса к «Мерседесу» прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной своей службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава. А сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
13: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
0: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют службу жить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
14: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
0: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего. Хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
14: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – это депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО, Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
0: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
15: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
16: На, прям на видос, вон дым.
15: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
17: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
15: По предварительным данным, загорелись склады и, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию Керченская. Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
18: А что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие, порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
15: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по 2 танкерам класса «Рекоморе», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до 100. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки не комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
19: Рыночек не порешал. Военкор Астрахань о блокировке ВК и МАКС.
20: Итак, то, что давно должно было произойти, произошло. Приложение снесли из гугловых сервисов. Тут я могу только повторить то, что уже писал в ситуации с айфонами. Оказывается, что все разговоры про свободу в частном информационном пространстве и о том, что зависимость от отдельной корпорации — это не страшно, — вымысел. Людей моего поколения пугали призраками государственной машины и тоталитаризма, подавая корпоративные площадки как островок свободы и даже прививку от подавления личной свободы. А ее нет ни разу. И рыночек не порешал. Оказалось, что можно почти все и даже проще. Это ж не страны с какими-то законами. Хозяин ресурса вам вообще не обязан ничего предоставлять. А еще оказалось, что корпоративные игроки достаточно легко договариваются с властимущими в странах, где хотят. И ни рынок, ни призрак свободы им не мешает. Вот считали в Гугле, что демпартия — это правильная информация, и выдавали нужные ответы по всем запросам. А кого надо — блокировали. Потому что, читай мелким шрифтом, админ имеет право. А хочешь свою свободу слова — строй свой Google. Так что я не знаю на самом деле, куда все это придет и как будет работать. Видимо, без конкуренции площадок и ресурсов жить будет так себе.
19: Ближе надо быть к народу. Военкор Анастасия Кашеварова о реальных российских зарплатах.
21: Я недавно покупала молодой девушке несколько банок смеси для ребенка. У нее зарплата в Подмосковье 45 тысяч рублей. Одна банка смеси на козьем молоке стоит под 7 тысяч. Цена на смесь детскую сильно поднялась. И тут смотрю на сокрушенные лица Адаларова, сына владельца Крокуса, и на Лепса, что, мол, каптат наше большинство, получающее зарплату в 200-300 тысяч, выживает. Уважаемые, это за зажиточные так получают. Ближе надо быть к народу, и тогда, быть может, и не придется жалеть его. Потому что вы офигеете, как у нас народ выживает. А так напомнила старые скетчи про двух депутатов в «Наша Раша». Помните? Депутаты, которые себя не жалели, и о народе только и думали.
19: Кому война, кому мать родная. Военкор-канал «Записки ветерана» о деле Владимира Базарова.
20: Бывшему вице-губернатору Белгородской области следствие вменяет растрату почти в 2 миллиарда рублей при строительстве оборонительной линии на границе с Украиной. Суть схемы заключалась в закупке более дешевых изделий с уменьшенными размерами и массой вместо предусмотренных нормативами железобетонных противотанковых заграждений, так называемых «зубов дракона». Базаров признает вину во взяточничестве, но считает эпизод с растратой спорным. В деле также фигурируют его сообщники и неустановленные лица из числа должностных лиц Минобороны. При губернаторе Гладкове Базаров курировал строительный блок в правительстве Белгородской области, а затем занимал пост вице-губернатора Курской области. Он был задержан в августе 2025 года.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Новые ракеты ВСУ на подходе. Британия заказала ускоренную разработку баллистики для Украины. Новые ракеты должны изготовить для ВСУ к началу следующего года. До этого Министерство обороны Великобритании подписало контракты с несколькими оборонными компаниями. Это будет первая за более чем 50 лет тактическая наземная баллистическая ракета в рамках программы Nightfall. По данным агентства Bloomberg, Лондон упростил технические требования к проекту, чтобы ускорить процесс передачи вооружения ВСУ.
1: Экспериментальное вооружение способно поражать цели на расстоянии более 300 миль, около 500 километров, что потенциально позволит украинским военным достигать стратегических объектов на территории Российской Федерации, включая Москву.
15: Испытательные пуски запланированы в течение ближайших 12 месяцев. Максимальная стоимость одной ракеты составила порядка 80 тысяч фунтов. Ракету будут запускать с различных мобильных платформ, и она сможет обходить РЭБы. На эту новость уже отреагировали Z-военкоры. По их словам, с системами ПВО в стране большие проблемы. Это показывают налеты дронов на НПЗ. На передовой с беспилотниками тоже не очень, говорит военный аналитик Борис Межуев.
2: У Украины появилось огромное количество дронов, и сколько бы мы там, собственно, не мобилизовали людей, все равно, так сказать, дроновые атаки приведут к тому, что на самом деле чисто численное наступление на самом деле ни к чему не приведет. То есть профиль войны изменился радикально.
15: Это подтверждают и сами военные. Боец Андрей Бурлаков служит на Донецком направлении. Рассказал, что БПЛА – одна из главных причин такой высокой смертности на фронте.
22: То есть сидит снайпер, сидит пулеметчик. У тебя на них вообще никакого, вот, просто внимания нету. Ты бежишь, тебе вот 200 метров, буквально 200 метров пробежать надо. Ты ни на снайпера, ни на пулеметчика внимания не обращаешь. Ты смотришь под ноги и на птички.
15: Еще один участник СВО, Сергей Турченко, служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Он сообщил о больших потерях на фронте. Говорит, что сейчас ни за какие деньги не подписал бы контракт с Минобороны.
23: Вы поймите, что на СВО нету денег. Их там реально нет. И не надо там летать в космос и думать, ты сейчас подпишешь контракт, получишь эти миллионы, пойдешь там ослужишь. Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
15: К тому же, говорит боец, почти вся зарплата идет на обновление снаряжения, покупку тепловизоров и других вещей, от которых в прямом смысле зависит жизнь военного. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
19: Google ударил по российским приложениям. Военкор-канал «Архангел спецназа» про железный занавес над соцсетями.
20: Ну вот и произошло то, чего ожидали. Макс удалили из Google Play. То же самое произошло и с приложением ВК. И что теперь получается? Telegram заблокировали, что привело к проблемам со связью и коммуникацией на фронте. Также противник получил значительное преимущество в информационной борьбе. Из-за блока в Российской Федерации основными трансляторами мысли стали украинские ресурсы. Вторая проблема тоже фронтовая. из-за невозможности нормальной работы для российского населения упали и охваты постов, и сборы для наших подразделений. Учитывая, что коптеры сейчас — это расходник, это также сказывается на бойцах. Ну и с удалением Макс логично то, что теперь у людей вообще пропадает альтернативный канал для получения актуальных новостей и сведений. Телеграм заблокирован, Макс теперь вообще не скачать. В приложении Huawei проблемы возникают только при включенном VPN. И если мы хотим добиться результата и на поле боя, и в информационном пространстве, то освещать деятельность нужно там, где работают все. Но все это вы можете сказать в Русторе.
19: Турция готовится к войне в Черном море. Иван Отраковский о гарантиях безопасности для Украины.
4: Турция готова возглавить военно-морскую часть будущих международных гарантий безопасности для Украины, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По его словам, Анкара уже достигла взаимопонимания с союзниками, а военно-морские силы участвующих стран начали планирование возможных действий в Черном море. В это же время у нас следующая новость. Москва признательна Турции за готовность содействовать урегулированию конфликта на Украине и сохраняет открытость к диалогу, заявил Дмитрий Песков. Отличные две новости, особенно если учесть, что Турция член НАТО, поддерживает вооруженные силы Украины, а наш флот заперт в Новороссийске. То есть Турция станет полновластным хозяином Южных морей, а власть Российской Федерации радостно кивает головой. Согласны, еще и благодарят. Я напомню, как Игорь Стрелков предупреждал, что нас ждет война с Турцией. Просто напомню.
19: Крым снова под ударом. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой атаке на инфраструктуру полуострова.
20: В ночь на 17 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 243 беспилотников. Еще 117 поразили в дневное время суток 16 июля. Основной целью ударов стал Крым, где беспилотниками атакована железнодорожная инфраструктура на востоке полуострова, а конкретно в районе Керчи. Кроме того, судя по радостным возгласам украинских каналов, противник вновь бил по энергетическим подстанциям на востоке Крыма. Еще одной целью стал Бердянск, где также под удар попала подстанция. Помимо этого, украинские ресурсы вновь отчитались об атаках по судам в Азовском море. Однако все внимание украинских каналов приковано к событиям с отставкой министра обороны Федорова, где многие его поддерживают. При этом во время этого негодования они не забывают обвинять во всем Россию и желать российским гражданам смерти. Так что нам расслабляться не время, а то вижу, что многие уже радуются. Не забывайте, что все это в принципе может быть театром для отвода глаз. Мы такое уже проходили и не раз.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
5: В российских регионах очереди на заправках превращаются в зоны риска. Только за одни сутки зафиксированы как минимум два смертельных случая, связанных с ажиотажем вокруг топлива. Причиной гибели людей стали многочасовое ожидание в очереди, а также конфликты и даже драки на станциях.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: Житель Крыма в сетевом супермаркете наглядно показал последствия отсутствия бензина на полуострове.
8: Что там, ребят, бензина нету, да?
24: А вот такая история, когда начинается в магазине. Как вам? Это уже, кстати, не первый магаз. Здесь КБ, вот в Крыму это еда-вода называется. Уже я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. И все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
8: Видели когда-нибудь, чтобы Кока-Кола, Херси, крымская вода в Крыму, теперь дороже, чем Кока-Кола. Это вообще
3: приятно. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
25: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Сегодня у нас тема, от которой хочется одновременно смеяться и плакать. Помните, как еще пару лет назад вы листали туры в Грецию, Испанию, Турцию, выбирали отель с бассейном, прикидывали взять все включено или сэкономить? Так вот, забудьте. Этого мира больше нет. Вместо него вам предлагают Северную Корею за 250 000 рублей и Ирак, где, по словам посла, рестораны работают до 2 ночи, значит, все безопасно. Нет, это не шутка. Это реальные предложения реальных туроператоров на лето 2026 года. Как так получилось, сколько это стоит и почему даже Сочи больше не вариант, разбираем прямо сейчас.
7: Слушай, ну, когда я впервые увидела вот эти предложения, я реально подумала, что это какой-то пранк. Но правда.
25: А это вообще не пранк. Это абсолютно официальные прайс-листы. И давай начнем с первого направления, которое сейчас агрессивно продвигается. Это курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее. Его еще рекламируют как, типа, корейские Мальдивы.
7: Мальдивы? Серьезно?
25: Ну, на картинках-то все красиво. Белый песок, современные отели, стеклянные фасады. Но если погрузиться в математику и условия, вся эта курортная романтика мгновенно испаряется. Минимальная стоимость недельного тура – $1950 на одного.
7: Подожди. Почти $2000 за одного человека?
25: Да, и важно понимать, что это исключительно наземная программа. То есть только отель, питание и какие-то там базовые экскурсии.
7: Но это же нарушает всю логику ценообразования. За такие деньги на нормальных курортах человек покупает премиальный сервис. А перелет? Туда же нельзя просто так взять и полететь.
25: Логистика там – это жесткая монополия. Никаких агрегаторов билетов. Авиаперелет оплачивается отдельно, и билет по маршруту Владивосток минус Пхеньян минус Владивосток на рейсах местной Air Koryo стоит ровно $575.
7: 575. И никаких скидок?
25: Никаких ранних бронирований, ничего. Государственная монополия. Плюс до Владивостока туристам из центральной части России нужно еще как-то долететь. Это добавляет минимум 25 тысяч рублей к бюджету, ну и виза за $60.
7: Так, если это все сложить, это получается больше 260 тысяч рублей на одного.
25: Именно. А для стандартной семьи из 3 человек эта поездка автоматически уходит далеко за 700 тысяч рублей.
7: Слушай, я просто вспоминаю условия 2019 года. За эти деньги семья могла месяц жить на Крите. Месяц! С арендой машины, аквапарками, неограниченным доступом ко всему. А тут... Что они вообще получают за 250 000?
25: Характеристики инфраструктуры там весьма специфические. Главное отличие – это полная изоляция. Пляж буквально обнесен забором с колючей проволокой.
7: Колючая проволока на пляже. На Мальдивах.
25: Да, чтобы полностью исключить любой контакт туристов с местным населением. С точки зрения принимающей стороны, иностранец – это источник идеологического риска.
7: То есть за свои же 250 000 человек покупает себе путевку в колонию-поселение?
25: Звучит жестко, но по факту так и есть. Забор – это только начало. Из-за дефицита ресурсов в стране постоянно происходит веерное отключение электричества. Отели – не исключение. Горячая вода подается строго по графику.
7: В смысле по графику? За такие деньги?
25: Пара часов утром, пара часов вечером. Централизованное кондиционирование тоже работает на минималках, потому что энергосистема просто не тянет.
7: Я в шоке. Турист платит премиальную цену, а получает условия кризисного региона. А еда? Там же явно нет шведского стола с круассанами.
25: Конечно, нет. Интеграции в мировую торговлю нет. Из-за санкций кормят тем, что производит местная экономика. На завтрак – специфические голубцы и острые кимчи. На обед и ужин – рис, сомнительное мясо и суп из водорослей.
7: Ну, один раз кимчи попробовать – прикольно, но кормить этим детей неделю. Детских клубов и аниматоров там, как я понимаю, тоже нет.
25: Абсолютно ничего. Но бытовые неудобства – это вообще мелочи по сравнению с системой тотального контроля. Свободного передвижения просто не существует.
7: То есть вечером пойти прогуляться по набережной нельзя?
25: Категорически запрещено. По прилету каждому туристу представляют 2 сотрудников спецслужб.
7: 2 на группу.
25: Часто 2 на каждую семью или даже на 1 туриста. Это не гиды, это надсмотрящики. Они сопровождают везде. Выйти за территорию отеля 1 нереально. Физически заблокируют.
7: Получается, если едут 100 туристов, страна оплачивает работу 200 агентов. Так вот почему тур такой дорогой. Человек из своего кармана оплачивает собственную слежку.
25: 100%. И эти люди сидят за соседним столом во время ужина, они стоят рядом, даже если ты просто вышел подышать воздухом на балкон. А любая попытка отойти ради фото расценивается чуть ли не как шпионаж.
7: Да, кстати, про фото. А как там со связью? В Инстаграм фотки выложить?
25: Забудь. Интернета нет, роуминга нет, смартфон превращается просто в кирпич с функцией фотоаппарата. И то каждую сделанную фотографию просматривают.
7: А что им может не понравиться на фото?
25: Любые признаки неидеальности. Попало в кадр недостроенное здание, бедно одетый человек, кусок забора. Технику конфискуют. А туриста могут отправить на многочасовой допрос.
7: Это же реальный риск. Я сразу вспоминаю историю Отто Уормбера. Студент, который сорвал плакат в отеле, получил 15 лет лагерей и впал в кому. Это же не страшилка из интернета. Это задокументированный факт.
25: Именно. Риски абсолютно реальны. При этом чиновники, которые активно пиарят этот маршрут в России, сами-то туда семьи не везут. Они отдыхают в Эмиратах или Стамбуле. А КНДР предлагают как массовый продукт для остальных.
7: Да уж. Но знаешь, если людям не нравится тотальный контроль, рынок предлагает другую крайность, где контроля нет вообще.
25: Ты про Ирак?
7: Да. Это же просто сюрреализм. Продавать поездки в зону боевых действий под видом экстремальной экзотики.
25: Но посол Ирака в Москве недавно заявил, цитирую, «путешествовать в Ирак очень безопасно, рестораны в Багдаде работают до 2 ночи, значит, все безопасно».
7: Слушай, ну использовать работу ресторанов как метрику безопасности – это просто смешно. В Багдаде днем плюс 50 градусов. Ночью работать – это вопрос выживания бизнеса, а не показатель того, что там нет террористов. Если в Могадише шаурмичные открыты ночью, Сомали теперь тоже курорт.
25: Логика железная, да? Но туроператоры уже сверстали прайсы. Наземная часть тура «Багдад минус Вавилон» стоит от 2400 до 3100 долларов.
7: Опять же, без перелета.
25: Да, прямых рейсов нет. Лететь нужно через Стамбул. Это еще около 1000 долларов. Итого, неделя в Ираке обойдется примерно в 380 тысяч рублей.
7: 380 тысяч. За шанс оказаться в регионе с красным уровнем опасности. Там же постоянно кого-то похищают.
25: Похищение ради выкупа – это базовая экономическая модель для местных группировок. Иностранный турист европейской внешности на улицах Багдада – это буквально ходячий банкомат.
7: Как тогда туроператоры вообще продают этот тур? Как они безопасность гарантируют?
25: Экскурсия превращается в военизированную операцию. Передвижение только в составе колонны с профессиональной вооруженной охраной. Аренда броневиков и зарплата ЧОПа формируют эту безумную цену. Ночуют туристы в отелях-бункерах, въезды перекрыты бетонными блоками, а на экскурсии, например, в Вавилон туристам выдают бронежилеты.
7: Бронежилет на экскурсии. Отличный релакс.
25: И добавь к этому плюс 50 в тени, постоянное отключение света, из-за которых не работают кондиционеры, и токсичную воду из-под крана. Даже зубы чистить опасно.
7: Я часто слышу аргумент, что есть же иракский Курдистан, Эрбиль, мол, там безопасно. Багдад или Пхеньян, если в России есть Черное море, есть Сочи, есть Крым. Внутренний туризм должен просто расцвести в таких условиях.
25: Должен был. Но на практике внутренний юг сейчас находится в состоянии системного коллапса. Начнем с Крыма. Курортный сезон там де-факто мертв.
7: Мертв? Из-за логистики. Мост перекрывают.
25: Транспорт – это лишь верхушка. Регион функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Вся логистика заточена под военные нужды. На заправках периодически нет бензина для гражданских.
7: А отели как работают без бензина? Им же продукты возить надо.
25: Никак. Большинство объектов в Ялте или Севастополе просто не открылись. Постоянное отключение света и воды превращают гостиницу в бетонную коробку. Владельцам дешевле законсервировать бизнес, чем пытаться выжить на генераторах.
7: Понятно. Ну а Сочи? Там же аэропорт работает, огромная олимпийская инфраструктура. Там-то что не так?
25: В Сочи другая проблема. Город фактически стал прифронтовым курортом. Постоянная угроза беспилотников, из-за чего ежедневно воют сирены воздушной тревоги.
7: Вот представь, люди платят сотни тысяч, чтобы снять стресс, лежат на пляже, и тут воет сирена. Бомбоубежищ же там на пляжах нет.
25: Никаких бомбоубежищ не предусмотрено. Начинается паника, люди хватают детей, бегут в отели и часами сидят в ванных комнатах. Это не отдых, это испытание для нервной системы.
7: А добраться туда? Аэропорт Адлера же постоянно в новостях из-за задержек.
25: Это из-за плана «Ковер». Как только в небе фиксируют угрозу, воздушное пространство закрывают наглухо. Рейсы отправляют в Минводы, вылеты отменяют. Недавно небо закрыли на 6 часов.
7: Представляю, что творилось в терминале.
25: Ад. Система вентиляции не справлялась, еда в кафе закончилась мгновенно, люди спали на полу на надувных матрасах, логистика превратилась в рулетку.
7: Но если человек все это прошел, заселился, он хотя бы искупаться может?
25: И тут мимо. Из-за ударов по нефтебазам на побережье в акваторию вылились тонны нефтепродуктов. Мазут прибило к пляжам в Сочи и Туапсе.
7: Мазут на галечном пляже. Его же невозможно убрать без экскаватора. Он между камней затекает.
25: Абсолютно верно. Санитарные службы запретили купание. Побережье покрыто черной пленкой. Те, кто пытался купаться, выходили из воды в черных пятнах, которые обычным мылом не смываются. Нужны растворители.
7: Сирена вместо прибоя и мазут вместо песка. И сколько это удовольствие стоит? Ательеры, наверное, цены роняют?
25: Загрузка упала ниже 30%. Отели стоят пустые. Они предлагают скидки 25%, но это не работает. Люди банально боятся туда ехать.
7: И это подводит нас к самому интересному – к деньгам. Давай посмотрим, как весь этот абсурд бьется с реальной покупательной способностью в стране.
25: Цифры очень показательные. Средняя реальная зарплата в регионах России сейчас 65-75 тысяч рублей. А любой выездной тур, даже вот в Северную Корею, стоит, как мы выяснили, больше четверти миллиона.
7: То есть одна путевка – это 4-5 средних зарплат.
25: И это если человек вообще не ест и не платит коммуналку. Инфляция в туристической отрасли перевалила за 35%. Дорожает керосин, страховки и, главное, курс доллара.
7: Ну да, он же закрепился выше 90 рублей.
9: При таком курсе любая поездка за границу становится роскошью. А реальные доходы населения при этом стагнируют, цены на продукты растут.
7: Получается, массового туризма больше не существует физически?
9: Именно так. Происходит системная ликвидация права на отдых. Заграница стала элитарной роскошью. Людей загоняют в тоталитарные страны с надсмотрщиками или в зоны конфликтов с бронежилетами за гигантские деньги.
7: Это какое-то курортное гетто. Либо плати 5 зарплат за колючую проволоку в Вансане, либо дыши мазутом в Сочи под звук сирены.
9: Да, выбор из двух одинаково катастрофических вариантов. Туризм из отдыха превратился в источник колоссального стресса и финансовых потерь.
7: Вот такая, друзья, картина маслом, точнее, мазутом, если мы про Сочи. Пляж за забором в Северной Корее, бронежилет на экскурсии в Вавилон, сирена вместо прибоя на набережной, и все это за 5 зарплат. Это не отпуск. Это наказание, за которое ты еще и платишь со своего кармана. А мы вернемся с новым разбором. Берегите себя. Пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
10: Обычным людям не положено. Власти отказались открывать для жителей Калининградской области карту с наличием бензина на АЗС, с чем связан ограниченный допуск. Торги отменили, котельные не запустили. Балтийск остается без газового тепла еще минимум на год. Город опять будет зимовать на мазуте. А ВОЗ и ныне там. Жители Калининграда массово жалуются на невозможность записать детей к врачам, когда медицина, наконец, станет доступной. Итак, власти Калининградской области не собираются делать общедоступной интерактивную карту, на которой отображаются запасы топлива на заправках региона. Именно с такой просьбой к губернатору Алексею Беспрозвану к социальной сети обратился житель области, предложив открыть доступ к карте, чтобы водители могли заранее видеть, где есть бензин, поехать и заправиться. Однако в региональном министерстве цифровых технологий ответили отказом, мол, карта предназначена только для служебного пользования, чтобы отслеживать поставки топлива и координировать работу коммунальных и экстренных служб.
0: Интерактивная карта в первую очередь создана для оперативной работы регионального штаба по топливному обеспечению, чтобы постоянно держать на контроле текущую ситуацию по поставкам бензина и дистоплива в Калининградскую область и их наличию на всех заправках региона. Также карта позволяет корректировать логистику транспортным компаниям, коммунальным и специальным службам в режиме реального времени. Кроме этого, информация, поступающая от топливных компаний в единую информационную систему, поможет заранее перераспределить логистику развоза топлива по АЗС.
10: Минцифры обычным автомобилистам по-прежнему предлагают пользоваться неофициальными картами наличия бензина, которые заполняют сами водители. Правда, их точность зависит от того, насколько регулярно люди обновляют информацию. При этом власти обещают не дать повториться случившемуся в регионе топливному коллапсу. Но, честно говоря, в это верится с трудом, учитывая количество неработающих в стране НПЗ. На днях после атаки беспилотников полностью остановило работу еще одно предприятие. Нефтеперерабатывающий завод «Газпром» «Газпром-Нефтехим-Салават» в Башкортостане. Это крупнейший НПЗ «Газпрома», который до

0: почти на 20 рублей. Помидоры стоят от 150 рублей за кило, огурцы от 100 рублей, лимоны продаются по цене около 300 рублей. Центробанк отмечает, что сезонные овощи в Калининградской области дешевеют медленнее, чем в других регионах страны, из-за более высоких расходов на доставку. Ситуацию усугубляет и сокращение конкуренции. Одна из крупнейших региональных торговых сетей «Виктория» прекратила работу после поглощения «Федеральной пятерочкой».
1: На этом фоне жители региона вынуждены экономить все больше. Даже власти признают, что по всей России покупатели стали реже ходить в магазины. А в Калининградской области, к тому же, проблему усиливают более высокая инфляция, зависимость от поставок с материка и низкие доходы части населения. Экономисты и данные статистики констатируют, что в начале июля 2026 года цены на лекарства, детское питание, курицу, рыбу и ряд базовых продуктов выросли сильнее, чем за аналогичный период всех предыдущих лет проведения СВО. И дальше может быть еще хуже. Ситуация из разряда «хуже некуда» сложилась в Балтийске, где история с газовым отоплением все никак не закончится.
2: Балтийск снова остается без газового тепла. Торги на запуск трех новых котельных сорваны. За 13 миллионов рублей подрядчик должен был наладить оборудование на улицах Донского, Синявина и Серебровской. Но муниципальное предприятие «Тепловые сети» отменило закупку. Из-за этого к зиме город рискует опять остаться на мазуте, поскольку без реальных потребителей котельные нельзя вывести на рабочую мощность.
1: А ведь власти обещали Балтийску газ еще к 2023 году, затем к 2025. В марте этого года сроки снова сдвинули до 1 сентября. Городские котельные, по данным прокуратуры, достраивали с задержками, подрядчику выносили предостережения. А многострадальный газопровод, начатый еще в 2012 году, заработал частично только в декабре прошлого года. И вот теперь новый виток неопределенности. Кстати, похожее состояние испытывают и жители Калининграда, у которых, правда, газ есть, но вот с медицинским обслуживанием не повезло. Калининградцы продолжают жаловаться в социальных сетях на невозможность записать детей к врачам, несмотря на регулярные попытки.
3: Когда все-таки люди смогут записывать своих детей к врачу? Уже месяц не сплю и никак не могу записать сына и дочь к стоматологу и окулисту. Сегодня опять пыталась, но, увы и ах.
4: Не только к детским врачам невозможно записаться, но и к взрослым тоже. Я уже 2 года не могу записаться к окулисту.
5: Поликлиника 6-я детская на Горького. Ортопеда уже давно нет ни одного. Что делать? Кому ходить на перевязки и наблюдаться после операции? Это издевательство.
6: Тоже пытались к стоматологу попасть. Не получилось. Потом пошли платно, и так и лечим платно.
1: В общем, если ситуация в здравоохранении Калининградской области и улучшается, в чем уверяет губернатор беспрозванных, то крайне незаметно для людей. Как свидетельствуют данные опросов, более 53% жителей региона считают, что попасть на прием к врачу тяжело. По этой причине четверть жителей, то есть примерно каждый четвертый, уже перешли на платную медицину. Здоровье-то одно, как и жизнь. Ну а пока пациенты стоят в живых или электронных очередях за реальной помощью, в Гурьевской центральной районной больнице штампуют призрачные приемы. В системе MedRec медики фиксируют по 3 липовых визита в день. Так одна жительница Гурьевска с изумлением обнаружила, что якобы прошла 2 диспансеризации с разницей в минуту и даже проверила легкие ровно в полночь. При этом сами врачи сознаются, что вынуждены рисовать цифры и проделывать такие фокусы ради плана и хоть какой-то прибавки к зарплате. Одним словом, каждый выживает как может. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: История с бензином в Калининградской области выглядит как маленький региональный скандал. Где-то на заправках очереди, где-то ограничения, где-то люди пытаются понять, где вообще можно заправиться. Власти объясняют: ситуация под контролем, дефицита нет, поставки идут. Но есть одна деталь, которая делает эту историю гораздо серьезнее. Проблема Калининграда – это не причина, это симптом. Регион просто оказался первым местом, где стали заметны последствия того, что происходит со всей российской системой переработки топлива. Потому что бензин не появляется на заправке из воздуха. Между нефтяной скважиной и колонкой стоит огромная промышленная цепочка. Добыча нефти, переработка на НПЗ, производство бензина, хранение,

0: Железная дорога, нефтебазы, логистика. И если один элемент начинает ломаться, система еще держится. Если ломается несколько, начинаются перебои. Россия долго жила с большим запасом прочности. В стране десятки крупных нефтеперерабатывающих заводов. Если один завод уходил на ремонт, другие могли компенсировать его отсутствие. Если в одном регионе возникал дефицит, топливо перебрасывали из соседних. Но сейчас эта система столкнулась с ситуацией, к которой она не была готова. По разным оценкам, из-за повреждений и остановок после атак, значительная часть российских нефтеперерабатывающих мощностей оказалась временно недоступна. Оценки расходятся. От десятков процентов до более половины мощностей, если учитывать не только полностью остановленные предприятия, но и установки, работающие с ограничениями. И вот здесь начинается самое важное. Нефтеперерабатывающий завод – это не магазин, где закончился товар, и его можно привезти вечером. Если выходит из строя установка первичной переработки нефти, каталитический крекинг или оборудование для производства высокооктанового бензина, восстановление может занять недели и месяцы. Особенно если речь идет о сложном оборудовании, которое нельзя просто купить в ближайшем магазине промышленной техники. Именно поэтому нынешняя ситуация отличается от обычного сезонного роста цен. Раньше проблема была такой. Топлива достаточно, но оно дорожает. Теперь появляется другой риск. Топлива может быть физически недостаточно в отдельных местах. И Калининград здесь – показательный пример. Регион находится в особом положении. Он отделен от основной территории России и сильнее зависит от стабильной логистики. Если где-то в стране не хватает топлива, его можно перебросить из соседних областей. С Калининградом сложнее. Там любой сбой превращается в отдельную проблему. Но самое неприятное начинается не тогда, когда бензин исчезает. Самый опасный момент, когда исчезает уверенность. Когда человек утром не знает, будет ли топливо вечером. Когда водитель начинает искать не самую дешевую заправку, а ту, где вообще есть бензин. Когда вместо нормального рынка появляется система «успеть первым». Именно это сейчас и происходит. Психологически люди воспринимают нехватку бензина намного острее, чем рост цены. К росту цен нужно привыкнуть. Было 50 рублей, стало 60. Было 60, стало 70. Это неприятно, но понятно. А вот когда человек подъезжает к заправке и видит, что привычного топлива нет, возникает совсем другое ощущение. Потому что бензин – это не просто товар. Это условие нормальной жизни. Без него останавливается доставка, дорожает перевозка, растут цены в магазинах, усложняется работа бизнеса. Именно поэтому топливные кризисы всегда имеют эффект домино. Но главный вопрос сейчас – что будет дальше? Есть несколько факторов, которые говорят о том, что ситуация может стать сложнее. Первый – сезон. Лето и начало осени – период максимального спроса на топливо. Люди ездят больше, растут перевозки, идет сельскохозяйственный сезон, которому нужен дизель. То есть рынок получает удар именно в тот момент, когда ему требуется больше всего топлива. Второй фактор – восстановление заводов. Даже если поврежденный НПЗ начинают ремонтировать, это не означает мгновенного возвращения прежних объемов. Завод может работать на 50, 70 или 80%. А для рынка каждые потерянные проценты имеют значение. Третий фактор – постоянная неопределенность. Даже если часть мощностей восстановят, остается вопрос – насколько устойчивой будет эта система дальше? Потому что нефтепереработка – это не только производство. Это еще и уверенность участников рынка. Если компании начинают закладывать риск новых перебоев, это влияет на запасы, поставки и цены. Поэтому главный сценарий, который сейчас выглядит наиболее вероятным, это неполное исчезновение бензина. Такого, скорее всего, не будет. Россия слишком большая нефтяная страна, чтобы просто остаться без топлива. Но возможен другой сценарий – хронический дефицит. Когда бензин есть, но не всегда. Когда в одном регионе спокойно, а в другом – очереди. Когда цена меняется быстрее, чем люди успевают привыкнуть. Когда государству приходится вручную регулировать рынок, ограничивать экспорт и искать экстренные решения. Именно поэтому история Калининграда важна. Это не просто проблема одного региона и не случайные перебои на отдельных заправках. Это первый сигнал того, что система, которая десятилетиями казалась практически неуязвимой, начала работать без привычного запаса прочности. И проблема сейчас не только в цене бензина. К росту цен люди привыкли. Гораздо опаснее ситуация, когда топливо есть на бумаге, но его сложнее найти в реальности. Россия остается нефтяной державой, но нефть сама по себе не превращается в бензин. Для этого нужны работающие НПЗ – оборудование, логистика и стабильные поставки. Если эти звенья начинают выпадать одно за другим, даже огромные запасы сырья перестают быть гарантией. Поэтому осенью главный вопрос может быть уже не «сколько стоит бензин», а гораздо неприятнее – «где его вообще можно будет купить?». Потому что настоящий кризис начинается не тогда, когда растет цена, а тогда, когда привычный товар перестает быть гарантированным.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
2: Крым получил новый удар по транспортной системе. Украинские беспилотники атаковали железнодорожный узел в Керчи и российские суда в Черном море. Под угрозой оказались важные логистические маршруты полуострова, от поставок топлива до военных перевозок.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
3: Жительница Армянска поехала заправиться по QR-коду, который получила впервые. Но по причине частых сирен воздушной тревоги и отсутствия света уже не уверена, что ей удастся наполнить бак бензином.
4: Вчера удалось добыть QR-код для заправки топливом. QR-код действует сутки, то есть сегодня до 9 часов вечера. Я не могла выиграть до этого этот QR-код 3 недели. То есть 3 недели я не заправлялась. 15:00 я на заправке. Сейчас 4,5 часа назад стала заправляться. За это время было 2 тревоги, когда бензин не отпускали. И сейчас нет 1,5 часа света. Во время этого тоже свет, бензин не отпускают. Прикол в том, что на заправке есть генератор. Но его не запускают. QR-код на топливо заканчивается в 9 вечера. Заправка тоже работает до 9 вечера. Вообще не факт, что заправиться получится. Тесс, респект.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Столица важнее, остальные подождут. Бензин со всех регионов начали свозить в Москву. Индия России отказала в доп-поставках топлива. Власти запустили кампанию по приоритетному снабжению топливом Москвы, буквально вытягивая бензин из удаленных регионов, которые один за другим вводят ограничения на АЗС от QR-кодов до продаж по четным и нечетным дням. Несмотря на остановку НПЗ в Капотне, который обеспечивал до 40% потребления топлива в столице, а также удары ВСУ по близлежащим заводам в Рязани и Ярославле, Москва остается регионом с самым доступным бензином. Это следует из подсчетов Сбера, Альфа-банка и Т-банка. Так, в столице 85% заправок продавали топливо хотя бы раз за сутки 13-14 июля, тогда как в среднем по стране нет бензина на каждой третьей АЗС.
6: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Мы в каком веке живем?
7: Люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправки Роснефти в Иркутске.
5: В отдельных субъектах не работает около половины заправочных станций. Это Крым, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Якутия и Кировская область. В Москве же минимальные очереди на АЗС. На 40% открытых заправок за бензином стоят менее 5 машин. И это не может не злить жителей других регионов страны, отмечает политолог Евгений Флидер.
8: И за последние 2 недели, да, я тоже понимаю, что в Москве ситуация изменилась, и уже не надо по ночам ехать заправляться, все равно стоять в очереди, что было 2-3 недели назад. Сегодня это так. И по-прежнему жесткая ситуация в других регионах страны. Ну, понятно, что Москва имеет политическое значение. Это, собственно, всегда так. Всегда было так для Кремля, и главное – это обезопасить Москву, и чтобы в Москве было тихо. Это принципиальный момент. Ну, собственно, вот мы видим, как он воплощается в жизнь.
5: Москва и Санкт-Петербург в приоритете, констатируют эксперты. Распределение бензина с начала мая переведено на ручной контроль правительства, которое практически ежедневно проводит совещания с нефтяными компаниями, давая указания о приоритетных отгрузках. По оценкам экспертов, производство бензина сейчас покрывает лишь 2/3 внутреннего потребления. Оно составляет около 80 тысяч тонн в сутки при спросе до 120 тысяч. Тонн. И покрыть эту недостачу не удается даже за счет импорта. Государственные НПЗ Индии отказали Кремлю в увеличении поставок бензина. Причина – у них нет лишних объемов топлива для экспорта. Сейчас в Россию направляются лишь 2 партии индийского бензина объемом 42 тысячи тонн. И это просто капля в море, которая не в состоянии закрыть потребности России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: Это даже не пластырь. Смотрите, Россия потребляет в 3 раза больше в день, еще раз, везут вот столько, сколько России хватит примерно на 8 часов. Как вы думаете, возможно решить проблему? Нет, невозможно. Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого в принципе нет, не существует.
5: А инфраструктуры нет, потому что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может закрыть даже потребности внутреннего рынка. В общей сложности Индия согласилась поставлять в Россию около 100 тысяч тонн бензина в месяц. Это меньше суточной потребности России в горючем. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Нижнеилимского района Иркутской области Павел Березовский рекомендовал всем своим землякам перестать ездить на машинах, пока бензин не появится на АЗС.
10: Дорогие друзья, иду домой с работы, иду пешком. Чего на самом деле всерьез всем и советую. Зафиксировать количество бензина в баке. И пока не нормализуется, без необходимости на автомобиле не ездить. Ну, я ведь знаю, о чем говорю. Вижу в комментариях много вопросов и экспертных мнений, так скажем. Но смотрите, я ведь говорю открыто. У нас с вами осталось определенное количество топлива. И либо мы его дотягиваем до прихода следующей партии, либо он у нас кончается в 2 раза быстрее. И представьте, например, неделю во всем городе нет бензина. Неделю. Нет вообще бензина. Вот тогда мы с вами по-настоящему и поймем серьезность ситуации. Поэтому призываю умеренно потреблять топливо. По поводу того, что эта мера не кажется эффективной, и там пока мы это введение ограничений не ввели, ажиотажа такого не было, скажу, что эта мера эффективная. Сегодня, наверное, выберется определенный запас. Но в разрезе недели сокращение будет очевидно, сокращение потребления. Поэтому эта мера вынужденная. Прошу отнестись к этому с пониманием. Когда ситуация нормализуется, не скажу, пока входим вот в такой режим.
1: Криминальные новости.
11: Жительница Сочи истязала своего полуторагодовалого сына. Она регулярно до синяков избивала малыша. Следы побоев снимала на камеру смартфона. В кадры однажды попал эпизод, когда мать переставила к шее ребенка нож, угрожая расправой. Этот ролик стал последним. Его увидели в следкоме, и 38-летнюю женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию». В Астраханской области таксист напал с молотком на пассажира из-за грязной одежды. По данным регионального управления МВД, мужчина вызвал такси до дома. Однако прибывший водитель отказался его вести, заявив, что тот может испачкать салон из-за загрязненной одежды. Между мужчинами возник конфликт, во время которого таксист достал из салона машины молоток и принялся им наносить оппоненту удары по голове, после чего скрылся. Потерпевший получил тяжелое повреждение. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Таксиста задержали. В Москве задержали мужчину за изнасилование девушки в парке. По версии следствия, 47-летний мужчина, находясь в парке рядом с Никулинским проездом, напал на девушку, ударил ее пакетом со стеклянной тарой по голове, после чего, угрожая расправой, изнасиловал. После произошедшего потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. В результате подозреваемый был установлен и задержан. Сейчас он проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы. Суд в Ивановской области признал экстремистским объединением группу наркоторговцев, которую возглавлял бывший сотрудник МВД. Среди ответчиков по иску прокурора проходил Геви Калмахилидзе. Его называют лидером группировки, которую обвиняли в распространении наркотиков. Калмахилидзе – бывший сотрудник МВД и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В 2025 году его приговорили к пожизненному сроку, а другим 14 участникам назначили от 10 до 20 лет лишения свободы. Двое из них – пенсионеры МВД. По версии следствия, члены группировки Калмахилидзе, начиная с 2019 года, снимали дома и гаражи в Ивановской области, где оборудовали нарколаборатории. Они выпустили более 90 килограммов мефедрона и продавали его в Москве и регионах, а деньги хранили в одном из небоскребов Москва-Сити. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: В Саратовской облдуме подняли вопрос об очередях на заправках. Депутаты «Единой России» заявили, что все в порядке, и покинули зал.
12: Я от имени водителей обращаюсь. А можно, как вот, например, это в Орловской области Клычков сделал, сделать систему, по которой водитель будет точно знать, машина его с четными номерами приедет на заправку в такой-то день и сможет заправиться, с нечетными номерами, например, в другой день. Но наладить систему, по которой водитель мог бы планировать свой день, свои поездки, систему заправки, когда, куда, чтобы он приехал и не стоял в очереди. Второе, когда на заправки. Можно проработать с заправщиками. Когда ситуация приезжаешь, а заправщик переплевывает через губу на ряде заправок, говорят, да ну, мы вам не скажем, когда мы будем заправлять. Машины часами стоят, потом узнают, да нет, мы сегодня вообще заправлять не будем. Народ и так достаточно напряжен в этом вопросе. Можно хотя бы проработать со стороны правительства регламент какой-то работы заправочных станций.
13: Вы сами все прекрасно понимаете, о чем идет речь, и любой комментарий, любые высказывания по эту тему, лить воду на наших врагов я не собираюсь. На сегодняшний день я, по крайней мере, как водитель, я смог заправить автомобиль без всяких вопросов. Да, чуть-чуть постоял, подождал, это ничего страшного не происходит. Давайте мы не будем эту тему затрагивать по одной простой причине, что лезть в работу оперативного штаба у нас нет необходимости.
12: Алексей Алексеевич, я не претендую на лезть в работу. Я предлагаю, что вы... Алексей Алексеевич, я вообще не закончил комитет еще, да? Алексей Васильевич, но это некоторое неуважение, я там скажу, к комитету. Посмотрите, пожалуйста, ни одного депутата от «Единой России» в данный момент в зале не осталось, когда подняли вопрос, в частности, по отношению к водителям на заправках.
1: Главные новости дня.
5: Бензин убивает. Как минимум 2 случая смертей в очередях за бензином зафиксировано в регионах России за одни сутки. Первый случай произошел в Пермском крае. Во время ожидания на АЗС скончался 80-летний мужчина. По словам медиков, предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. А второй случай произошел в Петрозаводске, Республика Карелия. Там в очереди на заправку умер 75-летний водитель. В МВД подтвердили факт смерти, однако причину не уточнили. Экономист Николай Корженевский говорит, в некоторых регионах в очередях за бензином люди стоят по 8-10 часов.
14: Этих резервов, наверное, хватит еще на какое-то более-менее равномерное использование в течение месяца, а дальше вопрос станет острее и больнее, особенно если ничего не удастся починить. Я не перестаю оговариваться, что неопределенность крайне высока. Вот, например, вроде как накануне заработал частично московский НПЗ, но при этом вы видите, с какой скоростью выходят из строя другие мощности. Так что тут ситуация крайне-крайне быстро движется, но, скажем так, масштаб проблемы, на мой взгляд, уже таков, что жить с ней придется какое-то весьма приличное время, уж точно до конца года.
5: Дефицит топлива охватил большинство регионов страны после атак беспилотников на крупные НПЗ и нефтебазы. По данным аналитиков, страна лишилась около 40% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, ВСУ начали удары по бензовозам. В некоторых регионах грузовикам с топливом удается доехать целыми. Но там их ждет новая напасть. Их перехватывают водители.
15: В общем, ситуация такая. Были у нас здесь, взяли машину, перекрыли топливную, чтобы людям заправили бензин.
5: В последнее время активно стало развиваться новое направление – топливный туризм. Все больше россиян вместо моря и пляжа выбирают Казахстан или Беларусь, где на АЗС есть бензин.
16: Я сейчас в Уральске, это Казахстан, примерно в 200 километрах от Самары. Заехал на заправку, и вот актуальные цены на топливо. 2 раза дешевле, чем у нас.
17: Мы на первой заправке в Казахстане. 95-й где-то по 55 рублей на наши деньги. Здесь же на заправке можно обменять денежку.
18: 92-й бензин по 40 рублей. Дизельное топливо по 55 рублей. А еще здесь не летают дроны, не взрываются МПЗ. Здесь, блин, работает интернет, все соцсети, все мессенджеры. И знаете, как это прекрасное место называется? Это Республика Казахстан.
5: Кстати, в Казахстане уже работают над тем, как ограничить продажу бензина россиянам. Власти отмечают, из-за большого наплыва людей топлива может не хватить для внутреннего потребления. Отмечу, что до начала СВО Россия сама продавала топливо в другие страны и, соответственно, на этом зарабатывала. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Цифра дня.
2: 63%. Настолько упало производство бензина в России после серии атак по нефтеперерабатывающим предприятиям. Топливный кризис уже выходит за пределы заправок. В городах отменяют общественный транспорт, а отдаленные населенные пункты столкнулись с нехваткой продуктов из-за невозможности их доставить.
1: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Аналитик Илья Бурлаковский о том, что топливный кризис не закончится скоро, а вот рост цен начнется уже в ближайшее время.
19: По фактам, ситуация действительно очень сложная и в ближайшем перспективе негативная. Не рассосется топливный кризис в считанные месяцы, никак технически это невозможно сделать. В Украине, на Украине, по Украине, там бензин уже по 2 доллара довольно давно за литр. Да, здесь будет не меньше, с учетом завоза этого индийского бензина. сомнительного качества, однозначно будет все дорожать по кругу. Мы сами понимаем, что бензин, логистика заложена везде. В скором времени невозможно технически восстановить те повреждения, которые нанесены по НПЗ. Как это наносится, это другой вопрос. Каким образом это долетает там, до Омска? Это в целом вообще все в шоке. Но выбило производственные мощности очень сильно. У «Лукойла», насколько мне известно, нету бензина вообще. То есть его главные производственные мощности по бензину вынесены. Сейчас распродает, что есть, если бензин на «Лукойлах» вы встречаете, на «Тебойле». Это просто остатки. Ну, в центральном регионе я имею в виду. Дизель, да, он присутствует в наличии. Пересаживаться всем на дизель, ну, вот прям в одночасье это невозможно. Пересесть на электромобили, мы все понимаем, что это стоит денег, и капитально стоит денег, и это тоже невозможно. Поэтому нас ждет однозначно системное подорожание бензина в скором времени. Более того, понятно, что через МАКС в регионах уже QR-распределение топлива в Крыму, собственно, это уже факт, это уже происходит все. Как народ к МАКСу относится, мы тоже все знаем, какую репутацию они заработали. Но дело в том, что с осени должно быть внедрено на федеральном уровне специальное приложение для общества на случай особого положения. У нас же не пандемия, не эпидемия, у нас же там самоизоляция. Ну, то есть у меня есть информация, что, во-первых, вот это распределительное... экономика, она будет в скором времени внедрена везде повсеместно в России. Приложение на случай особого положения внедряется на федеральном уровне по всем регионам. У меня информация, ну, от людей, которые его реализуют, и от уровня губернаторов. Это будет везде. Прямо сегодняшняя новость из Санкт-Петербурга, что в Питере и в Ленинградской области планируют вести продажи бензина по QR-кодам и перейти к системе ЧЕТ-НЕЧЕТ. QR-талоны распределительной экономики в случае особого положения. Под особым положением оно так называется. То есть это особое положение. Военное оно какое-то, изоляционное, чрезвычайное, я не знаю. Но название у него рабочее, это как бы на случай особого положения. Распределение базовых вещей. Это топливо, в первую очередь, как вот сейчас что происходит. То есть прогнозируется усугубление ситуации. Это продовольствие, которое тоже... под большим вопросом, какая будет у него цена и какое будет наличие, с учетом, если сейчас будет сложности со сбором урожая, с логистикой подорожания.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: По всей России подростков отказываются брать в 10 классы и насильно отправляют в колледжи. Школы закрывают универсальные классы, а вместо них создают профильные, куда принимают только по конкурсу.
20: Инсайт вчерашнего дня. Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ экзамен он сдал на 4, средний балл аттестата у него 3,9. И он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла. Все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут. И есть якобы закон, который регламентирует поведение, такое поведение школы. То есть школа сама имеет право выбирать, создавать какие-то профили или не профили, и сколько у учеников набирается в 10 класс. И, в общем, регулирует это сама школа внутри себя. Мой сын не попадает в 10 класс. У меня пунктик еще до зачатия детей. Я знала, что своим детям я дам высшее образование. И дети, соответственно, воспитаны таким образом, что они хотят получить высшее образование. Учиться, может быть, не очень, но образование получить хотят. Сын у меня еще имеет первый разряд по волейболу. Он профессиональный спортсмен. Он на всех выездах, соревнованиях получает лучшего игрока. Надеюсь, это сработает, и нас возьмут в какую-нибудь хорошую школу. Я написала заявление в разные школы, гимназии, лицеи, где есть технологический профиль, а ему нужен именно такой, где есть углубленная физика, математика, информатика. Но нам говорят, что там места все заполнены. Заявление принимают на случай, если за лето кто-то вдруг откажется. Но это не точно. Как у вас поступление в 10 класс?
1: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
21: На, прям на видос, вон дым.
0: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
22: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
23: А что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие, порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
0: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по 2 танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до 100. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки не комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
24: НАТО строит смертоносную сеть. Военкор Живов о новой системе наблюдения за Россией.
25: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. Например, если беспилотник обнаружит российскую бронетанковую группировку, он немедленно сопоставит спутниковые снимки, данные радаров и датчиков. Командиры получат полную картину, говорится в материале. Под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем нашим позициям в европейской части России.
24: От психбольницы до уголовного дела. Военкор канал «Синяя Z-Борода» о задержании Ильи Ремесло.
26: Блогера доставят из Петербурга в Москву. Его задержали в рамках дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации по мотиву политической ненависти. Блогера привезут из Петербурга в Москву для избрания меры пресечения, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В марте Ремесло выложил в соцсетях серию постов с резкой критикой действий российских властей, хотя изначально придерживался иной позиции. После этого, как писали журналисты и сам блогер, мужчина попал в психиатрическую больницу.
24: А вот как это комментирует Дмитрий Стешин.
26: Все думал, когда же юриста, чалившего в психдоме, отловят. Хотя бы для воспитательной беседы о том, где кончается сенсация и начинается измена родине. Человек через интернет пытался торговать какими-то закрытыми материалами и прослушкой из государственных органов и считал себя абсолютно неуязвимым. В Штатах его бы уже доедали в ФБР. Посмотрим, как у нас будет.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как «обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу». Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
6: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения. Потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
4: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
6: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
4: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны «берите власть в свои руки».
6: То есть это был...
4: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
6: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
4: Угу.
6: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
4: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
6: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
4: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
6: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
4: Да, совершенно верно.
6: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
4: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
6: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
4: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
6: Жест доброй воли.
4: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, ретроактивное переопределение целей.
6: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
4: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует. Мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
6: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
4: Подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
6: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
4: То есть прошлое не опровергается?
6: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
4: Угу.
6: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
4: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
6: Какая?
4: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
6: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
4: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
6: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
4: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потери территорий, которые контролировались месяцами, потребовало срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
6: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
4: Именно.
6: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
4: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
6: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
4: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
6: Угу, в ноябре 22-го.
4: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
6: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
4: Точно.
6: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
4: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
6: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
4: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
6: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
4: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
6: Давай.
4: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
6: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
4: Ага.
6: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
4: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
6: Вообще ни разу не упоминается, да.
4: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
6: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
4: Это ты про Курск.
6: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
4: Это был шок. просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что границы на замке.
6: И вдруг...
4: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
6: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
4: Конечно, нет.
6: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
4: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
6: Продвинулись на 5 километров.
4: Отлично, создаем буферную зону.
6: Отступили на 10.
4: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
6: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
4: Угу, это можно увидеть на карте.
6: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
4: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
6: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
4: Именно.
6: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
4: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
6: Слушай, ну это невероятно.
4: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
6: Хороший вопрос.
4: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
6: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
4: Так.
6: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
4: 3 секунды памяти?
6: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
4: Да-да-да.
6: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
4: Однозначно.
6: Система не проснулась однажды утром с мыслью, а давайте-ка мы будем скромнее. Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
7: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
6: Да, эти линии методично пересекались.
7: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
6: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
7: очень точно сказано.
6: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
7: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
6: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
7: Угу.
6: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «Все цели достигнуты».
7: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание двух разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
6: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
7: Да уж.
6: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. Если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
7: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Топливный кризис добивает экономику. Страну накрыла волна банкротств. Деловая активность бизнеса в июне резко снизилась. Это показал опрос тысяч предприятий, который провел Центробанк. Рассчитываемый индикатор бизнес-климата ушел глубоко в минус, что говорит о кризисе, считают специалисты. Похоже, что топливный дефицит все-таки отправил экономику в рецессию, говорит экономист Кирилл Рогов.
9: Что для экономики значит этот кризис, какие будут последствия? Надо сказать, что прежде всего надо понять, что да, бензин – это инфраструктура. Это инфраструктура и с социальной точки зрения, и с экономической. В частности, вот нефтепереработка, которая сейчас сократилась в России в июне, скорее всего, на 25% в годовом выражении. Это самая большая отрасль обрабатывающей промышленности. Это почти 18% всей обрабатывающей промышленности или 9% всего промышленности. Промышленного производства.
8: Одновременно с этим разгоняется инфляция. Опрос предприятий Центробанком зафиксировал взрывной рост сдержек и скачок инфляционных ожиданий. В результате топливный кризис и ускоряет рост цен, и отправляет экономику в рецессию. Такая ситуация называется стагфляцией. Это большая проблема. Если для борьбы с инфляцией поднять ключевую ставку, то можно добить экономику. Но если снизить ее для поддержки деловой активности, то рост цен еще сильнее ускорится и станет бесконтрольно нарастать. Поэтому чем-то надо жертвовать, объясняет экономист Кирилл Рогов.
9: Цены на бензин идут вверх, и, соответственно, инфляция идет вверх. Что это значит для экономики? Что вот то, как сейчас считает инфляцию Росстат, он считает ее по фактическим ценам, которые нереальные и которые были бы выше, если бы цены были реальны. Это будет значить, что когда перевозчики будут включать свои затраты. В действительности эти затраты вырастут выше, потому что перевозчики, когда они будут они будут включать все издержки в цену перевозки, и они будут включать свои простои, там, что дольше выполняются маршруты, все это будет в цене. Это значит, что на самом деле инфляционные последствия будут дальше и больше, чем мы можем себе представить.
8: К тому же Россия

0: экономист Игорь Липсиц.
1: На рынке бизнеса прибыли плохо, прибыль падает. Российских компаний идет огромный вал неплатежей. Сумма неплатежей в российской экономике, она, по-моему, превысила уже 7 триллионов рублей. И, значит, соответственно, с каких денег я буду гасить кредиты банка, если мне мой покупатель ничего не заплатил, я денег не получил. Значит, я кредит банку не гашу, и банк, соответственно, у меня в беде. Вот это вся, ну, как бы система комплексных бед, нарастающих в России.
0: В то же время правительство увеличивает расходы и дефицит бюджета. Это усиливает инфляцию и не дает снизить ключевую ставку, что, в свою очередь, сдерживает инвестиции и бьет по бизнесу. Военные издержки стремительно растут, отмечается в докладе Центра стратегических и международных исследований. Экономика быстро разрушается, рост остановился, резервы истощаются, а зависимость от Китая увеличивается. Продолжение СВО ведет страну к экономической пропасти, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Кузбасса Илья Середюк дал поручение по защите жителей от различных угроз, в том числе связанных с БПЛА.
4: Коллеги, наша задача – принять все меры, которые от нас зависят, для обеспечения безопасности жителей региона. Не все сейчас буду говорить в публичном пространстве. В открытой части совещания хочу поставить несколько задач. Необходимо разместить в общедоступных местах аптечки для населения. В них должны быть жгуты, бинты, средства первой необходимости. И эти аптечки должны быть размещены на случай чрезвычайной ситуации. Конечно же, лучше, чтобы они не пригодились. Но люди должны знать, что эти аптечки находятся в конкретных местах, поблизости с местом проживания, местом массового пребывания людей. И необходимо выполнить навигацию для того, чтобы люди знали, как дойти до этой аптечки, до того места, где можно воспользоваться ей. Второе. Необходимо обратить внимание на то, что в наших многоквартирных жилых домах все подъездные двери закрыты. И люди, которые находятся рядом, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, могут укрыться в этих подъездах, в этих подвалах, там, где мы готовим укрытие. Поэтому домофоны при чрезвычайных ситуациях уже в Кемерово, по моему поручению, вводится практика объединения современных домофонов в общую сеть. Это значит, что при необходимости по специальной команде все домофоны будут открываться в считанные секунды, и люди смогут укрыться в подъездах. А динамики этих домофонов должны иметь обратную связь с диспетчером. Прошу глав взять на заметку, проработать такие возможности у себя. Теперь, что касается убежища, это третья часть моих поручений. Они касаются той задачи, которую я уже ставил, подготовить их во всех населенных пунктах, привести к единому стандарту.
2: Главные новости дня.
0: Макс забанили. Госмессенджер удалили из магазина приложений Google и App Store. К санкциям против ВК присоединился китайский техногигант. Государственный мессенджер Макс, который разрабатывает холдинг ВК, теперь стало еще сложнее скачать. В июне он получил отметку шпионского приложения и был удален из App Store. Теперь же его удалили из магазина приложений Google Play. Это произошло через 3 дня после того, как Евросоюз ввел санкции против ВК. Поэтому из Google Play исчезло приложение самого ВК, а также другие приложения компании – Одноклассники, Дзен, Почта и Облако Mail, ВК-видео и еще около десятка сервисов. Крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei также удалил приложение ВК из своего магазина App Gallery. Пока приложения доступны на телефонах с операционной системой Android, но и это ненадолго, ведь санкции будут ужесточаться, считает IT-специалист Денис Альшанов.
5: Брюссельская вот эта вся машина, она очень медленная, она очень бюрократичная. Сейчас, мне кажется, эта машина уже не остановится. И это очень печально, это очень ужасно. Это значит, что реально гигантскую страну оставляют без связи. Но оставляют без связи, вопреки словам Захаровой, не в Брюсселе, а они сами.

0: все сделали. Ну, то есть, понимаете, вот это вот все было сделано. Был сломан весь интернет. Было сделано так, что вы не можете пользоваться теми мессенджерами, которыми вам нравится пользоваться. Неважно, какими. На самом деле, неважно, какими. Это Telegram, Signal, WhatsApp, прости господи, Viber. Все это нельзя. Невозможно. Не работает. Запрещено. Без VPN, естественно. С VPN это работает.
1: Выходит так, что сначала в России запретили все иностранные мессенджеры, сломали налаженную систему, чтобы перевести всех на МАКС, хотя люди этот мессенджер так и не приняли всерьез. Но правительство не отказывается от планов загнать всех в МАКС. Согласно последнему распоряжению, российские госслужащие и работники бюджетной сферы, включая здравоохранение и образование, должны полностью перейти на МАКС в рабочей коммуникации к 2030 году. Вероятно, раньше этого срока правительство не надеется перевести госслужащих в нацмессенджер, потому что люди всячески саботируют этот переход, говорит специалист в области информационных технологий Михаил Гуревич.
2: Госслужащие всеми ногами, руками упираются. Да, вот, поэтому, а президент требует. Ну, действительно, даже, значит, ФСБ, который, ну, мы понимаем, контролирует все эти приложения, так или иначе, даже они, в общем-то, делали заключение, что оно не секьюрное, то есть, в смысле, оно небезопасное. Но главная эта проблема в том, что оно не только небезопасное, оно не юзабельное, то есть оно не, неприятно в использовании.
1: Напомню, что госмессенджер МАКС был представлен в марте 2025 года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, говорит IT-специалист Денис Альшанов.
0: Они всегда кивали в сторону такого мессенджера, как WeChat. Это китайский мессенджер, единственный и основной, в котором живут все, люди живут там. Там платежи, там социальные какие-то штуки, там документы какие-то, там все. И вот российские деятели, они такие, ну вот смотрите, вот у китайцев получилось, а значит мы повторим. Вот только проблема в том, что WeChat, он начинал не как приказ сверху, нет, он начинался снизу, он рос, он развивался. И вот без этого роста и развития без пользователей, которые заинтересованы в нем, это все не работает. Изначально весь этот МАКС был мертворожденной идеей.
1: Если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и улучшал удобство пользования и безопасность, то гармоничный прирост юзеров был бы неизбежен. Тогда у мессенджера был бы шанс стать номер один в стране. Но эту возможность упустили, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
3: Радиолента. Цифра дня.
4: 63%. Настолько упало производство бензина в России после серии атак по нефтеперерабатывающим предприятиям. Топливный кризис уже выходит за пределы заправок. В городах отменяют общественный транспорт, а отдаленные населенные пункты столкнулись с нехваткой продуктов из-за невозможности их доставить.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что европейские лидеры подтвердили, что будут финансировать Украину, в том числе покупая американское оружие столько, сколько продлится война.
5: Коалиция желающих или решительных, как и предполагалось ранее, официально объявила о создании коалиции антибаллистической и запуске программы ПРО под названием «Фрея». Не будем погружаться в германо-скандинавскую мифологию и времена викингов. Фрея – богиня красоты и защитница. Применительно к данной ситуации это переводится как «небесный щит». В состав нового объединения вошли Украина, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Дания. Как сообщалось накануне, ракеты ПВО будут украинские. К Командные пункты и радары европейские. Кроме того, согласован порядок размещения европейских военных контингентов на украинской территории после завершения боевых действий. Конкретики мало. Предполагается, что они встанут лагерем в отдалении от линии фронта, вероятно, где-то на западе страны. Накануне встречи Владимир Зеленский вручил Эммануэлю Макрону Государственный орден свободы как настоящему другу Украины. Это высшая награда республики, которая может быть вручена иностранным гражданам. В Кремле назвали все это действие коалицией подстрекателей войны и коалицией заблуждающихся. Ранее Минобороны РФ выпустила заявление о том, что российское высокоточное оружие способно преодолевать любые средства ПВО западного производства, размещенные на украинской территории. Зеленский при всем при этом признает критическую нехватку перехватчиков именно сейчас, тогда как ФРЭ — это проект все-таки не сегодняшнего дня. Главный вывод из всего происходящего делается следующий. Европа подтверждает и гарантирует поддержку Украины столько, сколько нужно в новых условиях, то есть за свои деньги, практически без финансового участия Соединенных Штатов, принимая тем самым условия Дональда Трампа. Но оружие, видимо, разведданные, технологии и иная поддержка, не связанная с масштабными затратами, будет американская. Формула меняется, но по сути остается прежней. Запад на стороне Киева. Таким образом, коалиция желающих, в скобках решительных, закрепила договоренности саммита НАТО в Анкаре. Старый свет при всем при этом намерен опровергнуть делами утверждение о своей слабости и неспособности на решительные поступки. А это значит, что как минимум воинственная риторика будет преобладать. Это подтверждается увеличением оборонных бюджетов стран-участников. К слову, Дональд Трамп вновь погрузился в проблемы Ближнего Востока, где фиксируется явное очередное обострение. Плюс к этому, совсем скоро в Соединенных Штатах начинается предвыборный период. А это значит, что мирное урегулирование вокруг Украины, скорее всего, откладывается, по всей видимости, до конца года точно.
3: Радиолента. Прямая речь.
6: В Нижнем Новгороде инвалиду третьей группы без ноги. Газовщики отключили газ, потому что он не успел быстро открыть дверь для проверки.
7: Вы мне долбите в дверь, да? Я без ноги инвалид. Я ежесекундно встать не могу, мне протез нужно одеть для начала. Когда я оделся, одел протез, шорты и майку, вас уже не было. Я не успел протез одеть, понимаете?
8: Включили все под извес.
7: На каком основании? На каком основании? Да вы мне скажите, на каком основании вы газ отключаете?
9: Уровень 410, правительство России.
7: Что там написано?
9: Вы почитаете.
10: Раздался дикий стук в дверь. Я сидел на кровати. Стучали так, как будто пожар или что-то произошло, наводнение, что-то такое. Я, поскольку являюсь инвалидом третьей группы, то, соответственно, я не мог как бы сразу выйти, чтобы открыть дверь. И, соответственно, пока я надевал протез, пока одевал верхнюю одежду, я вышел в подъезд. Здесь уже стояли газовщики. Я сказал сотрудникам газовой службы, объяснил ситуацию, что я не могу ежесекундно встать, поскольку мне нужно надеть протез для того, чтобы открыть им дверь.
7: Сейчас идите ко мне в квартиру и проверяйте газ. Молодой человек, я еще раз говорю, я инвалид без ноги. Мне протез нужно одеть для того, чтобы вам дверь открыть или нет?
8: Жалоба.
7: Вы меня слышите или нет? Понимаете, вы придите ко мне в квартиру и проверьте газ.
9: Сейчас нет возможности проверить его.
7: Почему?
9: Потому что газа нет.
10: Я им несколько раз показывал то, что я инвалид, что у меня протез. Да я даже не показывал. Я в шортах просто был, понимаете? То есть у меня ампутация ниже третьей голени. И, соответственно, никакого, как бы, ну, полное пренебрежение. Все вот там есть, ну, на ролике это все видно, там все есть, там все читайте, все.
7: Да я не ору, потому что я инвалид, идиот, мне надо ногу прицепить.
9: Вы не хамите.
7: Да потому что я тебе еще раз говорю.
9: Кто не хамит?
7: Мне ногу нужно одеть, дурак, ты понимаешь или нет?
9: Зачем хамиться?
7: Ну мне ногу, говорю, нужно прицепить, я не могу дверь открыть за 2 секунды. Ну вы с ума сошли, что ли, совсем?
9: Никто с ума не сошел.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский Мерседес. Причем появился, ну, ничего себе Мерседес, это был ML. Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да. Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележка в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
12: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
13: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
14: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной
1: специальной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
15: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужно заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
1: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют служить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
16: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
1: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
16: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
1: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
12: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
18: На, прям на видос, вон дым.
17: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
19: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
17: По предварительным данным, загорелись склады и, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию Керченская. Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
20: А что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие... Порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
17: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по 2 танкерам класса «Рекоморе», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до 100. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки не комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
22: Рыночек не порешал. Военкор Астрахань о блокировке ВК и МАКС.
23: Итак, то, что давно должно было произойти, произошло. Приложение снесли из гугловых сервисов. Тут я могу только повторить то, что уже писал в ситуации с айфонами. Оказывается, что все разговоры про свободу в частном информационном пространстве и о том, что зависимость от отдельной корпорации — это не страшно, — вымысел. Людей моего поколения пугали призраками государственной машины и тоталитаризма, подавая корпоративные площадки как островок свободы и даже прививку от подавления личной свободы. А ее нет ни разу. И рыночек не порешал. Оказалось, что можно почти все и даже проще. Это ж не странно с какими-то законами. Хозяин ресурса вам вообще не обязан ничего предоставлять. А еще оказалось, что корпоративные игроки достаточно легко договариваются с властимущими в странах, где хотят. И ни рынок, ни призрак свободы им не мешает. Вот считали в Гугле, что демпартия — это правильная информация, и выдавали нужные ответы по всем запросам. А кого надо, блокировали. Потому что, читай мелким шрифтом, админ имеет право. А хочешь свою свободу слова — строй свой Google. Так что я не знаю на самом деле, куда все это придет и как будет работать. Видимо, без конкуренции площадок и ресурсов жить будет так себе.
22: Ближе надо быть к народу. Военкор Анастасия Кашеварова о реальных российских зарплатах.
24: Я недавно докупала молодой девушке несколько банок смеси для ребенка. У нее зарплата в Подмосковье 45 тысяч рублей. Одна банка смеси на козьем молоке стоит под 7 тысяч. Цена на смесь детскую сильно поднялась. И тут смотрю на сокрушенные лица Агаларова, сына владельца Крокуса, и на Лепса, что, мол, капта от наше большинство, получающее зарплату в 200-300 тысяч, выживает. Уважаемые, это за зажиточные так получают. Ближе надо быть к народу, и тогда, быть может, и не придется жалеть его. Потому что вы офигеете, как у нас народ выживает. А так напомнила старые скетчи про 2 депутатов в «Наша Раша». Помните? Депутаты, которые себя не жалели, и о народе только и думали.
22: Кому война, кому мать родная. Военкор-канал «Записки ветерана» о деле Владимира Базарова.
23: Бывшему вице-губернатору Белгородской области следствие вменяет растрату почти в 2 миллиарда рублей при строительстве оборонительной линии на границе с Украиной. Суть схемы заключалась в закупке более дешевых изделий с уменьшенными размерами и массой вместо предусмотренных нормативами железобетонных противотанковых заграждений, так называемых «зубов дракона». Базаров признает вину во взяточничестве, но считает эпизод с растратой спорным. В деле также фигурируют его сообщники и неустановленные лица из числа должностных лиц Минобороны. При губернаторе Гладкове Базаров курировал строительный блок в правительстве Белгородской области, а затем занимал пост вице-губернатора Курской области. Он был задержан в августе 2025 года.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Новые ракеты ВСУ на подходе. Британия заказала ускоренную разработку баллистики для Украины. Новые ракеты должны изготовить для ВСУ к началу следующего года. До этого Министерство обороны Великобритании подписало контракты с несколькими оборонными компаниями. Это будет первая за более чем 50 лет тактическая наземная баллистическая ракета в рамках программы Nightfall. По данным агентства Bloomberg, Лондон упростил технические требования к проекту, чтобы ускорить процесс передачи вооружения ВСУ.
2: Экспериментальное вооружение способно поражать цели на расстоянии более 300 миль, около 500 километров, что потенциально позволит украинским военным достигать стратегических объектов на территории Российской Федерации, включая Москву.
17: Испытательные пуски запланированы в течение ближайших 12 месяцев. Максимальная стоимость одной ракеты составила порядка 80 тысяч фунтов. Ракету будут запускать с различных мобильных платформ, и она сможет обходить РЭБы. На эту новость уже отреагировали Z-военкоры. По их словам, с системами ПВО в стране большие проблемы. Это показывают налеты дронов на НПЗ. На передовой с беспилотниками тоже не очень, говорит военный аналитик Борис Межуев.
4: У Украины появилось огромное количество дронов, и сколько бы мы там, собственно, не мобилизовали людей, все равно, так сказать, дроновые атаки приведут к тому, что на самом деле чисто численное наступление на самом деле ни к чему не приведет. То есть профиль войны изменился радикально.
17: Это подтверждают и сами военные. Боец Андрей Бурлаков служит на Донецком направлении. Рассказал, что БПЛА – одна из главных причин такой высокой смертности на фронте.
5: То есть сидит снайпер, сидит пулеметчик. У тебя на них вообще никакого, вот, просто внимания нету. Ты бежишь, тебе вот 200 метров, буквально 200 метров пробежать надо. Ты ни на снайпера, ни на пулеметчика внимания не обращаешь. Ты смотришь под ноги и на птички.
17: Еще один участник СВО, Сергей Турченко, служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Он сообщил о больших потерях на фронте. Говорит, что сейчас ни за какие деньги не подписал бы контракт с Минобороны.
6: Вы поймите, что на СВО нету денег. Их там реально нет. И не надо там летать в космос и думать, ты сейчас подпишешь контракт, получишь эти миллионы, пойдешь там отслужишь. Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
17: К тому же, говорит боец, почти вся зарплата идет на обновление снаряжения, покупку тепловизоров и других вещей, от которых в прямом смысле зависит жизнь военного. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
22: Google ударил по российским приложениям. Военкор-канал «Архангел спецназа» про железный занавес над соцсетями.
23: Ну вот и произошло то, чего ожидали. Макс удалили из Google Play. То же самое произошло и с приложением ВК. И что теперь получается? Telegram заблокировали, что привело к проблемам со связью и коммуникацией на фронте. Также противник получил значительное преимущество в информационной борьбе. Из-за блока в Российской Федерации основными трансляторами мысли стали украинские ресурсы. Вторая проблема тоже фронтовая. Из-за невозможности нормальной работы для российского населения упали и охваты постов, и сборы для наших подразделений. Учитывая, что коптеры сейчас — это расходник, это также сказывается на бойцах. Ну и с удалением Макс логично то, что теперь у людей вообще пропадает альтернативный канал для получения актуальных новостей и сведений. Телеграм заблокирован, Макс теперь вообще не скачать. В приложении Huawei проблемы возникают только при включенном VPN. И если мы хотим добиться результата и на поле боя, и в информационном пространстве, то освещать деятельность нужно там, где работают все. Но все это вы можете сказать в Русторе.
22: Турция готовится к войне в Черном море. Иван Отраковский о гарантиях безопасности для Украины.
3: Турция готова возглавить военно-морскую часть будущих международных гарантий безопасности для Украины, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По его словам, Анкара уже достигла взаимопонимания с союзниками, а военно-морские силы участвующих стран начали планирование возможных действий в Черном море. В это же время

0: Лететь нужно через Стамбул. Это еще около $1000. Итого, неделя в Ираке обойдется примерно в 380 тысяч рублей.
1: 380 тысяч. За шанс оказаться в регионе с красным уровнем опасности. Там же постоянно кого-то похищают.
0: Похищение ради выкупа – это базовая экономическая модель для местных группировок. Иностранный турист европейской внешности на улицах Багдада – это буквально ходячий банкомат.
1: Как тогда туроператоры вообще продают этот тур? Как они безопасность гарантируют?
0: Экскурсия превращается в военизированную операцию. Передвижение только в составе колонны с профессиональной вооруженной охраной. Аренда броневиков и зарплата ЧОПа формируют эту безумную цену. Ночуют туристы в отелях-бункерах, въезды перекрыты бетонными блоками, а на экскурсии, например, в Вавилон туристам выдают бронежилеты.
1: Бронежилет на экскурсии. Отличный релакс.
0: И добавь к этому плюс 50 в тени, постоянное отключение света, из-за которых не работают кондиционеры, и токсичную воду из-под крана. Даже зубы чистить опасно.
1: Я часто слышу аргумент, что есть же иракский Курдистан, Эрбиль, мол, там безопасно. Багдад или Пхеньян, если в России есть Черное море, есть Сочи, есть Крым. Внутренний туризм должен просто расцвести в таких условиях.
2: Должен был. Но на практике внутренний юг сейчас находится в состоянии системного коллапса. Начнем с Крыма. Курортный сезон там де-факто мертв.
1: Мертв? Из-за логистики. Мост перекрывают.
2: Транспорт — это лишь верхушка. Регион функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Вся логистика заточена под военные нужды. На заправках периодически нет бензина для гражданских.
1: А отели как работают без бензина? Им же продукты возить надо.
2: Никак. Большинство объектов в Ялте или Севастополе просто не открылись. Постоянное отключение света и воды превращают гостиницу в бетонную коробку. Владельцам дешевле законсервировать бизнес, чем пытаться выжить на генераторах.
1: Понятно. Ну а Сочи? Там же аэропорт работает, огромная олимпийская инфраструктура. Там-то что не так?
2: В Сочи другая проблема. Город фактически стал прифронтовым курортом. Постоянная угроза беспилотников, из-за чего ежедневно воют сирены воздушной тревоги.
1: Вот представь, люди платят сотни тысяч, чтобы снять стресс, лежат на пляже, и тут воет сирена. Бомбоубежищ же там на пляжах нет.
2: Никаких бомбоубежищ не предусмотрено. Начинается паника, люди хватают детей и бегут в отели и часами сидят в ванных комнатах. Это не отдых, это испытание для нервной системы.
1: А добраться туда? Аэропорт Адлера же постоянно в новостях из-за задержек.
2: Это из-за плана «Ковер». Как только в небе фиксируют угрозу, воздушное пространство закрывают наглухо. Рейсы отправляют в Минводы, вылеты отменяют. Недавно небо закрыли на 6 часов.
1: Представляю, что творилось в терминале.
2: Ад. Система вентиляции не справлялась, еда в кафе закончилась мгновенно, люди спали на полу на надувных матрасах, логистика превратилась в рулетку.
1: Но если человек все это прошел, заселился, он хотя бы искупаться может?
2: И тут мимо. Из-за ударов по нефтебазам на побережье в акваторию вылились тонны нефтепродуктов. Мазут прибило к пляжам в Сочи и Туапсе.
1: Мазут на галечном пляже. Его же невозможно убрать без экскаватора. Он между камней затекает.
2: Абсолютно верно. Санитарные службы запретили купание. Побережье покрыто черной пленкой. Те, кто пытался купаться, выходили из воды в черных пятнах, которые обычно мылом не смываются. Нужны растворители.
1: Сирена вместо прибоя и мазут вместо песка. И сколько это удовольствие стоит? Ательеры, наверное, цены роняют?
2: Загрузка упала ниже 30%. Отели стоят пустые. Они предлагают скидки 25%, но это не работает. Люди банально боятся туда ехать.
1: И это подводит нас к самому интересному – к деньгам. Давай посмотрим, как весь этот абсурд бьется с реальной покупательной способностью в стране.
2: Цифры очень показательные. Средняя реальная зарплата в регионах России сейчас 65-75 тысяч рублей. А любой выездной тур, даже вот в Северную Корею, стоит, как мы выяснили, больше четверти миллиона.
1: То есть одна путевка – это 4-5 средних зарплат.
2: И это если человек вообще не ест и не платит коммуналку. Инфляция в туристической отрасли перевалила за 35%. Дорожает керосин, страховки и, главное, курс доллара.
1: Ну да, он же закрепился выше 90 рублей.
2: При таком курсе любая поездка за границу становится роскошью. А реальные доходы населения при этом стагнируют, цены на продукты растут.
1: Получается, массового туризма больше не существует физически?
2: Именно так. Происходит системная ликвидация продуктов.